0: пунктом может нормализоваться в 2027 году. Как сообщил ТАСС в Рио президента Ассоциации Росохотрыболов «Союз» Андрей Сицко, на ситуацию повлияет восстановление кормовой базы и регулирование численности животных. По его словам, в этом году сказались неурожай природных кормов, доступность пищи возле жилья и снижение интенсивности охоты. В этих условиях молодые медведи, которых крупные особи вытесняют из тайги, чаще выходят к людям. Сицко подчеркнул, что на медведей нужно охотиться и добывать их. В России в последнее время фиксируют случаи нападений медведей на людей. За последний месяц только в Сибирском федеральном округе 5 человек погибли от нападения этих животных. Резонансным стал случай на Горном Алтае, где хищник вытащил из палатки и убил туристку. Выходы медведей к населенным пунктам и их появление на улицах городов и сел в 2026 году зафиксированы в 41 регионе России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту субботу, 19 сентября, в Москве синоптики предсказывают переменную облачность без осадков. Днем в российской столице от 17 до 19 градусов тепла.

0: Audio Stories.
1: Кассероль – это универсальная глубокая форма для запекания с толстыми стенками и дном из чугуна, металла, стекла или керамики, что помогает обеспечить равномерное тепло. Обычно готовое блюдо подают прямо в форме. Кроме того, кассероль – это блюдо, которое и готовится в форме. Основное отличие от запеканки – в подаче. Запеканка сохраняет форму и аккуратно нарезается, в то время как кассероль влажнее и часто расплывается. К популярным кассеролям относятся мусака, пастуший пирог, мясо по-французски, лазанья и макароны с сыром. Приготовление требует длительного тушения при умеренной температуре, что делает блюдо похожим на рагу. Если оно получилось сочным и не держащим форму, его смело можно назвать кассеролем. Audio Stories.

0: Радио Сторис.
1: Соевые бобы или натто известны несколько тысяч лет. В Японию попали после 5 века из Кореи. Основные производители сегодня – это Бразилия и США. Для натто нужна рисовая солома, которая обеспечивает ферментацию. Без нее до 20 века натто не готовили. В 1906 году обнаружили бактерию Bacillus natto, что упростило производство и сделало его массовым. Современное натто делают с обработкой этой бактерии и ферментацией в упаковках. Известен липкий натто с тягучей слизью и нитями, а также соленый с грибком кодзи. Натто едят с соевым соусом, луком и горчицей, обычно с рисом или супом.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В раннем средневековье мясо заготавливали крестьяне или служащие феодалов. Рост городского населения с XI по XIII века потребовал стабильного снабжения, и тогда появились гильдии мясников – влиятельное объединение средневековых городов. Работа мясника требовала значительных вложений, знаний и инфраструктуры – скотобоин, лавок и холодильников. Гильдия объединяла опытных торговцев, которые управляли логистикой и продажами, что приносило богатство и власть. Мясник покупал скот, забивал его в специально отведенных местах, разделывал туши и консервировал мясо, солил, коптил и сушил. Он также занимался продажей, оценивая рынок и регулируя спрос. Мясники контролировали производство от выращивания скота до продажи, устанавливали правила качества, веса и цен. Однако общество относилось к ним двояко. Несмотря на экономическую значимость, связь с кровью и смертью вызывала негатив. Бойни и лавки размещали у рек и на окраинах, чтобы уменьшить запахи. Мясников подозревали в обмане и продаже плохого мяса. Горожане считали их грубыми и жадными. Таким образом, мясники средневековья были и экономической опорой, и объектом общественного порицания из-за своей специфической работы.
0: Audio Stories.
2: Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.

знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд небес был и прост.

рвется над землей. Знаете, каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел весел, был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал: поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ли смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о приятных новостях, связанных с русским языком. Мы вспомним сложные слова, которые мало кому удавалось произносить правильно, и узнаем, что же с ними стало. Итак, первый пример от ведущего программы «Хочу все знать» Дениса Николаева.
2: Мой любимый персонаж, тот, которого нету Милна в оригинале, это, конечно же, Крот, который с Присвистом в русском дубляже разговаривал.
1: Было сказано в русском дубляже, и это правильно. Как говорится, наконец-то свершилось. Дело в том, что совсем недавно за этим словом было закреплено неподвижное ударение на втором слоге. Дубляжа, дубляжа, дубляжем. Но так никто не говорил. И филологи сжалились, ввели двойную норму в этом слове. Теперь оба варианта, и дубляжа, и дубляжа, являются литературными. Ура! Одну победу зафиксировали. Переходим к следующей вместе с Ириной Минераловой, гостьей утреннего шоу.
3: Иногда школьники пишут «бой», «мцыря», «мцыри». Просто послушник, он между двумя мирами.
1: Послушник. И, о чудо, это тоже правильно. Теперь правильно. Хотя раньше единственной нормой был вариант «послушник». Но время идет, лингвисты не дремлют. И сейчас в словарях мы имеем варианты «послушник» и «послушник», «послушница» и «послушница». Ну и у нас на очереди еще два примера употребления сложного с точки зрения ударения наречия.
4: Посмотрите, какое оно прагматичное, четкое, говорящее о том, что карт, который мастерски выполняет всю работу.
5: Вот его взгляд на эту проблему, и как он, и как это мастерски было сыграно вот блестящим, собственно, актерским составом.
1: Мастерски. Как часто я ругала за такое произношение. Но теперь все в прошлом. Мастерски – это теперь тоже норма. Хотя раньше следовало ставить ударение исключительно на последний слог – мастерски. Теперь это страшное наречие можно произносить по-разному. Мастерски и мастерски – двойная норма. И у нас на очереди преобразившийся глагол от гостя программы «Как знать» Александра Федоровича.
6: Потому что редкая бабушка придерживается каких-то канонов, которые хочет побаловать внучков, чтобы тем самым поднять как-то свой авторитет.
1: Побаловать – это тоже сейчас правильный вариант, наряду с вариантом «побаловать». Раньше требовалось в глаголах с корнем «бал» ставить ударение только за корнем. Но сейчас возможны варианты «баловать» и «баловать», «побаловать» и «побаловать». И теперь мне хочется обратить внимание на однокоренное существительное с подачи гостя утреннего шоу Василия Цветкова.
7: То вот если какие-то у него были проблемы с законом, скажем так, в период Российской империи, то это не то, что вот он там какой-то уголовник, да? Ничего подобного. Это вот он за политику страдал.
1: Баловник – это неверно. В этом слове ударение ставим на третий слог – баловник. Оно не менялось, всегда было таким, но и сейчас таким же остается – баловник. А за остальные слова хочу поблагодарить филологов. Они наконец-то развернулись лицом к народу и внесли такие нужные изменения в слова, в которых очень часто ошибались. На этом выпуск завершаю и прощаюсь с вами, хотя мы можем продолжить общение в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость, как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони.

Без тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

позвони. Если я в твоей судьбе ничего уже не значу, я забуду о тебе.

0: Audio Stories.
1: Профессия золотаря в средневековье была необходимой, но мало престижной. Золотари очищали выгребные ямы и вывозили отходы. С ростом городов острой стала проблема уборки отходов, ведь канализации не было, а туалеты представляли собой отверстия, которые вели в выгребные ямы или на улицы. Золотари вручную ночью вычерпывали нечистоты, вывозили их и убирали мусор, рискуя здоровьем. Общество презирало золотарей, избегало их из-за запаха. Жили они изолированно. До появления канализации профессия золотаря играла ключевую роль, но с развитием водоотведения и техники она стала ненужной. Кстати, название профессии «золотарь» связано с тем, что отходы, которые он вывозил, использовались как ценное удобрение – золото для полей. Также работники могли зарабатывать приличные деньги, что делало их деятельность в некотором смысле золотой.
0: Audio Stories.
2: Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в раю.

0: Аудиосторис.
1: Средневековая профессия кожевника была важна для экономики, но считалась грязной и презираемой. Кожевники обрабатывали шкуры для обуви, ремней, упряжи и других изделий, однако процесс был долгим, сложным и не самым приятным. Шкуры очищали от мяса и жира, избавлялись от шерсти с помощью растворов на основе аммиака, затем дубили корой деревьев и растягивали для прочности. Из-за неприятного запаха кожевенные мастерские располагались на окраинах городов. Кожевников избегали, считая их работу грязной, запрещали им посещать общественные места, а их дети сталкивались с трудностями в браке. Несмотря на хороший заработок, кожевники испытывали социальное отчуждение и находились вне общественной жизни.
0: Аудиосторис.

Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email.son@radiomayak.ru.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
1: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
2: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
2: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17.00.
3: Товарищи! Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
2: Спустя 100 лет после октября 1917-го. О том, что привело к событию, навсегда изменившему жизнь огромной страны. Подкаст «Именем революции».
1: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

и травами внутри, обваленная в яйце и панировке. Она близка к французскому образцу и украшалась папильоткой, держателем для горячей кости. Рубленые котлеты массово распространились позже, с появлением мясорубок, которые упростили процесс и позволили добавлять субпродукты и каши для снижения стоимости. Так русские котлеты стали самостоятельным блюдом, отличным от французского оригинала. Аудио сторис.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Глава комиссии Госдумы по регламенту

0: Виктор Пинский сообщил ТАСС, что полномочия депутатов нынешней Госдумы будут прекращены в день проведения первого пленарного заседания Палаты нового созыва. По его словам, согласно Конституции, срок полномочий депутата нового созыва начинается со дня его избрания, а именно с момента принятия решения Центризбиркомом. В единый день голосования с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы 9 созыва. Впервые в них принимают участие жители регионов Донбасса и Новороссии. Предвыборные списки по федеральному округу включено 10 партий. Всего в Госдуме 450 депутатов, из которых 225 избираются по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Президент России заявил, что отечественные ракетные войска стратегического назначения входят в число самых современно оснащенных в мире. По словам Владимира Путина, доля современного оружия в них доведена до 92%.
1: Основные направления новой государственной программы вооружений определены с учетом развития ситуации в мире и опыта специальной военной операции, а также глобальных тенденций развития военных технологий. Среди безусловных приоритетов, как и прежде, укрепление ядерной триады, которая остается гарантией суверенитета нашей страны, играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире. Хотел бы отметить, что вряд ли какая-то ядерная страна в мире может гордиться показателями, допустим, наших ракетных войск стратегического назначения. 92% современности, то есть современных вооружений. Другим важнейшим направлением новых госпрограмм станет совершенствование системы противовоздушной обороны. Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения. Особое внимание будет уделено развитию широкого ряда беспилотных роботизированных комплексов различного назначения, а также высокоточных средств поражения. Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружением в режиме реального времени. При этом в ходе реализации рассматриваемых программ будет продолжена работа по созданию и внедрению передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта. Подчеркну, по всем позициям и параметрам новой ГПВ нужны рациональные, точно выверенные, эффективные решения.
0: Также в пятницу глава государства по видеосвязи принял участие в презентации новых объектов гражданской авиации. Он напомнил о программах субсидирования, которые направлены на поддержку авиаперевозок и снижение цены билетов для пассажиров.
2: Для роста доступности авиабилетов действуют три программы субсидирования по наиболее приоритетным стратегически значимым направлениям из центральной части России в Калининград и на Дальний Восток. Могу проинформировать, что на эти цели только на прошлые и текущие годы из федерального бюджета выделено почти 50 миллиардов рублей. Это позволит перевести порядка 10 миллионов пассажиров. Чтобы обеспечить спрос граждан на авиаперевозки, требуется и дальше системно, последовательно развивать отрасль. Обязательно будем этим заниматься системно.
0: Владимир Путин подчеркнул, что отечественные авиаперевозчики должны обеспечиваться поставками российских самолетов и привел в пример закупки авиакомпании «Аэрофлот» отечественных лайнеров МС-21-310. За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Черняков, Широкая, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья Харьковской области. Как сообщает Минобороны, все попытки прорыва из окружения пресечены. В период с 12 по 18 сентября в районах блокирования ВСУ потеряли 390 боевиков. Ликвидированы 8 боевых бронемашин, 5 автомобилей, полевая пушка, 2 квадроцикла и 15 наземных роботизированных комплексов. Также, согласно недельной сводке военного ведомства, в Сумской и Харьковской области поражена живая сила и техника 2 танковых, 4 механизированных, 2 мотопехотных, 2 аэромобильных бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и 4 бригад теробороны. Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял 1505 военнослужащих. Уничтожены 3 танка, 19 боевых бронемашин, 91 автомобиль, 4 полевых пушки, 3 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном начале развертывания крупного американского военного контингента в Гренландии. Данное решение реализуется в рамках нового бессрочного соглашения, достигнутого с Данией и местными властями острова. В своем сообщении в социальной сети Трамп уточнил, что военное присутствие будет организовано в наиболее подходящих районах, которых на территории Гренландии множество. Американский лидер также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены тесно сотрудничать с народом Гренландии в вопросах развития и строительства. Госсекретарь США Марко Рубио объяснил договоренность с Данией по вопросам безопасности Гренландии фактом, что у Копенгагена недостаточно финансовых ресурсов для защиты острова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В эту субботу, 19 сентября, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем в российской столице от +17 до +19 градусов.

0: Audio Stories.
1: 7 октября 1936 года в Берлине родилась Гитта Шиллинг, символ немецкой элегантности и красоты. Карьера модели началась случайно. В 16 лет ее заметил ассистент модного дома и пригласил на работу. Наибольший успех пришелся на конец 1950-х, начало 1960-х годов, когда ее лицо украшало обложки журналов Vogue и Madame. Гитта работала по всему миру – в Париже, Флоренции, Берлине и Нью-Йорке, сотрудничая с известными фотографами. Особую признательность она заслужила у Карла Лагерфельда, став его любимой моделью и близкой подругой. В 28 лет Гитта внезапно завершила карьеру, не приемля моду на мини-юбки, считая их ущербными для женской гармонии. После ухода из мира моды она поселилась в итальянской деревне и жила простой жизнью. Соседи не догадывались о ее славе, а ее человечность быстро завоевала их сердца. Несмотря на редкие появления на публике, в 2012 году она посетила показ документального фильма о себе в возрасте 76 лет и выглядела потрясающе, без пластики и строгих диет. Ее называли самой красивой представительницей немецкого стиля, а Сальвадор Дали однажды охарактеризовал ее одним словом – божественно.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Растворимый кофе часто используют в кулинарии. Сухие гранулы удобно добавлять в кремы, тесто, желе или мороженое. Именно он подходит для дальгона кофе. Дальгона кофе – скорее десерт с воздушной пеной из взбитого растворимого кофе, сахара и воды в равных пропорциях. Эту густую пену выкладывают на горячее или холодное молоко. Напиток получил название от корейской конфеты дальгона. Ее делают из карамелизированного сахара с содой, которая создает пористую структуру, похожую на кофейную пену. В популярном корейском сериале «Игра в кальмара» герои пытались иглой разломить рисунок именно на дальгоне.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Идеалы женской привлекательности всегда отражали культурные представления о богатстве и статусе. В древности крупные формы символизировали здоровье и благополучие семьи. В 17 веке картины Рубенса воспевали пышных женщин как признак роскоши и высокого положения. В 19 веке мода на силуэт песочных часов с корсетами негативно сказывалась на здоровье. Девушки вредили организму, стягивая талии и увеличивая грудь и бедра. В 20 веке массовая культура и кино закрепили стандарты 90-60-90, популяризированные голливудскими звездами и модой. Это упростило массовое производство одежды и стало критерием красоты. В 1970-х феминистки выступили против объективизации женщин и ограничений красоты, что вызвало общественные дискуссии. Со временем общество стало принимать разнообразие телосложений. Модные дома стали выпускать плюс-сайз-линии, а с 2013 года на крупных показах участвуют модели с нестандартными параметрами. Сегодня бодипозитив и разнообразие фигур активно поддерживаются средствами массовой информации. При этом популярны здоровый образ жизни, фитнес и правильное питание. Но в то же время и сложные операции по удалению или коррекции ребер, делающие талию осиной.
0: Audio Stories.

Я иду к тебе влюбленный, улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя

планы я на счастье строю. И скажу определенно, счастье ждет не за горою, а тем более поклонной. Это счастье встречу скоро, есть на то свои причины, потому что даже горы можно сдвинуть.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру. Мы все.

0: Audio Stories.
1: Город Галикарнас, ныне Бодрум, в Турции, стал местом строительства мавзолея царя Мавсола. Возведение было завершено в 351 году нашей эры. Мавзолей представлял собой квадратное сооружение с 36 мраморными колоннами и многоступенчатой пирамидальной крышей, увенчанной колесницей с лошадьми и статуями Мавсола и его жены Артемисии. Фасады украшали скульптуры и рельефы. Высота мавзолея достигала 50 метров, что сделало его одним из 7 чудес света. Памятник простоял почти 1500 лет, пока землетрясение не разрушило его. Оставшиеся части использовали для крепости Святого Петра в Бодруме. Сохранившиеся фрагменты выставлены в Британском музее. Этот мавзолей был настолько знаменит, что его имя стало нарицательным и перешло во многие языки для обозначения крупных погребальных сооружений. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Американский химик Стефани Кволик произвела переворот в материаловедении. В 1965 году Стефани открыла новый класс веществ – жидкокристаллические полимеры. Занимаясь поиском легких волокон для укрепления автомобильной резины, Стефани разработала жесткий и прочный раствор полиарамида. Изготовленное на его основе волокно отличалось исключительным сочетанием легкости и неслыханной ранее прочностью. Оно оказалось в 5 раз прочнее стали при аналогичном весе. Благодаря этому открытию появился материал кевлар, широко применяемый сегодня в производстве бронежилетов, защитных комплектов, космической техники и строительных конструкций.
0: Аудио сторис.

же по дороге. Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ай-дева левый, ай-дева правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное дело, что живой. Ай-дева левый, ай-дева правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное дело, что живой.

засыпаю, и нет командиров надо мной. Ать два, Олег, ать два, правый, так и пройду весь шар земной. А в небе солнышко светит, да птицы поют, и нет командиров надо мной. Сердцу солдата много ли надо, хлебца поем, воды попью. А если добрые люди вином угостят, я им свою песенку спою. Ать два левый, ать два правый, вдоль

0: Маяк. Хорошо темперированный клавир. Бах, Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир. Маяк. Иваге Сивумян.
1: Русский философ Лосев, но он не только философ, еще и логик, он говорил, что музыка – это жизнь числа во времени. В математике времени нет. И правая часть уравнения, она существует не после левой. В математике все существует как бы одновременно. А музыка, используя какой-то практически псевдоматематические какие-то структуры, трансформации, вводит понятие времени. Музыка всегда разворачивается во времени.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на Маяке и в любое время на медиаплатформе смотрим. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе смотрим. Маяк.
2: Ты засмейся весело скорее, а грустить, пожалуйста, не надо. Просто пляшет дождик у твоих дверей, наступило время листопада. Тревогам всем придет конец, и отстучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. Все у нас по-прежнему, поверь, просто осень бродит где-то рядом. Так что хмурить незачем зазря, правей, наступило время листопада. Тревогам всем придет конец, и отстучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. Мне с тобой спокойно и светло, не тревожь ни сердца, ни взгляда. Просто небо в тучах просто вдруг пришло, наступило время листопада. Тревогам всем придет конец, и отстучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим.

0: только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим.
1: Аудиосторис.
2: Традиция изготовления пиммикана, калорийного продукта длительного хранения, известна коренным народам субарктики и великих равнин, степное плато на территории США и Канады. Похожие методы сохраняли и наши сибиряки.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва стартовало в 7 городах Китая. Участок в посольстве России в Пекине открылся в 8 утра по местному времени. Еще 6 пунктов работают в консульствах Гонконга, Гуанчжоу, Ухане, Харбине, Шанхае и Шэньяне. В пекинском посольстве России сообщили, что голосование идет в спокойной обстановке. Там ожидают участия примерно 3000 соотечественников. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. В России голосование продлится 3 дня, до 20 сентября. При этом на территории Китая

0: проголосовать можно только 19 числа. Президент России на заседании военно-промышленной комиссии назвал власти в Киеве кучкой казнокрадов, которым нужна война для сохранения своего положения. По словам Владимира Путина, со стороны Запада странно представлять насквозь коррумпированный режим защитником демократии.
1: А как сегодняшний режим на Украине может защищать демократию, когда он сам уже давно выродился в диктатуру? А об этом никто не говорит. Выборы, как известно, на Украине не проводятся. Власть узурпирована кучкой казнокрадов, коррупционеров, которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти без выборов и создавать дальше условия для ограбления своего собственного народа, для того, чтобы набивать карманы деньгами спонсоров, в том числе и из Европы. И этот насквозь коррумпированный режим, он что, является главным защитником демократии в Европе? Звучит странновато.
0: Перед заседанием комиссии ВПК российский лидер принял участие в презентации новых инфраструктурных объектов гражданской авиации. Он сообщил, что до 2030 года в России должно быть модернизировано более трети аэропортов.
2: В период до 2030 года должно быть модернизировано не менее 75 аэропортов. Это свыше трети всей аэропортовой сети России. И, конечно, нужно наращивать и обновлять парк воздушных судов, что принципиально обеспечивать растущие потребности наших авиакомпаний в современной воздушной технике, и необходимо делать это за счет собственных отечественных разработок. Тем более, что перспективные модели у нас есть, включая среднемагистральный МС-21. Сейчас в производстве находятся 18 таких машин. Их поставки Аэрофлоту должны начаться уже в следующем году. А сегодня на данном направлении делается еще один очень значимый, важный шаг. Группа «Аэрофлот» заказывает 90 новых самолетов МС-21. По сути, речь идет о масштабном долгосрочном контракте, которым будут загружены наши авиастроители, их смежники и подрядчики. Рассчитываю, что его выполнение будет вестись в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов. Вновь подчеркну, от решения этой задачи во многом зависит рост мобильности населения, повышение доступности авиаперелетов для граждан всей страны.
0: Как пишет ТАСС, пакет подписанных документов предусматривает поставку и лизинг 90 самолетов МС-21-310 для группы «Аэрофлот», а также полное техническое сопровождение 108 воздушных судов, 90 новых и 18 ранее законтрактованных. Бойцы восточной группировки войск за прошедшую неделю освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области. В сводке Минобороны говорится, что в период с 12 по 18 сентября поражены формирования механизированной, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты. В зоне ответственности Востока противник потерял 1955 боевиков. Уничтожено 5 боевых бронемашин, 65 автомобилей и 4 пушки. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что страны Евросоюза закрывают глаза на регулярные атаки Украины на ядерные объекты. По его словам, такое бездействие фактически поощряет ВСУ продолжать подобные удары. Поводом для этого заявления стали недавние события. По данным Росатома, вражеский беспилотник в четверг сдетонировал на градирне первого энергоблока Курской атомной электростанции номер 2. Возникшие при этом незначительные повреждения никак не повлияли на работу станции, и энергоблок продолжает функционировать на полной мощности. Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования и услуг для модернизации систем противовоздушной обороны. Оценочная стоимость сделки составляет почти 3 миллиарда долларов. По запросу Киева в пакет вооружений войдут ракеты, радары, системы ПВО с лазерным наведением, а также самодельные пусковые установки. В американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что расходы на эту поставку покроют европейские партнеры. Также деньги возьмут из программы Соединенных Штатов по иностранному военному финансированию. В Госдепе отметили, что данный американский взнос будет зачтен как часть средств, направляемых в общий фонд восстановления Украины. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Петербурге сегодня кратковременные дожди, днем в городе на Неве до плюс 17. В Москве ожидается переменная облачность, осадков синоптики не предсказывают. Днем в российской столице от 17 до 19 выше 0.

адские, снятся ночью сны, а свидание впереди. Только две зимы, только две весны, ты в кино с другим.

0: Audio Stories.
1: Сандалии – один из самых древних видов обуви. Их изготавливают из кожи, войлока или дерева с помощью ремешков или веревок. Сандалии были известны еще со времен античной Греции и Рима. В эпоху Гомера отличительной чертой была лента между первым и вторым пальцами и поперечный ремешок, который крепил подошву к стопе. В римской культуре сандалии носили преимущественно в помещении. Босоножки появились намного позже и стали символом женского стиля в 20 веке с развитием обуви на каблуках. Первые открытые туфельки с ремешками создал итальянский дизайнер Сальваторе Феррагамо в 1930-х годах. Их воспринимают как изящную женскую обувь. Сандалии же более закрыты, с широкими ремешками, которые охватывают пальцы и бок стопы, часто оснащены липучками для удобства и надежной фиксации. Есть разнообразные виды сандалий – мужские, спортивные, ортопедические, которые учитывают анатомию стопы и снижают нагрузку на суставы и спину. Кстати, носить сандалии с носками – это не кринж, а заявление о собственной независимости.
0: Audio Stories.

солнцем блели в пустой таверне в чужом краю. Шонни увидел Мэри.

над равниной Россия, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север, я спешу, извините меня. На холодных просторах великих

руках я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня.

не хотите, ну что ж вы, ей-богу. Тихо дрогнули рельсы, звеня, хоть присядьте со мной на дорогу. Я спешу, извините меня, хоть присядьте со мной на дорогу. Я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это. Я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояния и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала. Я спешу.

0: жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Я спешу, извините меня.
1: Audio Stories.
2: Три наиболее востребованных вида замков для украшений. Карабин, шпрингельный замок и замок-коробка. Карабин – самый распространенный и надежный тип с металлическим корпусом и пружиной, которую можно открыть простым нажатием пальца. Он подходит для изделий средней тяжести и легко ремонтируется вручную. Шпрингель – компактный круглый замок с пружинной защелкой. Он удобен для повседневной носки и защищен от случайного расстегивания. Его обычно ставят на легкие украшения, тонкие цепочки и браслеты. Но при поломке такой замок легче заменить, чем отремонтировать. Замок-коробка используется редко и только на тяжелых изделиях из благородных металлов. Он представляет собой разборный металлический корпус с язычком-защелкой, который надежно фиксирует стороны замка. Разъединяется замок нажатием кнопки или рычажка. Чаще всего в украшениях все же используется шпрингель. Он самый простой в производстве, а оттого и самый дешевый.
1: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Осенью в Японии наступает сезон мамидзигари. Сезон наслаждения красными листьями клёна. Это так называемое шестое время года, которое ценится так же, как сакура весной. Традиция любования красными листьями мамидзи началась в эпоху Хэйан в конце 8 века нашей эры и была привилегией аристократии. Позже стала доступна всему народу и приобрела статус национального праздника. Сегодня мамидзигари – важная часть культуры. Телевидение показывает прогнозы цветения, проводят тематические фестивали, особенно в Киото. Здесь можно увидеть традиционные театральные представления и выступления в старинных костюмах. Кроме красоты, сезон радует гастрономов. Популярные мандзю в форме кленовых листьев, десерты мамидзи мандзю и листья клёна в сахаре или темпуре.
0: Аудио сторис.

0: моей парадигме психотерапевт – это скорее проводник твоей судьбы.
1: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи.
1: Аудиосторис.
2: Прокалывание ушей – один из самых древних способов изменения внешности. Возраст, когда можно проколоть уши, зависит от культуры, пожеланий и рекомендаций специалистов. В Испании и Латинской Америке родители прокалывают уши новорожденным через несколько дней после появления на свет, считая, что позднее это вызывает больше дискомфорта. Часто выбирают возраст от полугода до года. Тогда мочки тонкие, прокол проще и меньше риск травм. В возрасте 3-5 лет дети понимают процесс и могут следить за гигиеной. С 6 до 10 лет забота усложняется из-за активных игр и меньшего контроля со стороны родителей. В подростковом возрасте дети сами отвечают за выбор украшений и уход, а родители должны информировать о рисках и советовать обращаться в проверенные салоны. Медики не устанавливают конкретного оптимального возраста, оставляя выбор родителям. Те, в свою очередь, часто дожидаются, когда дети вырастут и сами примут решение, прокалывать что-то в теле или нет. Лучшее время для процедуры – теплый сезон, поздняя весна, лето и начало осени, когда риск заражения и простуды ниже, а заживление проходит быстрее. Холодное время затрудняет уход из-за соприкосновения с головными уборами и замедляет восстановление.
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Стандартные шампуни в пластиковых флаконах содержат около 75% воды или гидролата, остальные 25% – поверхностно-активные вещества и добавки. Если убрать воду, получится твердый шампунь. Это средство похоже на мыло и выпускается в форме круга, овала или квадрата, весом около 70 граммов. Благодаря концентрации расходуется экономно, хватает примерно на 2 месяца при мытье головы каждые 2 дня. Твердый шампунь отличается от обычного мыла. Он имеет уровень кислотности, близкий к коже головы, а мыло более агрессивное и сушит кожу. Шампунь содержит мягкие поверхностно-активные вещества, увлажняющие и защитные компоненты, которые предотвращают сухость и запутывание волос. Происхождение твердых шампуней спорно. По одной версии, их изобрел британский химик в 19 веке. По другой, в 1987 году английская предпринимательница случайно создала продукт, который потом запатентовали. Твердый шампунь не всегда натуральный. Есть варианты из растительных экстрактов и эфирных масел, но также с искусственными ароматизаторами, пигментами, полимерами и силиконом. Но у такого шампуня есть явное преимущество. Его легко взять с собой в поездку, в отличие от массивных упаковок.
0: Аудио сторис.

получишь письмо, как обычно, без марки солдатской, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда я твой дом почтальона опять. Мне подружка твоя некрасивая, с рыжей челкою, написала по дружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя

0: все целовал меня на прощанье. Помнишь дым паровозных и восемь коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумай, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим.
1: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Обращение в ученика. Как помочь ребенку? Подкаст «Адаптация к школе». В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
2: Оставшись одна, Поллианна снова подошла к окну и принялась любоваться тем, что она уже называла своей картиной. Вдоволь налюбовавшись, она почувствовала, что просто умирает от духоты, и повернула задвижку окна. К ее радости задвижка легко поддалась. Она толкнула вверх раму и столь же легко подняла окно. Поллианна высунула голову наружу и жадно вдохнула свежий воздух. Немедля она подбежала к другому окну и быстро проделала с ним ту же операцию. Возле второго окна росло замечательное дерево, и его толстые ветви так и манили спуститься вниз. Она громко засмеялась. «По-моему, я смогу это сделать», – азартно сказала она. Осторожно перебравшись на карниз, Поллианна без труда прыгнула на ближайшую ветвь дерева. Потом, с поистине обезьяньим проворством, перебираясь с одной ветви на другую, Поллианна спустилась на самый нижний сук. Она долго примеривалась, затем уцепилась руками за сук и, повисев некоторое время, разжала пальцы. Воздух засвистел у нее в ушах, и Поллианна опустилась на мягкую траву. Поднявшись на ноги, она с любопытством осмотрелась вокруг. Она стояла в саду, где работал согбенный старик. За цветником начиналось поле. Его перерезала тропинка, которая вела на самую вершину холма. А на вершине, возле огромной скалы, высилась одинокая ель. У Поллианны дух захватило от восторга. Никогда в жизни она не видела такой красоты.
1: Эленор Портер. Поллианна.

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще.

0: Stories.
1: Страсть к мелким деталям важна в японской культуре. Страна подарила миру короткие поэтические формы, компактные гаджеты и мультфильмы о маленьких существах. Термин «каоваюси» составлен из слов «лицо» и «быть красивым». Позже он превратился в «каваи». Он описывает не только красоту, но и чувство защиты и сострадания.

0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Россияне активно голосуют на выборах в Госдуму в Пекине с самого открытия участка. В посольство России приходят также туристы из разных городов России. Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы открылись в субботу в посольстве, в нашем посольстве в Пекине, а также в российских генеральных консульствах в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине, Ухане и Гонконге. Кроме того, избирательные участки открылись в таиландском курортном городе Паттайя и на острове Пхукет. А в Китае и Таиланде голосование пройдет в один день, 19 сентября. В России идет второй день выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Впервые в них примут участие жители регионов Донбасса и Новороссии. Параллельно проходят выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов. Голосование завершится в 20:00 в воскресенье. Владимир Путин заявил, что число внешних угроз для России не уменьшается. По словам главы государства, некоторые европейские лидеры открыто говорят о подготовке к войне с нашей страной.
1: Их, этих угроз, меньше, как известно, не становится. НАТО разбухает, расширяется, уже в другие регионы мира заходят. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией. На мой взгляд, пытаются просто спасти свои падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике. Но не очень получается, не помогает. Но вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, которые на выборах дают ясно понять, что они никакой войны с Россией не хотят, тем не менее, эти лидеры продолжают нагнетать ситуацию дальше. Используют для раздувания этой ситуации и ситуацию на Украине. Самих украинцев используют как пушечное мясо, и все свои тезисы сводят к нескольким. Один из них говорит о том, что Украина якобы защищает европейские ценности, европейскую цивилизацию, демократию.
0: Также в пятницу президент России по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов гражданской авиации. Он рассказал о важности транспортной связанности в стране и отметил, что даже в самых дальних уголках России жители не должны чувствовать себя как на острове.
1: Хочу отметить, что наша страна по территории, мы это хорошо с вами знаем, самая большая в мире. И нигде в самом дальнем уголке люди не должны чувствовать себя как на острове. Вот то, что сегодня происходит, это очень важно, это хорошее событие, праздничное, можно сказать, без всякого преувеличения. Это хороший шаг вперед и в развитии авиации, потому что подписаны контракты, значит, заказ есть, устойчивая работа ожидается на предприятиях. Это касается развития транспортной инфраструктуры, вот тех объектов, которые мы сейчас принимаем. Но, конечно, этого для нашей страны недостаточно. Одна из важнейших задач – обеспечить надежные перевозки местными авиалиниями. Здесь много вопросов, и я обращаю на это внимание своих коллег из правительства. Не буду вдаваться в детали, но они всем хорошо известны. Это касается и воздушных судов, предназначенных для местных перевозок. Это касается развития той же самой инфраструктуры и так далее. Есть над чем работать, это совершенно точно, мы с вами хорошо знаем.
0: Владимир Путин добавил, что в ближайшие 3,5 года в России должны модернизировать не менее 75 аэропортов, что составляет больше трети всей аэропортовой сети страны. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Севера» Василий Межевых.
2: В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Комиссарова, Красный Яр, Грачевка, Хрипуны и Бузова. В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожается формирование ВСУ в населенных пунктах Петропавловка, Новоалександровка и Приколотная.
0: В то же время расчеты ударных БПЛА группировки войск Днепр уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника, которая планировала высадиться на территорию России. Об этом рассказали в Минобороны. Там отметили, что наши бойцы поразили автомобиль и две лодки противника. Президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN и MS Now, а также газете «Политика» посещать Белый дом. Глава администрации объяснил это решение распространением ложных сведений о его работе, добавив, что черный список может быть расширен. В ответ председатель Ассоциации корреспондентов при Белом доме и журналистка Fox News Джеки Хайнрих назвала эти действия прямым запретом свободной прессы. Она подчеркнула, что Конституция защищает СМИ от государственного вмешательства, независимо от того, нравятся или нет президенту задаваемые вопросы. По словам Хайнрих, речь идет о праве американцев на независимую оценку действий власти, и ассоциация намерена защищать своих коллег, которые подверглись гонениям за выполнение профессионального долга. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В эту субботу, 19 сентября, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем в российской столице температура от +17 до +19 градусов.

0: Audio Stories.
1: Музыкальный слух – это умение воспринимать, анализировать и воспроизводить музыку. У каждого человека есть музыкальный слух. Главное – его развивать, укрепляя связь между слухом и голосом. Есть два типа слуха – абсолютный и относительный. Обладатели абсолютного слуха с рождения запоминают точную высоту звука навсегда. Например, композитор Сергей Танеев воспринимал каждый тон как уникальное человеческое лицо. Относительный слух – это умение определять высоту звука относительно другого, и он развивается с помощью регулярных упражнений. Некоторые люди не могут различать ритм или мелодию из-за амузии – нарушения музыкального восприятия, которым страдают около 5% населения.
0: Audio Stories.
2: Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвала птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную крёлку он увидел на песке, и одной пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И когда под утро плачут елки, понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.

0: Аудиосторис.
1: Филигрань – ювелирная техника создания изящных изделий из тонкой золотой или серебряной проволоки, плетеной в узоры и украшенной маленькими металлическими каплями-зернами. Для изготовления используют мягкие металлы – золото, серебро, медь, низильбер, мельхиор. Самые ранние изделия датируются X веком. Это серебряные браслеты и гривны, переплетенные из проволоки и украшенные зернью. Памятником искусства с филигранью считается шапка Мономаха с золотыми пластинками, инкрустированными орнаментом. Есть ажурная филигрань с элементами, которые сварены и прозрачны, и напаянная филигрань. Узоры накладываются на металлический фон. Плоские изделия создаются по бумажному рисунку с клеевой фиксацией и последующей пайкой. Объемные – на шаблонах и собираются из фрагментов. Филигрань украшают зернью, эмалью, чернением и камнями. В Бурятии используют красный коралл. Сегодня техника применяется в ювелирных украшениях и декоративных изделиях. Кольцах, серьгах, браслетах, иконах, сахарницах, шкатулках и статуэтках. Аудио сторис.

плечам не берет. Выбежать из дому хочется, будто такси меня ждет.

далекий, словно комарик. Люди, как люди, живут. Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни события. Что-то совершиться должно. Кто-то постучится в окно. Что-то совершится, сама не знаю. Нынче со мной к дому подойдет теплоход, сядет на ладонь самолет, сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик.

0: самолет, сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о странных словах, которые мне довелось услышать на маяке. Встречаем первое существительное от гостя программы «Как знать» Александра Федоровича.
3: Потому что если нужно было сохранить продукт на длительное время, то сохранялся он всего двумя способами. Либо солением.
4: Соль и сахар, да.
3: Да, либо сахарением. Но справедливости ради отметить, что соление лишнюю соль выводит.
2: Сахарение. Ну, нет такого слова в русском языке. Однако смысл его понятен. Это процесс, во время которого продукт становится сахарным, то есть насыщается сахаром. Однако словари это слово в упор не видят. Хотя оно, мне кажется, вполне точно и правильно передает нужный смысл. Еще одно интересное слово я услышала в утреннем шоу от Сергея Стилавина и его гостей.
5: Это люди абсолютно вот ни в чем не сходные и при этом сердечно любящие друг друга, поэтому эта тема другости поднимается в этом романе, тема принятия другости и вытекающая из нее тема свободы.
6: Вот мы несколько программ назад, у нас появилось такое слово «другость». Некоторые недальновидные, они не понимают глубины. Может быть, для них наш русский язык чужой, и они не понимают смака этого слова.
2: Другость не от слова «друг», а от слова «другой». То есть не такой, как все, отличающийся. И Сергей Стилавин тонко прочувствовал это новое слово и его особенности. Мне остается только согласиться с ним. Ну а мы переходим к следующему примеру от ведущей Маргариты Митрофановой.
7: Конечно. Везде, в Вене везде моцартовщина там везде.
2: Моцартовщина – это сильно. Очень интересное слово получилось. Есть казенщина, иностранщина, небывальщина. Но вот еще и моцартовщина подтянулась. Я бы прямо сейчас занесла это слово в словари, будь моя воля. Прекрасное получилось существительное. Ну а теперь нам предстоит узнать еще одно новое слово. На этот раз глагол.
8: Мы придумали песню в честь Союзмультфильма. О. Вот, уже даже немножечко ее запремьерили на Дне защиты детей. И вот, собственно, надеемся, что она скоро запремьерится.
2: Гостья программы «Как знать» употребила глагол «запремьерили». Хороший глагол. Действительно, а как еще сказать? Но если другого подходящего слова нет, то надо его придумать и использовать. Вот и получилось у нас «запремьерили». На этом выпуск завершаю. Но приглашаю вас в свой канал в мессенджере «Макс». До встречи! Всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка. Звенит в ушах лиха.

все мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь, но если надо, защищается блестяще.

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем, не забудем.

все мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.

0: бы ты домой, Пенелопа.
1: Аудиосторис.
2: Эбро – уникальная художественная техника, в которой рисунки создают красками на водной поверхности, а затем переносят на бумагу, ткань, дерево или керамику. Точное происхождение неизвестно, но часто его связывают с японской практикой 12 века суми-нагаши – плавающие чернила. Подобные техники применялись в Индии и Персии. Самая старая сохранившаяся работа в стиле эбру датируется 1554 годом из Турции, где этот метод считается национальным искусством. С 2014 года эбру включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Название связано с разными языками. В старотюркском «эбре» – волнообразный рисунок, в арабском «абра» – вода для умывания, в персидском «эбри» – облака. Сегодня эбру трактуют как искусство облаков, подчеркивая легкость и воздушность изображений. Эта техника популярна в Турции и является частью ее культуры.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Моментальный загар. Косметологическая процедура, которая быстро придает коже приятный оттенок без солнечных лучей, соляриев и ультрафиолетового риска. Эффект достигается нанесением средства, которое взаимодействует с поверхностным слоем кожи, вызывая потемнение спустя несколько часов. Результат сохраняется около 10 суток. Основой средства является дигидроксиацетон – вещество из растительных компонентов, таких как сахарная свекла или тростник. Оно вступает в реакцию с белками кожи, создавая пигмент от золотого до коричневого оттенка. Иногда добавляют эритрулозу – углевод из ягод малины для мягкого и естественного загара. Средства действуют только на верхний слой кожи и безопасны для наружного применения. Тем не менее, при чувствительной коже, аллергиях или заболеваниях рекомендуется консультация врача и тест на небольшом участке кожи.
0: Audio Stories.
2: Я тебя могу простить, как будто птицу в небо отпустить. Я тебя хочу простить сегодня раз и навсегда.

0: Shadow Stories.
1: Мешки под глазами – это заметное скопление мягких тканей вокруг нижнего века. Они отражают процессы застоя жидкости и изменения структуры кожи. Главным фактором появления мешков считают ослабление соединительно-тканной оболочки под кожей, что приводит к смещению жировой прослойки и накоплению влаги в подкожном слое. Возрастное снижение коллагена и эластина ухудшает упругость кожи, усиливая отечность и складки. Наследственность влияет через особенности строения лица, кожи и кости черепа, вызывая появление мешков даже в молодом возрасте. Недостаток сна, стресс и нарушение водно-электролитного баланса способствуют задержке жидкости и отекам, делая область вокруг глаз особенно уязвимой. Подход к устранению отеков выбирают индивидуально, учитывая выраженность, возраст и здоровье.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: В высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: огороде, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Audio Stories.
2: Граундхоппинг – особый вид коллекционирования, где собирают не вещи, а воспоминания от посещения стадионов. Участники выбирают уникальные впечатления. Одни посещают все игры любимого клуба, другие – матчи низших дивизионов, где атмосфера более искренняя и близкая к истокам спорта. Это помогает лучше узнать регион, его культуру и болельщиков. Движение возникло в конце 20 века в Англии из-за огромного числа футбольных лиг и клубов.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. В России сегодня второй день голосования на выборах. По всей стране выбирают Госдуму 9-го созыва. По данным Центра избиркома, явка на выборах депутатов Нижней палаты к завершению первого дня голосования по состоянию на полночь по московскому времени составила 29,75%. 225 депутатов баллотируются по партийным спискам, еще столько же по одномандатным округам. Проходной барьер для партии 5%. В федеральном бюллетене 10 политических сил. Всего ЦИК зарегистрировал 3133 кандидата по федеральным спискам и 1587 одномандатников. На думские мандаты в этом году претендуют 186 ветеранов спецоперации. Прямые выборы глав регионов проходят в 8 субъектах: Белгородской, Брянской, Ульяновской, Пензенской, Тверской областях, Мордовии, Тыве, Чечне, еще в 3 Дагестане, Карачаево, Черкесии и Северной Осетии глав избирают парламенты регионов. В 39 регионах также выберут региональные парламенты. Голосование завершится в 20 часов в воскресенье. Россияне активно голосуют сегодня на думских выборах в Пекине. С самого открытия участка в посольство приходят также туристы из разных городов России. Избирательные участки открылись сегодня в посольстве России в китайской столице, а также в российских генконсульствах в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине, Ухане и Гонконге. Кроме того, они открыты в таиландском курортном городе Паттайя на острове и на острове Пхукет. Как в Китае, так и в Таиланде голосовать будут один день. Число внешних угроз для России не уменьшается. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на заседании военно-промышленной комиссии. По словам главы государства, некоторые европейские лидеры открыто говорят о подготовке к войне с нашей страной, а украинцев они используют как пушечное мясо.
2: Их, этих угроз, меньше, как известно, не становится. НАТО разбухает, расширяется, уже в другие регионы мира заходят. Некоторые европейские лидеры

0: в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией. На мой взгляд, пытаются просто спасти свои падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике. Но не очень получается, не помогает. Но вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, которые на выборах дают ясно понять, что они никакой войны с Россией не хотят. Тем не менее, эти лидеры продолжают нагнетать ситуацию дальше. Используют для раздувания этой ситуации и ситуацию на Украине. Самих украинцев используют как пушечное мясо. И все свои тезисы сводят к нескольким. Один из них говорит о том, что Украина якобы защищает европейские ценности, европейскую цивилизацию, демократию.
1: Добавлю, сегодня Путин в поздравлении с Днем оружейника выразил уверенность, что российский оборонно-промышленный комплекс будет и впредь обеспечивать вооруженные силы России самым передовым оружием и техникой. Особые слова признательности президент высказал тем, кто сегодня достойно продолжает профессиональные традиции, добросовестно и самоотверженно работает в крупных отраслевых холдингах, компаниях малого и среднего бизнеса, конструкторских бюро и исследовательских центрах. Военнослужащие группировки «Север» сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Все подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Комиссарова, Красный Яр, Грачевка, Хрипуны и Бузова. В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожается формирование ВСУ в населенных пунктах Петропавловка, Новоалександровка и Приколотная.
1: В то же время расчеты ударных БПЛА группировки «Днепр» уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника, которая планировала высадиться на территорию России, сообщили в Минобороны. Российские бойцы поразили автомобили и две лодки противника. Суточные потери подразделений ВСУ в зоне спецоперации составили 1375 военных. Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, сообщили в Белом доме. Он санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины, запреты в отношении Москвы, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана. Инициативу в свое время разработал покойный сенатор, республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм. Вместе с десятками других членов Верхней палаты Конгресса в России Грэм внесен в перечень террористов и экстремистов. Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, проголосовала за законопроект 262 голосами против 159. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и возможность 500% пошлин на весь импорт из России в США. Спецборд МЧС России Ил-76 вернулся из Сербии в Москву после завершения миссии по тушению лесных пожаров. Самолет приземлился в аэропорту Жуковский. Российские спасатели работали на самых сложных участках. Тушение проходило при температуре выше плюс 40 градусов, сильном задымлении и ограниченной видимости. За время работы экипаж выполнил 65 вылетов и сбросил на очаги возгорания 2730 тонн воды. 17 сентября россиян, помогавших тушить природные пожары в Сербии, наградили золотой плакетой и медалью. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 8, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 99%.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Девятый класс. Иван Тургенев. Ася. Читает Александр Кутепов. Из собрания Гостелерадиофонда. 1975 год.
1: Гагин находился в том особенном состоянии художнического жара и ярости, которое в виде припадка внезапно овладевает дилетантами, когда они вообразят, что им удалось, как они выражаются, поймать природу за хвост. Он стоял весь взъерошенный, выпачканный красками перед натянутым холстом и, широко размахивая по нем кистью, почти свирепо кивнул мне головой, отодвинулся, прищурил глаза и снова накинулся на свою картину. Я не стал мешать ему и подсел к Асе. Медленно обратились ко мне ее темные глаза. «Вы сегодня не такая, как вчера», — заметил я после тщетных усилий вызвать улыбку на ее губы. «Нет, не такая», — возразила она неторопливым и глухим голосом. «Но это ничего. Я нехорошо спала, всю ночь думала». «О чем?» «Ах, я о многом думала. Это у меня привычка с детства, еще с того времени, когда я жила с матушкой». Она с усилием выговорила это слово и потом еще раз повторила: «Когда я жила с матушкой, я думала, отчего это никто не может знать, что с ним будет. А иногда и видишь беду, да спастись нельзя. И отчего никогда нельзя сказать всей правды. Потом я думала, что я ничего не знаю, что мне надо научиться. Меня перевоспитать надо. Я очень дурно воспитана. Я не умею играть на фортепиано, не умею рисовать. Я даже шью плохо. У меня нет никаких способностей. Со мной должно быть очень скучно». «Вы несправедливы к себе», — возразил я. «Вы много читали, вы образованы, и с вашим умом». «А я умна?» — спросила она с такой наивной любознательностью, что я невольно рассмеялся, но она даже не улыбнулась. «Брат, я умна?» — спросила она Гагина. Он ничего не отвечал ей и продолжал трудиться, беспрестанно меняя кисти и высоко поднимая руку. «Я сама не знаю иногда, что у меня в голове», — продолжала Ася с тем же задумчивым видом. «Я иногда самой себя боюсь, ей-богу. Ах, я хотела бы... Правда ли, что женщинам не следует читать много?» «Много не нужно, но... Скажите мне, что я должна читать? Скажите, что я должна делать? Я все буду делать, как вы мне скажете», — прибавила она с невинной доверчивостью, обратясь ко мне. И я не тотчас нашелся, что сказать ей. «Ведь вам не будет скучно со мной?» «Помилуйте», — начал я. «Ну, спасибо», — возразила Ася. «А я думала, что вам скучно будет». И ее маленькая горячая ручка крепко стиснула мою. «Энн!» — вскрикнул в это мгновение Гагин. «Не темен ли этот фон?» Я подошел к нему. Ася встала и удалилась. Она вернулась через час, остановилась в дверях и подозвала меня рукою. «Послушайте», — сказала она, — «если б я умерла, вам было бы жаль меня?» «Что у вас за мысли сегодня?» — воскликнул я. «Я воображаю, что я скоро умру. Мне иногда кажется, что все вокруг меня со мной прощается. Умереть лучше, чем жить так. Ах, не глядите так на меня, я, право, не притворяюсь, а то я вас опять бояться буду». «Разве вы меня боялись?» «Если я такая странная, я, право, не виновата», — возразила она. «Видите, я уж и смеяться не могу». Она осталась печальной и озабоченной до самого вечера. Что-то происходило в ней, чего я не понимал. Ее взор часто останавливался на мне. Сердце мое тихо сжималось под этим загадочным взором. Она казалась спокойною, а мне, глядя на нее, все хотелось сказать ей, чтобы она не волновалась. Я любовался ею, я находил трогательную прелесть в ее побледневших чертах, в ее нерешительных замедленных движениях, а ей почему-то воображалось, что я не в духе. «Послушайте», — сказала она мне незадолго до прощания, Меня мучит мысль, что вы меня считаете легкомысленной. Вы вперед всегда верьте тому, что я вам говорить буду. Только и вы будьте со мной откровенны. А я вам всегда буду говорить правду. Даю вам честное слово. Это честное слово опять заставило меня засмеяться. «Ах, не смейтесь», — проговорила она с живостью, «а то я вам скажу сегодня то, что вы мне сказали вчера. Зачем вы смеетесь?» И, помолчав немного, она прибавила. «Помните, вы вчера говорили о крыльях? Крылья у меня выросли, долететь некуда». «Помилуйте», — промолвил я, — «перед вами все пути открыты». Ася посмотрела мне прямо и пристально в глаза. «Вы сегодня дурного мнения обо мне», — сказала она, нахмурив брови. «Я дурного мнения о вас?» «Что это вы точно в воду опущены?» — перебил меня Гагин. «Хотите, я по-вчерашнему сыграю вам вальс?»
2: «Нет-нет», — возразила Ася и стиснула руки. «Сегодня ни за что».
1: «Я тебя не принуждаю, успокойся».
2: «Ни за что», — повторила она бледнее.
1: «Неужели она меня любит?» — думал я, подходя к Рейну, быстро катившему темные волны. «Неужели она меня любит?» — спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я хотел приняться за работу, не мог. Хотел ничего не делать и не думать, и это не удалось. Я бродил по городу. Возвращался домой, выходил снова. «Вы ли, господин Н?» — раздался вдруг за мною детский голос. Я оглянулся. Передо мной стоял мальчик. «Это вам от фрейлин Аннет», — прибавил он, подавая мне записку. Я развернул ее и узнал неправильный и быстрый почерк Аси. «Я непременно должна вас видеть», — писала она мне. «Приходите сегодня в 4 часа к каменной часовне на дороге возле развалины. Я сделала сегодня большую неосторожность. Придите, ради Бога, вы все узнаете. Скажите посланному «да».
2: «Будет ответ?» — спросил меня мальчик.
1: «Скажи, что «да», — отвечал я. Мальчик убежал. Я пришел к себе в комнату, сел и задумался. Сердце во мне сильно билось. Несколько раз перечел я записку Аси. Я посмотрел на часы, и 12 еще не было. Дверь отворилась, вошел Гагин. Лицо его было пасмурно. Он схватил меня за руку и крепко пожал ее. Он казался очень взволнованным. «Что с вами?» — спросил я. Гагин взял стул и сел против меня. 4-го дня начал он с принужденной улыбкой, запинаясь. «Я удивил вас своим рассказом, сегодня удивлю еще более. С другим я, вероятно, не решился бы так прямо, но вы благородный человек, вы мне друг, не так ли? Послушайте, моя сестра Ася в вас влюблена». Я весь вздрогнул и приподнялся. «Ваша сестра, говорите вы?» «Да-да», — перебил меня Гагин, — «я вам говорю, она сумасшедшая и меня с ума сведет. Но, к счастью, она не умеет лгать и доверяет мне. Ах, что за душа у этой девочки! Но она себя погубит, непременно». «Да вы ошибаетесь», — начал я. «Нет, не ошибаюсь. Вчера, вы знаете, она целый день пролежала, ничего не ела, впрочем, не жаловалась. Она никогда не жалуется. Я не беспокоился, хотя к вечеру у ней сделался небольшой жар. Сегодня в 2 часа ночи меня разбудила наша хозяйка. Ступайте, — говорит, — к вашей сестре, с ней что-то худо. Я побежал к Асе и нашел ее нераздетую, в лихорадке, в слезах. Голова у ней горела, зубы стучали. «Что с тобой?» — спросил я. «Ты больна?» Она бросилась мне на шею и начала умолять меня увести ее как можно скорее, если я хочу, чтобы она осталась в живых. Я ничего не понимаю, стараюсь ее успокоить. Рыдания ее усиливаются, и вдруг сквозь эти рыдания услышал я, ну, словом, я услышал, что она вас любит. Уверяю вас, мы с вами благоразумные люди и представить себе не можем, как она глубоко чувствует, и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства. Это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза. Я подумал, подумал, и решился поговорить с вами. По-моему, Ася права. Самое лучшее – уехать нам обоим отсюда. И я сегодня же бы увез ее, если бы мне не пришла в голову мысль, которая меня остановила. Может быть, как знать, вам сестра моя нравится? Если так, с какой стати я увезу ее? Вот я и решился, отбросив в сторону всякий стыд, при том же я сам кое-что заметил, я решился узнать от вас. Бедный Гагин смутился. «Извините меня, пожалуйста», — прибавил он, — «я не привык к таким передрягам». Я взял его за руку. «Вы хотите знать», — произнес я твердым голосом, — «нравится ли мне ваша сестра?» «Да, она мне нравится». Гагин взглянул на меня, но, — проговорил он, запинаясь, — «ведь вы не женитесь на ней». «Как вы хотите, чтобы я отвечал на такой вопрос? Посудите сами, могу ли я теперь...» «Знаю, знаю», — перебил меня Гагин, — «я не имею никакого права требовать от вас ответа, и вопрос мой верх неприличия. Но что прикажете делать? С огнем шутить нельзя. Вы не знаете Асю. Она в состоянии занемочь, убежать, свидание вам назначить. Другая умела бы все скрыть и выждать, но не она. С нею это в первый раз. Вот что беда. Если бы вы видели, как она сегодня рыдала у ног моих, вы бы поняли мои опасения». Я задумался. Слова Гагина «свидание вам назначить» кольнули меня в сердце. Мне показалось постыдным не отвечать откровенностью на его честную откровенность. «Да», — сказал я наконец, — «вы правы. Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она». Гагин взял записку, быстро пробежал ее и уронил руки на колени. Выражение изумления на его лице было очень забавно, но мне было не до смеху. «Вы, повторяю, благородный человек», — проговорил он. «Но что же теперь делать? Как она сама хочет уехать и пишет к вам и упрекает себя в неосторожности, и когда это она успела написать? Чего же она хочет от вас?» Я успокоил его, и мы принялись толковать хладнокровно по мере возможности о том, что нам следовало предпринять. Вот на чем мы остановились наконец. Во избежание беды я должен был идти на свидание и честно объясниться с Асей. Гагин обязался сидеть дома и не подать вида, что ему известна ее записка. А вечером мы положили сойтись опять. «Я твердо надеюсь на вас», — сказал Гагин и стиснул мне руку. «Пощадите и ее, и меня. А уезжаем мы все-таки завтра», — прибавил он, вставая, — «потому что ведь вы на Асе не женитесь». «Дайте мне сроку до вечера», — возразил я. «Пожалуй, но вы не женитесь». Он ушел, а я бросился на диван и закрыл глаза. Голова у меня ходила кругом. Слишком много впечатлений в нее нахлынуло разом. Я досадовал на откровенность Гагина, я досадовал на Асю. Ее любовь меня и радовала, и смущала. Я не мог понять, что заставило ее все высказать брату. Неизбежность скорого, почти мгновенного решения терзала меня. «Жениться на 17-летней девочке с ее нравом, как это можно?» — сказал я, вставая. В условленный час переправился я через Рейн, и первое лицо, встретившее меня на противоположном берегу, был самый тот мальчик, который приходил ко мне поутру. Он, по-видимому, ждал меня. «От фрейлин Аннет», — сказал он шепотом и подал мне другую записку. Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был прийти не к часовне, а в дом фрау Луизы, постучаться внизу и войти в третий этаж. «Опять да?» — спросил меня мальчик. «Да», — повторил я. Назначенный срок приближался. «Я не могу на ней жениться», — решил я наконец. «Она не узнает, что и я полюбил ее». Я направился к дому фрау Луизы. Я слабо стукнул в дверь, она тотчас отворилась. Я переступил порог и очутился в совершенной темноте. «Сюда», — по послышался старушечий голос. «Вас ждут!» В небольшой комнатке, куда я вошел, было довольно темно, и я не тотчас увидел Асю. Закутанная в длинную шаль, она сидела на стуле возле окна, отвернув и почти спрятав голову, как испуганная птичка. Она дышала быстро и вся дрожала. Мне стало несказанно жалко ее. Я подошел к ней. Она еще больше отвернула голову. «Анна Николаевна», — сказал я. Она вдруг вся выпрямилась, хотела взглянуть на меня и не могла. Я схватил ее руку. Она была холодна и лежала, как мертвая, на моей ладони. «Я желала», — начала Ася, стараясь улыбнуться, но ее бледные губы не слушались ее. «Я хотела...» «Нет, не могу», — проговорила она и умолкла. Действительно, голос ее прерывался на каждом слове. Я сел подле нее. «Анна Николаевна», — повторил я и тоже не мог ничего прибавить. Настало молчание. Я продолжал держать ее руку и глядел на нее. Она по-прежнему вся сжималась, дышала с трудом и тихонько покусывала нижнюю губу, чтобы не заплакать, чтобы удержать накипавшие слезы. Я глядел на нее. Было что-то трогательно беспомощное в ее робкой неподвижности. Точно она от усталости едва добралась до стула и так и упала на него. Сердце во мне растаяло. «Ася», — сказал я едва слышно. Она медленно подняла на меня свои глаза. «О, взгляд женщины, которая полюбила, кто тебя опишет?» Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, отдавались. Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал во мне жгучими иглами. Я нагнулся и приник к ее руке. Послышался трепетный звук, похожий на прерывистый вздох, и я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист дрожавшей руки. Я поднял голову и увидал ее лицо. Как оно вдруг преобразилось! Выражение страха исчезло с него, взор ушел куда-то далеко и увлекал меня за собою, губы слегка раскрылись, лоб побледнел, как мрамор, и кудри отодвинулись назад, как будто ветер их откинул. Я забыл все, я потянул ее к себе, покорно повиновалась ее рука, все ее тело повлеклось вслед за рукою, шаль покатилась с плеч, и голова ее тихо легла на мою грудь, легла под мои загоревшиеся губы. «Ваша», — прошептала она едва слышно, уже руки мои скользили вокруг ее стана, но вдруг воспоминание о Гагине, как молния, меня озарило. «Что мы делаем?» — воскликнул я и судорожно отодвинулся назад. «Ваш брат, ведь он все знает. Он знает, что я вижу с вами».
0: Иван Тургенев. Ася. Читает Александр Кутепов. Продолжение следует.

0: Понедельник – это такой день, когда мы либо пытаемся выполнить данные себе обещания, либо пытаемся себе что-то пообещать.
1: Николай Свистун, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В России сегодня второй день голосования на выборах. По всей стране избирают Госдуму 9-го созыва, глав и парламенты регионов, а также местные органы власти. По данным Центра избиркома, явка на выборах депутатов Нижней палаты к завершению первого дня голосования по состоянию на полночь по Москве составила 29,75%. Голосование завершится в воскресенье в 20 часов по местному времени. Добавлю, избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской областей зафиксировали высокую активность избирателей в первые из трех дней голосования на выборах в Госдуму, в которых Донбасс и Новороссия участвуют впервые. По предварительным данным региональных избирательных комиссий, явка в ЛНР составляет без малого 49%, в ДНР 80%, в Запорожской и Херсонской областях свыше 63% и 58% соответственно. Европейские лидеры пытаются спасти свой падающий рейтинг и прикрыть ошибки, говоря о подготовке к войне с Россией. Об этом заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Он уверен, что украинцев Запад использует как пушечное мясо, при этом представляя их защитниками демократии. Между тем, власть на Украине, по словам президента, узурпировала кучка казнокрадов.
2: Ну а как сегодняшний режим на Украине может защищать демократию, когда он сам уже давно выродился в диктатуру? А об этом никто не говорит. Выборы, как известно, на Украине не проводятся. Власть узурпирована кучкой казнокрадов, коррупционеров, которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти без выборов и создавать дальше условия для ограбления своего собственного народа, для того, чтобы набивать карманы деньгами спонсоров, в том числе и из Европы. И этот насквозь коррумпированный режим, он что, является главным защитником демократии в Европе? Звучит странновато.
0: Путин заверил, что у России нет никаких агрессивных намерений по отношению к Европе. Москва, по его словам, готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. Расчеты ударных БПЛА группировки войск Днепр уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника, которая планировала высадиться на территорию России, сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки бойцы обнаружили группу пехоты ВСУ, которая намеревалась скрытно доставить лодки к реке для дальнейшей заброски ДРГ. Дроноводы применили оптоволоконные ударные БПЛА, и все назначенные цели были успешно поражены, отметили в ведомстве. Уничтожены автомобили, две лодки противника. Это не позволило ВСУ осуществить свои замыслы. В министерстве отметили, что группировка круглосуточно и непрерывно наблюдает за акваторией и правым берегом Днепра. В московском регионе на следующей неделе сохранится температура воздуха чуть выше климатической нормы, однако жителей ждут умеренные дожди. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, температурный фон останется стабильным с положительной аномалией в 2-3 градуса. В начале недели по ночам в столице будет около 12 тепла, днем воздух прогреется до плюс 17. Со вторника по четверг прогнозируется облачная погода с периодическими осадками, при этом дневная температура составит 15-19 градусов, отметила Макарова. К концу недели дожди ослабеют, а ночью похолодает до плюс 5. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и 17-19 тепла. Сейчас в Москве плюс 9, атмосферное давление 751 миллиметр, влажность воздуха 98%.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в финал пятисотника в Гвадалахаре. В 1-2 она проиграла американке Пейтон Стирнс 6-7, 2-6. В финале представительница США встретится с соотечественницей Ивой Йович. Далее о футболе. В РПЛ намечается первая тренерская отставка. Подробности в материале Андрея Кудряшова.
2: Главный тренер московской родины Хуан Диас Кинта с большой вероятностью покинет свой пост. По информации некоторых инсайдеров, к возобновлению чемпионата после паузы на игры сборной у команды уже будет новый тренерский штаб. Для решения этого вопроса, по неофициальной информации, спортивный директор клуба Алексей Зинин уже специально летал в Дубай на встречу с владельцем Сергеем Ломакиным, чтобы обсудить возможную смену наставника во время паузы. Причиной радикальных мер стали неутешительные результаты. Родина проиграла 8 из 12 матчей сезона и с 5 очками занимает 15 место в премьер-лиге. Команда пропустила в 9 турах уже 22 мяча, продолжая атаковать в стиле первой лиги даже с фаворитами. При этом единственным успехом испанца остается сенсационная победа в Петербурге над «Зенитом» 2-1.
1: В футбольной первой лиге Сочи уступил второе место костромскому «Спартаку». Команда Игоря Осенькина не смогла дома переиграть СКА «Хабаровск». Матч закончился в ничью 1-1. А вот красно-белые минимально победили ульяновскую «Волгу» на выезде 1-0. Второй бомбардир чемпионата Амур Калмыков отличился спустя 4 встречи без голов. С тем же счетом Урал одолел «Нефтехимик» и КамАЗ обыграл «Шинник». А вот Челябинск взял 3 очка, но пропустил. Там 2-1. Действующий обладатель хоккейного кубка Гагарина «Локомотив» был сильнее «Авангарда» 2-1 и продлил победную серию до 6 матчей со старта сезона. Шайбы в составе ярославцев забросили Александр Радулов и Артем Кузин. В ответ отличился Джош Лива. Также Сочи, не знавший побед до этого тура, добился первого успеха над казанским «Акбарсом» 3-2. Другие результаты дня – «Металлург» «Барыс» 3-0, «Салават Юлаев» «Нефтехимик» 2-0, «Трактор» «Спартак» 1-3, «Динамо» «Минск» «Сибирь» 4-1 и «Торпедо» ЦСКА 2-3. Хоккеист Тампы Бэй Никита Кучеров запросил новый 6-летний контракт с зарплатой около 20 миллионов долларов в год. Прямо сейчас нападающий получает 9,5 миллионов. Кучеров с Тампой дважды выиграл Кубок Стэнли. В 879 матчах НХЛ он набрал 1124 очка. В предварительную заявку сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике вошли олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Турнир в Роттердаме пройдет с 17 по 25 октября. А мне на этом пока все. Продуктивного вам дня!
3: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
4: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
3: Будешь раз сам Маша.
5: Какой я ему паук, я же герой.
3: Но вы будете как черная вдова.
6: Кто?
7: Как Иван в сказку попал. Уже в кино. 6+.

0: Иван Тургенев. Ася. Читает Александр Кутепов. Продолжение.
1: Ася опустилась на стул. «Да», — продолжал я, вставая и отходя на другой угол комнаты. «Ваш брат все знает. Я должен был ему все сказать». «Должны?» — проговорила она невнятно. Она, видимо, не могла еще прийти в себя и плохо понимала. «Да, да», — повторил я с каким-то ожесточением, — «и в этом вы одни виноваты, вы одни. Зачем вы сами выдали вашу тайну? Кто заставлял вас все высказать вашему брату? Он сегодня был сам у меня и передал мне ваш разговор с ним. Я старался не глядеть на Асю, я ходил большими шагами по комнате. Теперь все пропало, все, все». Ася поднялась было со стула. «Останьтесь!» — воскликнул я. «Останьтесь, прошу вас! Вы имеете дело с честным человеком!» «Да, с честным человеком! Но, ради бога, что взволновало вас? Разве вы заметили во мне какую перемену? А я не мог скрываться перед вашим братом, когда он пришел сегодня ко мне». «Что я такое говорю?» — думал я про себя. «И мысль, что я безнравственный обманщик, что Гагин знает о нашем свидании, что все искажено, обнаружено, так и звенело у меня в голове». «Я не звала брата», — послышался испуганный шепот Аси. «Он пришел сам». «Посмотрите же, что вы наделали», — продолжал я. «Теперь вы хотите уехать». «Да, я должна уехать», — так же тихо проговорила она. «И я попросила вас сюда только для того, чтобы проститься с вами». Я украдкой взглянул на Асю. Лицо ее быстро краснело. Ей, я это чувствовал, и стыдно становилось, и страшно. Я сам ходил и говорил, как в лихорадке. «Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать. Вы сами разорвали нашу связь. Вы не имели ко мне доверия. Вы усомнились во мне». Пока я говорил, Ася все больше и больше наклонялась вперед и вдруг упала на колени, уронила голову на руки и зарыдала. Я подбежал к ней, пытался поднять ее, но она мне не давалась. «Я не выношу женских слез. При виде их я теряюсь тотчас. Анна Николаевна, Ася, — твердил я, — пожалуйста, умоляю вас, ради бога, перестаньте». Я снова взял ее за руку. Но к величайшему моему изумлению она вдруг вскочила, с быстротой молнии бросилась к двери и исчезла. Я выбрался из города и пустился прямо в поле. Досада, досада бешеная меня грызла. Я осыпал себя укоризнами. Как я мог не понять причину, заставившую Асю переменить место нашего свидания? Как не оценить, чего ей стоило прийти к этой старухе? Как я не удержал ее? Разве я могу лишиться ее? Безумец, безумец, повторял я с озлоблением. Между тем ночь наступала. Большими шагами направился я к дому, где жила Ася. Гагин вышел ко мне навстречу. «Видели вы сестру?» — закричал он мне еще издали. «Разве ее нет дома?» — спросил я. «Нет». «Она не возвращалась?» «Нет, я виноват», — продолжал Гагин, — «я не мог утерпеть. Против нашего уговора ходил к часовне, там ее не было. Стало быть, она не приходила?» «Она не была у часовни». «И вы ее не видели?» «Я должен был сознаться, что я ее видел». «Где?» «У фрау Луизы. Я расстался с ней час тому назад», — прибавил я. «Я был уверен, что она домой вернулась». «Подождем», — сказал Гагин. Мы вошли в дом и сели друг подле друга. Мы молчали. Нам очень неловко было обоим. Мы беспрестанно оглядывались, посматривали на дверь, прислушивались. Наконец Гагин встал. «Это ни на что не похоже», — воскликнул он. «У меня сердце не на месте. Она меня уморит, ей-богу. Пойдемте искать ее». Мы вышли. На дворе уже совсем стемнело. «О чем вы с ней говорили?» — спросил меня Гагин, надвигая шляпу на глаза. «Я виделся с ней всего минут пять», — отвечал я. «Я говорил с ней, как было условлено». «Знаете ли что?» — возразил он. «Лучше нам разойтись. Этак мы скорее на нее наткнуться можем. Во всяком случае, приходите сюда через час». Я проворно спустился с виноградника и бросился в город. Быстро обошел я все улицы, заглянул всюду, даже в окна фрау Луизы, вернулся к Рейну и побежал по берегу. Уже не досада меня грызла, тайный страх терзал меня, и не один страх я чувствовал, нет. Я чувствовал раскаяние, сожаление самое жгучее, любовь, да, самую нежную любовь. Я ломал руки, я звал Асю посреди надвигавшейся ночной тьмы, сперва в полголоса, потом все громче и громче. Я повторял 100 раз, что я ее люблю. Я клялся никогда с ней не расставаться. Я бы дал все на свете, чтобы опять держать ее холодную руку, опять слышать ее тихий голос, опять видеть ее перед собою. Куда она могла пойти? Что она с собою сделала? Восклицал я в тоске бессильного отчаяния. Я решился пойти узнать, не нашел ли ее Гагин. Быстро взбираясь по тропинке виноградника, я увидел свет в комнате Аси. Это меня несколько успокоило. Я подошел к дому. Дверь внизу была заперта. Я постучался. Неосвещенное окошко в нижнем этаже осторожно отворилось, и показалась голова Гагина. «Нашли?» — спросил я его. «Она вернулась», — отвечал он мне шепотом. «Она в своей комнате и раздевается. Все в порядке». «Слава Богу!» — воскликнул я с несказанным порывом радости. «Слава Богу! Все прекрасно! Но вы знаете, мы должны еще переговорить». «В другое время», — возразил он, тихо потянув к себе раму, — «в другое время, а теперь прощайте». «До завтра!» — промолвил я. «Завтра все будет решено!» «Прощайте!» — повторил Гагин. Окно затворилось. Я чуть было не постучал в окно. Я хотел тогда же сказать Гагину, что я прошу руки его сестры. Но такое сватанье в такую пору. До завтра, подумал я, завтра я буду счастлив. Завтра я буду счастлив. У счастья нет завтрашнего дня. У него нет и вчерашнего. Оно не помнит прошедшего, не думает о будущем. У него есть настоящее. И то не день, а мгновение. Когда на другой день утром я стал подходить к знакомому домику, меня поразило одно обстоятельство. Все окна в нем были растворены, и дверь тоже была раскрыта. Какие-то бумажки валялись перед порогом. Служанка с метлой показалась за дверью. Я приблизился к ней. «Уехали», — брякнула она, прежде чем я успел спросить ее, дома ли Гагин. «Уехали?» — повторил я. «Как уехали? Куда?» «Уехали сегодня утром в 6 часов и не сказали, куда. Постойте, ведь вы, кажется, господин Н?»
2: «Я господин Н».
1: «К вам есть письмо у хозяйки». Служанка пошла наверх и вернулась с письмом. «Вот, извольте».
2: «Да не может быть! Как же это так?» — начал было я.
1: Служанка тупо посмотрела на меня и принялась мести. Я развернул письмо. Ко мне писал Гагин. От Аси не было ни строчки. Он начал с того, что просил не сердиться на него за внезапный отъезд. Он был уверен, что по зрелом соображении я одобрю его решение. Он не находил другого выхода из положения, которое могло сделаться затруднительным и опасным. «Вчера вечером», — писал он, — «пока мы оба молча ожидали Асю, я убедился окончательно в необходимости разлуки. Есть предрассудки, которые я уважаю. Я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе. Она мне все сказала. Для ее спокойствия я должен был уступить ее повторенным, усиленным просьбам». В конце письма он изъявлял сожаление о том, что наше знакомство так скоро прекратилось, желал мне счастья, дружески жал мне руку и умолял меня не стараться их отыскивать.
0: Иван Тургенев. Ася. Читает Александр Кутепов. Продолжение следует.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Мимо осени. Месяц за месяцем.

0: Иван Тургенев. Ася. Читает Александр Кутепов. Продолжение.
1: «Какие предрассудки!» — вскричал я, как будто он мог меня слышать. «Что за вздор? Кто дал право похитить ее у меня?» Я схватил себя за голову. Служанка начала громко кликать хозяйку. Ее испуг заставил меня прийти в себя. Одна мысль во мне загорелась — сыскать их. Сыскать во что бы то ни стало. Принять этот удар, примириться с такой развязкой было невозможно. Я узнал от хозяйки, что они в 6 часов утра сели на пароход и поплыли вниз по Рейну. Я отправился в контору. Там мне сказали, что они взяли билеты до Кёльна. Я пошел домой с тем, чтобы тотчас уложиться и поплыть вслед за ними. Мне пришлось идти мимо дома фрау Луизы. Вдруг я слышу, меня кличет кто-то. Я поднял голову и увидел в окне той самой комнаты, где я накануне виделся с Асей, вдову бургомистра. Она улыбалась своей противной улыбкой и звала меня. Я отвернулся и прошел было мимо, но она мне крикнула вслед, что у ней есть что-то для меня. Эти слова меня остановили, и я вошел в ее дом. Как передать мои чувства, когда я увидел опять эту комнатку? По-настоящему начала старуха, показывая мне маленькую записку. Я бы должна была дать вам это только в случае, если бы вы зашли ко мне сами. Но вы такой прекрасный молодой человек, возьмите. Я взял записку. На крошечном клочке бумаги стояли следующие слова, торопливо начерченные карандашом. «Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю. Нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если бы вы мне сказали одно слово, одно только слово, я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше. Прощайте навсегда». Одно слово. Ой, я безумец. Это слово я со слезами повторял его накануне. Я расточал его на ветер, я твердил его среди пустых полей, но я не сказал его ей. Я не сказал ей, что я люблю ее. Да я и не мог произнести тогда это слово. Когда я встретился с ней в той роковой комнате, во мне еще не было ясного сознания моей любви. Оно не проснулось даже тогда, когда я сидел с ее братом в бессмысленном и тягостном молчании. Оно вспыхнуло с неудержимой силой лишь несколько мгновений спустя, когда, испуганный возможностью несчастья, я стал искать и звать ее. Но уж тогда было поздно. В тот же день вернулся я с уложенным чемоданом в город Л и поплыл в Кёльн. В Кёльне я напал на след Гагиных. Я узнал, что они поехали в Лондон. Я пустился вслед за ними. Но в Лондоне все мои розыски остались тщетными. Я долго не хотел смириться, долго упорствовал, но я должен был отказаться, наконец, от надежды настигнуть их. И я не увидел их боли. Я не увидел Аси. Она навсегда для меня исчезла. Я даже не знаю, жива ли она. Я был тогда молод. И будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, еще лучше, еще прекраснее? Я знавал других женщин, но чувство, возбужденное во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство уже не повторилось. Нет, ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовью устремленных на меня глаз. Ни на чье сердце, припавшее к моей груди, не отвечало мое сердце таким радостным и сладким замиранием. Осужденный на одиночество без семейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню как святыню ее записочки и высохший цвет.

0: А в Москве 8 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В России продолжается второй день голосования на выборах. В стране избирают Госдуму 9-го созыва, глав и парламенты регионов, а также местные органы власти. По данным ЦИК, явка на выборах депутатов Нижней палаты к завершению первого дня голосования составила 29,75%. Голосование завершится в воскресенье в 20 часов по местному времени. Избиркомы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях зафиксировали высокую активность избирателей в первые из трех дней голосования на выборах в Госдуму, в которых Донбасс и Новороссия участвуют впервые. Добавлю, что россияне активно голосуют на думских выборах в Пекине с самого открытия участка. В посольство приходят также туристы из разных городов России. Избирательные участки открылись сегодня в посольстве нашей страны в китайской столице, а также в российских генконсульствах в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине, Ухане и Гонконге. Кроме того, они открыты в таиландском курортном городе Паттайя и на острове Пхукет. Как в Китае, так и в Таиланде голосовать будут один день. У России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. Она готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. Однако европейские лидеры постоянно говорят о подготовке к войне с Россией. Об этом заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Он обратил внимание на европейские учения в Балтике по отработке захвата гражданских судов. Президент заверил, что Россия готова отвечать на захваты своих судов и призвал Запад жить дружно.
2: Сказал уже и о некоторых европейских лидерах, чтобы обосновать свою позицию и непомерные траты на войну на Украине, используйте все, что угодно. Ну, в частности, один из основных тезисов – это угроза якобы со стороны России. Хочу еще раз сказать, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. Оснований у нас для этого просто нет никаких. Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями. Тем не менее, мы обратили внимание и на то, что вот сейчас только что прошли учения очередные в Балтийском море. Цель в том числе – отработка захвата гражданских судов. Ну, это нормально. Все время говорят о защите международного права, о соблюдении норм международного права, а готовятся к захвату гражданских судов. При этом те же самые люди проявляют так называемую озабоченность и осуждают все, что происходит в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. А сами-то что делают? К чему готовятся? Так и хочется им сказать, давайте лучше жить.

0: нужно, иначе ведь нам тоже придется отвечать. Это должно быть для всех очевидным, общим местом, понятным, по-другому не будет.
1: Путин также назвал безусловным приоритетом укрепление ядерной триады России. Уровень современности вооружений в РВСН он оценил в 92%. По словам президента, ПВО России должны обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения. Он поручил в полном объеме завершить формирование спутниковой группировки, в том числе для управления войсками. Курская АЭС-2 работает штатно. После падения дрона рассказали в пресс-службе Росатома. Ранее сообщалось, что в четверг при падении на градирню первого энергоблока Курская АЭС-2 сдетонировал беспилотник противника. Возникшие при этом незначительные повреждения не повлияли на работу АЭС. Энергоблок функционирует на полной мощности. Комментируя инцидент, постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов заявил, что страны Евросоюза закрывают глаза на украинские атаки на ядерные объекты и тем самым фактически поощряют ВСУ продолжать их. Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, сообщили в Белом доме. Он расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении Москвы, продлевает действие существующих рестрикций против Ирана. Инициативу в свое время разработал покойный сенатор, республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм. Вместе с десятками других членов Верхней Палаты Конгресса в России Грэм внесен в перечень террористов и экстремистов. Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, проголосовала за законопроект. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и возможность 500% пошлин на весь импорт из России в США. Теплые выходные ожидаются в Москве. Сегодня воздух прогреется до плюс 19, местами пройдут небольшие дожди, а в воскресенье будет еще теплее, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В выходные природа сыграет свою последнюю теплую партию, а на следующей неделе осень перестанет притворяться летом и постареет за считанные дни. Ну а сегодня и завтра москвичей и жителей Центральной России ждет относительно теплая и комфортная для сентября погода. Под утро на северо-западной периферии антициклона в Москве и области переменных. Облачность без осадков, минимальная температура воздуха плюс 7-10. Днем же скользнет атмосферный фронт окклюзии, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего облаков прибавится, местами может брызнуть слабый дождь, правда большинство горожан его и не заметит. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, после обеда плюс 16-19. Атмосферное давление подрастет до 751 миллиметра ртутного столба. В воскресенье характер метеоусловий аналогичный, но за счет западно-восточного переноса влажности воздушных масс атлантического происхождения будет чуть теплее. Под утро очаги тумана с ухудшением видимости до 1 километра и менее, на термометрах от 9 до 12, а днем плюс 18, плюс 21, что на 5-6 градусов выше сентябрьской нормы.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 9, атмосферное давление 751 миллиметр, влажность воздуха 98%. В Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 17.

0: России.
1: Видишь, вон ту лачугу? Вот, давай подойдем поближе. Здесь и живет тот самый бедняк, а дом его по-осетински Саклий называется.
2: Здравствуй, бедняк!
3: Будь здорова, лиса!
2: Возьми меня к себе в пастухи.
3: Вижу, ты свой ум оставила в лесу. Кого у меня пасти? Ни коней, ни овец, ни верблюдов, ни коз у меня нет. Только курочки. Да их всего 7.
2: Вот я и буду твоих кур пасти.
3: Скажи мне, лиса, можно ли козу пустить в огород сторожить капусту?
2: Нет, нельзя. Коза всю капусту на огороде съест.
3: А слыхала ли ты, чтобы волк сторожил овечье стадо?
2: Нет, не слыхала.
3: А видела ли ты, чтобы лиса пасла кур?
2: Нет, не видела. Она всем курочкам голову оторвет.
3: Так как же я тебя возьму в куриные пастухи?
2: Добрый боец, я ведь не такая, как другие. Я честно работаю и ем свой чурек без обмана.
3: Не верю я тебе. Беги-ка лучше назад в свою нору, пока цела.
2: Не гони меня, бедняк. Я найду тебе красавицу-невесту.
3: А не обманешь ли ты меня?
2: Нет, не обману, клянусь тебе своим отцом.
3: Ну хорошо, лиса. А что ты хочешь за свою работу?
2: Хочу каждый день одну курочку на ужин.
3: И жаль мне куриц, да и жениться надо.
2: Ну, конечно.
3: Сакли без жены ведь все равно, что холодная пещера. Ну уж если не найдешь мне красавицу-невесту, сниму я с тебя шкуру, а из той шкуры сошью себе меховую шапку.
2: Ну что ж, будь по-твоему.
1: На том и порешили. И с этого дня стала лиса жить в сакле бедняка и сторожить его курочек. Чуть только утренняя звезда уходила за высокие горы, лиса вскакивала с постели, умывалась, расчесывала свои белые усы, будила курочек и выгоняла их на зеленый склон горы. Курочки клевали там зернышки, а лиса, свернувшись клубком, лежала на траве и по сторонам поглядывала. Прибежит из ущелья заяц, увидит лису и обратно бежит. Прилетит ястреб, нацелится на курочек, а как увидит лису, взмахнет крыльями и скорее за горы летит. Даже воробьи и те, завидев лису, разлетаются кто куда. Как наступит вечер, лиса соберет курочек и гонит их домой. А дома разложит костер, сварит курицу, бульон бедняку отдает, а курятину сама съедает. Так прошел день, прошел другой, прошло 7 дней.
3: Ну вот, в курятнике ни одной курицы не осталось. Ты что ж то, обманщица рыжая, всех моих кур съела, а невесту-то мне не сосватала. Теперь я тебя убью.
2: О, не тронь меня, парень, не убивай, убьешь. Зря пропали твои курочки, а не убьешь, не пройдет и 3 дней, как найду я тебе красавицу-невесту.
3: Ну ладно, 7 дней ждал, еще 3 подожду.
1: И побежала лиса по горным тропинкам мимо ущелий и рек. Долго ли, коротко ли бежала лиса, наконец прибежала она в замок к одному богатому осетинскому князю.
4: Вах! Какой красивый замок! А на балконе стоит девушка, красавица. Глаза как ночь, коса до земли, а в косе звезды с луной играют. Вот какую бы девушку высватать моему бедняку.
2: Эй, стражники, открывайте скорей. У меня важное дело к вашему господину.
5: Кто там? Какое еще дело?
2: Открывайте! Я посол от богатого Алдара. Пришла сватать дочь вашего хозяина.
5: А, Тогда другое дело. Проходи, дорогой гость.
0: Здравствуй, уважаемый князь. Пусть в твоем доме всегда будет мир и пир. Есть в той стране, где горы держат небо, один богатый Алдар. Много у него овец и коз, верблюдов и коней. Замок его выше черных гор. Сам он храбр, как лев, стройный, как тополь. Прознал он про твою дочь красавицу и хочет на ней жениться.
6: Ну что ж, лучшего зятя не найти. Молод и красив, силен и богат.
7: Беги к своему хозяину, скажи, пусть едет за невестой. Я согласен выдать за него дочь.
8: А вы, слуги, по обычаю предков, готовьте богатый свадебный пир. Через 3 дня приедет храбрый горец и женится на моей дочери.
1: Лиса, хитрая лиса, махнула хвостом и побежала обратно в саклю бедняка. Бежит лиса, реки и озера перепрыгивает, хвостом пушистым помахивает. Много ли, мало ли бежала лиса, прибежала, наконец, в саклю бедняка.
2: Эй, бедняк, радостную весть тебе скажу. Нашла я тебе невесту, княжескую дочь. Нигде ты такой красавицы не видал. Ее глаза черны, как ночь, коса до земли, и в той косе звезды с луной играют. Улыбнется, золотое солнце светит, сдвинет брови, темная ночь настанет.
6: Ой, ой, молодец ты, лиса. Лиса, я тебя не забуду до самой смерти.
2: Ну, вот,
6: вот, вот радость, так радость. Ну, погоди-ка. А погоди-ка, а как же я пойду свататься?
2: А что?
6: Ну, я же самый бедный из бедняков. Даже черкески у меня нет. Даже шапки нет. Нет ни кинжала, ни сапог.
2: Да ты не печалься. Делай, как я говорю, и будет у тебя черкеска из верблюжьей шерсти, золотой кинжал, сапожки из персидского сафьяна. Сейчас пойдем с тобой в город, наберем в лавке разного товара в долг, а когда разбогатеешь, рассчитаемся.
1: Пришел парень в город. Зашел в лавку к одному торговцу, взял пестрые шали, черкески, яркую материю и бегом к ущелью, где лиса его поджидала. Отправились они в аул, где тот самый князь жил, а через аул река протекала, а через реку ту мосточек проложен.
2: Теперь слушай меня внимательно. Первым делом снимай с себя всю одежду, Заверни в нее вон те камни потяжелее и бросай в воду.
6: Ага.
2: А сам садись тут на бережке и жди меня. Да, еще вот что. Я сейчас побегу к княжескому замку, а ты смотри на мой хвост. Как только я им махну, кидай все, что с собой принес, все эти яркие шали, материю, в реку. И больше ни о чем не беспокойся. Я все улажу.
1: Бедняк разделся, завернул свою ветхую одежонку тяжелые камни и бросил все в воду. Одежда его утонула, а сам он сел на бережок и стал ждать от лисы условного знака. Лисица по горе бежит, ее рыжий хвост то там, то тут, меж камней и кустарника мелькает. Вот уж почти до самого замка добежала, и тогда только хвостом махнула. А парень и давай бросать в воду платки, черкески, материю. Понесла все это разноцветие река мимо замка, а лисица уж в его ворота стучит.
2: Князь, беда случилась, князь! Поехал жених по мосточку, что через твою реку выстроен. Да мосточек больно узок оказался. Слетела повозка в реку. Кони разбежались, гости испугались. Обратно повернули, а дорогие подарки, что жених тебе вез, река унесла. Погляди в окно.
1: Глянул князь в окно и видит. Не река по ущелью течет, а пестрый ковер. Всеми цветами радуги на солнце играет, переливается. А это сверток дешевой материи, что в лавке бедняк взял, по реке размотался, всю воду собой закрыл. Князю же издали показалось, что плывут по его реке дорогие ковры персидские, тончайшие шелка китайские. Испугался тот князь. А где жених? Куда он делся?
7: Скажи мне, лисица дорогая, где мой зять? Уж не случилось ли с ним чего? Не утонул ли он вместе с дарами богатыми?
2: Сидит зять твой совсем раздетый на берегу. Меня ждет. Уж было тонуть начал. Одежда его на дно потянула.
7: Так.
2: Наряды его богатейшие, серебром чеканным и золотом изукрашенные, очень тяжелы. Пришлось ему и одежду с себя скинуть, и кинжал золотой. Тем и спасся.
7: Вот как?
2: Второго такого наряда на всем свете не сыскать. И не голым же идти к тебе-то. Что делать?
7: Эй, слуги, слуги, несите мне одежду мои праздничные, кинжал золотой, бухарскую шапку, серебряный пояс, сапожки из персидского сафьяна, скорей!
1: Принесли все это слуги, схватила лиса одежду в охапку и побежала к реке, а там ее парень дожидается. Оделся парень в дорогие одежды и стал стройным, как тополь, гордым, как орел, и красивым, как горный тур. На всей земле не было и нет храбрее и красивее. Пришли они, а навстречу им выходит красавица, дочь князя. Смотрит бедняк на нее и глаз отвести не может, а сердце в его груди прыгает от радости, как ягненок.
5: А, вижу, что по душе тебе, моя дочь. Одна она у меня, и не хочу я ей лучшего жениха, чем ты.

0: свадебный пир в замке. На том пиру были гости со всех ущелий, со всех аулов, и больших, и малых, и далеких, и близких. На восьмой день сказал зять князю:
1: время идти мне в отцовский дом.
2: Хорошо, пусть счастлива будет ваша дорога. Дам я вам с собой много золота и серебра, шелка и драгоценных камней. Вы поезжайте вперед, а я с дарами следом прибуду.
0: Опечалился бедняк, призадумался.
1: Куда же я приведу молодую жену? В свою бедную саклю? Надо хоть убрать ее перед приходом жены. Лисичка! Лисичка, иди-ка сюда.
3: Что, хозяин, прикажешь?
1: Беги скорее в мою саклю, подмети ее, чтобы не было мне стыдно перед красавицей женой, княжеской дочерью.
3: О, несчастный! И в семь дней, и в семь ночей не очистить мне твою старую саклю. Лучше найду-ка я тебе хороший замок, и будешь ты там жить, как богатый алдар. А за это возьми меня опять в куриные пастухи.
1: Неужели ты мне и замок раздобыть сможешь? Ну и лисичка, ну и хитра. В какие хошь пастухи тебя возьму, только выручай.
3: О, храбрый горец и молодая хозяйка, я побегу вперед в ваш замок сказать слугам, чтобы готовились они к радостной встрече своего господина с красавицей женой.
0: Махнула лиса хвостом и побежала по горной тропинке. Бежит и по сторонам поглядывает.
4: А где-то тут неподалеку должен быть замок великанов. Еще от деда своего слышала я о несметных богатствах этого замка. А отец мой иногда приносил отсюда жирную курятину, уток и индеек. Ой, вон какая-то высокая гора, только вершина ее не в белоснежной шапке, а сияет, как тысяча солнц. Глазам больно смотреть. Может, это и есть замок великанов? Дед говорил, что крыша его из чистого золота, и ходить на охоту сюда можно только темной ночью, чтобы не ослепнуть от яркого света. Подбегу-ка я поближе, все хорошенько разведаю.
3: Какие прекрасные луга! А на них пасутся золотогривые кони, тонкорунные овцы, беленькие козочки, а чуть подальше курочки, гуси. Ах, какие курочки-пеструшки! Ах, вы мои лапочки! Надо обязательно поселить в таком хорошем замке бедного парня. Ой, караул! Есть тут еще кто живой? Или не осталось никого? Бедная я, несчастная лиса-сирота. Одна денёшенька в этом лесу осталась. И в горах этих нет, кроме меня, ни одной живой души.
5: Эй, что ты там голосишь, лиса? Или горы в пропасть упали? А может быть, камни горят под тобой?
3: Нет, нет, не упали горы в пропасть, не горят подо мной камни, а идут сюда заморские великаны. Они с землей равняют горы, одной рукой вырывают замки, камни глотают, зверей, все живое пожирают. Спрячьте, спрячьте меня скорей.
5: Какое нам дело до тебя, лиса? Вот куда бы нам самим укрыться, где бы спрятать свои головы? Отстань, лиса! Прячься, где хочешь, ты мала! В любую щель заберешься, тебя и не достать! А нам, видно, бежать отсюда надо, пока целы.
0: Испугались великаны и побежали в разные стороны. У одного великана от страха глаза затуманились. Не видел он, где дорога, а где лес дремучий. Не заметил он глубокой пропасти в горах. И свалился великан в ту пропасть. А второй великан бежал через ущелье, горы, леса и озера, реки и моря. Добежал до высокой-высокой горы на другом конце света и спрятался под горой в темной пещере. Видит лиса, убежали великаны. пригладила своим розовым язычком рыжую шубку, расчесала белые усы.
6: Устала я с дороги. Хорошо бы отдохнуть и курятинки поесть, а потом побегу молодых встречать. А то как бы не заблудились они на незнакомой дороге.
0: Как решила лиса, так и сделала. Побежала она к курятнику, выбрала курочку пожирнее, съела ее, потом уточкой закусила, напилась прозрачной воды из родника и побежала молодых встречать.
6: Сюда! Сюда идите! Ты, хозяин молодой, от счастья совсем голову потерял. Забыл, где замок твой, а я уже все приготовила к твоему приходу. Входите, входите в свой дом и живите в нем счастливо.
7: Да благословит тебя покровитель зверей Авсати. А за то, что ты честно служила мне, опять беру тебя в куриные пастухи.
6: Ах, хозяин! Теперь я буду есть кур, гусей, индюков, сколько захочу. Нет нигде лисы счастливее меня.
0: И стали жить в богатом замке бедняк со своей красавицей-женой. Только теперь он был уже не бедняк, а знатный и богатый алтар. И не было на свете никого счастливее и богаче этого парня. И хитрая лиса живет вместе с ним. Днем стережет кур, гусей, индюков, а ночью, наевшись курятины досыта, спит на мягкой перине, пушистым хвостом, как одеялом укрывается.
8: Сказки народов России.

0: Родителям бывает очень трудно признать свою слабость, даже перед собой. Не потому, что они злые, а потому, что им страшно. Вот признать слабость – значит отказаться от образа, в котором ты важен, нужен, значим. А этот образ часто единственное, что удерживает человека от падения во внутреннюю пустоту. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
1: Так говорит маяк.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Москве и Подмосковье открылись избирательные участки. Во второй день выборов. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва проходят в течение 3 дней и завершатся в 20 часов 20 сентября. Помимо этого, москвичи выбирают муниципальных депутатов района Щукино. В Московской области наряду с выборами в Госдуму проводят выборы в региональные парламенты, органы местного самоуправления. На выборах в столице за сутки посредством электронного голосования свою волю выразили почти 2 200 000 избирателей. Такие данные опубликованы на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Европейские лидеры пытаются спасти свой падающий рейтинг и прикрыть ошибки, говоря о подготовке к войне с Россией. Об этом заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Он уверен, что украинцев Запад использует как пушечное мясо, при этом представляя их защитниками демократии. Между тем, власть на Украине, по словам президента, узурпировала кучка казнокрадов.
2: Как сегодняшний режим на Украине может защищать демократию, когда он сам уже давно выродился в диктатуру? А об этом никто не говорит. Выборы, как известно, на Украине не проводятся. Власть узурпирована кучкой казнокрадов, коррупционеров, которым нужна война для того, чтобы оставаться у власти без выборов и создавать дальше условия для ограбления своего собственного народа, для того, чтобы набивать карманы деньгами спонсоров, в том числе и из Европы. И этот насквозь коррумпированный режим, он что, является главным защитником демократии в Европе? Звучит странновато.
0: Путин заверил, что у России нет никаких агрессивных намерений по отношению к Европе. Москва готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. Расчеты ударных ВПЛА группировки войск Днепр уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника, которая планировала высадиться на территорию России, сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки бойцы обнаружили группу пехоты ВСУ, которая намеревалась скрытно доставить лодки к реке для дальнейшей заброски ДРГ. Дроноводы применили оптоволоконные ударные ВПЛА, и все назначенные цели были успешно поражены, отметили в ведомстве. Уничтожены автомобили, 2 лодки противника. Это не позволило ВСУ осуществить свои замыслы. В министерстве отметили, что группировка круглосуточно и непрерывно наблюдает за акваторией и правым берегом Днепра. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине средств модернизации ПВО на 2 миллиарда 680 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства. Все расходы будут покрыты из средств европейских партнеров и в рамках программы Соединенных Штатов по иностранному военному финансированию. Уточняется, что последнее будет зачтено как американский взнос в фонд восстановления Украины. Киев запросил радары, самоходные пусковые установки, ракеты и системы ПВО с лазерным наведением, сообщили в ведомстве. Движение транспорта по внешней стороне Садового кольца будет сегодня перекрыто с полудня из-за проведения Московского мотофестиваля. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы. Движение будут возобновлять по мере прохождения мотоколонны. В Дептрансе рекомендовали москвичам и гостям столицы добираться до центра на метро. Для гостей фестиваля подготовлена развлекательная программа, выступления звезд отечественной эстрады и артистов проекта «Музыка в метро», встречи с популярными мотоблогерами, розыгрыш призов, интерактивные зоны для взрослых и детей. Вход на фестиваль свободный. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Как уточняют синоптики, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 16-18 градусов. В Москве также облачно с прояснениями погода, без существенных осадков и 17-19 тепла. Сейчас в российской столице плюс 11, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 99%.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в финал пятисотника в Гвадалахаре. В 1-2 она проиграла американке Пейтон Стирнс 6-7, 2-6. В финале представительница США встретится с соотечественницей Ивой Йович. В футбольной первой лиге Сочи уступил 2-е место костромскому «Спартаку». Команда Игоря Осенькина не смогла дома переиграть СКА «Хабаровск». Матч закончился в ничью 1-1. А вот красно-белые минимально победили ульяновскую «Волгу» на выезде 1-0. Второй бомбардир чемпионата Амур Калмыков отличился спустя 4 встречи без голов. С тем же счетом Урал одолел «Нефтехимик» и КамАЗ обыграл «Шинник». А вот Челябинск взял 3 очка, но пропустил. Там 2-1. Действующий обладатель хоккейного кубка Гагарина «Локомотив» был сильнее «Авангарда» 2-1 и продлил победную серию до 6 матчей со старта сезона. Шайбы в составе ярославцев забросили Александр Радулов и Артем Кузин. В ответ отличился Джош Лива. Также Сочи, не знавший побед до этого тура, добился первого успеха над казанским «Акбарсом» 3-2. А другие результаты дня – «Металлург» «Барыс» 3-0, «Салават» «Юлаев» «Нефтехимик» 2-0, «Трактор» «Спартак» 1-3, «Динамо» «Минск» «Сибирь» 4-1 и «Торпедо» ЦСКА 2-3. Хоккеист «Тампы Бэй» Никита Кучеров запросил новый 6-летний контракт с зарплатой около 20 миллионов долларов в год. Прямо сейчас нападающий получает 9,5 миллионов. Кучеров с «Тампой» дважды выиграл Кубок Стэнли. В 879 матчах НХЛ он набрал 1124 очка. Российский фигурист Матвей Ветлугин занимает 2-е место после короткой программы в челленджеры... В челленджере в Италии, рассказывает Андрей Кудряшов.
1: Наши фигуристы продолжают выступать на турнирах в серии «Челленджер», и Матвей Ветлугин, который отправился в итальянский Бергамо, занимает 2-е место после короткой программы. За свой прокат он получил 90,2 балла. Спортсмен чисто исполнил четверной лут с тройной аксель, однако допустил ошибку в каскаде. Лидирует эстонец Михаил Селивко с результатом 91,9 балла. Замыкает тройку француз Крентен Спинар. Произвольная программа «Одиночники» представят в субботу. Напомню, это один из первых международных стартов для наших фигуристов после решения Международного союза конькобежцев о допуске в нейтральном статусе. Тем временем стали известны составы нашей сборной на следующие осенние турниры. На мемориале Ондрея Непелы в Братиславе выступит Евгений Семененко, Глеб Лутфулин и танцевальный дуэт Ирины Хавронина, Дэвид Нарижный. На турнир в Батуми заявлены Аделия Петросян, Анна Фролова, а также пара Анастасии Мишина, Александр Галямов и Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков.
0: В предварительную заявку сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике вошли олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Турнир в Роттердаме пройдет с 17 по 25 октября. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: сказки народов России.
1: Жил да был богатый мужик по имени Пантей. Богатый и очень жадный. Уродилась у него в поле рожь, высока да колосиста. И тут бы только радоваться надо. А Пантей горюет.
2: Опять у меня расходы. Чтобы такой урожай убрать, надо помощников со всей деревни созывать. А раз помощники придут, то их напоить, накормить надо. Они день отработают, а ты их уже корми. Они другой день отработают, а ты их опять угощай, корми. И на третий день корми, и на четвертый. Чистое разорение. Нет, хорошо бы тут что-то придумать. Хорошо бы как-то так сделать, чтобы помощники у меня в поле наработали побольше, а я бы на их угощение хлеба, соли да кваса истратил поменьше. А рядом с ним жил один шустрый мужичок. Он давно про скопидомство Пантеева знал, и очень оно ему надоело. И вот как увидел этот мужичок Пантея на лужайке, так сразу подходит к нему и так вежливо-привежливо говорит: «Здорово, дядя Пантей, о чем задумался? Ежели горе какое, поделись, я ведь тебе сосед, вдруг да что и присоветую, вдруг да и выручу». «Ох, есть горе, есть», — вздыхает Пантей. «И горе есть, и посоветоваться надо бы. Да только за хороший совет поди денежку с меня стрясешь.
1: Ну что ты, я бесплатно».
3: И тогда Пантей обрадовался и рассказал соседу-мужичку про свою заботу. Мужичок и дослушивать не стал. Вмиг все сообразил. «Знаю, — говорит, — что тут надо делать, знаю. И тебя, дядя Пантей, научу».
1: «Научи, милушка, научи!» Так и засиял Пантей,
3: а мужичок ему объясняет. «День надо растянуть. День надо вытянуть так, чтобы вдвое длиннее стал. Вот у тебя помощники-то в два раза больше и наработают, а съедят во столько же раз меньше».
2: «Да как же его растянешь? Чем?»
3: «Ухватом, дядя Пантей, ухватом. Тем самым, которым твоя хозяйка горшки в печи переставляет. Возьми завтра утречком ухват, залезай на сосну в поле, да как солнышко подыматься начнет, ты в него ухватом и упрись посильнее. Оно подымается, а ты его придерживай. Оно подымается, а ты его все равно придерживай. Вот так вот день-то и растянется. Понял ли?»
1: «Понял!» — совсем возликовал Пантей. А рано утром, когда еще и петухи не кукарекали, и заря не занимала, забрал у бабы на кухне самый крепкий ухват, вытянул из ограды из прясла самую длинную, самую толстую жердь, прикрутил к ней ухват веревкой и помчался в поле. Прибежал к сосне, влез почти на самую макушку, глядит, не идут ли жнецы-помощники. И вот жнецы пришли, и новый день над полем занялся. И тогда Пантей выставил над сосною ухват как можно дальше, прицелился в красное солнышко, прицелился, да и держит его изо всех сил, чтобы оно не так быстро поднялось. Работники жнут серпами рожь, снопы вяжут, широкие суслоны ставят, а Пантей пуще их всех старается. Толстую-то длинную жердь с ухватом на конце, да сидя на зыбких сучках,
3: Попробуй-ка, удержи, надорвешься. Солнышко еще только-только сумело над лесной опушкой приподняться, а у Пантей уже и рученьки болят, и спина занемела. Но зато он теперь так и чувствует, так и видит. Время пошло намного медленнее. Настолько медленнее, что, можно сказать, остановилось совсем. Ишь ты, получается, бормочет Пантей. Да как бы мне не перестараться. Похоже, я день-то не вдвое уже растянул, а раз в пять, как бы мои работнички не догадались, а догадаются, по домам разбегутся. Нет, надо и самому отдохнуть, и мужикам да бабам дать передышку. Надо разок-другой хлебом да квасом их угостить. И тут он сполз с сосны, сел на землю и говорит: «Ну, ребятушки, поработали мы хорошо, давайте-ка пообедаем». Жнецы, конечно, очень удивились, переглянулись, ведь на самом-то деле и часу не прошло, как рожь убирать начали, а хозяин уже обедать зовет. Но если зовет, отказываться не стали, сели, пообедали. Пообедали, отдохнули, да только за серпы опять взялись. Только снопы вязать да суслоны ставить наладились. А Пантей уже вновь со своей сосны слазит. Слазит, рукавом пот утирает. Ну и работенка наша крестьянская. Ну и упарились мы, ребятушки. Ну и дел наворочили. Давайте-ка пополничаем. Так весь день у жнецов и прошел в обедах, полдниках, ужинах, и ничего они толком почти и не сделали на поле. Но Пантей был все равно очень рад. Идет под самый вечер домой, жерть с ухватом за собой волочит, едва-едва ноги переставляет, а в бородище все ж таки ухмыляется. Это ж надо же, сколько я сегодня хлеба да квасу сберег. Даже не посчитать. Работники-то думают, всего лишь один день прошел. Думают, это я их за один рабочий день так здорово наугощал. А я их, глупых, накормил за целую неделю. Ай да я, ай да мой шустрый соседушка. Завтра утром опять полезу на сосну.
0: Сказки народов России.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Сказки народов России.
1: Жила-была в лесу коза с козлятами. Каждый день поутру уходила коза щипать траву зеленую. Как только уйдет коза, козлята запрут за ней дверь, а сами никуда не выходят. Вернется коза, постучится в дверь и запоет: «Козлятушки, ребятушки, отопритеса, отворитеса, а я коза в лесу была, ела траву зеленую, пила воду студеную, бежит молочко по вымечку, из вымечка на копытечко, с копытечка на землю». Козлятки сейчас отопрут дверь и впустят мать. Коза покормит их и опять уйдет в лес, а козлятки запрутся крепко-накрепко. Волк все это и подслушал. Выждал время, и только ушла коза в лес, подошел к избушке и закричал своим толстым голосом: «Козлята, ребята, отопритеса, отворитеса, ваша мать пришла, молока принесла, полны копытца, водицы». А козлятки отвечают: «Слышим, слышим, не матушкин голосок. Наша матушка поет тонким голоском и не так приговаривает. Не отопрем, не откроем дверь». Волк ни с чем и ушел. Вот пришла коза и запела:

0: траву зеленую, пила воду студеную, бежит молочко по вымечку, из вымечка на копытечко, с копытечка на землю. Козлятки впустили мать и рассказали ей, как приходил к ним волк и хотел съесть их. Коза накормила козлят и строго-настрого наказала: если кто придет к избушке, станет проситься толстым голосом и будет петь другую песенку, того ни за что не впускать. А волк в это время побежал в деревню к кузнецу и говорит:
1: «Кузнец, кузнец, скуй мне тоненький голосок».
0: Кузнец исковал ему тоненький голосок. Только коза ушла в лес, волк прибежал к избушке и начал петь тоненьким голосом:
2: «Козлятушки, ребятушки, отопритеса, отворитеса, а я, коза, в лесу была, ела траву зеленую, пила воду студеную, бежит молочко по вымечку, из вымечка на копытечко, с копытечка на землю».
0: Козлятки думали, это мать, и отперли дверь. Волк вбежал в избушку и всех проглотил. Только один козленочек, самый маленький, спрятался, в печку залез.
3: Проглотил волк козляток, закрыл дверь и ушел, как ни в чем не бывало.
0: Приходит коза. Сколько ни пела, никто не отзывается. Вошла в избушку, а там пусто. Заглянула в печку и нашла одного козленочка. Он ей обо всем и рассказал. Как узнала коза о своей беде, села у окошка и стала горько плакать да приговаривать: «Ох вы, детушки, мои козлятушки, зачем отпирались, отворялись, злому волку доставались?»
3: Услышал это волк, подошел к избушке и говорит козе:
1: что ты, коза? Ну разве я такое дело сделаю? Пойдем лучше в лес погуляем».
0: «Нет, волк, не до гуляния мне».
1: «Пойдем», — уговаривает волк.
0: Ну, пойдем.
3: Пошли они в лес и нашли яму. А в этой яме ребята недавно костер разводили, и осталось в ней много горячих углей. Коза и говорит волку: «Волк, давай попробуем, кто перепрыгнет через эту яму». Стали прыгать. Коза прыгнула, перепрыгнула. Волк

0: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
1: Воспитательный знак.
2: Одни из нас живут в мире без детей, а другие в мире полном детей. Дети составляют, если не весь смысл жизни, то, во всяком случае, важную часть этого смысла. Такой человек не может пасть духом, отчаяться, залениться. У него есть дети. Их надо кормить. Им надо подавать пример бодрости и человечности. Детным людям нельзя поступать дурно по той простой причине, что в мире есть дети.
1: Симон Соловейчик. Педагог, публицист, писатель, теле- и радиоведущий.

0: В Москве 9 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Второй день голосования в Москве стартовал штатно, сообщили в общественном штабе наблюдения за выборами. Электронное голосование работает нормально, оно не прекращалось и ночью. За это время свой выбор онлайн сделали около 100 тысяч москвичей. Нарушений за прошедшие сутки не зафиксировано, отметили в штабе. А всего в столице за сутки посредством электронного голосования свою волю выразили около 2 200 000 избирателей. Также в Москве и Подмосковье во второй день голосования открылись избиратели. Участки. Помимо депутатов Госдумы, москвичи убирают муниципальных депутатов района Щукино. В Московской области наряду с думскими выборами проводят выборы в региональный парламент и органы местного самоуправления. Напомню, в России выбирают Госдуму 9-го созыва, глав и парламенты регионов, а также местные органы власти. По данным Центра избиркома, явка на выборах депутатов Нижней палаты к завершению первого дня голосования составила 29,75%. Выборы проходят в течение 3 дней и завершатся в 20 часов 20 сентября. Безусловный приоритет России – укрепление ядерной триады. Об этом заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Уровень современности вооружений в РВСН он оценил в 92%. По словам президента, ПВО России должна обеспечивать уничтожение любых средств воздушно-космического нападения. Он поручил в полном объеме завершить формирование спутниковой группировки, в том числе для управления войсками.
2: Основные направления новые государственные программы вооружений определены с учетом развития ситуации в мире и опыта специальной военной операции, а также глобальных тенденций развития военных технологий. Среди безусловных приоритетов, как и прежде, укрепление ядерной триады, которая остается гарантией суверенитета нашей страны, играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире. Хотел бы отметить, что вряд ли какая-то ядерная страна в мире может гордиться показателями, допустим, наших ракетных войск стратегического назначения. 92% современности, то есть современных вооружений. Другим важнейшим направлением новых госпрограмм станет совершенствование системы противовоздушной обороны. Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения. Особое внимание будет уделено развитию широкого ряда беспилотных роботизированных комплексов различного назначения, а также высокоточных средств поражения. Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружением в режиме реального времени. При этом в ходе реализации рассматриваемых программ будет продолжена работа по созданию и внедрению передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта.
0: У России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. Она готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями, отметил Путин. Однако, по его словам, европейские лидеры постоянно говорят о подготовке к войне с Россией. Сообщение последних минут. Этой ночью вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам и портам Украины, судам, задействованным в интересах ВСУ, а также объектам транспортной инфраструктуры. Об этом только что сообщили в Минобороны.

0: В Киевской области поражен таможенно-логистический центр Копылов Логистик Парк в населенном пункте Копылов в 40 километрах западнее Киева. По данным ведомства, этот пункт использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. В Одесской области под удар попала понтонная переправа через реку Днестр, используемая для транзита военных грузов, которые доставлялись на Украину из Румынии и порта Измаил. Целью в порту Черноморск стало морское судно «Сухогруз», доставившее грузы военного назначения. Кроме того, на переходе морем поражены еще два морских сухогруза, доставлявшие в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Дональд Трамп заключил соглашение с Данией и Гренландией, предоставляющее Вашингтону постоянные военные права на Арктическом острове. Постоянный контроль над безопасностью и всеми другими потребностями Гренландии полностью решает все наши многочисленные американские озабоченности. Это не будет стоить Соединенным Штатам ничего, написал президент США на своей странице в соцсети Truth Social. По его словам, теперь ни один противник Соединенных Штатов никогда не сможет иметь базу в Гренландии и размещать свой военный контингент. Помимо этого, соглашение запрещает делать чувствительные инвестиции в Гренландии без письменного одобрения Вашингтона. В свою очередь, офис премьера Дании Мета Фредриксон информировал, что подписание соглашения запланировано на следующую неделю. Около 70% месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе. Как обещают синоптики, в понедельник сентябрь уже уверенно возьмет курс на похолодание. Температура начнет стремительно падать. Неприятных ощущений добавит порывистый ветер. А наступившие выходные станут финальным аккордом бабьего лета. В воскресенье воздух днем прогреется до плюс 22, рассказала ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
1: В воскресенье обойдется уже преимущественно без осадков. И надо сказать, что этот день может оказаться немножко теплее. После полудня будет даже до 20-22 градусов в столице. Но в начале следующей недели, к сожалению, к нам подойдет более хорошо выраженный атмосферный фронт. И вот там дождей может стать немножко больше.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Фобуса, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 16-18 градусов. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков, и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 11, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 99%.

0: «Хочу все знать».
1: И в сугробах летних не бывало ждать чудес. Будет детство где-то, но не тут. Здесь.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ой, вдохновила нас эта версия. Неважно, кто вообще все. Доброе утро, товарищи дети. Доброе утро, товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать». Эти два чудных соловьиных голоса сегодня — Денис Николаев и Данил Лукин.
3: Доброе утро!
2: Между прочим, дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства Виктор Сергеевич Попов. Да, доброе утро, Данил Лукич.
4: Да.
2: Как? Осень вам прекрасно, по-моему.
4: Пока что очень приличная, осень вот очень приятная. Самая... Даже когда становится прохладно, и вчера был дождик, мне такая погода очень нравится.
2: Я как не то чтобы хвастаюсь, на самом деле, я вчера вернулся из места, где днем 35, душно, нет неба, оно свинцовое, и ты живешь перебежками от кондиционера до кондиционера. И когда я вчера приземлился, вышел, на улицу.
4: Это была сильно другая страна или
2: сильно что? Другая страна.
4: Сильно другая.
2: Ну, дружеская соседка. В Китае я был, в общем. И будьте здоровы.
4: Спасибо.
2: И я вышел, вот эти плюс 17. Я в футболке выхожу, в летних штанах, и понимаю, как же хорошо.
4: Да.
2: А еще, когда ехал из аэропорта, опять, ну, въехал в Москву, уже Химки проехал, и чуть-чуть ближе к центру, по Ленинградке, я еду, понимаю, какая же красивая Москва. И вообще, какая у нас красивая страна и красивые города. Да, понимаю, еще не везде. Но вот как по образам,
4: красиво.
2: Везде начинает отстраиваться.
4: Да.
2: И стараемся, стараемся. Это будет действительно хорошо. И на контрасте, вот в очередной раз я убеждаюсь, что с чувством прекрасного у нас все хорошо.
4: Да, и со вкусом тоже. Мне вот очень нравится в этом плане ночью ездить.
2: Ого, ночью это вообще...
4: Что по Москве, что по трассам.
2: Да, очень
4: даже
2: красиво.
4: Как будто бы больше видно.
2: Ну, вообще, когда ты еще мимо деревень каких-нибудь ночью проезжаешь, и там еще огоньки вот этих домов, это вообще просто...
4: Ну, да.
2: Ну, понятно, что мы на других скоростях, чем Александр Сергеевич Пушкин, но вот или там...
4: В деревнях надо притормаживать до 50.
2: Нет, а трассы же сейчас проходят, они вдалеке деревни. Понятно, что если ты через деревню едешь по правилам,
4: ну,
2: ночью,
4: да.
2: Ночью даже не до 50. Ночью деревню вообще лучше на 40 проезжать, mm-hmm. А то и на 30, ну, если ты их знаешь. Но лучше объехать по платной трассе. Ну, или по какой-нибудь большой трассе, ну, чтобы просто даже не рисковать. Ну, и зачем будить жителей деревни с...
4: Тоже верно, да.
2: Чем мы будем сегодня заниматься? Есть предложение поиграть в Донетки. Во-первых, я во время путешествия узнал новый формат, как можно играть в эту игру. Но я сейчас все расскажу. Телефон наш 495-728-7171. Заявки можно присылать на номер плюс 7-967-103-5533. А у нас в эфире именинник, человек, у которого сегодня день рождения, и он не постеснялся об этом сразу сказать. И я предлагаю всем брать пример, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, день рождения. Не стесняйтесь о нем рассказывать и напоминать, потому что мы живем в такое время, что мы можем забыть, забегаться, а кто-то просто и не знал. Поэтому... Под дружные аплодисменты встречаем именинника. Глеб из Москвы, с днем рождения
5: тебя!
2: С днем
5: рождения! Спасибо!
2: Привет!
4: Доброе утро!
2: Сколько тебе исполняется?
5: 11.
2: Ну, прекрасно, прекрасно. Как настроение? Во-первых, тебе повезло. В субботу день рождения, я считаю, это лучший день для празднования дня рождения. Это суббота.
5: Дела отлично. Вот сегодня ко мне на дачу друг приедет.
4: Вот. Еще и на дачу.
5: Мы вчера вечером выехали, приехали на дачу, я поспал на даче. И вот сегодня ко мне должен приехать друг, и мы будем праздновать.
2: Ну, прекрасно. Это вообще
4: что
2: звучит...
4: Что входит в ваше празднование?
2: И
4: чем
2: как
4: вы будете
2: друга
4: заниматься?
2: Зовут?
4: Глеб.
5: Что?
2: Я говорю, как друга зовут, это первый вопрос. А второй, как праздновать будете?
5: Ну, как праздновать, не знаю, будем просто... отдыхать на даче, а друга зовут Димас.
2: Димас, все, Димасу тоже привет. Приедет, скажет, что Димасу передавали привет Дэнчик и Даня.
4: И Дэнчик.
2: Дэнчик и Данчик, да.
5: Хорошо.
2: Так, в Донетке мы же играли с тобой, ты знаешь правила.
5: Да, да.
2: А ну-ка, пиши своими словами, вот, потому что я каждый раз я рассказываю. Данил Викторович пришел с утра и говорит, я забыл,
4: я
2: что
4: забыл,
2: такое Донетки.
4: Да, правда.
2: Вот, Глеб, да. Опиши, пожалуйста.
5: Не очень помню, насколько я помню, там дают, кто-то загадывает слово вроде бы, или как, не помню.
2: Да, я загадываю там... слово.
5: Угу, вот. И я, ну, тот человек задает вопрос, и на него можно ответить только да, либо нет.
4: Ага, да. Точно,
2: все,
4: я вспомнил.
2: Вспомнили. Да. То есть вы, Данил Викторович, играете задаем вместе с Глебом.
4: С Глебом против... и задаем вопросы. Да,
2: да. А угу. Я вам могу отвечать только да или нет. Давайте начнем. Еще тоже для всех слушателей, вдруг кто-то не знает, не играл. Прекрасная игра, чтобы скрасить время в длительном полете, путешествии и прочем, когда ты уже не можешь читать, смотреть кино, ты съел все, что тебе принесли. Ну, то есть, и вот, а время прошло полтора часа из 9 часов полета. Так вот, можно играть, можно цифры даже загадывать. Можно слова, словосочетания, можно загадки. Есть целые наборы донеток, в которых целые истории ты детективные разгадываешь. То есть
4: вот я в такое когда-то играл с учениками своими.
2: Вот. Можно просто, когда нет под рукой, то загадывается любое слово и играет слово. Вот я предлагаю, я загадал слово без подсказок, просто какое-то слово. И надо начать отгадывать. Да. Глеб, с какого первого вопроса логичнее всего начинать? Вот просто я какое-то слово загадал, я никаких подсказок не даю. Просто слово, одно.
5: Оно живое или не живое? Живое ли оно?
2: Нет, не живое.
4: Съедобное или несъедобное?
2: Съедобное, да. Только несъедобное или нет? Вы должны прям четко формулировать. Это съедобное? Я говорю, да.
4: А.
2: То есть тут задача играет да-нет. Угу. Чтобы, потому что съедобное или несъедобное, мне приходится
4: слово говорить.
2: Да, это я по жестким правилам имею право не
4: Итак,
2: отвечать.
4: Оно съедобное?
2: Да.
4: Это блюдо из китайской кухни?
2: Нет.
5: Это блюдо из русской кухни?
2: Да, в том числе.
4: А это вообще блюдо?
2: Да.
4: Вот в связи с тем, что у Глеба день рождения на даче отмечаемое, могу я предположить, что это шашлык?
2: Нет.
5: Блин. А то мне у Димаса есть папа, дядя Лёша, что его... Вот. Ну, дядя Лёша для меня, он дядя, для Димаса он папа. Вот. И он, и у меня с моим папой не такой вкусный шашлык.
2: Так, у меня сейчас слюноотделение начнется обильное, и у многих тех, кто нас слушает. Поэтому нет, это не шашлык. Давайте
4: как
2: дальше.
4: Как правило, к 10 хотим есть. Но да. Вы сами загадали, Денис Евгеньевич, съедобный предмет.
2: Ну, я виноват,
4: предмет,
2: да, некий. Но я не мог не загадать это слово.
4: Это напиток?
2: Нет.
4: Угу. Глеб, еще вопрос.
5: Ну, все, что в этом блюде содержится, можно выносить на грядке? В огороде.
2: Да, я думаю, да.
4: То есть это блюдо из нескольких продуктов?
2: Да.
4: Это борщ?
2: Нет.
4: Эх.
2: Данил Викторович меню себе на обед составляет. Борщ, шашлык.
4: У меня еще вопрос. В этом блюде есть мясо?
2: Нет.
4: Так, овощное что-то?
2: Нет.
5: У меня хороший вопрос появился. Это можно ли... Ну, это обычно... Это едят на завтрак?
2: Да... Бывает, да. Ну, зависит от семьи, на самом деле. Где-то могут есть, где-то нет.
4: Яичница.
2: Нет.
4: Это не животная пища, не из мясомолочной продукции.
2: Не могу ответить, конкретизируйте.
4: Ну, то есть в этом блюде нет ни мяса, ни молока, ни яиц.
2: Я опять не могу ответить.
4: Почему?
2: Ну, потому что... Не могу однозначно ответить на вопрос. Нет ни молока, ни мяса, ни молока.
4: Да, всего вышеперечисленного нет. Так нельзя ответить?
2: Нет, не могу ответить.
4: А, только... Хорошо. Это овощное блюдо?
2: Нет.
4: Эх, варенье?
2: Нет.
5: Содержит ли это блюдо молоко?
2: Бывает.
4: Ну, там... это злаковый продукт?
2: Тоже бывает.
4: Что-то Денис Евгеньевич.
2: Ну, оно многосоставное. Вы там...
4: Йогурт.
2: Нет, вы были много, мы же договорились, там много разного.
4: Угу. Можно вырастить?
2: Нет, его вырастить нельзя.
4: А, все-таки нельзя.
2: Ну, вырастить само блюдо нельзя. Ну, часть его
4: продукты...
2: можно.
4: Ага.
2: Ну, если злаковое, вы же можете злаки вырастить?
4: Можем.
2: Давайте так подскажу. То есть оно бывает разным. И оно собирается обычно из нескольких продуктов. Оно только многосоставное. И плюс вы там рядом пробежали с правильным направлением где-то минуты полторы назад. Учитывая, кто у нас сейчас играет, Глеб. Ну, меня все смотрят с таким взглядом.
4: Глеб?
2: Нет, это смешно.
4: Это была просто хорошая подсказка. Кто сейчас играет?
2: Ну, кто, что, ну, давайте уже время. Ну, что у Глеба сегодня?
4: День рождения.
2: Ну, поехали.
4: Торт.
2: Да, абсолютно верно. Данил Викторович. Это был торт.
4: котором действительно могут быть и яйца, которые да. можно вырастить.
2: Поэтому, когда вы, когда вы задаете вопрос, то есть в жестко, когда играют очень жестко, ну, профессионально люди, так скажем, mm-hmm. вот если вы задаете такой вопрос, в нем не, как вот, про молоко, мясо,
4: да.
2: молочное,
4: я, да, этого нет.
2: Вам просто скажут в ответ нет. Ну, то есть, ага. и вы потеряете направление, Понял. Потом придется заново искать. Поэтому в Донетках очень важно четко формулировать каждый вопрос. На самом деле игра очень полезная, потому что она учит правильно
4: формулировать
2: вопросы. А как мы знаем, что если ты правильно сформулировал вопрос, у тебя там уже половина ответа содержится. А учитывая пришедшую эру больших языковых моделей, я по-прежнему не называю это искусственным интеллектом, но всяких вот помощников, да, правильно составлять, формулировать mm-hmm. запросы и вопросы, это очень важный навык теперь. Просто надо с этим смириться и признать. Глеб, ну что, отлично, я тебя еще раз поздравляю с днем рождения, чтобы вы с Димасом сегодня классно
4: провели
2: время.
4: Я надеюсь, у вас будет торт.
2: Кстати, торт будет?
5: Два. Один мы купим на даче, тут есть магазинчик, в котором есть, ну, он не стандартный, там, не знаю, человек приводит, он из этого места привозит сюда продукты, и там всегда там бывает то, чего нет в магазинах.
2: Ну, это то есть редкие блюда, это да, всегда классно.
4: Что-то свое, да. видимо.
2: Здорово! Ну все, днем рождения, мы тебе отправляем в подарок книгу «Альбом для тренировки мозга» от издательства «Робинс». Все, пометили, записали. Спасибо тебе большое. Я прям... проживаю ощущение дня рождения. Я бы сам бы погулял бы на день рождения у кого-нибудь.
4: На своем?
2: До него полгода еще, да. даже больше. Оно, ну, как это? Да. Оно ближе то, которое было, чем то, которое будет. Поэтому еще Новый год надо. Ну что, Аня из Санкт-Петербурга у нас на связи. Ань, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Здравствуйте!
2: Привет!
4: Как в Петербурге погода?
3: Нормально.
2: Нормально. Все, как ты любишь. Холодно, да?
4: И мокро.
2: Ты что, грустно?
3: Только вот теперь мне на холод не стоит выходить.
2: Заболела?
3: Приболела немного.
2: Простыла?
3: Угу.
4: Ну, это тоже вполне закономерно.
2: Обильное.
4: В такой сезон.
2: Обильное теплое питье. Постельный режим.
4: Да.
2: Все пройдет.
4: Книжки, сериальчики.
2: Да, лучше книжки. Ну, можно чуть-чуть мультиков. Мультики всегда полезны. Ань, ты же тоже опытный игрок у меня в Донетке.
3: Да.
2: У меня есть предложение. Меня научили новой версии этой игры. Я хочу попробовать с тобой сыграть. Ну, понятно, Данил Викторович помогать будет. Здесь правила похожие. Все то же самое. Я загадываю слово на любую букву. То есть просто какое-то слово. Вы также начинаете задавать вопросы. Но проблема в том, что я отвечать на ваши вопросы могу только словами на букву «П». И это накладывает сложности и для отгадывающего, но и бросает вызов ведущему, потому что я могу чуть-чуть подсказывать. То есть тут больше возможностей вам подсказать, больше возможностей мне говорить, подсказывая mm-hmm. игрокам, но mm-hmm. при этом из-за того, что приходится искать слова на букву «П»,
4: то есть «да» и «нет» уже нельзя ответить.
2: «Да» и «нет» нельзя.
4: То есть можно ответить «почти» или «практически».
2: Да, и это тоже сбивает. Готова в такой эксперимент сыграть?
3: Да.
2: Тем более ты из Петербурга. Ну, сейчас, ну давайте. Загадал слово, все.
4: Ань, первый вопрос твой давай. В том раунде я случайно задал первый вопрос.
3: Сейчас подумаю.
2: Так кто любой. Поживее, прошу.
4: Это слово на букву
3: «П»? Это человек?
2: Плохо.
4: Ань, мимо, еще. Это был ответ на Анин вопрос?
2: Правильно.
4: Ага. Это предмет?
2: Почти.
3: Оно движется?
2: Периодически падает.
4: Метеорит?
2: Плохо.
4: Ага. Периодически падает, и он, ну... Банально, несъедобный.
2: Почему же?
4: Раз периодически падает. Ань, извини, пожалуйста, у меня есть предположение после
2: Дениса
4: Евгеньевича. Замечательно, прошу. Это яблоко.
2: Плохо. Падают практически перед прохладной погодой падают.
4: Град.
2: Плохо.
4: Плохо. Периодически прохладной погоды падают осадки.
2: Плохо.
4: Плохо.
2: Пусть петербурженка, прошу прощения, пусть петербурженка попробует.
3: Листья.
2: Правильно!
4: Шикарно.
2: Не, почти правильно. Почти правильно. Почти правильно.
4: То есть мы еще не 100% ответили.
2: Почти. 5 пиктос сантиметров пройти. Почти.
4: Так, если это почти листья, и осталось 5 пиктосантиметров.
2: Простите, все правильно. Ну, листья, листва — это долго сейчас просто время. Ага. На самом деле, я листву загадал, но листья и листва — это синонимы.
4: Мне уже хотелось ответить, что, ну, как бы, листья и листва, но я подумал, что вдруг еще что-то чуть сложнее.
2: Ань, как тебе?
3: Ну, прикольная версия новая.
2: Прикольно.
4: Мне очень понравилось, как Денис Евгеньевич выкручивается.
2: Но это тренировка очень хорошая.
4: И словарного запаса тоже.
2: И мы учимся искать синонимы.
4: Да.
2: Мне кажется, что это вот такие задачки, они, ну, опять же, создают новые нейронные связи и помогают преодолевать практически... Все, от меня хватит. Сейчас перемены уже наконец-таки близко. Ань, спасибо.
4: Притыки словарного запаса. Денис Евгеньевич, а вы букву «П» выбрали просто с потолка?
2: Нет, мне сказали, что вот так играют.
4: Именно вот. С буквой «П».
2: Именно с буквой «П». Теоретически, мне кажется, можно попробовать с любой другой буквы.
4: Ага.
2: Можем в следующий раз, когда будем собираться играть для Донетки, взять другую букву. Надо сначала попробовать, потому что я с буквой «П» играл, и это было превосходно прекрасно. Ань, спасибо тебе большое. Мы тебе...
4: Звучит достаточно удобно.
2: Отправляем книгу «Отвернувшиеся девочки» из серии «Дом волшебных историй» от издательства «Эксмо». Товарищи, а мы на перемену!

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+. В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Райклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Райклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Райклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Свыше 2 400 000 человек проголосовали электронными и бумажными бюллетенями на выборах в Москве. Такие данные по состоянию на 8 утра второго дня голосования привела председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По ее словам, комиссия не получала жалоб о нарушении прав избирателей в столице. Вместе с тем Кириллова рассказала, что в первый день голосования в Москве из-за хакерских атак произошел технический сбой. В свою очередь, глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев заявил, что наблюдатели не зафиксировали нарушений на избирательных участках Москвы. Выборы депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в столице с 18 по 20 сентября. Проголосовать могут совершеннолетние с постоянной регистрацией в столице. Онлайн-голосование доступно на портале elect.mos.ru до 19.59 воскресенья. Проголосовать в электронном формате можно также с помощью терминала на любом избирательном участке города. Участки открыты с 8 утра до 8 вечера все три дня. Более 1,5 миллионов жителей Подмосковья, то есть свыше 24%, проголосовали в первый день выборов в регионе. Такие данные привел секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс. К 9 часам через федеральную систему ДЭК проголосовали почти 3 миллиона избирателей. Явка составила 73%, отметили в Центризбиркоме. Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам и портам Украины, судам, задействованным в интересах ВСУ, объектам транспортной инфраструктуры, сообщили Минобороны. В Киевской области поражен таможенно-логистический центр Копылов Логистик Парк в населенном пункте Копылов. По данным ведомства, его используют для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. В Одесской области под удар попала понтонная переправа. Через Днестр страна использовалась для транзита военных грузов, доставляемых из Румынии в порт и порта Исмаил. В порту Черноморск целью стал морской сухогруз, а на переходе морем поражены еще два сухогруза, направлявшиеся в порт Одесса с грузами для обеспечения ВСУ. Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 344 беспилотника над 16 регионами России, заявили Минобороны. Дроны перехвачены и сбиты над Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областями, над Краснодарским краем, Московским регионом, Ямало-Ненецким автономным округом, Дагестаном, а также над акваторией Черного моря. По данным ведомства, во всех случаях были нейтрализованы БПЛА самолетного типа. У России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, однако европейские лидеры постоянно говорят о подготовке к войне с Россией, заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Он обратил внимание на европейские учения в Балтике по отработке захвата гражданских судов. Президент заверил, что Россия готова отвечать на захваты своих судов и призвал Запад жить дружно.
2: Сказал уже и о некоторых европейских лидерах, чтобы обосновать свою позицию и непомерные траты на войну на Украине, используйте все, что угодно. Ну, в частности, один из основных тезисов – это угроза якобы со стороны России. Хочу еще раз сказать, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. Оснований у нас для этого просто нет никаких. Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями. Тем не менее, мы обратили внимание и на то, что вот сейчас только что прошли учения очередные в Балтийском море. Цель в том числе отработка захвата гражданских судов. Ну, это нормально. Все время говорят о защите международного права, о соблюдении норм международного права, а готовятся к захвату гражданских судов. При этом те же самые люди проявляют так называемую озабоченность и осуждают все, что происходит в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. А сами-то что делают? К чему готовятся? Так и хочется им сказать, давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать. Это должно быть для всех очевидным, общим местом, понятным. По-другому не будет.
1: Путин также назвал безусловным приоритетом укрепление ядерной триады России. Движение транспорта на внешней стороне Садового кольца будет сегодня перекрыто с полудня из-за проведения московского мотофестиваля, сообщили в Дептрансе столицы. Движение будут возобновлять по мере прохождения мотоколонны. В ведомстве порекомендовали москвичам и гостям столицы добираться до центра на метро. Для гостей фестиваля подготовили развлекательную программу, выступления звезд отечественной эстрады, артистов проекта «Музыка в метро», встречи с популярными мотоблогерами, розыгрыш призов, интерактивные зоны для взрослых и детей. Вход на фестиваль свободный. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 16-18. В Москве также облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 14, давление 751 миллиметр.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Баскетбольный «Локомотив» Кубани обыграл ЦСКА в матче Суперкубка Единой Лиги 90-82. Самым результативным игроком встречи стал центровой краснодарцев Ален Хаджибегович, который набрал 22 очка. У ЦСКА больше всех баллов заработал Мэлла Тримбл. Футбольный клуб «Енисей» после отставки Сергея Ташуева не планирует спешить с назначением нового главного тренера. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор Михаил Комков. По словам функционера, решение будет приниматься с учетом результатов матчей под руководством Вячеслава Молчанова. С ним во главе «Енисей» уже одержал победу над тульским «Арсеналом» 3-1. После 11 туров первенства красноярская команда идет 10-й в таблице, набрав 13 очков. Российские футбольные клубы и сборные вернутся к участию в международных турнирах в 2027 году. Так считает президент российской премьер-лиги Александр Алаев. По его словам, прогноз основан на аналитической информации и вере. В следующем году с момента отстранения наших команд исполнится уже 5 лет. Ранее стало известно, что россиян вернули в хоккей с мячом. На теннисном турнире WTA-250 в Сан-Паулу дуэт россиянки Анастасии Тихоновой и украинки Валерии Страховой переиграл пару бразильянок Виктории Луизы Барос и Науани Витории Леме да Силвы 6-2-7-5. За выход в финал Тихонова и Страхова поспорят с американками Анной Роджерс и Аллурой Замарипой. Хоккеист Питтсбурга Евгений Малкин надеется, что его карьера продлится еще больше года. При этом нападающий отметил, что все будет зависеть от состояния здоровья. По словам двукратного чемпиона мира, он до сих пор с энтузиазмом выходит на лед в каждой смене и на каждой тренировке. А у меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио Маяк.

0: хочу. Все знать. Хочу все знать.
1: Доброе утро, товарищи дети, товарищи взрослые. Передача «Хочу все знать». Денис Николаев, Данил Лукин. Данил Лукин, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Напоминаю, мы играем в «Донетки». Дозванивайтесь по телефону 495-728-7171. Вот попробовали отвечать на букву «П». Я не знаю,
2: получилось.
1: Получилось. Я бы еще попрактиковался, но, может быть, если вдруг товарищ «Хочу все знать», который нам дозвонится, он захочет попробовать нам загадать слово и вот так вот на букву «П» отвечать. Или вы, Данил Викторович, подумайте, может, вы готовы.
2: Можно.
1: Вот, все.
2: Есть
1: София из Дедовска.
2: София, доброе утро.
1: Доброе утро. Привет. Алло, привет. Привет. Не слышим.
2: Слышим
1: тебя. Громче. Сейчас громче. Нас что-то тут сейчас выводит тебя. Подожди
3: секунду. Здравствуйте.
1: О, привет, доброе все, утро. Услышали. Отлично. Так, напомню, сколько лет тебе?
3: Мне 9.
1: 9, прекрасно. Как настроение?
3: Супер.
1: Как в школе дела?
3: Отлично.
2: Третий
3: знаете,
2: класс?
3: Какую? Да, третий.
2: Так, знаем что? Давай расскажи.
3: Знаете, какую я книгу читаю?
1: О, давай.
3: Про самолеты там военные. Я там увлекаюсь самолетами и хотим с моей подругой сделать такую модельку.
1: Склеить?
3: Ее модельки, а с меня пропеллер и эти, еще там что-то. Вот, и я там прочитала и узнала, какие бывают виды самолетов. Мне очень нравится.
2: Замечательно.
1: Самолеты это
2: очень
1: вообще...
2: неожиданный поворот увлечений в плане того, что вы девочки. Обычно как бы самолетами, машинками увлекаются мальчики.
1: Нет, это все стереотипы.
2: Это, конечно, стереотипы, да, но тем не менее это интересно.
1: Слушай,
2: это
1: здорово вообще. Да. Авиация это восхитительно. Я как каждый
3: раз... Военными.
1: Военные это вообще там отдельная задача. Но я каждый раз, когда вижу самолеты вблизи или на них летаю, ну понятно, гражданских, я знаю все. С точки зрения физики я могу нарисовать, почему они летают, объяснить. Но каждый раз, когда я в них сажусь, в эти большие штуки, я... Как они летают? Непонятно. Они же большие и тяжелые. Это магия. Здорово. Ты в Донетке играл когда-нибудь?
3: Ну, нет.
1: А слышал, как мы сейчас играли?
3: Да.
1: Ну, давай тогда, так как первый раз мы в простую версию сыграем.
2: Да, в обычную.
1: Давайте. Я даже попробую с подсказкой, может быть... Значит, смотрите, Данил Викторович, вам,
2: да.
1: Вам объясняю, чтобы вы помогали Софии. София, а у тебя по уменьшительным именем Соня зовут или как? Или Софа?
3: Ну, можно и так, и так. Еще можно как? Еще можно по прозвищу Сосиська.
1: Нет, это мы не будем, это не эфирно. А ну тебе Соня или Софа больше нравится сама? Какой вариант?
3: Соня можно.
1: Ну, Соня, да. Так вот, вы Соня-нибудь помните. Смотрите, да. Я когда даю подсказки, вот иногда бывают донетки, которые я придумываю, они чуть-чуть сбивают, на самом деле, с толку.
2: Угу.
1: То есть в них есть подсказка, но
2: да.
1: Иногда с ней профессионалы могут не согласиться. Но это повод потом поговорить. То есть, угу. Потому что это я их придумываю именно такими чуть-чуть, чтобы... Они не впрямую давали подсказку, чуть сбивали, чтобы поиграть было. В общем, загаданное слово, если это загаданное слово использует человек, который не умеет, то слово полностью... Сейчас, я сам запутался в том, что хочу загадать. Забыли, стерли из памяти последние 2 секунды. Значит, еще раз. Если вы этим словом пользуетесь неумело, то его название полностью соответствует. Ну,
2: то есть это
1: результату.
2: Уже подсказка.
1: Это подсказка, да.
2: Ага.
1: То есть, в общем, загадано. Если вы неумело пользуетесь тем, что я загадал, то его название полностью соответствует... Ну, значению.
2: Неумелости вот этой, да?
1: Да. Пока так. Давайте дальше. Соня, давай первый вопрос. То ли Данил Викторович. Или вы.
2: Давай, Сонь, попробуй. Есть что спросить?
3: Нет, пока еще нету.
2: Пока
1: давай,
2: не придумала.
1: Данил Викторович, тогда
2: хорошо.
1: Вы.
2: Значит, если... Ну, надо полагать, это предмет.
1: Это предмет, да. Соня, давай ты еще. Ну вот смотри, мы уже поняли, это предмет. То есть неважно даже, что я подсказал, вот можно дальше от предмета отталкиваться, задавать любые вопросы, задачи сформулировать их так, чтобы я ответил да или нет. Вообще в любую сторону. Иногда бывают даже отвлеченные вопросы неожиданно помогают найти.
2: Логично предположить, что это несъедобный предмет.
1: Нет, это да. Несъедобный.
2: Угу.
3: Это что-то из школьных принадлежностей?
1: Нет.
2: У меня есть предположение, да, ну оно так, вряд ли я попаду, но это не это костыль.
1: Нет.
2: Это не костыль, нет. Да. То есть, если ты этим пользуешься неумело, то его название оправдывает его название.
1: Нет, но вот вы хорошо сформулировали, если вы пользуетесь этим неумело, то его название оправдывает его название.
2: Вот, да.
1: Но давайте дальше, еще какие вопросы? Не костыль.
2: Что-то такое, на самом деле, очень ведь обычное.
1: Ну, относительно, да.
3: Сковородка.
1: Нет. Но я предлагаю, смотрите, вот вы, когда используете сковородка, надо шире задавать вопрос. Да. Это имеет отношение к кухне? Я вам скажу, нет. И вам вот не вот надо перебирать сковородки, кастрюли
2: и так далее. Это сокращает.
1: То есть сначала пытайтесь сузить такое, либо профессиональное, либо применение, размеры иногда можно подумать. Давайте.
3: У нас... Это большой размером с военный самолет.
1: Нет. 25 пэ? Нет. Запомни этот вопрос, потом представим загаданный. Тоже нет. Модель обычно.
2: Нет, я имею в виду, что Соня задала вопрос. А с моделью самолета, да.
3: Это связано с механикой и с каким-нибудь трудом. Связано с какой-нибудь механикой.
1: Ну, там есть механика, но, наверное, это не то, что ты меня спрашиваешь, так как тебе сейчас вот эта инженерная история напоминает. Давай так, это не связано с инструментами для производства каких-то вещей. То есть это не может быть в кабинете труда, это не может быть в столярной мастерской. Хотя нет, в столярной мастерской это может быть, но в качестве результата.
3: Это будильник?
1: Нет.
2: Нет, в столярной мастерской в качестве результата и у Винни-Пуха в голове опилки.
1: Нет. Давайте так, Данил Викторович, это загадное слово имеет отношение к вашей профессиональной деятельности. Вот такую подсказку дам. Напомню, Софья, я тебе напомню, что Данил Викторович у нас дирижер, композитор. И вот это... Что еще раз?
3: Оркестр.
2: Да,
1: нет, но очень близко. Давайте, чуть-чуть осталось. Осталось 40 секунд, и чуть-чуть осталось. Это имеет отношение к оркестру. И что у нас в столярной мастерской?
2: Ну, как бы первое, что просится, это стулья-табуретки?
1: Нет.
3: Инструменты.
1: Да, какой? Соответствует. Если вы не умеете пользоваться этим инструментом, то его название очень соответствует его названию. Неприятное такое получается. Имеет отношение к оркестру,
2: рубанок,
1: инструменту, но, Сонь, все, время... Давай, вот просто музыкальный инструмент, давайте так, вот последнее.
2: Скрипка.
1: Да, скрипка. Это скрипка, потому что если вы не умеете пользоваться, она скрипит.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: В партии «Графини». Место проведения – музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Подробнее на stanmus.ru. 12+.
3: Хочу все знать о геометрии.
4: Французская академия наук сделала официальное заявление, что мы не рассматриваем доказательства квадратуры круга. Хватит. Потому что приходили сотни тысяч писем, где разные люди считали, что они нашли. Это требовало очень много ресурсов, и они сказали «до свидания».
3: «Геометрия» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе смотрим, что такое наша отчизна. Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Чтение. Я тоже однажды ухаживал за собакой, которая жила в очень богатом доме. Вмешался в разговор третий коротышка. К этой собаке был приставлен специальный доктор, который следил за ее здоровьем и лечил от ожирения. Она завела моду дрыхнуть по целым дням, а поскольку это было для нее вредно, доктор велел мне постоянно ее тревожить и не давать спать. Мне то и дело приходилось стаскивать ее с постели, а она за это на меня злилась и нещадно кусала. Доктор находил, что для собаки это как раз полезно, потому что вынуждало ее делать какие-то движения, в результате чего она могла похудеть. Собака, однако же, не худела. Вместо нее худел я. И к тому же постоянно ходил искусанный. В конце концов, она все же подохла от ожирения, несмотря на постоянно оказываемую врачебную помощь. Как раз в это время дверь отворилась, и в контору вошел большой белый пудель с заплетенной в косички гривой и пушистой кисточкой на хвосте. Он втащил за собой на цепочке хозяйку в пышном газовом платье и большой модной шляпе, напоминавшей корзину с цветами. Вслед за хозяйкой в контору вошла служанка, на руках у которой сидела небольшая курносая собачонка, с головы до хвоста покрытая рыженькими кудряшками. «Мне нужна хорошая няня для моих двух очаровательных крошек», сказала хозяйка сотруднику конторы, который, увидев богатую посетительницу, выскочил из-за своей загородки. «Пожалуйста, госпожа!» – воскликнул он, расплываясь в улыбке. «В нашей конторе постоянно имеется богатейший выбор обслуживающего персонала для собак самых разнообразных благородных пород. Вы их всех видите перед собой. Каждого из них можно назвать истинным другом зверей, специалистом своего собачьего дела, энтузиастом, так сказать, комнатного и декоративного собаководства. Все они знакомы с правилами хорошего поведения, обладают изысканными манерами и прекрасно воспитаны. Встать, охламоны!» – прошипел он, обернувшись к сидевшим на лавочке коротышкам. Все встали послушно. «Кланяйтесь, госпоже!» Все поклонились, и не знаю, кто же. «Вам остается, госпожа, остановить свой выбор на том, кто больше понравится».
1: «Дело тут не во мне», — сказала хозяйка. «Я хотела бы, чтобы няня понравилась моим очаровательным крошкам». «Ну-ка, Роланд», — обратилась она к пуделю, «покажи, миленький, кто тебе больше нравится».
0: С этими словами она сняла поводок с ошейника пуделя. Освободившись от привязи, пудель не спеша направился к коротышкам и принялся обнюхивать каждого. Подойдя к незнайке, он почему-то очень заинтересовался его ботинками. Долго обнюхивал их, после чего задрал голову, лизнул незнайку прямо в щеку и сел перед ним на пол.
1: «Ты не ошибся, Роландик?» – спросила хозяйка. «Тебе на самом деле нравится этот? Ну-ка, посмотрим, что скажет Мими».
0: Служанка нагнулась и спустила на пол маленькую собачонку. Собачонка покатилась на своих коротеньких лапках прямо к незнайке и тоже уселась у его ног. «Смотрите, и Мими выбрала этого!» – усмехнулась служанка. Незнайка присел и принялся гладить обеих собак.
1: «Скажите, голубчик, — спросила хозяйка, — вы на самом деле любите животных?»
0: «Души в них не чаю», — признался незнайка.
1: «Но в таком случае я беру вас».
0: Сотрудник конторы записал незнайкино имя, а также имя и адрес хозяйки, которую, кстати сказать, звали госпожой Миногой, после чего сказал, что незнайка должен уплатить за услуги конторы фертинг. Если же у него нет, то чтоб принес, как только получит жалование. На этом формальности были закончены, и Незнайка удалился в сопровождении обеих собак, а также

0: В Москве 10 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Явка на выборы в Госдуму России составляет 30,21%, согласно данным ЦИК на 9.33 по московскому времени. Второй день голосования начался сегодня. Также доступно онлайн-голосование для избирателей из 32 регионов. По информации платформы дистанционного голосования, онлайн на выборах голоса отдали более 3 миллионов россиян, заявлений подали более 4 миллионов. В первый день явка составила 29,75%. Напомню, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях зафиксирована высокая активность избирателей. Эти регионы участвуют в выборах Госдумы впервые. Между тем, свыше 2 400 000 человек проголосовали электронные бумажными бюллетенями на выборах в Москве. Такие данные по состоянию на 8 утра второго дня голосования сообщила председатель Мосгорсбиркома Ольга Кириллова. По ее словам, комиссия не получала жалоб о нарушении прав избирателей в столице. Вместе с тем Кириллова рассказала, что в первый день голосования в Москве из-за хакерских атак произошел технический сбой. В свою очередь, глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев заявил, что наблюдатели не фиксировали нарушений на избирательных участках Москвы. Выборы депутатов Госдумы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в Москве до 20 сентября. И более 1,5 миллиона жителей Подмосковья, то есть свыше 24%, проголосовали в первый день выборов в регионе. К 9 утра через федеральную систему ДЭК проголосовали почти 3 миллиона избирателей. Российские войска наращивают темпы наступления на всех направлениях в ходе СВО, сообщили только что в Минобороны. С начала года вооруженные силы России взяли под контроль свыше 5300 квадратных километров территории и более 220 населенных пунктов. А в сентябре под российский контроль в зоне проведения спецоперации перешло более 670 квадратов и 27 населенных пунктов. Этой ночью вооруженные силы России нанесли удары дронами по логистическим центрам и портам Украины, судам, задействованным в интересах ВСУ, а также объектам транспортной инфраструктуры. В Киевской области поражен таможенно-логистический центр Копылов Логистик Парк. По данным ведомства, его используют для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из Европы. В Одесской области под удар попала понтонная переправа через Днестр. Она использовалась для транзита военных грузов, доставляемых на Украину из Румынии, порта Измаил. В порту Черноморск целью стал морской сухогруз, доставивший грузы военного назначения. На переходе морем поражены еще два сухогруза, направлявшиеся в порт Одесса с грузами для обеспечения ВСУ. Число внешних угроз для России не уменьшается. Об этом заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. По словам главы государства, некоторые европейские лидеры открыто говорят о подготовке к войне с нашей страной, а украинцев они используют как пушечное мясо.
2: Их, этих угроз, меньше, как известно, не становится. НАТО разбухает, расширяется, уже в другие регионы мира заходит. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией. На мой взгляд, пытаются просто спасти свои падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике. Но не очень получается, не помогает. Но вместо того, чтобы остановиться, услышать своих граждан, которые на выборах дают ясно понять, что они никакой войны с Россией не хотят. Тем не менее, эти лидеры продолжают нагнетать ситуацию дальше. Используют для раздувания этой ситуации не ситуацию на Украине. Самих украинцев используют как пушечное мясо. И все свои тезисы сводят к нескольким. Один из них говорит о том, что Украина якобы защищает европейские ценности, европейскую цивилизацию, демократию.

0: Добавлю, сегодня Путин в поздравлении с Днем Оружейника выразил уверенность, что российский ОПК будет и впредь обеспечивать вооруженные силы России самым передовым оружием и техникой. Теплые выходные ожидаются в Москве. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 16-19, местами пройдут небольшие дожди, а в воскресенье будет еще теплее, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В выходные природа сыграет свою последнюю теплую партию, а на следующей неделе осень перестанет притворяться летом и постареет за считанные дни. Ну а сегодня и завтра москвичей и жителей Центральной России ждет относительно теплая и комфортная для сентября погода. Под утро на северо-западной периферии антициклона, в Москве и области переменная облачность, без осадков, минимальная температура воздуха плюс 7-10. Днем же скользнет атмосферный фронт окклюзии, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего облаков прибавится, местами может быть брызнуть слабый дождь. Правда, большинство горожан его и не заметит. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. После обеда плюс 16-19. Атмосферное давление подрастет до 751 миллиметра ртутного столба. В воскресенье характер метеоусловий аналогичный, но за счет западно-восточного переноса влажных воздушных масс атлантического происхождения будет чуть теплее. Под утро очаги тумана с ухудшением видимости до 1 километра и менее. На термометрах от 9 до 12, а днем плюс 18, плюс 21, что на 5-6 градусов выше сентябрьской нормы.
0: Как считает Тишковец, отопительный сезон в Москве может в этом году начаться позже из-за теплой осени. Примерные даты с 15 по 20 октября, заключил синоптик. Все новости на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас столица плюс 14, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 77%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди и плюс 16-18 градусов.

0: математика.
1: Доброе утро, товарищи дети, доброе утро, товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать». Пришло время олимпиадных задач по математике, поэтому в студии и в эфире Денис Николаев, это я, Данил Лукин.
2: Здравствуйте. Это я, доброе утро.
1: И Антон Низовцев, основатель и руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школ-центра педагогического мастерства. Антон Юрьевич, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Так, все, сезон же начался у нас, учебный.
2: Хватит лениться.
1: Поэтому математика, я так понимаю, будет серьезной.
3: 100%. Уже я давно жду, уже все лето я жду, когда я смогу задавать нормальные, тяжелые задачи, чтобы все вы старались.
1: Ну, радостно
2: что ж,
1: сказал я.
2: Будем стараться, постараемся.
1: 495-728-7171. Это наш телефон. Также можно писать нам на номер плюс 7-967-103-5533. Ну что, надо начинать? Есть
2: надо
1: ли кто-нибудь?
2: Начинать?
1: Надо начинать. Как говорится, задачки сами себя не решат. Карим из Москвы у нас на связи. Карим, доброе утро.
2: Доброе.
4: Доброе утро.
1: Доброе. Так, напомню, сколько тебе лет?
4: 11.
1: Прекрасно.
4: Пятый класс.
1: Пятый Супер. Класс. Шикарно. Ты математику любишь, судя по радостному голосу?
4: Да, люблю.
1: Это прекрасно. Наш человек. Антон Юрьевич.
3: Да.
1: Любит
3: задача
1: математику
3: у меня первая
1: человек.
3: Такая. Да. Раз любит математику, давайте начнем все равно с легкой задачи. Утро.
1: Разминка.
3: Все-таки. Суббота. Разминка, да. Знаешь ли ты, что такое дюжина?
4: Да, знаю. Это 12.
3: 12. Тогда вопрос к тебе такой. Если дюжина – это 12, и из пары десятков дюжин нужно вычесть дюжину десятков, сколько у нас тогда получится?
4: Еще раз можно повторить, пожалуйста?
3: Да, из пары десятков дюжин вычли дюжину десятков. Сколько дюжин получилось?
4: Сколько надо вычесть?
3: Дюжину десятков.
4: Дюжину десятков.
1: Ну давай посчитаем. Пара
4: у
1: десятков дюжин. Пара десятков дюжин. Пара десятков. Это 20 дюжин.
2: Да.
1: 240.
2: Да.
4: Да.
1: А вы вычли?
4: 240 минус 120.
1: Ну да, 120.
3: Да. Сколько дюжин получилось?
1: А, сколько дюжин получилось? В ответ в дюжинах.
4: 10.
1: 10.
3: 10 дюжин. Все правильно.
1: Ну, это была забавная, классная разминка.
2: Такая, на понимание слов, именно формулировок.
1: Хорошо.
3: Хорошо, следующее.
1: Переходим от разминки к следующему вопросу.
3: Тоже простой. Значит, задача такая. Квадрат со стороной 5 разрезали на несколько квадратов с целыми длинными сторон. Квадрат со стороной 5 разрезали на несколько квадратов с целыми длинными сторон. Вопрос, какое самое маленькое число квадратов могло получиться?
4: Я думаю, 4.
3: Почему 4?
4: С целым сторон.
2: С целыми длинными сторон, да? То есть целое
3: целыми
2: это...
4: Длинными. Да, тогда 2,5 получится.
2: Да, если на 4, то где-то будет не квадрат.
1: Я плохо геометрию на слух.
3: Ну, тут не совсем геометрия, здесь такая олимпиадная геометрия.
1: А, еще лучше. Антонович, прям поднимаете настроение.
2: Олимпиадная геометрия по математике.
1: Так, давайте вместе разбираться. Еще раз вопрос.
4: Да. Может быть, такое-то...
3: У нас квадрат со стороной 5, и разрезали его на несколько квадратов с целыми длинными сторон. Какое самое маленькое число квадратов могло получиться?
4: Площадь 25.
1: 25.
4: Периметр 20.
2: Нет, если
1: 20... сколько квадратов может быть? 25.

0: Но на с несколько. А. То есть, если его нарезали на мелкие квадраты по одному,
1: 25 штук,
0: то тогда 25, да.
2: 25 штук, да.
3: Да, получается 25.
2: Да?
1: Ну, нас запутывает просто, минимум 25? Товарищ. Ну, максимум 25, больше ты уже не порежешь.
3: А вопрос, а какое самое маленькое число квадратов могло получиться? Вот. Я так понимаю, вы вычисляете 25. Самое большое.
1: А, самое маленькое?
0: Самое маленькое число квадратов.
1: С равными
3: целыми. Самое маленькое число квадратов, и все они квадраты.
1: Да. А, сейчас скажу.
2: Можно разделить с площадью 2 на 2? Конечно. Получается... 50, ой, 50.
0: Не, по-моему, самое маленькое там будет 2 квадрата.
1: Нет.
0: А сколько? Как?
2: Нет, 5, 2 нет, квадрата не никак не будет.
3: Как квадрат разрезать на 2 квадрата?
1: Моя ставка 6.
3: Ваша ставка не играет.
1: Обидно. А меньше или больше, скажите мне?
3: Больше.
1: Больше?
3: У меня больше получилось.
1: А у меня получилось.
2: 10.
1: Ну, смотрите, да. Мы берем один 3 на 3.
0: Другой 2 на 2.
1: И 4 2 на 2. И 1, 1, 1. Получается 6. А, мы можем... Нет, подожди, если мы 4 на 4 возьмем, их больше будет. Нет.
2: 4 на 4.
1: 4 на 4 неудобно.
2: 20. Плюс 2 и 2 квадрат. 2 на 2 квадрат. 2. Получается, да. И 2 квадрата по 3.
1: Так 2 по 3-то как ты можешь? 2 по 3 не получится. Ты их не впихнешь.
2: А.
1: У нас может быть 1 квадрат 3 на 3. Вот мы его рисуем, у нас остается, получается, под ним. Мы вот нарисовали в левом верхнем углу. Квадрат 3 на 3. Под ним, получается, можем сделать 2 на 2 поставить. 2 штуки. А, вот я нашел свою ошибку. Подождите, товарищи, сейчас я скажу, сколько. Сюда единичка, 4, 7, 8, да, Антон Юрьевич? Антон Юрьевича нету. Антон Юрьевич ушел квадраты мерить. Пропал со связи, товарищ преподаватель.
2: Мы с вами только остались.
1: Ну, да? Давайте еще раз. Рисуем. Вот рисуем прям квадрат 5 на 5. Нарисовали. Ты рисуешь, да. Карим? Или у тебя в клеточку?
2: Я в мозгах решаю.
1: Ты молодец. Но лучше рисовать, конечно.
2: Ну, лучше рисовать, да.
1: А есть где у тебя на чем рисовать?
2: Так, да, есть.
0: Денис Евгеньевич нарисовал так. Квадрат клеточками. 5 на 5.
1: Берем 3 на 3. Нам надо наименьше. Если мы возьмем 4 на 4, то у нас все остальные будут только единичками. Да. Нам невыгодно. Мы берем 3 на 3.
0: Да.
1: У нас под ним, под ним остается, можно 2 разместить на 2. 2 на 2.
2: Да.
0: И еще один,
1: еще 1, 2, 2 на 2.
2: Еще один 2 на 2.
0: Сбоку, сверху.
1: И 4 единички остаются. Получается 1, 2, 3, 4, 8.
3: Да, совершенно верно.
2: 2, 3.
3: Получается 8, 4, меньше 5. Невозможно.
2: 7, да, 8. У меня тоже 8 вышло.
1: 8. Наверняка еще есть какое-нибудь математическое доказательство этому, помимо визуального.
3: Да, но оно уже гораздо сложнее будет. Угу. Доказательство того, что меньше невозможно. Я думаю, что мы не будем сегодня этим заниматься.
1: Система, так, система неравенства, уравнений и прочего. Класс, здорово, красиво. Ну, давайте, да. Давайте заключительную и все.
3: Давайте. Задача такая. Незнайка считает, что всякое число, которое делится и на 3, и на 6, обязательно делится на 18. Прав ли он? Незнайка считает,
2: да.
3: Что каждый... Объясни, пожалуйста, почему.
2: Ну, можно взять 3 раза повторить по 6. Получится 18, делится. И насколько мы бы не умножили это 3 на 6, мы все равно получим число, которое делится на 18.
0: Без остатка.
2: Да, без остатка.
3: Угу.
2: Я так считаю.
0: Есть какой-то подводный камень, Антон Юрьевич?
3: Конечно, есть какой-то, да? Подводный камень.
0: Потому что
3: это было бы верно. Это было бы верно, если бы у нас числа 3 и 6, да, которые множители числа 18, они да. Были бы так называемыми взаимно простыми числами, то есть они бы не имели общих делителей друг с другом, кроме единицы. Ну вот давайте возьмем, например, 3 и 5. Если у нас число какое-то делится и на 3, и на 5, то оно точно делится на 15. Потому что 3 и 5, они взаимно простые числа. Вот да. Делится число на 3, и делится оно на 5, значит, оно делится на их произведение, на их умножение. То есть оно делится на 15. Но 3 и 6 не являются взаимно простыми числами, потому что и 3, и 6, они оба делятся на 3. И мы можем контрпример придумать. Давайте попробуем придумать контрпример, чтобы число делилось и на 3, и на 6, но оно при этом не делилось на 18. Можем ли мы такой контрпример придумать?
1: Еще раз, делилось на 3.
0: На 3, на 6 и не делилось на 18.
1: И не делилось, да, на
2: 18. А,
3: 12
2: есть.
1: 12. 12, прекрасно, да. Все?
3: Вот. 24.
1: Да. 24 на 18 тоже делится, да. 36 уже делится.
3: 24 тоже подходит.
1: Да, 24 подходит, 36 нет. 48 подходит, кстати.
0: А да. У нас изначально вопрос какой был? Есть ли такое число, которое делится и на 3, и на 6, и на 18? Ну,
3: да, то есть правильно ли это, что если число делится и на 3, и на 6, то оно обязательно делится на 18? Ага. Нет, это неправильно.
0: Понятно.
3: Потому что 3 и 6 не подходят здесь как множители.
2: Понятно.
1: Класс. Да? Карим, спасибо тебе большое. Мы, по-моему, замечательно размялись. И всех размяли, кто нас слушает. Мы тебе отправляем в подарок книгу «Чему не учат в школе» от издательства Smart Reading. Товарищи, мы продолжаем. 495-728-7171. Кира Горторел на связи. Кир, здравствуй.
4: Здравствуйте.
1: Привет.
0: Доброе утро.
4: Я хотела вам сказать то, что в субботу я не смогу
0: звонить
4: вам, потому что у меня уроки.
0: А, шестидневка началась?
1: Все, у тебя шестидневка?
4: А воскресенье только с 9 до 10.
1: А там у тебя что?
4: Потому что у меня есть хор.
1: Ну тогда с 9 до 10 по воскресеньям будем стараться с тобой. Ну сегодня ты сейчас-то поиграешь? Сейчас можем?
4: Угу.
1: Класс.
4: Да.
0: А ну, что за хор, если не секрет?
1: Да, вот ответьте, пожалуйста, хормейстер.
4: Хоровая
1: школа.
0: Это в Орле. Правильно?
4: Да.
0: Замечательно, это хорошо очень. Есть, у меня есть один, к сожалению, уже покойный, один из моих первых учителей, Георг Александрович Струве, организатор и основатель хоровой студии в Москве. И у него есть замечательное выражение, что человек, хотя бы день певший в хоре, уже никогда не будет полностью несчастным.
1: Mm-hmm.
0: Вот. У меня эта мысль со мной по жизни идет, и я ее придерживаюсь.
1: Это
3: хорошо. Я пел в хоре и очень был счастлив, это правда, в детстве. Очень мне нравилось. Но меня заставляли ходить еще на фортепиано, и я был полностью несчастным, я вас уверяю, когда я играл на фортепиано.
0: Антон, вышли в ноль. А что вы скажете? Да, вы вышли в ноль. А что вы скажете по поводу предмета сольфеджио? Был ли он у вас?
3: Очень нравился, очень вот. Нравился, кстати.
4: Мы там еще играем на фортепиано, и у нас есть уроки сольфеджио.
0: Ну, естественно, это правильно, это все взаимодополняющие предметы, обязательно. А вот Антону Юрьевичу нравилось сольфеджио. Кира, а тебе нравится ли тебе сольфеджио? И как вам его преподают?
4: Да.
0: Это хорошо. Потому что...
1: Я никогда не пробовал сольфеджио, но я слышал, что всех пугают.
0: Всех пугают. Это зависит от методики преподавания и, собственно, от преподавателя. Потому что сольфеджио так та же самая математика, только нотами.
1: Угу.
0: Да.
3: Да, это как бы такая теория строгая. И там все работает очень логично. И да. Мне вот это нравилось. А пальцы держать, кисти правильно держать на фортепиано, это было... Страшное мучение.
0: Ну, давайте порешаем какую-нибудь задачу для Киры.
3: Давайте. Давай. А сколько Кире лет? Напомни, пожалуйста.
4: 12.
3: О, ну это все это.
1: Не пугайте нас, мы справимся.
0: Математический анализ.
3: Математический анализ сейчас пойдет. 13 лет, действительно. Значит, у нас, Кира, какой сейчас год? Напомни мне, пожалуйста.
0: Это проверка в одной и той же ветке реальности.
3: Да, это первая задача решена, все, можем вручать книгу. На самом деле нет, задача такая. На доске написано 12 четных и 2026 нечетных чисел. 12 четных и 2026 нечетных чисел. Каждому четному числу прибавили 1, а из каждого нечетного вычли 2. Вопрос, сколько четных чисел теперь на доске? Значит, еще раз, 12 четных, 2026 нечетных. Каждому четному прибавили 1, а из каждого нечетного вычли 2. Сколько четных теперь на доске?
4: Четных нет.
3: Почему?
4: Потому что четные стали нечетными.
3: Совершенно верно, потому что четные стали нечетными. А объясни нам, как вот так происходит? Почему четные стали нечетными, а новые четные не появились в данной задаче?
4: Четный плюс 1 равно нечетному. А если к нечетному прибавить 2, получится
1: отнять,
4: все равно
1: отнять, нечетное. Отнять, у нас отняли.
4: А, отнять 2. Да. Получится все равно нечетное.
1: Ну,
3: это совершенно верно, да.
1: Прекрасно. Давайте еще что-нибудь,
3: Антон. Тогда можно сложнее дать, да.
5: Давайте.
3: Значит, так. Тоже про доску, значит. Рита написала на доске несколько различных чисел и прочитала их словами. При этом она произнесла всего 8 слов. 3 раза слово 100, 2 раза слово 20, и 3 раза слово 3. А какое наибольшее количество чисел могла написать Рита? Повторяю, значит, она, Рита, девочка, написала на доске несколько разных чисел, разных, и прочитала их словами. При этом она произнесла всего 8 слов. 3 раза слово 100, 2 раза слово 20 и 3 раза слово 3. Какое наибольшее количество чисел могла написать Рита?
0: Тут есть какой-то фонетический подвох из серии «три раза слово 100 – это 300, а три раза слово 3 – это 33, нет?
3: Нет. У нас все серьезно.
1: Так, Кир, давай что-нибудь вслух поразмышляем. Есть какие-то...
3: 8 слов, 3 раза слово 100. 2 раза слово 20 и 3 раза слово 3. Почему 5? Объясни, пожалуйста.
5: Я поплыл, товарищ.
0: Денис Евгеньевич немножко уплыл.
4: Мы точно знаем, что 3 числа начинается на 100.
0: Не обязательно. 100 же может быть и внутри числа.
4: 3 раза 100 произноси.
0: Но тоже верно, да. То есть у нас в любом случае, кстати, есть число 123, правда?
4: Да.
0: Так.
5: Вопрос какой? Простите, пожалуйста.
3: Какое наибольшее количество чисел могла написать Рита, используя вот эти 8 слов?
0: Она... 100...
4: Допустим, есть число 124-125.
5: Да, Антон Юрьевич, можно еще раз, пожалуйста?
3: Еще раз задача. Значит, да. У нас Рита, девочка, написала на доске несколько разных различных чисел.
5: Так.
3: И прочитала их словами. При этом она всего произнесла 8 слов. Угу. 3 раза слово 100, 2 раза слово 20 и 3 раза слово 3. Все. Какое наибольшее число чисел она могла написать? 3
5: раза 100, 2 раза
0: 20 и 3 раза 20. 3.
5: Да. Какое самое большое может быть?
3: Какое наибольшее количество чисел она могла написать?
5: Используя эти слова?
0: Да. То есть она больше не использовала ничего. Используя эти слова. 8 слов. На доске 8 написано. Слов. У нас уже в любом случае...
5: 323.
0: Ну, мы уже первое, что набрали, это 123.
5: Ну, 323. 323. Все, товарищи, на перемену. Продолжим после перемены.

0: кажется, что сейчас более важен полюс слушающего и воспринимающего, чем говорящего.
1: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: «Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Явка избирателей по всем уровням выборов в России составила уже более 30%. Об этом заявила председатель ЦИК Алла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в регионах. Более 4 600 000 избирателей проголосовали досрочно.
2: На текущий момент по всем уровням выборов явка избирателей более 30% составила. Голосование продлится еще сегодня и завтра. Что касается досрочного голосования, тут уточненные данные. В 37 регионах, где проводилось досрочное голосование, проголосовало 263 369 наших избирателей. Это избиратели голосовали на участках, которые были образованы в очень труднодоступных или отдаленных местностях. Проголосовало 232 369, а вот на судах дальнего плавания, которые находятся в день голосования в плавании, 31 258 избирателей. На полярных станциях 121 избиратель добрались до каждого. Также на территории 12 субъектов Российской Федерации, в которых введено военное положение или средний уровень реагирования, избирательными комиссиями были приняты решения о проведении досрочного голосования. И, уточняю цифру, досрочно в этих 12 субъектах проголосовало 4 400 215 избирателей. Всего досрочно на территории Российской Федерации проголосовало 4 663 963 избирателя.
0: Голосование на выборах во всех российских субъектах идет активно, отметила Памфилова. Что касается дистанционного электронного голосования, то она напомнила, оно проходит в 33 регионах. Сбоев, которые могли бы повлиять на его ход, практически не было. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 75%, следует из данных портала. Российская армия наращивает темпы наступления на всех направлениях спецоперации, заявили сегодня в Минобороны. В сентябре под контроль российских войск перешло более 670 квадратных километров и 27 населенных пунктов, а с начала года освобождено свыше 5300 квадратных километров территории и более 220 населенных пунктов, отметили ведомстве. Группировки «Восток» и «Днепр» активно продвигаются к Запорожью, освободив 4 населенных пункта с начала сентября. Бойцы продолжают уничтожение солдат ВСУ, окруженных в Харьковской области. При этом самые интенсивные бои ведутся на подступах Краматорско-Славянской агломерации в центральном районе Доброполья. Зачистка жилых кварталов Красного Лимана и Светогорска от одиночных солдат противника также продолжается. В Сумской и Харьковской областях бойцы группировки «Север» успешно создают полосу безопасности на границе. В то же время Киев с помощью Запада проводит агрессивную информационную кампанию, пытаясь представить действия ВСУ как значительные успехи на поле боя, отметили в Минобороны. Для улучшения имиджа командование ВСУ ввело в бой наиболее подготовленные силы 3-й отдельной штурмовой бригады. Между тем, украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Сумах. Другие подробности пока не приводятся. В ряде областей Украины, в том числе в Сумской и Одесской, объявлена воздушная тревога. В московском регионе на следующей неделе сохранится температура воздуха чуть выше климатической нормы. Однако жителей ждут умеренные дожди. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, температурный фон останется стабильным с положительной аномалией в 2-3 градуса. В начале недели по ночам в столице будет около 12 тепла, днем воздух прогреется до плюс 17. Со вторника по четверг прогнозируется облачная погода с периодическими осадками, при этом дневная температура составит 15-19 градусов, отметила Макарова. К концу недели дожди ослабеют, а ночью похолодает до 5 градусов. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 16-18. В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 15, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 74%.

«Маяк». В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Баскетбольный «Локомотив Кубань» обыграл ЦСКА в матче Суперкубка Единой Лиги 90-82. Самым результативным игроком встречи стал центровой краснодарцев Ален Хаджибегович, который набрал 22 очка. У ЦСКА больше всех баллов заработал Мэлла Тримбл. Футбольный «Енисей» после отставки Сергея Ташуева не планирует спешить с назначением нового главного тренера. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Михаил Комков. По словам функционера, решение будет приниматься с учетом результатов матчей под руководством Вячеслава Молчанова. С ним во главе «Енисей» уже одержал победу над тульским «Арсеналом» 3-1. После 11 туров первенства красноярская команда идет 10-й в таблице, набрав 13 очков. Российские футбольные клубы и сборные вернутся к участию в международных турнирах в 2027 году. Так считает президент российской премьер-лиги Александр Алаев. По его словам, прогноз основан на аналитической информации и вере. В следующем году с момента отстранения наших команд пройдет уже 5 лет. Ранее стало известно, что россиян вернули в хоккей с мячом. На теннисном турнире WTA-250 в Сан-Паулу дуэт россиянки Анастасии Тихоновой и украинки Валерии Страховой переиграл пару бразильянок Виктории Луизы Барос и Ноуани Витории Леме да Силвы 6-2-7-5. За выход в финал Тихонова и Страхова поспорят с американками Анной Роджерс и Аллурой Замарипой. Хоккеист Питтсбурга Евгений Малкин надеется, что его карьера продлится еще больше года. При этом нападающий отметил, что все будет зависеть от состояния здоровья. По словам двукратного чемпиона мира, он до сих пор с энтузиазмом выходит на лед в каждой смене и на каждой тренировке. А у меня на этом пока все, не прощаюсь.
2: Ты пришел спасти нас.
3: Что, надо?
2: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
3: Есть у меня одна идейка.
4: Как Иван в сказку попал? Уже в кино. 6+.

0: хочу все знать. Математика.
1: Продолжаем эфир. Математика. Денис Николаев, Данил Лукин, Антон Низовцев и Кира Гуртарёл. И мы пытались разобраться
2: количество
1: с восьмью словами, которые, ну, которыми озвучила девочка то, что написала на доске. Да. Мы пытаемся вычислить, сколько чисел она могла записать. Максимум, да? Или сколько?
2: Наверное.
1: Или минимум.
3: У нас было всего 8 слов. Три раза слово 100, два раза слово 20 и три раза слово 3. И какое наибольшее количество чисел эта девочка могла записать, используя эти слова?
2: Ну вот мы с Денисом Евгеньевичем нашли 8, а у нас получилось 3.
1: Ну вообще 8 логично. Она просто три раза написала 100, два раза 20 и три раза 3.
3: Различные числа.
1: А, различные тогда числа. Тогда 3.
3: Нет.
1: А, 4 можно.
3: Можно так. Больше.
1: 4.
3: Можно больше. Можно больше.
1: Угу.
2: А какие же тогда?
1: Ну, давайте начнем с...
4: 123, 124, 103.
1: 124 это как, Кир? У тебя озвучено три раза слово 100. То есть, когда читала то, что написано, она говорила
4: 100. 123, 120, 103 и 3.
3: Ну, надо, давайте все числа перечислить.
1: Ну, мне кажется, 103, вот, мне кажется... 3, 100, 123, 120, считает Кира. А я, пожалуй, сейчас... Ну, смотрите, нам точно надо использовать три числа со словом 100 использовать, да. Потому что мы никак... Ну, мы можем 100, это первое, правильно?
4: 123, 120,
1: правильно. 103 и 3. 120.
3: Мы уже не можем 4 раза использовать это. Если мы используем 100, например, 123 и 103.
1: 120.
3: Все, мы использовали 3 раза число 100.
1: Лучше 120. 100, 120, 103. Это три числа. Мы отбили все сотки.
2: Угу.
1: Мы использовали один раз двадцатку и один раз тройку. Значит, дальше мы можем 20. Нет, 23, товарищи. 23, 23 и 3.
2: Получается 5 чисел. Да.
3: Да, например, так. Например, так. 5 чисел использовали. Больше невозможно сделать.
4: 103 и 3.
1: Не-не-не, подожди еще раз. 3, 23, 100, 103 и 120. Мы использовали все.
4: 123.
1: Больше не можем 123. Нам... Ты записываешь? У тебя листочек перед собой?
4: Да.
3: У нас два раза. Запиши. 120.
1: Запиши. Да нет, давайте просто проверка методом проверки. Запиши все числа, которые ты считаешь нужными. Какие у тебя еще раз? Ты говоришь 3.
4: 123, 120, 103 и 3.
1: 123, 120, 103 и 3.
4: Да.
1: Ну, у тебя получается 4 числа, а мы придумали, как 5 сделать. И...
2: Максимальное количество
1: нам
2: чисел.
1: Нам максимальное надо. Поэтому запиши рядом наш вариант. Вот мы предлагаем 3, 23, 103, 120 и 100. Твой вариант тоже хороший, но мы предлагаем просто на один больше. На одно больше число. Правильно же, да? Мы это же предлагаем.
2: Да, да,
3: да.
4: 120, 123, 103 и 3.
3: Мы, например, можно.
1: Ну, это тоже вариант другой. Ну,
2: тоже 6, 5 получилось?
1: Тоже 5, больше не 5, выжимается 5. Никак.
4: Так я и сказала 5.
1: Да, все, 5. Ты молодец. Нет, я говорю, потом мы сами запутались, тебя запутали, потом все вместе распутались и аж два варианта придумали совместно. Мы молодцы, Антон Юрьевич? Похвалите нас.
3: Молодцы все. Все,
1: спасибо.
3: Все молодцы.
1: Спасибо. Спасибо. Кир, спасибо тебе большое. Тогда давай стараться слышаться в воскресенье в первый час. Я предупрежу Яню, когда она будет принимать звонки, чтобы стараться с тобой в воскресенье в первый час пообщаться. Ну и мы тебе отправляем книжку. А давайте вот книгу «Смешарики. История культовой вселенной» от издательства «Бомбора» отправляется Кире в подарок. Мы продолжаем. 495-728-7171. Эмир из Нового Уренгоя. Эмир, здравствуй, дорогой товарищ.
5: Здравствуйте.
2: Сколько лет?
1: Сколько лет, напомни.
5: 11 лет.
2: Четвертый класс, да, тоже?
5: Нет, пятый.
1: Пятый. А мы... Ты же звонил уже, ты не первый раз. Но не часто ты дозваниваешься.
5: Нет, я первый раз.
1: А, первый, все, тогда с дебютом. Поздравляем, все прекрасно. Тогда чуть-чуть расскажи про себя. Любишь ли ты математику? Так же, как мы ее любим.
5: Математику, да. Я всю жизнь математикой занимался. Мне очень нравится. Всегда вот решаю задачи в свободное время.
1: Класс. Отлично. Мы рады. Ну, чем еще занимаешься? Помимо математики, что
5: я
1: любишь?
5: Занимаюсь карате, киокушин, занимаюсь баскетболом и автоспортом.
1: Класс. Ого, а автоспортом каким? Ралли? Картинг?
2: Картинг, наверное.
5: Норд. Ну, там картинг, машины чиню.
1: Ничего себе.
2: Это ничего не себе, ты тот вот самый это прекрасный молодой человек, который чинит старые «Жигули» и с присказками из серии «Тот самый батя».
1: По-моему, рановато все-таки. Слушай, класс, Амир, это здорово. Маленький мальчик внутри меня такой, я так же хочу.
2: Ага.
1: Но некогда.
3: Да. Ну, давай. Лет еще раз.
1: 11 лет.
3: Давайте начнем с такой задачи про семью. Значит, у нас, разглядывая семейный альбом, Ванечка нашел там фотографии своих двух бабушек и двух дедушек. Вопрос. А сколько бабушек и дедушек имели его бабушки и дедушки все вместе?
1: Ой. Так, еще раз. Эмир нашел... Нет, кто у нас
2: искал? Некий мальчик Ванечка.
1: Ванечка.
2: Нашел семейный альбом. Да. Увидел там
1: четыре... Две бабушки.
2: Два бабушки, две дедушки.
3: Бабушки, два дедушки.
1: Угу.
3: Да.
1: И сколько у каждого из них?
3: Сколько бабушек и дедушек имели его бабушки и дедушки вместе, да?
1: А это же просто.
2: Ну да.
3: Это очень просто, да.
5: Четыре бабушки. Ну, сейчас.
1: Она просто сформулировала.
5: У него 16, да? Наверное, 16 бабушек и дедушек.
2: 8 бабушек и 8 дедушек.
5: 16 всего и бабушек, да. И дедушек.
1: У их бабушек,
3: правильно.
1: И так дедушек, да.
3: У него 4,
5: так
3: у них у каждого.
5: 4 умножить на 4, да, это будет 16. С каждой линии по 4 человека.
2: Да, совершенно верно.
1: Класс.
3: Да. Давайте отлично. Еще одну задачу.
1: Угу. Ну, давайте еще, да.
3: Весь класс, в котором учатся Маша и Даша, выстроился в колонну по одному. Позади Маши стоит 16 человек, включая Дашу, а впереди Даши стоит 14 человек. Сколько ребят в классе, если между Машей и Дашей стоит 7 человек? Повторяю, весь класс, в котором учатся Маша и Даша, выстроился в колонну по одному. Позади Маши стоит 16 человек, включая Дашу, а впереди Даши стоит 14 человек. Сколько ребят в классе, если между Машей и Дашей 7 человек?
2: Я могу не считать сразу, сказать, слишком много ребят в классе. Это какой-то слишком большой класс.
1: Подождите, Маша стоит перед Дашей?
2: Да, и между ними при этом еще 7 человек.
1: Но... Перед этим, перед Машей 14 человек.
2: Да, да, то есть Маша, допустим, 15-я.
1: После Маши 16.
2: После Маши 16, включая Дашу.
1: Так зачем нам информация про Дашу? Скоро вернемся.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Там можно обустраиваться надолго.
3: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: математика.
1: Антон Юрьевич, еще раз медленно прочитайте, мы даже перебивать не будем. Условия.
2: Это как это так? Вы меня не будете перебивать?
3: Мы тут чуть не подрались.
1: Не перебивайте его, пусть прочитает Данил Викторович. Антон Юрьевич, прошу вас.
2: Весь класс, в котором учатся Маша и Даша, выстроился в колонну по одному. Угу. Позади Маши стоит 16 человек, включая Дашу, а впереди Даши стоит 14 человек.
1: Впереди Даши?
2: Сколько, ребят? Угу. Вы обещали не перебивать. Угу. Позади Маши стоит 16 человек, включая Дашу, а впереди Даши стоит 14 человек. А сколько ребят в классе, если между Машей и Дашей стоит 7 человек?
1: Вот теперь понятно. Вообще все не так, как мы с вами думали, Данил Викторович.
3: Так, и давайте.
1: Что давайте? Рисуйте, считайте, рисуйте. Я не знаю.
2: Давайте сразу, Данил Викторович. Данил Викторович, значит, сразу надеется на Денис Евгеньевич.
3: А может быть, у нас есть варианты мира?
4: Ну, смотрите. Вот, тут сказано, что 7 человек стоят между Машей и Дашей.
3: Да.
4: Один человек – это сама Даша.
3: Да.
4: Значит, за Дашей остаются 16, то есть минус 7 и минус Даша – это 8 человек будет. И то есть…
2: Правильно.
4: Вот, за Дашей 8 человек.
2: Правильно, совершенно, да.
4: Так. Это первое действие.
3: Эта семерка входит в эти 16, правильно?
4: Да.
3: Да. Вот.
2: И Даша входит.
3: И Даша входит в эти 16. Значит, угу. А Маша 15-я. Получается?
1: У меня 26 получилось.
2: Нет, Маша не 15-я. Нет, не 26.
3: Почему это Маша не 15-я? Если перед Машей стоит 14 человек, правильно?
1: Нет, после Даши, перед Дашей 14.
3: У меня
4: это
3: точка...
4: Перед Дашей всего 16 человек. Это вот, включая Дашу.
2: Дашей 14 человек.
1: Перед Дашей 14, включая Машу, получается.
2: Да, да.
1: А после Даши мы уже вычислили 8.
2: Да.
1: Ну, тут 23 тогда.
2: 23.
1: Все.
2: То есть у нас, получается, в хвосте за Дашей стоит 8, и перед Машей стоит 6.
1: Данил Викторович не понимает. Вот рисуйте еще раз. Ставьте букву М.
3: Да.
1: Ниже ставьте букву Д.
3: Да.
1: Между ними 7.
3: Между ними 7.
1: Согласны?
3: Да.
1: После, от Маши, включая Дашу вниз, да. 16.
3: Всего, да, я понял, что 8. Эти 7 в 16.
1: Ниже Даши 8 ставьте.
3: Да.
1: И выше Даши, включая Машу, 14.
3: Почему включая Машу?
1: Ну, потому что Даша стоит за Машей. А когда ты считаешь после Даши, Маша впереди.
3: А у нас же первая.
1: Маша впереди, секунду, потом
3: Антон
1: Даша.
3: Юрьевич, сейчас, секунду, Антон Юрьевич. У нас в условии задачи было сказано, что перед Машей 14 человек, верно?
1: Нет. Перед Дашей.
3: Нет. Сейчас, Антон
2: перед
3: Юрьевич.
2: Перед Дашей 14 человек.
1: Это мы вот с самого начала мы неправильно услышали, поэтому нас все путано. Скажешь 23, поверьте мне.
3: Нет, я согласен, что 23. Я хочу понять, что именно, что у меня неправильная точка отчета, что я Машу считаю как 15-ю. Да, а Маша, получается...
2: Это неправильно, да. Потому что позади Маши в условии было 16,
3: да,
2: впереди Даши.
3: А, вот,
1: Антон Юрьевич, вы когда по радио будете приходить, имена меняйте, чтобы они не созвучны были. Потому что я понимаю, что это сделано для запутывания текстовых задач, ну, решения. На радио просто мы...
2: Я с вами согласен,
1: У нас Данил Викторович просто работает в громком помещении, там литавры бьют.
3: И тарелки.
2: Просто Данил Викторович, да, слух, видимо, не абсолютный сегодня.
3: Возможно, кстати, да, вот такое бывает. Да.
1: Так, Эмир, спасибо тебе большое. Ждем твоих звонков еще. Мне кажется, нас ждет несколько лет прекрасной математической не только дружбы в эфире, поэтому обязательно звони еще, а мы тебе отправляем в подарок книгу. Чтобы такое выбрать. Ну, давайте, чему не учат в школе, от издательства Smart Reading тоже отправляется тебе. И давайте быстренько с Арсением сыграем. Какую-нибудь задачку сразу сложим.
2: Давайте.
1: Арсений, здравствуй. Дорогой друг.
5: Алло, здравствуйте.
1: Привет. Возраст, да, напомни быстро, чтобы Антон... 13. Антон Юрьевич, ну вот все, 13 лет. Тут
3: шестой
1: можно
3: класс.
1: Уже что-то такое там, 2 плюс 6, 18. Чему равен x?
2: Все уже, да. Значит, задача такая. У Эдварда простая задача совершенно. 2004 фантика, половина из них синие, четверть красные, а третья часть оставшихся зеленые. Вопрос, сколько у него зеленых? Все.
3: Четверть так, оставшихся?
1: Треть оставшихся.
2: Треть оставшихся зеленых, да.
0: А четверть от всего количества?
1: Красных.
0: Так, получается, всего 2004. Половина из них — это 1002. 1002 синих. Остается 1000... Так, от 2004 четверть — это будет 501. 501 угу. Красный фантик. И остается...
3: Еще четверть.
0: Так, всего 2004 плюс 501. 1503. Остается 500...
1: Так, один. Стоп. Все правильно ты посчитал. 501.
0: Остается 501.
3: 501.
0: И,
3: и треть.
0: Треть от... От 501, треть от 501, 3 501.
1: Правильно, 501 на 3 делится. Давай.
2: Делится, конечно, делится. Потому что 5 плюс 1,
1: 6.
2: 6 делится на 3.
0: Да, получается, ближайшее большое число, которое очень легко делится на 3. Ну, вот я взял 600, чтобы было прям вообще легко, это будет 200. И минус 99 — это 33. И 200 минус 33 — 167.
1: Круто ты как-то. Да, а как-то правильно. Что за техника? Я по-другому в голове. Ты в голове сейчас решал, да, Сень?
0: Да, в голове.
1: Подожди, ты ближайшая, которая делает.

0: еще услышимся. Мы тебе отправляем в подарок книгу «Песни летучих мышей» от издательства «Веленинки». И Антон Юрьевич Низовцев был у нас в гостях. Спасибо большое, товарищи. На перемену!
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Явка избирателей по всем уровням выборов в России составила уже более 30%. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в регионе. Досрочное голосование проводили в 37 регионах. Им воспользовались более 4 600 000 избирателей, в том числе 4 400 000 там, где введено военное положение.
3: На текущий момент по всем уровням выборов явка избирателей более 30% составила. Голосование продлится еще сегодня и завтра. Что касается досрочного голосования, тут уточненные данные. В 37 регионах, где проводилось досрочное голосование, проголосовало 263 369 наших избирателей. Это избиратели голосовали на участках, которые были образованы в очень труднодоступных или отдаленных местностях. Проголосовало 232 369, а вот на судах дальнего плавания, которые находятся в день голосования в плавании, 31 258 избирателей. На полярных станциях 121 избиратель добрались до каждого. Также на территории 12 субъектов Российской Федерации, в которых введено военное положение или средний уровень реагирования, избирательными комиссиями были приняты решения о проведении досрочного голосования. И, уточняю цифру, досрочно в этих 12 субъектах проголосовало 4 400 215 избирателей. Всего досрочно на территории Российской Федерации проголосовало 4 663 963 избирателя.
1: Голосование на выборах во всех российских субъектах идет активно, отметила Памфилова. Что касается дистанционного электронного голосования, то она напомнила, оно проходит в 33 регионах. Сбоев, которые могли бы повлиять на его ход, практически не было. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 75%, следует из данных портала. У России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. Она готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. Однако европейские лидеры постоянно говорят о подготовке к войне с Россией. Об этом заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Он обратил внимание на европейские учения в Балтике по отработке захвата гражданских судов. Президент заверил, что Россия готова отвечать на захваты своих судов и призвал Запад жить дружно.
4: Сказал уже и о некоторых европейских лидерах, чтобы обосновать свою позицию и непомерные траты на войну на Украине, используйте все, что угодно. Ну, в частности, один из основных тезисов – это угроза якобы со стороны России. Хочу еще раз сказать, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. Оснований у нас для этого просто нет никаких. Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями. Тем не менее, мы обратили внимание и на то, что вот сейчас только что прошли учения очередные в Балтийском море. Цель в том числе отработка захвата гражданских судов. Ну, это нормально. Все время говорят о защите международного права, о соблюдении норм международного права, а готовятся к захвату гражданских судов. При этом те же самые люди проявляют так называемую озабоченность и осуждают все, что происходит в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. А сами-то что делают? К чему готовятся? Так и хочется им сказать, давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать. Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным, по-другому не будет.
1: Путин также назвал безусловным приоритетом укрепления ядерной триады России. Уровень современных вооружений в РВСН он оценил в 92%. Российская армия наращивает темпы наступления на всех направлениях спецоперации, заявили в Минобороны. В сентябре под контроль российских войск перешло более 670 квадратных километров и 27 населенных пунктов. С начала года было занято

0: свыше 5300 квадратных километров территории и более 220 населенных пунктов. Группировки «Восток» и «Днепр» активно продвигаются к Запорожью. С начала сентября они взяли 4 населенных пункта. Бойцы продолжают уничтожение солдат ВСУ, окруженных в Харьковской области. При этом наиболее интенсивные бои ведутся на подступах Краматорско-Славянской агломерации и в центральном районе Доброполья. Зачистка жилых кварталов Красного Лимана и Светогорска от одиночных солдат противника также продолжается в Сумской и Харьковской областях. Бойцы группировки «Север» успешно создают полосу безопасности на границе. В то же время Киев с помощью Запада проводит агрессивную информационную кампанию, пытаясь представить действия ВСУ как значительные успехи на поле боя, отметили ведомстве. Для улучшения имиджа командование ВСУ ввело в бой самые подготовленные силы 3-й отдельной штурмовой бригады. Спецборт МЧС России Ил-76 вернулся из Сербии после завершения миссии по тушению лесных пожаров. Самолет приземлился в аэропорту Жуковский. Российские спасатели работали на самых сложных участках. Тушение проходило при температуре выше плюс 40 градусов, в сильном задымлении и ограниченной видимости. За время работы экипаж выполнил 65 вылетов и сбросил на очаги возгорания 2730 тонн воды. 17 сентября россиян, помогавших тушить природные пожары в Сербии, наградили золотыми плакетами и медалями. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди до плюс 18 градусов. В Москве облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до 19 тепла. Сейчас в городе плюс 15, давление 751 миллиметр.

Хотя от меня хвалю. За денежки продаю.

0: все знать. Обществознание.
1: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, рубрика «Обществознание». В студии, напомню, Денис Николаев, Данил Лукин, и к нам в гости пришла Елена Титова, пиар-директор издательства «Самокат», историк, политолог. Елена, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: И у нас вопрос кажется простым сначала, а потом ты начинаешь задумываться и понимаешь, что вообще непростой вопрос, потому что ни письменных свидетельств, ни... Естественно, живых свидетелей точно нет. А вопрос такой, как возникло государство? Мы же живем в мире государств, и живем уже давно человечество. Мы знаем про там, и Древний Рим государство, и это, но явно же возникло он даже задолго до того, как там Вавилонская империя появилась, там китайские первые государства, первые императоры пришли. Все сильно раньше явно появилось.
2: И была ли цивилизация майя государством, например?
1: Ну, это, мне кажется, мы сегодня не успеем. Про майя надо отдельно,
2: хотя бы, да.
1: Но вот я имею в виду, ну, вот хотя бы
2: основные
1: где-то туда.
2: Основные базовые
1: вот...
2: вещи.
1: Когда? Вот где та скрижаль, на которой написано «Сегодня образовано первое государство 10 тысяч лет до Рождества Христова». Именно так и написано причем.
2: По-русски.
1: Да.
3: Нет такого документа. Это как отвечать на известный вопрос, есть ли жизнь на Марсе или нет ли жизни на Марсе. Науке об этом неизвестно. Над вопросом, когда же возникло, а самое главное, почему возникло первое государство, думает человечество, наверное, примерно с тех пор, как оно возникло. Uh-huh. Где мы можем сказать с умеренной точностью, когда, в общем, наверное, тоже, если то, что нашли археологи, и есть то самое первое государство, которое возникло. Но почему? Это большой-пребольшой вопрос. Ну, в общем, первое государство – это территория древней Месопотамии. Сейчас это государство, которое мы называем Ираком. И это даже условно не государство в нашем представлении. Это что-то большое, с большой территорией, много-много людей. Нет, это первые города-государства. Но самые настоящие города-государства, в которых действительно была армия, в которых были стены, в которых были храмы, в которых были люди, в которых, очевидно, были свои законы жития. Это было давным-давным-давным-давным-давным-давно, ну, скажем, 3500 лет до нашей эры, условно, вот, ну, 4000-летие, да, uh-huh. до нашей эры, вот тогда возникли первые государства. Это чуточку раньше, чем Древний Египет. Но люди к этому моменту шли, не намеренно, конечно, совершенно не специально, тысячелетиями, в прямом смысле этого слова. Ну, вот вы представьте себе, вот вы человек свободный, да, живете вы, не знаю, в лесу, в племени в каком-нибудь. Ну почему вам нужно, чтобы вашим племенем кто-то управлял?
1: Непонятно.
3: Ну вот...
1: Сначала, ну вот кажется, ты живешь себе там спокойно в лесу, у вас там небольшая община, человек 100 даже максимум. Нет, это уже большая, это почти город.
3: Каких-нибудь там 15, 20, 30, да, вот такое маленькое.
1: Все нормально, все, вы все добываете, все делаете, все, что нужно. Немножко даже там приторговываете. Даже вряд ли
2: если
1: торгуете.
2: Есть
1: не, вряд ли. Просто живете.
3: Ну, давайте посмотрим глобально, да. Вот когда давайте начнем наш разговор от момента, когда появился человек разумный, то есть Homo sapiens. Он появился, ну, скажем, 200 тысяч лет назад. Ну, какие-то ученые скажут больше, какие-то меньше, это все спорно, не
1: все
3: будем
1: равно
3: уходить.
1: Очень,
3: да,
1: очень
3: давно.
1: То есть 200, по сравнению с 5000 лет государственности как концепции...
3: Ни о чем.
1: Ни о чем, да.
3: Угу. Итак, 200-300 тысяч лет назад человек становится разумным. Он не сидит на месте, он постоянно передвигается. И вообще, ну вот, если объяснять вам, дорогие товарищи дети, представьте себе, что вы сидите дома, и вы хотите есть. Что вы делаете? Представьте себе ребенком, пожалуйста, дорогие товарищи ведущие, что вы сделаете, если вы хотите есть? Куда вы пойдете?
2: В холодильник. Холодильник, да.
3: Правильно. Вы откроете холодильник и возьмете оттуда еду. Что будет, если в холодильнике еда кончилась?
1: Ну, посмотрим, в шкаф залезем, может, что-то попробуем там найти.
3: То есть будете вокруг искать, так?
1: Да.
3: Вообще
2: какие-то
3: все кончилось.
2: Полуфабрикаты. Макароны тоже кончились, да?
3: Все кончилось, да. Что делать?
1: Мам! Ну, звать на помощь.
3: Да. Нет, нет, никого не позвать.
2: Некого звать и некуда звать.
1: Но
2: выйти,
1: добывать.
2: Да, добывать.
3: Добывать. Вы где будете добывать? В рамках своей квартиры?
1: Ну, в квартире уже ничего нет, значит,
3: так.
1: Надо выходить в магазин.
3: То есть вы начинаете передвигаться.
1: Да.
3: Вот сейчас вы примерно описали схему жизни первобытных людей, которые использовали нашу большую прекрасную планету как такой огромный холодильник. Вот они приходили к этому условному холодильнику.
2: Опустошали эту полку и шли к другой полке холодильника.
3: Совершенно верно. Это и было кочевой жизнью, да, потому что они действительно выедали что-то на одном месте. Они выедали ягодки, они выедали травки, они грабили пчелок, они убивали, ну, кто попадался, того и убивали.
1: Ну,
3: от мамонтов,
1: мелких
3: до хорьков.
1: Да.
3: Ну, не, почему мелких? Они крупных убивали. Охотники все-таки были довольно давно, они рыбку ловили, да. Ну, вот все кончилось. Все ягодки, корешки съели.
1: Все разбежались.
3: Разбежались, да. Что делать? Мы переходим в другое место. И вот так они переходили сотни тысяч лет. И тут вопрос. А государство, это же не кочевое племя, да?
1: Получается, логика какая? Когда произошла та самая революция, как называется, неолитическая, насколько я помню, да? Когда появились орудия труда первые, оседлое земледелие, осели, короче говоря. Вот.
3: Они осели, да.
1: Осели, да. Нет. Когда стало понятно, что можно, оказывается, не просто искать в поисках корешков и прочего, можно целенаправленно это выращивать. Вот, это же называется революцией тогда, одной из.
3: Можно и так сказать. Вообще, они всякие инструменты начали делать задолго
1: да,
3: до.
1: Нет, инструменты раньше, да? я ошибся, да, потому что сначала инструменты, потом уже, когда инструменты были, появилась идея, что сидеть на месте и выращивать, потому что растет хорошо, почему нет, и появились уже первые поселения, получается.
3: Но главный-то вопрос, а почему? Почему они стали выращивать? А зачем им это надо было? Они вот ходили себе, собирали свои корешки, ягодки.
1: Потому что как-то плохо, наверное, стало с едой.
3: Так холодильник-то сломался.
2: Земля перестала выращивать, не перестала выращивать.
1: В общем, в холодильник перестали сломался. Приносить продукты.
3: Нет, он правда сломался. Когда холодильник ломается, тогда в нем становится тепло, все продукты портятся.
1: Потепление.
3: Они... Да,
1: цикл
3: совершенно
1: потепления
3: верно.
1: Пришел.
3: Вот случилось вот это потепление, причем оно было такими волнами. Мы понимаем, что колыбель человечества, условно мы сейчас говорим про Африку, да, про вот эту колыбель человечества, те люди, которые потом перешли в Междуречье и в долине рек Тигр и Евфрат, все-таки они осели и начали организовывать свое первое государство. Но до этого им нужно было туда дойти. А зачем они вообще туда доходили? Пришли они туда задолго до самого главного вот этого потепления, которое было 6 тысяч лет назад. Они пришли туда для того, чтобы найти новые места с пропитанием. Там, где был лес, там, где было поле, там, где были животные, там, где была рыба, там, где была, как выяснилось позже, вот эта самая плодородная земля. И люди постепенно начинают собирать вот эти дикие злаки. Казалось бы, при чем здесь государство? Оно точно при чем. А в какой-то момент они понимают, что злакам можно помочь вырасти. Ого! Здорово! Не нужно никуда ходить. Мы сами себе все сделаем. Угу. Вот они делают раз, они делают два, но они все равно продолжают кочевать. Но только в какой-то момент, когда они поняли, что им легче жить на то, что они вырастили и дополнительно убили на охоте, в этот момент они начинают приходить к оседлому образу жизни. И вот сейчас мы с вами разобрали удивительную штуку о том, как люди от присваивающего хозяйства, потому что когда вы берете что-то из холодильника, вы же присваиваете себе еду, они перешли к производящему хозяйству, то есть они стали мамой, которая угу. приготовила котлеты и положила в ваш холодильник.
1: Угу. Хорошо.
3: Положила. Они стали, наконец, делать для себя что-то сами. И вот когда они стали для себя что-то делать, они начинают делать то, что у каждого лучше получается. Раньше кого послали на охоту, тот и идет. Здесь...
1: Специализация началась?
3: Специализация, разделение труда. Мы называем это вот этими сложными словами разделение труда. Ну, понятно, что у кого-то лучше получается ловить оленя, у кого-то лучше получается высаживать зерна и собирать, и готовить.
1: А у кого-то лучше получается отбирать.
3: А у кого-то лучше получается отбирать. И вот это абсолютно точное замечание. Потому что если у кого-то есть что-то, то, возможно, это что-то, даже если не лишнее, его можно отнять. Еще в свой кочевой период племена начинают торговать, обмениваться. Ну, когда-то они поссорятся, когда встретятся, когда-то невестами поменяются. Нужно ведь как-то вот свежая кровь, да. А тут, когда они на одном месте, тут уже не убежать, нужно как-то защищаться, и вот появляются стены, да, появляются какие-то укрепленные города.
1: И главное, появляется специализация охранников, назовем это.
3: Это так. Намного позже. Вот города первые, ну, условно укрепленные поселения, это где-то 1010 лет назад, а первое государство по-прежнему, намного позже, много тысяч лет прошло. И вот эти первые государства, они действительно появились на территории Ирака, как я уже сказала, на территории древней Месопотамии, и назывались самые первые города-государства Ур, Урук и Лагаш. И жили там загадочные шумеры, которые придумали столько всего. Ребята, вы себе просто не представляете. Обязательно почитайте про шумеров. Они придумали колесо. Они придумали письменность. У них возникло самое первое на свете государство. Фактически они придумали систему ирригации. Это как раз такое устройство полива этих самых
2: полей.
3: Диких, да, полей, диких злаков, для того, чтобы они хорошо росли. Конечно, позже система ирригации появилась и в Древнем Египте, но все-таки как же это интересно, как на одной такой маленькой-маленькой территории люди придумывали огромное количество вещей. Вот это как мы с вашими родителями сейчас живем. За мое время жизни появились видеомагнитофоны, смартфоны, интернет. Вот примерно так действовали шумеры, но с оговорочкой 4-5 тысяч лет назад.
1: Ну, они, конечно, создали.
3: Да, и самое главное, непонятно, откуда они пришли и куда они делись. Потому что если на ускоренное, на перемотку поставить то, что происходило в Месопотамии, там довольно интересная история, будто туда постоянно кто-то прибегал, часть оставалась, часть убегала, постоянно приходили другие племена, завоевывали.
1: Но у них там даже не то, что плавильный котел, у них там просто вечно кипящая скороварка под давлением.
3: Но обратите внимание, не заканчивается вот это
1: преемственность. Я читал, изучал вот и футурологов, современных философов, которые про это все размышляют, они говорят, что это будет всегда. Ну, то есть пока будет...
2: Пока эта территория вообще есть,
1: пока,
2: да, там
1: пока есть
2: люди.
1: Территория, пока есть, что это земля, что это человечество, вот этот перекресток, он всегда будет источником напряжения, потому что там какой-то вот пульс постоянно, все приходят, меняют, потому что даже сейчас вот эта смена на национальности и нации, которая там появилась, то есть они, да, там те же иранцы ведут от персов, хотя они тоже уже не совсем персы, но они все ведут себя, они стали иранцами, потом они станут еще кем-то, что-то опять поменяется. Ну, в глобальных не на нашей истории, понятно, мы внутри процесса, мы не сможем это никогда видеть, но потом, то есть через там тысячу лет будут сидеть тоже в какой-нибудь студии люди, общаться и вспоминать вот что там, вот тысячу лет назад на территории Месопотамии, древние-древние, вот были там Иран, Ирак, вот это все, и там тоже опять кипели какие-то страсти. Ну вот, то есть, потому что там, ну, слишком хорошая земля, ну как бы, плюс накопленные противоречия.
2: А насколько вот можете ли вы сказать, насколько там сейчас действительно слишком хорошая земля? Кроме вот понятно, что есть противоречия.
1: Ну, реки есть.
2: Реки есть, то есть это не прям пустыня.
3: Ну, климат ведь изменился за последнее время. Даже с тех пор, о которых мы с вами говорим, да, изначально люди, которые перешли туда по перешейку из Африки, они шли за стадами.
2: То есть это была зеленая зона,
3: да,
2: абсолютно,
3: да,
2: зеленая.
3: Абсолютно зеленая зона, и она питалась от этих двух чудесных рек, от Тигра и Евфрата, поэтому она называется Междуречье,
2: да,
3: потому что между двумя реками. И эти реки разливались и давали...
2: плодородие земли.
3: Да, они давали земле возможность рожать несколько урожаев в год. Вот это очень важно. Позже житницей древнего мира все-таки стал Египет с его разливами.
2: Который тогда тоже был зеленый, плюс-минус.
3: Который тогда тоже был зеленый. Сейчас он уже не так зелен, не так бодр. Да.
1: Но все может вернуться.
2: Может, да.
1: Когда географически изучаешь, тоже все... То жарко,
2: поворот
1: то
2: полюсов.
1: Холодно. Нет, не поворот полюсов, просто вот эти волны оледенения. Там все связано с солнечной активностью. Там много факторов,
2: что-то
1: с магнитным полем.
2: Стало теплее.
1: Наоборот, стало теплее, что-то растаяло, стала влажность, отступили ледники, пришли ледники. И это все влияет на историю человечества. Нам даже сейчас кажется, что мы такие уже классные, у нас столько всего придумано.
2: Такие,
1: на самом деле
2: оседлые.
1: На нас все продолжает влиять глобальная погода. Мы на нее тоже
2: климат,
1: влияем,
2: да.
1: Климат, но это все влияет. Даже сейчас на погоду посмотришь и понимаешь, что она за 10 лет поменялась.
3: Она очень сильно поменялась. А, в общем, именно изменения погоды, они привели к формированию государства. Потому что та прекрасная житница человека, в которой он бегал и пользовался ею, как, ну, Африка, это, наверное, была такая территория, где стояло очень-очень много холодильников, каждому из которых преподали...
2: Был неограниченный доступ.
3: Люди, да, был неограниченный доступ. Где-то они там поели, пошли еще в другое место поели, и вдруг она начинает высыхать. Представляете себе, в Африке не было пустыни Сахары.
1: Uh-huh.
3: Пустыня Сахара как раз и появилась вот в тот самый момент, который стал поворотным в итоге для начала формирования государств. Потому что огромное количество людей были вынуждены покидать те территории, на которых раньше они кормились и успешно жили. Те территории, которые становились неплодородными, они засыхали. И люди начинали переходить в том числе и в великолепную долину Нила, где появилось одно из самых древних удивительное государство, это Древний Египет.
1: Угу. Да, это следующий классный.
3: И да, и в следующий раз мы с вами поговорим про древние государства, и я думаю, что можно сейчас спросить у ведущих.
1: Давайте.
3: Представим себе, ну, учитывая, что сейчас выборы, они продолжаются, я надеюсь, что все слушатели, которые достигли 18-летнего возраста, обязательно придут и проголосуют. На днях 15 сентября в мире мы отмечали Всемирный день демократии.
1: Угу. Есть такое.
3: А где у нас появилась демократия, дорогие друзья?
1: В Греции.
3: Совершенно верно.
1: Но в древней.
3: В древней Греции, в которой все есть, действительно была демократия. Была она в замечательном полисе, который назывался Афины. И афиняне некоторых своих сограждан имели... наглость называть идиотами. Как думаете, почему?
1: Данил Викторович, переадресую этот вопрос вам.
3: Кто же были идиоты для древних афинян?
1: Это слово, да, греческое. Я еще раз, на всякий пожарный, те, кто случайно услышал, сейчас включил.
2: Никто
1: мы
2: не
1: говорим
2: ругается,
1: про греческое,
2: да,
1: слово, а не про современную трактовку. А то у нас бывает иногда, нас неправильно понимают. А, ну, если мы говорим про демократию, ну, давайте логический мозг включаем. Так как мы говорим про демократию, про выборы, ну, наверное, это товарищи,
2: как-то
1: которые
2: связано, да,
1: не исполняли свои обязанности граждан.
3: Совершенно верно. Они не хотели принимать участие в жизни полиса, даже в театр не ходили. И вот этих инертных, неактивных граждан афиняне называли идиотами. Дорогие друзья, делаем выводы. А позже уже это название стало
2: в
3: обозначать...
2: медицину ушло,
3: да,
2: и в диагноз превратилось. Да.
3: Сейчас
1: это
3: действительно диагноз.
1: Как многое происходит со словами, ну, из греческого, а потом из
2: латыни.
1: Латыни, чуть не сказал римского. Кстати, оказывается, Ур до сих пор существует. Ну, на его месте, точнее, располагается другой город, называется Тель-эль-Мукайяр в Ираке. А вот про Лагаж пока не могу найти, но вроде как есть. И Урук пока не найду.
3: Ур, Урук и Лагаж. Кстати, если кто-то заинтересовался тем, как жили люди в это время, я очень рекомендую нашим дорогим товарищам детям прочитать песни о Гильгамеше, которая как раз и рассказывает о жизни древних шумеров и рассказывает об одном из самых великих царей, которого, как вы понимаете, звали Гильгамеш.
1: Неожиданно.
3: Да, он был, конечно, не просто человеком, он был полубогом, но имел вполне себе человеческий и не всегда хороший характер. Вот про его приключения, про то, как он искал цветок бессмертия, про то, как он управлял своим народом и как народ к нему относился, об этом можно прочитать в песне о Гильгамеше, которая вышла в издательстве «Самокат», адаптированная для детей. Кстати, эта книжка появилась в доступе всех читателей только, ну, буквально каких-нибудь там 100 с небольшим лет назад.
1: Mm-hmm.
3: Да, потому что ее не так давно нашли на территории этого самого, как вы понимаете, Ирака.
1: А, то есть ее нашли и смогли перевести?
2: Расшифровать,
3: да,
2: и перевести, да, не просто перевести.
3: Ну, это вообще была, да, целая история. Ее нашли на глиняных табличках, которые хранились в городе Ниневе, и которые принадлежали одному удивительному царю, о котором мы обязательно, наверное, поговорим позже, который действительно при своем дворце держал фактически одно из первых древних издательств. У него были специальные переводчики, специальные писцы. И вот этот удивительный древний эпос, шумерский, Берский, который родился на территории современного Ирака, он был в этой библиотеке в городе Ниневе. Он был найден, он был переведен учеными из Британского музея.
1: Ну, мы, кстати, про делали несколько лет назад, мы говорили про эпос и про Гильгамеша чуть-чуть, поэтому можете на медиаплатформе «Смотрим» поискать наш эфир про шумеров. Но вообще, мне кажется, можно сделать целый цикл про них. Еще раз, ну, 2-3 передачки разобрать посильнее, потому что, ну, мне кажется, многое уже историки накопали интересной информации, раскопки же там все, и, опять же, природа благоволит сохранению. Товарищи, еще раз к взрослым обращаемся, не забудьте сходить на выборы, раз мы про государство говорим. И до новых встреч. Мы говорим Елене Титовой, пиар-директор издательства «Самокат», историку, политологу. Елена, спасибо большое. Услышимся, увидимся. И вот книга
2: «Как я стал государством».
1: «Как я стал государством», которую Лена Титова написала.
2: Спасибо.
4: В Москве 11:30.
5: Новостями в студии Лора Стадницкая. Голосование на второй день выборов проходит оживленно. Участки во всех субъектах федерации были открыты своевременно. Об этом заявила глава ЦИКа Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии. Она отметила, что 14 избирательных участков в Луганской Народной Республике работают исключительно на резервном энергоснабжении.
6: Голосование идет довольно оживленно. Во всех 89 субъектах Российской Федерации участки были открыты своевременно, и своевременно они все приступили к работе. В Луганской Народной Республике в 5 муниципальных округах 14 участков функционируют исключительно на резервном электроснабжении. И хорошо, что мы все предусмотрели, поэтому никаких сбоев нет.
5: По словам Памфиловой, явка избирателей по всем уровням выборов составила уже более 30%. Досрочное голосование проводили в 37 регионах. Им воспользовались более 4 600 000 избирателей, в том числе 4 400 000 там, где введено военное положение. И вот только что Памфилова добавила, что всю ночь непрерывно московская система дистанционного электронного голосования подвергалась атаке. Масштабная попытка атаки продолжается, но ситуация под полным контролем. Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам и портам Украины, судам, задействованным в интересах ВСУ, а также объектам транспортной инфраструктуры, сообщили Минобороны. В Киевской области поражен таможенно-логистический центр Копылов Логистик Парк в населенном пункте Копылов в 40 километрах западнее Киева. По данным ведомства, его используют для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. В Одесской области под удар попала понтонная переправа через Днестр. Она использовалась для транзита военных грузов, доставляемых на Украину из Румынии, порта Измаил. В порту Черноморск целью стал морской сухогруз, доставивший грузы военного назначения. На переходе морем поражены еще 2 сухогруза, направлявшихся в порт Одесса с грузами для обеспечения ВСУ. Между тем, дежурные силы ПВО в течение ночи уничтожили 344 беспилотника над 16 регионами России, а также над акваторией Черного моря. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине средств модернизации ПВО на 2 680 000 000 долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. Все расходы будут покрыты из средств европейских партнеров и в рамках американской программы по иностранному военному финансированию. Уточняется, что последнее будет защищено как американский взнос в фонд восстановления Украины. По данным Госдепа, Киев запросил радары, самоходные пусковые установки, ракеты и системы ПВО с лазерным наведением. Добавлю, что российская сторона не раз заявляла, продолжение поставок вооружений Украины препятствует мирному регулированию и напрямую втягивает страны НАТО в конфликт. Дональд Трамп заключил соглашение с Данией и Гренландией, предоставляющее Вашингтону постоянные военные права на Арктическом острове. Постоянный контроль над безопасностью и всеми другими потребностями Гренландии полностью решает все наши многочисленные американские озабоченности. Это не будет стоить Соединенным Штатам ничего, написал президент США на своей странице в соцсети True Social. По его словам, теперь ни один противник Соединенных Штатов никогда не сможет иметь базу в Гренландии и размещать свой военный военный контингент. Помимо этого, соглашение запрещает делать чувствительные инвестиции в Гренландии без письменного одобрения Вашингтона. В свою очередь, офис премьера Дании Мэтта Фредриксон информировал, что подписание соглашения запланировано на следующую неделю. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
5: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 16-18 градусов. В Москве также облачно с прояснениями погода, без существенных осадков и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 15, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 73%.

Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Трансферы футболистов Алексея Батракова, Мирлинда Даку и Кристиана были главными за лето в чемпионате. Так считает президент РПЛ Александр Алаев. Функционер, подводя итоги трансферного окна, так высказался на тему текущей ситуации. Цитата. «Скажу откровенно, всегда хочется большего, но опять же, возвращаясь к нашему штату, ситуация тяжелая. И не только со стороны финансов. Речь не про платежи и условия. Тяжело привозить футболистов. То, что делают клубы, просто уважение». Конец цитаты. Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о планах клуба на время международной паузы. Команда ушла в мини-отпуск на 4 дня и 22 сентября отправится на 10-дневный сбор в Турцию. Планируется 2 контрольных матча с иранскими клубами и дополнительный еще один с другой командой уже после возвращения в Россию. Спустя 9 туров премьер-лиги «Ахмат» с 10 очками замыкает первую десятку турнирной таблицы. Теннисистка Людмила Самсонова уступила американке Пейтон Стирнс в полуфинале пятисотников в Гвадалахаре 6-7-2-6. Спортсменки провели на корте 2 часа 8 минут. Российский боец UFC Арман Сарукян и бразилец Маурисио Руфи устроили потасовку во время финальной битвы взглядов перед поединком. Короткую стычку быстро пресекли сотрудники безопасности. Бой в рамках турнира UFC 331 пройдет в Лос-Анджелесе 19 сентября. Сарукяну 29 лет, в смешанных единоборствах он одержал 23 победы и потерпел 3 поражения. Третий этап юниорского гран-при России по фигурному катанию вновь перенесли. По новой информации, соревнования пройдут с 12 по 14 октября в Москве. При этом взрослый этап состоится, как и планировалось, с 16 по 19 октября в Казани. А у меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.

0: русский язык.
1: Товарищи дети, товарищи взрослые. Дарья Ильичева у нас на связи, преподаватель русского языка в онлайн-школе Фоксфорд. Дарья, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Добрый день.
1: Да, в студии Денис Николаев, Данил Лукин. И у нас вопрос. Причастие, даже не вопрос, а тема нашей встречи. Причастие как часть речи. Думая, размышляя об этом вопросе, мы поняли, что надо пригласить Дарью Ильичеву.
3: Да, ну, кстати, думая и размышляя, это не причастие, это деепричастие.
1: Вот.
3: И они точно
1: я почему-то их перепутал, я же знаю, конечно же, думая и делая, я подумал, что у нас деепричастие как часть речи. Тема. А у нас причастие.
2: Ну так давайте разбирать, если даже мы об этом запутались
1: что делаю я? Думаю. Нет,
3: давайте депричастие. Разбираться.
1: Да. Думающий.
3: А,
1: это причастие.
3: У нас даже тема называется «Причастие как часть речи». А знали ли вы, что вообще-то не все ученые признают за причастиями, да и за деепричастиями тоже, право называться частью речи? Некоторые считают, что это такая форма глагола. И это не случайно, потому что и что причастие, что деепричастие – это глагольные родственнички, я их так называю. У них очень много глагольного и в значении, и в морфологии, и где только не. Они просто похожи на глаголы. И, например, в английском языке, я когда беседую со своими коллегами, которые обучают английскому языку, мы сходимся на том, что вот у нас в языке категория причастия, категория деепричастия, категория глагол – это отдельные категории. А в английском это все вот архивировано
2: форма
3: в глагол
2: глагола,
3: и
2: да.
3: Многочисленные их времена.
2: Так, замечательно. Но
3: ведь... Как же нам понять, что перед нами причастие?
2: Да.
3: Они очень похожи на прилагательные. И первым делом надо разобраться, как разграничить, где причастие, где прилагательное. И вот через эту связь с глаголом мы ответ как раз и найдем. Есть прилагательное «зеленый». Самое простое, самое стандартное. Вот как вы считаете, в этом признаке, а прилагательное у нас фиксирует признаки предметов, есть ли какая-то динамика?
2: Нет. Он постоянно Нет. зеленый.
3: Он постоянно зеленый. Ну, зеленый и зеленый. А причастия хитрее. Они сочетают свойства прилагательного, передавать признак, отвечать на вопрос, каким является объект, и свойства глагола. Добавлять действие, динамику. Поэтому причастие – это, например, зеленеющий или зеленевший. Мы еще время здесь можем покрутить.
2: Или позеленевший, да, допустим?
3: Позеленевший, да, да. На самом деле причастие следует разбить на 4 группы, так по ним проще ориентироваться. И сейчас наши слушатели, которые еще учатся в школе, возможно, за голову схватятся. Господи, еще и нужно делить часть речи на какие-то опять разряды, подгруппы, подкатегории. Но на самом деле это не усложнение. Это поможет понять все многообразие причастий и поможет понять то, что они нам способны дать. Поможет понять, как они украшают нашу речь. Во-первых, у причастия есть время, как мы с вами уже сказали. Это прошедшее и настоящее. Но тут как будто бы чего-то не хватает, как будто бы времен в русском языке больше.
2: Ну вот я сейчас даже попробовал с тем же зеленым, зеленеющим или будущим зеленеть, мы же не можем так сказать.
3: Не можем.
2: Да, то есть вот этого вот будущего времени...
1: В причастии нет.
2: Нет.
3: Да, у причастия нет будущего.
2: Хорошо звучит.
3: Да. На самом деле будущее время у причастий, его можно на базе некоторых причастий попробовать образовать. Это будет смотреться, во-первых, ну так, диковато. Это будет выглядеть как ошибка. И если где они существуют, то это в разговорном пласте языка. Может быть, в каких-то просторечиях, но то, что они в языке не возникают, и мы повсеместно их не используем, означает, что как бы и надобности в них нет.
1: А какой-нибудь прилетающий завтра? Или вот тут и просто прилетающий кажется, что непонятно. Он может быть и сейчас, надо определение, когда прилетающий.
3: Да. Вот, прилетающий сейчас. Это вполне, мы можем признать, что это причастие настоящего времени. Аспект завтра – это тот аспект, который вносит слово «завтра». При этом, ну вот, какой-то будущий делать, мы действительно вот по модели будущий делать, я специально говорю максимально, подчеркивая некорректность того, что происходит, такое причастие мы с вами создать не можем. И тоже важно, нет каждого глагола причастия.
1: Сейчас, простите, я придумал пример, который неправильный с точки зрения русского языка, но который, кажется, может быстро объяснить, что такое было причастие. Сварющаяся картошка. Ну, то есть, если бы это слово существовало,
2: когда
1: оно бы...
2: она сварится.
1: Так нет, вот, скорее всего, если бы это было в нашем языке, да, то, скорее всего, мы четко понимали, как... Ну, я вам говорил бы, мне нужна сварящаяся картошка. Там,
2: да, что она когда-то сварится.
1: И мы бы знали, когда. Мы бы четко поняли, там, завтра.
2: Как будто бы, Дарья, подтвердите или нет, как будто бы что-то подобное вот с причастием в будущем времени, да, есть в английском языке. Это так или у меня в голове каша?
3: Я буду очень неуверенно отвечать по поводу английского языка, но вообще-то да, у них есть и вот эти и continuous, и perfect, и то, что будет происходить в будущем, и обязательно
2: и
3: обозначает
2: знаем,
3: завершенный
2: да,
3: процесс.
2: Да. Что-то типа будущее в прошедшем или прошедшее в будущем, вот,
3: да,
2: вот такие завороты. А еще у меня такой вопрос. Правильно ли у меня в голове, как только мы об этом обо всем заговорили, возникла такая формулировка, как отглагольные прилагательные?
3: Ой, как сейчас сердечко ёкнуло у наших ребят. Конечно, есть такая категория, как отглагольные прилагательные, и это фантастическая вещь. Ее начинают изучать, вспоминать, когда доходят до темы одна и две энки. Давайте на простом, банальнейшем примере.
2: Стеклянные, оловянные. Нет, это просто прилагательные.
3: Это добрые, это наши добрые,
2: да,
3: ребята, это отыменные прилагательные,
2: да,
3: образованные от имен существительных, они хорошие. Вот стеклянные, оловянные, деревянные – это исключение.
2: Это жареный... Прожаренный.
1: Жареная на сковороде.
2: Жареная картошка, но жареная на масле.
1: Да.
3: Да, да. Вот, я всегда люблю пример с кошенным лугом приводить. Значит, скошенный лук образован от глагола совершенного вида скосить.
2: Скосить, да.
3: Это причастие.
2: Да, будет с двумя
3: кошенный...
2: «н».
3: Да, с двумя «н». Кошенный поутру лук. Это тоже непростая штучка. Зависимое слово указывает на то, что это причастие. Тоже две «н». А если просто кошеный лук? Или не кошеный лук слитно, потому что приставка не влияет,
2: да,
3: на удвоение «н».
2: Да.
3: Вот. Это вообще абсолютно фантастическая категория, отглагольные и прилагательные. Это промежуточная стадия. И
2: между чем и чем?
3: Между отыменным прилагательным, абсолютно статичным, в котором нет вот этого, вот этой динамики признака, и причастием, которое эту динамику развивает на максимум, которое способно передать вот этот вот развивающийся глагольный признак, которое способно под себя подтянуть зависимые слова и создать длинное объемное определение, те самые причастные обороты. На основе прилагательных тоже обороты определительные можно строить, но причастие – это то, что нашим ребятам чаще всего попадается в рамках школьной программы, это привычно. Это промежуточная такая штука, очень интересная для изучения, особенно когда доходишь до орфографии, особенно когда начинаешь возиться с одной и двумя «н», это абсолютно фантастическая вещь. Там еще, конечно, невероятное количество слов для запоминания, исключений.
2: Да.
3: Это все, что мы очень любим. Вот, но мне бы хотелось рассказать, про время мы с вами поговорили, время мы поняли, прошедшее, настоящее, пока нормально.
2: Отсутствие будущего, вот у нас отсутствие будущего.
3: Отсутствие будущего, да.
2: Да, у нас...
3: А еще у нас есть
2: 40 секунд.
3: Залог.
2: Ага.
3: Страдательный,
2: да.
1: Это когда товарищи дети пытаются понять... Отглагольные, прилагательные, у них начинается
2: страдательный залог. Да. Давайте коротко, мы успеем тезисно обозначить залог и уйти на паузу.
3: Страдательные причастия указывают на признак объекта, над которым совершается действие. Выполненная ребенком домашка не сама себя выполняла, над ней совершалось действие. Вот она и страдает.
2: И она с двумя «н». так же, как картошка, жареная на сковородке?
3: В данном случае да, но это не от залога зависит.
1: Так, да. Давайте сделаем маленькую паузу и подумаем про картошку жареную с маслом.
0: Маяк. Второе радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Было бы легко говорить, и который был бы совсем такой, как я. Бесспорно, такое желание во мне все время живет, и поэтому я всегда хочу своего собеседника как бы подчинить себе, уподобить себе. Это, между прочим, источник семейных конфликтов. Когда мы с нажимом стараемся друг друга уподобить себе. Это и есть источник конфликтов национальных. Когда нам кажется, что если кто-то думает иначе, чем мы, то нам это даже как-то оскорбительно или же плохо для нас. Но мы убеждаемся на историческом опыте, что если идеальный собеседник совсем такой, как я, то зачем он мне нужен? Зачем мне нужен тот, кто всегда со мной согласен? Зачем мне нужен тот, кто ничем от меня не отличается? Я фактически останусь в одиночестве. Я только буду как бы перед зеркалом.
3: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: русский язык.
1: Возвращаемся.
2: Да, страдательный залог действительный. Дарья?
3: Да. Обдумали ли вы жареную картошку?
2: Денис Евгеньевич, вы подумали?
1: Да, я подумал, что надо сегодня будет заняться этим.
3: Обязательно, да. А вот жареная картошка, давайте пожаренная, чтобы точно мы говорили о причастиях. Пожаренная картошка, это действительное или страдательное причастие?
1: Страдательное,
2: ее кто-то пожарил.
3: Ее кто-то пожарил, да. А давайте вот с тем же глаголом «жарить» попробуем сделать что-то действительное. Как бы нам это образовать?
1: А, действительно, что само?
2: Само.
3: Чтобы сам объект выполнял то действие, да, в которое мы как бы...
2: Ужаренный, например, что-то ужарилось, да, рыба может ужариться и превратиться из большой в маленькую. Ужаренная рыба.
3: Ага. Это все еще страдательное.
2: Все равно страдательное, да, будет?
1: А если где-нибудь из серии жареное... Как сложно-то, подождите, сама...
2: Пережаренная тоже будет страдательная.
3: Я бы предложила вам перейти к мыслям о субъекте действия. Вы как-то в причастие все начинаете бить, а нужно думать о субъекте. Картошка, конечно, способна сама какие-то действия выполнять, но в основном ее готовят, над ней действия выполняют.
1: А, надо подумать, кто надо... может сам себя пожарить?
3: Ну, а можно не сам себя, такого условия не было у задания. Можно жарить и картошку. Например, человек, жарящий картошку, или человек, жаривший картошку.
1: А, вот я все с жареным, задание не понял. Не,
2: мы все в сторону картошки думали, а не в сторону того, кто это делает.
1: Ну да, повар, жарящий картошку.
3: Да. И вот здесь мы с вами наблюдаем интереснейшую особенность причастий. В зависимости от того, какое время и какой залог, меняются суффиксы. Если мы хотим действительное причастие настоящего времени, например, поющий артист, стригущий парикмахер, не знаю, видящий бортпроводник, как угодно, а нам нужны суффиксы «ущ-ющ» или «ащ-ящ».
2: Да.
3: Что, опять же, крайне любопытно, эти суффиксы зависят от спряжения глагола. Спряжение – страшная тема. Я уверен, многие вспоминают со школьной скамьи.
1: Нет, некоторые стараются не вспоминать больше об этом.
3: Некоторые стараются не вспоминать, действительно. Но действительные причастия настоящего времени – это вот эти «ущ-ющ», «ащ-ящ». У нас есть действительные причастия, которые указывают на действие, точнее, на динамический признак, который имел место в прошлом. Например, девушка, выполнявшая упражнение. Или ураган, прошедший в прошлом месяце. Здесь мы будем наблюдать суффиксы «вш» и «ш». «Вш» прибавляется к гласной, которая есть перед тем в глаголе. Смотрите, выполнять, выполнявшая.
2: Да.
3: Сделать, сделавши.
2: Да.
3: Это очень хорошая, приятная орфограмма. Просто докидываешь суффикс, ни в какие спряжения лезть не надо. Это радостная новость, что не нужно там в этих инфинитивах ковыряться. То есть для действительных причастий прошедшего времени свои суффиксы. Теперь перейдем к страдательным. Какой-нибудь приобретаемый опыт или ненавидимый кем-то враг, мучимый сомнениями человек. Здесь ем, им, ом. И они, в свою очередь, зависят от спряжения. Для первого спряжения используем «ем» или «ом» какой-нибудь, «колебать», «колеблемый», «приобретать», «приобретаемый». Ну, «ом» — это «ведомый», самый простой пример. «Им» для второго спряжения. «Ненавидеть» — от слова исключения «ненавидимый». То есть у нас опять какие-то причастия зависят от спряжения, и нужно проверять их через инфинитив, через глагол, через определение спряжения. Какие-то...
2: Ой, Дарья.
1: Что-то произошло.
2: У нас оборвалось что-то.
1: Пропала связь. Интересно. Вернется, не вернется. Нет, ну, товарищи, давайте продолжим большой разговор
2: о русском языке.
1: Раз.
2: Да.
1: Что-то мы узнали. Что-то побудит кого-то взять книжку и почитать.
2: Да, да и вообще читать надо.
1: Да, товарищи, перемена.

0: Медведева. Она назвала кибератаку на Москву явно скоординированной попыткой помешать нормальной работе системы. Памфилова напомнила, что такой вид голосования проходит в 33 регионах.
1: Что касается дистанционного электронного голосования, хочу напомнить, что оно проходит в 33 регионах, и сбоев практически никаких не было, которые могли бы повлиять на ход дистанционного электронного голосования. И на федеральной платформе уже проголосовало более 2 900 000 наших избирателей, которые заявили такое желание проголосовать дистанционно. И это составляет более 73% от тех, кто подавал заявление. Но вы знаете, что в Москве заявления не подавали, поэтому в остальных 32 подавали. Еще раз хочу напомнить, что там, где могли быть, ну, там, например, крошечные какие-то там недоразумения или у человека не сработало по тем или иным причинам дистанционное голосование в силу целого ряда факторов. Ну, я говорю, может быть, телефон неисправен, может, у местной связи нет, еще что-то. У всех была и есть возможность прийти на ближайший участок в пределах своего округа и проголосовать традиционным способом. Каждому выдадут бюллетень после проверки, что он действительно не голосовал. Напоминаю, что программа «Стоп-дубль» действует у нас очень весьма эффективно.
0: По словам Памфиловой, голосование на второй день выборов проходит оживленно. Явка избирателей по всем уровням выборов уже превысила 30%. И еще Памфилова поддержала идею об увековечении памяти главы УИК в Запорожской области Елены Останиной. Избирательный участок в этом регионе могут назвать ее именем, отметила она на брифинге. Напомню, Останина погибла 15 сентября из-за атаки БПЛА на ее дом. Ранее президент Владимир Путин посмертно наградил ее орденом мужества. Российские вооруженные силы в течение минувшей ночи нанесли удары по понтонной переправе через Днестр в Одесской области, по которой из Румынии и порта Измаил, по версии ведомства, шли военные грузы в пользу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Также российские войска нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам и портам Украины, включая таможенно-логистический центр КПЛОВ, логистик-парк в Киевской области, использовавшийся для хранения военных грузов. По данным ведомства, российские войска продолжают наращивать темпы наступления на всех направлениях в ходе спецоперации. Так, группировки «Восток» и «Днепр» активно продвигаются к Запорожью, взяв 4 населенных пункта. В Харьковской области продолжается уничтожение солдат ВСУ. С начала года армия освободила свыше 5300 квадратных километров территории и свыше 220 населенных пунктов. В сентябре под контроль российских сил перешло более 670 квадратных километров и 27 населенных пунктов, говорится военной сводке. В то же время Киев при поддержке Запада проводит информационную кампанию, пытаясь представить действия ВСУ как значительные успехи на поле боя, вводя в бой подготовленные силы 3-й отдельной штурмовой бригады. В результате ночной атаки ВСУ на энергосистему ДНР произошли отключения и перепады напряжения, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков. Он отметил, что специалисты уже приступили к ликвидации последствий атаки. В течение дня рассчитывают полностью нормализовать ситуацию, добавил он. Несмотря на атаки ВСУ, все избиркомы в ДНР открылись со светом после ночных перебоев, сообщил ТАСС председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий. Он добавил, что голосование проходит штатно, сообщений о нарушениях не поступало. Движение транспорта по внешней стороне Садового кольца в эти минуты перекрыто из-за проведения Московского мотофестиваля, сообщили в департаменте транспорта столицы. Движение будут возобновлять по мере прохождения мотоколонны. В Дептрансе рекомендовали москвичам и гостям столицы добираться до центра на метро. Для гостей фестиваля подготовили развлекательную программу, выступление звезд отечественной эстрады, артистов проекта «Музыка в метро», встречи с популярными мотоблогерами, розыгрыши призов, интерактивные зоны для взрослых и детей. Вход на фестиваль свободный. В Москве ожидаются теплые выходные. Сегодня воздух прогреется днем до плюс 19, местами пройдут небольшие дожди, а в воскресенье будет еще теплее, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В выходные природа сыграет свою последнюю теплую партию, а на следующей неделе осень перестанет притворяться летом и постареет за считанные дни. Ну а сегодня и завтра москвичей и жителей Центральной России ждет относительно теплая и комфортная для сентября погода. Под утро на северо-западной периферии антициклона в Москве и области переменная облачность без осадков, минимальная температура воздуха плюс 7-10. Днем же скользнет атмосферный фронт окклюзии, связанный с

0: североатлантическим циклоном, из-за чего облаков прибавится. Местами может брызнуть слабый дождь. Правда, большинство горожан его и не заметит. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. После обеда плюс 16-19. Атмосферное давление подрастет до 751 миллиметра ртутного столба. В воскресенье характер метеоусловий аналогичный, но за счет западно-восточного переноса влажных воздушных масс атлантического происхождения будет чуть теплее. Под утро очаги туманов с ухудшением видимости до 1 километра и менее, на термометрах от 9 до 12, а днем плюс 18, плюс 21, что на 5-6 градусов выше сентябрьской нормы.
1: Как считаете, конец отопительный сезон в Москве может в этом году начаться позже из-за теплой осени. Примерные даты с 15 по 20 октября заключил синоптик. И вот последнее сообщение из Минобороны. Российские войска взяли под полный контроль Марьевку и Гулево в ДНР, а также Зеленую Деброву в Запорожской области. Кроме того, бойцы заняли Лошакова и Комиссарова в Харьковской области, отметили в оборонном ведомстве. Новые подробности оперативно. Информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: Сейчас столица плюс 15, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 73%. В Петербурге сегодня кратковременные дожди и до плюс 18.

0: сказал автор.
1: Добрый день, дорогие «Хочу все знать» со всех возрастов. В студии Денис Николаев, Данил Лукин, дирижер-композитор, преподаватель Академии хорового искусства Виктор Сергеевич Попов. Данил Ильич, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: И к нам в гости пришел Павел Сурков, писатель, публицист, автор образовательных программ, популяризатор гуманитарных наук. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте всем.
1: И мы сегодня поговорим про девочку на шаре, товарища Пабло... Давайте хором, что ли?
4: Давайте сейчас хором. Пабло Диего Хосе Франциско де Пауло Хуан Непомусена Мария де Лос Ремедиус Сиприано де Ла Сантиссима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо.
3: Амен. Вот так.
1: Да, это полное имя товарища Пабло Пикассо. Ну, иногда на французский манер, в русском языке его называют Пикассо, но, в общем, как удобно, и так можно.
3: На французский манер, потому что как раз мы сейчас будем говорить о том периоде, когда Пикассо стал Пикассо. В смысле, он поселился в Париже. И, собственно говоря, это было начало
1: 20... Переехал он и ударение в его фамилии.
3: Да, все, он офранцузился немножко, и, собственно говоря, когда его картины стали покупать, в том числе знаменитую девочку на шаре, когда эту картину покупал наш прекрасный Морозов, да, то все это произносилось как раз на французский манер. И он-то думал, что художника зовут Пикассо, потому что именно под таким видом и продавали, собственно говоря, эту картину. И вот что надо сказать, что тогда Париж — это такое совершенно особое место. Значит, друзья мои, если кто-нибудь когда-нибудь приедет в Париж, вы поезжайте на место, где пересекаются две улицы: бульвар Рошушар и Монмартр, собственно. Вот. Монпарнас. Бульвар Рошушар. Там вот это очень красивое место. Очень красивое место, что вот как раз там стоял знаменитый цирк Медрано. Это было... Вообще, представьте себе, с одной стороны улицы Медрано, цирк, а с другой стороны знаменитый Мулен Руж, кабаре. Да, и вот между этими двумя заведениями проистекала, как сейчас бы сказали, светская жизнь всех парижан, в первую очередь художников. Там жилило огромное количество писателей, огромное количество деятелей культуры. Там Оскар Уайльд как бы в период там, последних своих лет в Париже тоже там рядом жил, и все ходили в Медрано. Почему все туда ходили? Потому что это был лучший цирк, ну, наверное, в истории человечества. Ничего более яркого, ничего более актуального на тот момент вряд ли можно было представить. Что такое цирк? Это сегодня для нас это там, не знаю, фокусники, жонглеры, акробаты, то есть это такая торжество...
1: Будьте здоровы.
3: Это такое торжество там, человеческого духа, человеческой ловкости, что-то такое и очень яркое, и очень праздничное, и детское. Да? Вот мы во взрослом возрасте, мы редко ходим в цирк, признаемся честно. А тогда цирк был очень актуальным искусством, потому что цирк делали не акробаты, не фокусники, не жонглеры, даже не дрессировщики. Цирк делали клоуны. И клоуны это были, ну, как сегодня, стендап-комики. То есть это люди, которые мгновенно реагируют на новость и
1: сразу делают
3: репризу, сразу делают какую-то репризу.
1: И причем это было, они же были не только, как мы сейчас привыкли, что клоуны в основном они без слов работают, ну,
3: как
1: редко.
3: Раз со словами.
1: А там как раз со словами. Ну то есть это действительно были юмористы, комики.
3: Да, как раз с потрясающим чувством юмора. И вот во всех сегодняшних учебниках юмора и сценического искусства, и сатирического искусства вы будете находить клоунские репризы, когда два клоуна между собой как-то там пикируются, да, один сказал, другой ответил, один сказал, другой ответил. И если вы посмотрите, большинство придумано французами, и большинство придумано в конце 19-го, начале 20 века. Они играли вот на том самом манеже великого этого цирка Медрано. И создателем этого цирка был замечательный клоун и акробат, его звали Жером Медрано, прозвище у него было Бум-Бум, потом Бум-Бум, он выходил на сцену, у него был такой вот если вы видели когда-нибудь картины знаменитого импрессиониста Сера, который посвящен цирку, вы увидите там все время клоун в таком огромном рыжем парике, торчащие такие у него пакли, такие букли такие красивые. Вот это был парик Жерома Медрано. Он выходил на сцену, на арену и давал сигнал оркестру бум-бум, значит, нужно было начать играть марш. И дальше начинались все вот эти шуточки. И все великие художники туда ходили. Все, там было, например, в этом цирке было почетное место, которое принадлежало только Дега. Все они дружили с основателем этого цирка, все они дружили с семьей Медрано, и кто-то, как Тулуз-Лотрек, рисовал для них афиши. Кто-то, как я уже говорил, как...
1: Но действительно, Франция все-таки рубежа 19-20-го веков, ну, до начала, наверное, Первой мировой. Это да даже нет, между Первой и Второй даже это все равно. Это вот главный центр мира именно с точки зрения
3: искусства. Искусство, изобразительного искусства, визуального искусства.
1: Учитывая, что еще мы туда подлили огня, те, кто уехал из России после.
3: Это еще пока никто не... Туда пока бегут люди, как типа Оскара Уайльда, у которых что-то не задалось в их родной стране.
1: Ну, в общем, имеется в виду, туда начали стекаться, то есть это был такой большой плавильный котел, куда люди из разных
3: культур, разных стран,
1: привнесли, и это все синтез.
3: Да, там все открыты. Там вот такое вот, приезжайте, ну, делайте, если вы хотите рисовать, пожалуйста, ставить, пожалуйста, создавать что-то, пожалуйста, есть такие возможности.
1: И опять же говорю, куча людей, которые готовы были это делать, в плане приезжали не только деятели, ну, высокие деятели искусства, те, которые придумывают, но и те, кто могут это сделать физически, то есть любые люди, которые владеют своим телом и могут по задаче режиссера
3: что угодно. Да. И вот Пикассо туда приезжает. И, естественно, он попадает в Медрано, он попадает в этот цирк, и он влюбился в эту невероятную атмосферу, потому что кулисы этого цирка всегда были распахнуты для художников, для артистов. Там всех всегда приветствовали людей вот с этим творческим началом. И он, конечно, влюбляется в эту удивительную атмосферу. Атмосферу этих людей, которые каждый вечер на манеже создают что-то совершенно невероятное. Смешное, яркое. И он очень хочет это запечатлеть. И, собственно говоря, Пикассо восхищают акробаты. Прежде всего. Почему? Акробаты и силачи. Потому что, ну, надо сказать, что это торжество человеческих возможностей, физических. И больше всего его удивляло то, что, например, акробата или жонглера, его невозможно нарисовать с натуры. Потому что это мгновенные движения. Ну вот стоит человек на канате, он по нему идет, он не может остановиться. Ты не можешь заставить его позировать на канате, потому что он просто с этого каната свалится.
1: Угу. А если ты придумаешь фальшивую, то не будет того напряжения тела.
3: Да, и как это сделать, и как это зафиксировать, и это такая интереснейшая задача художника. Как это запомнить, как это зафиксировать. И многие художники пытались запечатлеть это. У Латрека есть картины на тему цирка, я уже упоминал Сора. И вот, собственно говоря, Пикассо тоже подбирается и делает свою знаменитую «Девочку на шаре». Но Пикассо не был бы Пикассо, если бы он не заложил в эту картину большое количество самых-самых-самых разных смыслов. Ну, первичный смысл понятен, да, ему очень действительно хотелось запечатлеть реальных цирковых артистов. И вы увидите, что, если вы вспомните эту картину, вы увидите, что там таких цирковых артистов двое, да, там есть, собственно, девочка, вот эта акробатка, которая балансирует на шаре, и этот номер был придуман как раз во французском цирке, был очень популярен, брался такой шар, его обклеивали яркими блестками, теперь представьте, что туда свет прожектора, свет софита, это все очень красиво.
1: Как будто на дискошаре.
3: Конечно, да, и на эту девочку смотрит сидящий на таком кубе, явно это силовой жонглер какой-то или цирковой силач, и он смотрит на эту девочку. Они разные, да, девочка явно в динамике, девочка явно в движении, а силач, наоборот, он в статике.
1: И забавно, что она на шаре, он на кубе. Он это на тоже кубе. Такой это, символизм.
3: Это тоже очень важный символизм, и это вот как раз совершенно верно. Это то, что говорит о том, что в одном случае есть стабильность и статика, которая в фигуре вот этого силача, а в другом случае есть динамика, потому что это как раз... то, что вращается, то, что безостановочно крутится и неостановимо. То есть здесь есть тот самый противоречие между тем, что движется, и тем, что неподвижно. Вот это тоже очень важно.
1: На самом деле я рекомендую, если у вас есть возможность открыть и посмотреть картину, с нами вместе это делайте. Попросите там родителей открыть, товарищи дети, или если у вас свои есть гаджеты, просто вбейте в поисковике «Девочка на шаре Пикассо».
3: И теперь, да, теперь самое важное, откуда он вдохновлялся. Образ женщины, стоящей на шаре, он известен еще с древнегреческих, с античных времен. Дело в том, что если вы посмотрите на изображение богини судьбы Фортуны, вы увидите, что ее очень часто изображали стоящей на шаре. Почему?
0: Да на колесе? В колесе.
3: В колесо Фортуны или когда это статуя, ну, на колесо, колесо-то mm-hmm. плоское, на него не поставишь. Поэтому ну, шар, да, вот. Непостоянство счастья. Шарик крутится, шарик переливается, колесо катится.
1: Что в любой момент ты можешь
3: в любой
1: упасть.
3: Момент, да, ты можешь упасть. В любой момент ты свалишься. А вот как раз... И тут очень любопытно, что у счастья, у удачи, у судьбы всегда была в легендах и в символике был антипод. Что является, ну, некоторым образом смысловым антиподом судьбы? Доблесть, которую, когда ты достигаешь чего-то самостоятельно, не полагаешься на судьбу.
1: Вопреки
3: судьбе. И как раз доблесть – это уже куб, это уже не шар. И вот эти два разных элемента, да, это то, что здесь Пикассо закладывает в картину, да, вот. Динамика шара и статика куба. И это тоже, в общем, очень важно, потому что наверняка знал Пикассо знаменитую латинскую поговорку, которая звучит так: «Фортуна ротунда, седес виртус квадрата». «Престол фортуны кругл, а доблести квадратен». Ну вот, вот оно противостояние. Ну, то есть кубического и шарообразного.
1: Фортуна против
3: фортуна против доблести. Фортуна против доблести. И вот эта вот милая такая, наивная, легкая, прекрасная девочка и вот этот сидящий атлет. Но там еще есть персонажи, если вы
1: посмотрите. На заднем плане.
3: На заднем плане там пасутся лошадки. То есть это явно цирк, который отправился в странствие. Это явно шапито, которое где-то остановилось. Вот артисты репетируют, лошадки пасутся. И там идет женщина с собачкой и с двумя детьми. Один ребеночек уже взрослый, а другого мама держит на руках. То есть это такой быт, который очень четко передает Пикассо. Это реально быт цирковых артистов, потому что в цирке всегда семья. Это если человек попадает...
1: Цирковая семья,
3: да, ты путешествуешь, и уже тогда были огромные цирковые династии. Угу. Совершенно фантастические, как, не знаю, там, Фортеллини знаменитые, или те же самые Медрано.
1: Парадоксально, вот в третьем «Мадагаскаре», как раз недавно пересматривал, там как раз они с цирковой семьей, и это очень глубоко, ну вот прям прекрасный мультик для того, чтобы прочувствовать,
3: да.
1: Вот, что такое цирковая семья и как они относятся друг к другу, и вот все это понять.
3: И ты живешь в этом большом-большом мире, где все друг другу друзья, где ты с молодых ногтей, что называется, сразу понимаешь, как устроено вот это плечо поддержки. Да, они, цирковые артисты бедны, цирковые артисты не такие богатые люди, и, как кажется, по меркам городского человека или буржуа, они совершенно ничем не обеспечены, их дом — это кибитка вот эта цирковая, которая возит их по разным-разным странам, городам и прочее. Но вот надо отметить одну важную вещь, что тут Пикассо немножечко идет против истории цирка Медрано, потому что цирк Медрано был статический цирк. Он не был цирком Шапито. Это было здание, которое стояло.
1: Они жили на месте.
3: Да, и они там... Нет, они все жили, понятное дело. И это была труппа, в которую привлекались лучшие артисты своего времени. Надо сказать, что вообще этот цирк... И потом, в 20 веке, у него была совершенно невероятная история. Например, в конце 50-х годов там... Я, когда был в Париже, мне очень повезло. Я на развале у букинистов купил программку цирка Медрано, когда там выступал в течение 2 недель, там был бенефис великого артиста Бастера Китона. Знаменитый комик, когда он уже стал пожилым человеком, снимался он в тот момент мало, но вместе со своей дочерью он специально на арене Медрано выходил клоуном и делал репризы, в которых он возвращался в своем старом комическом образе.
1: Угу.
3: Ломился цирк просто для того, чтобы посмотреть на Бастера Китона. Он выходил на манеж там, ну, буквально в сумме минут на 15-20. Ну, все остальное это были другие номера, акробаты, жонглеры, прочее, прочее, прочее. А он выходил вот в этих клоунских репризах. Но съезжалась вся Европа на это посмотреть.
1: Бастер Китон – это звезда немого,
3: немого кино.
1: И, соответственно, это другое умение владеть телом,
3: владеть шуткой. Но он был очень органичен, потому что тоже начинал в таком странствующем балагане. И многие его киношные репризы перетекли именно из цирка. То есть вот, вот что такое был тогда этот цирк. И вот это первое. И второе, чем вдохновляется Пикассо, ему нужно было как-то девочку-то нарисовать. Девочку нужно было запечатлеть. И не было возможности нарисовать ее с натуры. Ну, то есть он понимает, как выглядит человек, стоящий на этом шарике, вот этот акробат.
0: А, собственно, девочки под руками, что называется, нет.
3: Да девочка-то есть, пожалуйста. Вот они, акробатки, которые выступают здесь на арене цирка. Но как ты... Ну, как ты ее заставишь стоять, чтобы успеть ее зарисовать?
0: Вариантов, я как глупый вопрос, наверное, но вариантов, условно говоря, сфотографировать, наверное, не рассматривалось
3: ну,
0: такое.
3: Ну, так,
0: да,
3: так себе. Они,
0: костыль.
3: Нашли другой костыль, нашли бронзовую статуэтку, которая называлась «Мальчик, балансирующий на шаре». Это статуэтка немецкого скульптора Йоханнеса Гетца конца XIX века. И, собственно, с нее... как с натуры, вот фигурку и рисовал Пикассо. Откуда мы знаем? Потому что есть наброски этой картины, и вначале там был мальчик, там была не девочка. То есть он думал, что там будет мальчик, но затем что-то ему подсказало, что, наверное, будет интереснее, если здесь будет мужчина, вот этот вот силач, и хрупкая девочка. Вот еще и такая контрадикция, заложенная в этой картине. Девочка и мужчина, взрослый и ребенок. И вот потом в итоге появляется эта самая девочка. Надо сказать, что картина действительно завораживает, когда ты ее видишь. И самое главное, что она находится в таком очень важном периоде, который, ну, у Пикассо назывался розовый период. До этого у него был так называемый голубой период, когда он большую часть своих картин делал в таком в сине-голубоватом свете.
1: Ну, вот, какие оттенки можно.
3: Вот если вы придете в Пушкинский музей, вы можете посмотреть на две картины Пикассо. Одна голубого периода, другая розового. Вы можете увидеть картину голубого периода, которая называется «Старый еврей с мальчиком», и картину розового периода, которая называется, собственно, «Девочка на шаре».
0: Вот мне сейчас еще попалась «Старый гитарист» 1903 года. Вот прям вот совсем синее-синее-синее. Только гитара желтоватая.
3: Да. Так вот очень тоже название. Там был, значит, «Старик с мальчиком», здесь, соответственно, старый гитарист. Голубой период – это печальный период.
0: Ну, он изображает депрессивный.
3: Депрессивный.
0: Да.
3: Он изображает нищих, несчастных, пожилых людей. То есть там такая грусть. Все это проникнуто такой вот именно грустью. А розовый период, он наоборот, он светлый, и он дает некоторый оптимизм, ну или как минимум надежду.
1: Давайте с надеждой отправляемся на перемену.
2: Сильные письма – это те, на которые точно не будет ответа. В них раскрывается глубинная природа самого нашего письма.
5: Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
6: Так говорит маяк.
7: Реклама. Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
8: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
9: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Голосование во второй день выборов проходит оживленно. Участки во всех субъектах федерации были открыты своевременно. Об этом заявила глава ЦИК Алла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии. Она отметила, что 14 избирательных участков Луганской Народной Республики работают исключительно на резервном энергоснабжении.
1: Голосование идет довольно оживленно. Во всех 89 субъектах Российской Федерации участки были открыты своевременно, и своевременно они все приступили к работе. В Луганской Народной Республике в 5 муниципальных округах 14 участков функционируют исключительно на резервном электроснабжении. И хорошо, что мы все предусмотрели, поэтому никаких сбоев нет.
0: По словам Памфиловой, явка избирателей по всем уровням выборов составила уже более 30%. И еще председатель ЦИК поддержала идею об увековечении памяти главы УИК Запорожской области Елены Останиной. По ее словам, избирательный участок в этом регионе могут назвать именем погибшего председателя участковой избирательной комиссии. Останина погибла 15 сентября из-за атаки БПЛА на ее дом. Президент Владимир Путин посмертно наградил ее орденом мужества. Подразделения группировки войск «Север» в северо-восточной части Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово Харьковской области. Ведутся бои за Бузово, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» взяли населенные пункты Марьевка и Гулево в Донецкой Народной Республике. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и заняла Зеленую Деброво Запорожской области. Также российские военные нанесли поражение складам боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, цехам производства и местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 936 дронов самолетного типа. Новые сообщения поступают на ленты информагентств. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Президиума Госсовета, посвященного вопросам развития общественного транспорта в России. Так, глава государства поручил рассмотреть возможность использования платформы «МАКС» для оплаты проезда в транспорте. Помимо этого, Путин также поручил Кабмину до 1 декабря представить предложение по восстановлению работы общественного транспорта в новых регионах. Мошенники активно используют сим-боксы для совершения миллионов ненадежных звонков россиянам, сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, правоохранители уже изъяли более 500 таких устройств, через которые осуществляется масштабное мошенничество. Сим-боксы позволяют делать звонки и отправлять сообщения за границу, и с 1 марта будущего года их использование будет ограничено только для юридических лиц. Однако есть опасения, что мошенники будут создавать подставные компании для их обращения. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Фобоса, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 16-18, в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 15, давление 751 миллиметр.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. На чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах Анастасия Томшина завоевала золото в спринтерской гонке. Она преодолела дистанцию 7,5 километров за 20 минут, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второй стала Кристина Резцова. Тройку призеров замкнула Анастасия Шевченко. Трансферы футболистов Алексея Батракова, Мирлинда Даку и Кристиана были главными за лето в чемпионате России. Так считает президент РПЛ Александр Алаев. Функционер, подводя итоги трансферного окна, так высказался на тему текущей ситуации. Цитата. «Скажу откровенно, всегда хочется большего. Но опять же, возвращаясь к нашему штату, ситуация тяжелая и не только со стороны финансов. Речь не про платежи и условия. Тяжело привести футболистов. То, что делают клубы, просто уважение». Конец цитаты. Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о планах клуба на время международной паузы. Команда ушла в мини-отпуск на 4 дня и 22 сентября отправится на 10-дневный сбор в Турции. Планируются два контрольных матча с иранскими клубами и дополнительный еще один с другой командой уже после возвращения в Россию. Спустя 9 туров премьер-лиги «Ахмат» с 10 очками замыкает первую десятку турнирной таблицы. Словенец Тим Фарчник избран президентом Международного союза биатлонистов. Выборы проходили на безальтернативной основе. Фарчник 4 года входит в состав исполкома IBU. Он сменит в должности шведа Оле Далина, руководившего организацией с 2018 года. Теннисистка Людмила Самсонова уступила американке Пейтон Стирнс в полуфинале пятисотника в Гвадалахаре 6-7-2-6. Спортсменки провели на корте 2 часа 8 минут. Российский боец UFC Арман Царукян и бразилец Маурисио Руфи устроили потасовку во время финальной битвы взглядов перед поединком. Короткую стычку быстро пресекли сотрудники безопасности. Бой в рамках турнира UFC 331 пройдет в Лос-Анджелесе 19 сентября. Царукяну 29 лет, в смешанных единоборствах он одержал 23 победы и потерпел 3 поражения. Третий этап юниорского гран-при России по фигурному катанию вновь перенесли. По новой информации, соревнования пройдут с 12 по 14 октября в Москве. При этом взрослый этап состоится, как и планировалось, с 16 по 19 октября в Казани. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
2: Во французской стороне, на чужой планете.

0: сказал автор.
1: Товарищи, хочу все знаете от мала до велика. Продолжаем разговор про девочку на шаре Пабло Пикассо. Павел Сурков у нас в гостях, писатель, публицист, автор образовательных программ, популяризатор гуманитарных наук. Продолжаем.
2: Да, дальше. Ну и, конечно, вот как раз этот открывшийся розовый период Пикассо, который он в том числе открывается и девочкой на шаре, и там, конечно, начинают появляться вот эти цирковые темы. Если мы посмотрим на картины Пикассо этого времени, то есть где-то вот с 904 года начинается, там орликины, клоуны, акробаты, то есть это уже светлый период, это уже радостный период. Ну, неудивительно, он живет на Монмартре, ему красиво, он ходит по этим парижским улицам, он в окружении других художников, артистов, и ему действительно, он внутри своего какого-то вот этого яркого художественного мира, и это, конечно, отражается в творчестве. Но то, какое впечатление производит эта картина, надо сказать, что ее как вторая такая большая популярность, она начинается в 60-е годы, когда действительно растет интерес к импрессионизму, потому что начинает открываться искусство импрессионистов в нашей стране активно, и популярность импрессионистов совершенно невероятная. В музее, прежде всего, конечно же, в Пушкинский музей, выстраиваются очереди для того, чтобы познакомиться с творчеством импрессионистов. И вот один из, наверное, и вдохновляются многие писатели, поэты этими картинами. Картинами художников начала 20 века, конца 19 века. И в том числе, конечно же, Пикассо здесь не исключение. И удивительная вещь. Вот вторая девочка на шаре, которая появляется, она появляется в СССР, и это что? Правильно, это рассказ.
3: Это рассказ. Вот у меня первая рассказ мысль, да, Виктора Драгунского. Я все ее держу, да, насколько они связаны.
2: Напрямую.
3: Я успел посмотреть, что они действительно связаны, вот.
2: Напрямую, потому что, во-первых, номер никуда не делся. Номер с девочкой на шаре можно увидеть в некоторых цирковых программах до сих пор. Не знаю, как вы, а я видел этот номер в исполнении там целого ряда артистов. Это очень популярный как раз номер эквилибристов, акробатов на вот таком шаре. И как раз история про то, как мальчик приходит в цирк, видит там эту прекрасную девочку на вот этом шаре, и как он видит, какая она... Ну, какая она красивая, какая невероятная, она, да, невероятная, да. Она какая-то волшебная, она совершенно неземная, она совершенно неземная. И это даже больше, чем любовь, это уже какое-то такое просто высокое чувство, понимание того, что такое чудо искусства. Вот если хотите понять, какое впечатление производит на ребенка искусство, почитайте «Девочку на шаре» Виктора Драгунского. И как раз там же и показано, как нелегка судьба цирковых артистов. Угу. Потому что, помните, да, он хочет второй раз ее увидеть,
3: да. Но вся труппа уехала, да.
2: Не вся, а именно семья девочки, да. Акробатов. Она из семьи акробатов, и они переехали в другой цирк. Там, соответственно, выступают со своими номерами. А это, если мне не изменяет память, они уезжают куда-то очень далеко. Вот примерно там, ну, не Владивосток,
3: на Дальний Восток,
2: Восток они уезжают, и там он понимает, да, насколько это далеко, и вряд ли, что он увидит во Владивосток, да, Владивосток. Я посмотрел на карту, Владивосток это очень далеко, вот это удивительно, да, как мы сталкиваемся с этим искусством, и как это нас сильно впечатляет. И нужно сказать, что вот этот рассказ, конечно, вдохновлен во многом и картиной Пикассо, собственно, поэтому он так и называется «Девочка на шаре». И у многих детей, я скажу, первичен, кстати говоря, рассказ Драгунского,
3: да.
2: А потом они видят картину, видят, как она называется, что она тоже называется «Девочка на шаре», а вот она та самая девочка, и вот как она выглядит. И если мы почитаем описание девочки у Драгунского, то она именно такая, она легкая, красивая, неземная, очень похожая на эту девочку с картины Пикассо. Есть прекрасные строки у Евгения Евтушенко. «Но ты воскресла в облике земном, как девочка на шарике земном, в изгибисто наивной простоте у раннего Пикассо на холсте». Тоже, конечно же, шестидесятники все это знали, все это видели. И, конечно, мне очень приятно, что как-то, когда несколько лет назад было столетие музея имени Пушкина, и были выпущены памятные монеты в честь этого юбилея, то как раз монета там была именно с изображением девочки на шаре. Вот как одной из картин, которые входят в коллекцию музея. И это действительно уже стало символом...
1: Поэтому где... А, у нас, да?
2: У нас.
1: Столетие Государственного музея.
2: Да, и там вот можно увидеть как раз...
1: Ого, сколько она сейчас стоит?
2: Да, ну, коллекционная монетка-то. Да. Дорого, да?
1: 8600 рублей.
2: Ну вот. И действительно, это очень, тоже такая очень... Ну, мы видим, что и картина чрезвычайно важна, и символ тоже очень-очень-очень яркий. Но все-таки хочу продолжить тему цирка и значимости его как раз для искусства здесь и связи, опять же, Пикассо с этим цирком, потому что он продолжал ходить в Медрано, он продолжал восхищаться этими замечательными артистами, он продолжал восхищаться этими потрясающими людьми. Кстати говоря, примерно в этот момент, там, примерно в это же время, в начале 20 века, там происходит, и в том числе и на арене Медрано, царствует потрясающий клоунский дуэт, который тоже восхищал и Пикассо, и других художников. Это знаменитая пара клоунов «Футит и Шоколад». Вот они навеки вошли в историю мирового цирка, потому что это был, как бы это точнее сказать-то, первый интернациональный дуэт. Футит был белый, а Шоколад был темнокожий. Он был кубинец, приехавший в Париж. И что самое удивительное, в этой паре, вы знаете, да, есть белый клоун, рыжий клоун.
1: Да, белый грустный, рыжий веселый.
2: Это мы так думаем.
1: Простое это
2: на было. Самом деле штука наоборот. В том, что рыжий клоун всегда бьет белого. Ну, то есть белый – это тот, кто получает пощечины. А рыжий – это тот, кто эти пощечины раздает. Да. Да. То есть вот Арлекин Пьеро, да, активный резонер, да, и вот несчастный трагик. Так вот в паре Футит и Шоколад, что самое удивительное, рыжим был Шоколад, а белым был Футит. И все тумаки, и все как бы страдальческие функции выпадали на долю белого артиста. А как раз темнокожий артист ему все эти пощечины раздавал. Фантастически популярный был дуэт. И вот он как раз и заснят на кинопленку «Футит и Шоколад». Вышел недавно фильм с французским актером Омаром Си, который так называется «Шоколад». Собственно говоря, это вот биография, ну такая немножечко приукрашенная биография вот Рафаэля Падильи, как его полностью звали, по прозвищу «Шоколад», одного из ярчайших артистов. И Пикассо его тоже рисовал, есть его зарисовки, и очень много рисунков Тулуз-Лотрека, потому что «Шоколад» был невероятно обаятелен, невероятно пластичен, потрясающе танцевал, и более того, он был драматически очень талантлив, настолько, что его потом пригласили даже играть в театре, в драматическом театре, то есть он с подмостков цирка ушел на театральные подмостки, но потом все равно в цирк вернулся, то есть от цирка он никуда не делся. И это очень такая яркая история. Кстати говоря, чтобы совсем уже провести со сегодняшним днем, вот в этом фильме «Шоколад» Футита, его напарника, играет внук Чарли Чаплина.
1: Ох ты!
2: То есть там вообще все сошлось. Там вообще все сошлось. Вот,
1: такие вещи, когда ну, вот, ну, состыковываются, ты вообще думаешь, как это все устроено
2: в вот, мире? А вот так. И это все вот на этом маленьком клочке земли, который стоял там на Монмартре, рядом с бульваром Рошушар. К сожалению, сегодня цирка Медрано уже нет. Я вот открою секрет. Я почему так про это с такой любовью рассказываю, когда мне вдруг выпала новость о том, что мы с вами будем говорить про «Девочку на шаре», я ужасно обрадовался, потому что у меня в этом году выходит книжка, она называется «Младший», и она как раз про отца и сына Медрано, про владельцев этого цирка и про судьбу этого цирка, как сын пытался спасти цирк, и как ему это не удалось. К сожалению, здание Медрано снесено, и там сейчас, на этом месте, где он когда-то стоял, там гостиница. И я в этой гостинице останавливался. И у меня есть ощущение, что вот этот цирковой дух там по-прежнему присутствует, что эти артисты там. Последние дни Медрано можно увидеть в фильме Федерико Феллини «Клоуны». Угу. Есть у него такой фильм «Феллини».
1: Вернемся через минуту.
0: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Живые ископаемые. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».

0: сказал автор.
1: Не так много времени осталось. Возвращаемся.
2: Да. И история как раз с Медрано. Ну, в итоге Пикассо будет путешествовать по всему миру, но Париж всегда будет в его сердце, как и вот этот вот цирк Медрано, который мы можем с вами, как раз, как я и сказал, увидеть его последние дни в фильме Федерико Феллини «Клоуны». Он тоже восхищался этим цирком и как раз запечатлел его вот в этой своей картине. Там, кстати говоря, есть удивительная история внутри фильма «Клоуны», если вы его посмотрите. Там Феллини как бы пытается найти съемки одного из величайших клоунов, Энрико Спрокани по прозвищу Ром, который выступал тоже на сцене Медрано. Вроде бы как сохранились киносъемки, кинохроника его выступлений, одного из величайших клоунов мира, вошедшего в историю. И Феллини пытается эти съемки найти. И там так драматично сделано, что он находит вроде бы как кинопленку, дальше эту кинопленку загружает в кинопроекционный аппарат, и она загорается от лампы и сгорает. То есть так, что называется, stay legend, останься легендой, чтобы это искусство так и осталось только в воспоминаниях, в памяти и в рассказах о том, каким был этот цирк. Но слава богу, что художники его успели зафиксировать. Слава богу, что Сера, опять же, Латрек, Пикассо сумели передать вот этих артистов. Я втайне уверен, что наверняка и у девочки было имя, и вот у этого циркового силача было имя.
1: Ну, скорее всего.
2: Да, просто мы их не сохранили. Вот это на самом деле было бы интересным расследованием. Я бы очень хотел когда-нибудь покопаться в этом во всем, потому что многие программки Медрано сохранились.
1: То есть теоретически можно вычислить.
2: Наверное, можно попробовать. Дело в том, надо смотреть как раз французские газеты начала 20 века, где часто публиковались критические обзоры и фельетоны на тему того, что было в Медрано, что надо посмотреть. И, может быть, удастся разгадать этот секрет, кто же эти люди и как их звали. Вот,
1: тоже не понять уже ушедшая история, критические статьи в газете, когда у тебя на главный цирк, и все читали, все обсуждали.
2: Все читали, все обсуждали, все рвались, то есть, ну, цирк ходили это было как поход в клуб, не знаю, потому что вот, ну, надо посмотреть, надо увидеть,
1: надо узнать. И потом
2: узнать,
1: все расходились по кафе и обсуждали.
2: Конечно, все выходили, все встречались с этими самыми артистами, ну, представьте, какое было время, когда ты идешь, да, и здесь ты мог встретить и Латрека, и Пикассо, и Дега, и Сера, и все они здесь, и все они
3: есть
2: рядом.
3: Есть очень хороший фильм на эту тему, называется «Полный Париж».
1: С языка сняли, Данила Викторович. Да. Я вот тоже хотел про него сказать, потому что вот, наверное, максимально близко к тому, о чем мы говорим, это вот атмосфера, которая в фильме передана. Он как раз в 20-е попадает же герой.
2: Чуть попозже, да, это 20-е годы. Это 20-е годы. Это все-таки там после Первой мировой, а здесь до.
1: До, понятно.
2: Здесь это ощущение некоторого. Вот сейчас оно будет все взбудоражено. Сейчас начинает царствовать модерн.
1: Ну, вообще же эпоха перед Первой мировой, тогда человечеству казалось, что все мы практически живем в раю.
2: Век, в раю, ощущение такого, какого-то невероятного восторга. А потом вот все немножко изменилось. Но актуальность искусства не потеряла и по сей день. И красота осталась с нами, в том числе красота этой невероятной девочки. А вот действительно, потратить бы какое-то время своей жизни и попробовать найти ее имя. Почему бы и нет?
1: А может быть и хорошо, что она
3: безымянная, неизвестная, да.
2: Не знаю, мне кажется, что очень хочется вернуть ей имя и попробовать это сделать. Мне кажется, просто никто никогда не задавался этой задачей.
1: Нет, мне кажется, кто-то задавался, но у меня всегда вот в такой момент я понимаю, что это как некий памятник всем цирковым артистам, имена которых уже там где-нибудь есть.
2: Я могу сказать одно, что вот мне кажется, что я первый буду, кто указал, что на картине «Сора цирк» именно Жером Медрано изображен. Потому что я нигде этого не встречал, даже у прям серьезных исследователей циркового искусства. Нигде я этого не видел. А это однозначно он. Там никаких вариантов просто нет.
1: Товарищи, в общем, всем задание. Идем в Государственный музей изобразительного искусства имени
2: Любуемся.
1: Пушкина. Любуемся. Это же оригинал.
2: Оригинал.
1: Все. И отдельное спасибо, Павел Сурков был у нас в гостях. Павел, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: До новых встреч. Спасибо. В субботу и воскресенье. Даже на шаре не забудьте включить «Маяк» детям.

0: Москве 13 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин поручил провести эксперимент с беспилотным общественным транспортом в Москве, Петербурге, Татарстане и на Сахалине. Президент утвердил перечень поручений по итогам

0: парламенты регионов, а также местные органы власти. Попытка диверсии не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока, сообщили в Минцифры. Связь с Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена. Между тем, московская система электронного голосования всю ночь подвергалась мощной кибератаке. Сейчас она продолжается, однако при этом ДЭК работает штатно, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
1: По уточненной информации, которая подошла совсем недавно, на самом деле всю ночь, буквально беспрерывно, московская система подвергалась очень мощной атаке. То есть на самом деле атака эта продолжается практически постоянно и очень она масштабна и интенсивна, то есть на Москву сейчас. При этом дистанционное электронное голосование в Москве работает штатно, все нормально, никто этого не заметил. Это и дало мне повод, потому что у нас не было информации ни об одном инциденте, жалобы по поводу дистанционного электронного голосования. Тем не менее, вот эта атака масштабная продолжается. И это явно скоординированные попытки помешать нормальной работе системы и, естественно, оказать негативное давление на весь избирательный процесс в столице нашей Родины. Все атаки успешно отбиваются. Я уверена, что будут отбиты.
0: И еще Памфилова поддержала идею об увековечении памяти главы УИК в Запорожской области Елены Останиной. По ее словам, избирательный участок в этом регионе могут назвать именем погибшего председателя участковой избирательной комиссии. Останина погибла 15 сентября из-за атаки БПЛА на ее дом. Ранее президент Владимир Путин посмертно наградил ее орденом мужества. Российские подразделения взяли под полный контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово, тем самым расширив зону безопасности вдоль границы с Украиной, сообщили в Минобороны. В Запорожской области взяты населенные пункты Зеленое Деброво, Марьевка и Гулево. Ведутся бои за освобождение Бузова. В ходе решительных действий также нанесены удары по складам боеприпасов и транспортной инфраструктуре Украины. В рамках расширения контроля российские войска продолжают уничтожать формирование ВСУ в районах Петропавловки, Новоалександровки и Приколотного, поражают склады горюче-смазочных материалов и военного имущества. Подразделения группы войск «Север» активизировались в северо-восточной части Харьковской области, продолжая сжимать кольцо окружения. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 936 дронов самолетного типа, что дополнительно усложняет их логистику. Всего за сутки армия Украины потеряла около 1345 военнослужащих. Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, сообщили в Белом доме. Он расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении Москвы, а также продлевает действие существующих рестрикций против Ирана. Инициативу в свое время разработал покойный сенатор, республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм вместе с десятками других членов Верхней палаты Конгресса. В России Грэм внесен в перечень террористов и экстремистов. Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, проголосовала за законопроект 62 голосами против 159. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и возможность 500% пошлин на весь импорт из России в США. Мошенники активно используют симбоксы для совершения миллионов ненадежных звонков россиянам, сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, правоохранители уже изъяли более 500 таких устройств, через которые осуществляется масштабное мошенничество. Ранее генпрокурор заявлял, что было изъято свыше 2000 симбоксов и более 500 тысяч сим-карт, которые использовались для 20 миллионов атак в сутки. Российские регуляторы начали контролировать звонки злоумышленников, но зарубежные мошенники продолжают действовать, устанавливая сим-карты в сим-боксы на территории страны. Сим-боксы позволяют делать звонки и отправлять сообщения за границу. И с 1 марта 2027 года их использование будет ограничено только для юрлиц. Однако есть опасения, что мошенники будут создавать подставные компании для их обращения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, ночью температура плюс 12-14, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, ночные часы плюс 9-11, а в дневные 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 14, давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 77%.

0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Вот слушал эту песню и вспомнил, что в этом году Джону Фогерти исполнилось 80 лет. Я задумался, хорошо это или плохо, а это никак. А вот то, что вы настроили свои приемники на частоты радиостанции «Маяк», это хорошо. Так себе связочка получилась, но мне нравится. Дорогие друзья, школьная программа для взрослых в эфире. Меня зовут Игорь Ужеников. Давайте поговорим о литературе, об очень интересном современном литературном проекте, который уже стартовал. Вместе с бренд-директором издательства «Азбука» Дмитрием Ероновым. Дмитрий, здравствуйте. Спасибо за то, что приняли наше приглашение.
2: Здравствуйте.
1: Дмитрий, так все-таки я заходил на официальный сайт, я все читал, вот, но давайте из первых уст. «Литературный компас России». Издательский проект, который уже стартовал, он уже есть, он уже работает. Что это такое? Поподробнее, пожалуйста.
2: Вы знаете, в прошлом году, когда мы узнали, что 26-й год указом президента будет годом единения народов России, мы перед собой поставили три большие задачи. Задача первая – это сохранение литературного наследия нашей страны. Задача вторая – это новые имена, новые авторы. И задача третья – создание серии, которая покажет все многообразие культур и мест нашей страны. Есть такое выражение, которое нам всем очень нравится, что самые красивые места на Земле уже есть на карте России. И мы стали собирать эту мозаику из разных пазлов, из разных текстов про разные регионы. И получился проект «Литературный компас», который объединяет и эпохи, поскольку в серию входят книги, изданные еще в 50-60-е годы советского времени, так и новые имена, новые авторы, которые совсем недавно эти тексты создали.
1: Извините, я это самое, я так подбирал вопрос, но скажите, можно ли считать этот проект, не люблю слово проект, как по-другому, это дело под названием «Литературный компас России» таким своеобразным литературным, беллетристическим путеводителем по нашей стране, причем путеводителем не только по территории, но и по временам?
2: Совершенно справедливо сказано, действительно, это такая попытка объединить и народы, и эпохи, и времена, то, что происходило в нашей стране, и тексты, которые на своих территориях, то есть там у нас представлены совсем разные вещи, это и Хабаровский край, и Чукотка, конечно же, и Русский Север, Архангельская область, и Вологодская область, рассказать о нашей стране с помощью этих текстов, которые включают в себя и жанровые вещи вроде семейных саг, исторических романов, так и очень уютный и любимый в нашей стране жанр деревенской прозы. То есть совсем разные произведения показывают ту необычность,
1: так, подождите, это все, конечно, хорошо. Вот вы Вологду упомянули, деревенскую прозу. Я не могу не... Ну, понятно, то есть, понятное дело, скажите о том, кто представляет Вологду и деревенскую прозу. В общем, любители советской литературы это имя помнят прекрасно.
2: Ну, конечно же, это Василий Белов с романом «Привычное дело». И очень приятно, что у нас в социальных сетях часто читатели пишут: «Спасибо вам большое, что не забываете наших любимых писателей, именами которых в разных регионах России названы и улицы, и стоят им памятники, а теперь вы это показываете всей нашей огромной стране».
1: Ну, скажите вот по чесноку, как вы думаете, это актуально? Ну, по чесноку.
2: Я думаю, что это более чем актуально, потому что народ, не знает своего прошлого, вряд ли...
1: Это понятное дело. Понимаете, когда говорят, что Пушкин... Я с вами не спорю, я только за тремя руками. Когда говорят, что Пушкин – это родоначальник современного русского языка, они забывают, что русский язык, собственно говоря, он не прекращает развиваться. Вот, и, в общем, на языке Пушкина уже никто не говорит, на самом деле. Вот, ну, в основном. Я к чему говорю? Просто слава этого очень большого русского писателя, одного из лучших представителей деревенской прозы, слава – это Советский Союз. Это другое. Понимаете? А вы ориентируетесь, причем вы издатель, я не говорю про «Азбуку», я про всех говорю. ориентируйтесь прежде всего на читателя довольно молодого. Он наиболее активен сейчас. И когда человек 70 лет от роду говорит, хорошо, что вы не позволяете забывать нам, к примеру, того же самого Белова, великолепнейшего писателя, ну нет ли здесь какого-то лукавства? В том смысле, что молодежь не поймет. Молодежь, я имею в виду, знаете, там до 30 лет. Ну не поймет.
2: Дело в том, что эта проза, она не скована рамками какого-то советского времени. Дело в том, что советское время – это лишь одно из времен нашей страны. И в романах, которые охватывают разные периоды с конца XIX века по 70-е годы в этой серии, показывают как раз ту разность эпох. И почему это молодым будет интересно? Потому что во многим тексты, которые собраны, напомнят им классику мировую. В том числе вот хотел бы вспомнить книгу Владимира Тан-Богомаза, который сам являлся когда-то революционером, был сослан в ссылку был на дело, десятки лет. Да, и вот как раз там познакомился в ссылке с чукотскими племенами, узнал о конфликтах с якутскими племенами, которые долгое время шли, и написал свой текст, который называется «Воскресшее племя». И во многом многие найдут рифму к сериалу и к замечательной книге Стругацких «Трудно быть богом» о том, как большая технологичная цивилизация сталкивается с маленьким племенем, которое пытается выживать в голодной холодной земле.
1: Я надеюсь, успех этой книги будет больше, чем успех компании Винки. Извините. Я просто фанат Стругацких, и поэтому как-то, ну, ладно, это просто отдельное произведение, но к Стругацким не имеет никакого... Бог с ним. Слушайте, можно я задам вам вопрос? Он довольно провокационный, но он не... Поверьте, он не желтый. Честное слово. Можно?
2: Давайте.
1: Он не желтый. Скажите, пожалуйста, это у вас грантовая история? Или это вы сами придумали? Ну, честно.
2: Смотрите, у нас огромный опыт в издании русской, мировой классики в серии «Большие книги».
1: Да, знаете, да, конечно, серия, разумеется.
2: Которая собирает в себе и фантастику, приключения, детскую литературу, что популярную. И когда мы обратили внимание на то, что не издается литературное наследие, которое уже почти там 50 лет есть, и книг нет. И важно, что в тот момент, когда мы обратили внимание, в том числе на внутренний туризм, как бы это ни звучало, задачи...
1: Нет, нормально, это хорошо, знали, это хорошо.
2: Никакого гранта тут нет, и то, за что мы боремся, общаясь и с розничными сетями, и с библиотеками, это за представленность этих книг, нет никакого какой-то руки, которая им помогает это делать.
1: Да нет, вы поймите, Дмитрий, вы поймите меня правильно. Я когда говорю грант в истории или нет, мне просто это было интересно, поскольку я интересуюсь как журналист издательским бизнесом, вот, и в самом понятии гранта ничего плохого-то для меня нет, понимаете?
2: Плохого нет, но есть, знаете, запрос. Как у коллега из АСТ возникла идея издания импринта КПД,
1: где
2: издается патриотическая литература, где военкоры, где проза, где стихи. У этого нет никакого коммерческого интереса, у этого есть просветительская деятельность.
1: Скажите, пожалуйста, вот сейчас вышла первая серия литературного компаса России, да, несколько авторов. Скажите, пожалуйста, вы планируете в ближайшее, то есть еще до конца года времени много, да и потом я думаю, что эта серия будет же, знаете, год, объявленный президентом, закончится, вот этот вот, а серия-то будет жить дальше, я в этом уверен, поскольку действительно интерес и к нашей стране, и к народам нашей страны, и к языкам нашей страны, он громадный у нас в стране. Вот, скажите, пожалуйста, вы планируете уделять большое внимание, ну, скажем так, национальным авторам, которые писали на русском языке или были хорошо переведены на русский язык?
2: Уже это делаем и продолжать будем. Один из примеров – это Камиль Зиганшин.
1: Зиганшин, вот, да.
2: «Зонта Алдана» и «Хождение к студенному морю». Камиль прекрасно себя чувствует. И весной этого года мы приглашали его на выставку научно-популярной литературы в Москву, где он с удовольствием общался в прессе, причем в национальном костюме якутском. Это очень здорово. И плюс он замечательный рассказчик, кроме того, что...
1: Извините, так он якут, что ли?
2: Он по национальности не якут, это как большинство нашей страны.
1: По фамилии он татарин, наверное, по фамилии.
2: Так и есть. Так и есть. И вообще там в нашей стране русским считают тот, кто считает себя русским.
1: И правильно, я считаю, что это правильно. Нет, вообще татарин тот, кто считает себя татарином. Якут тот, кто считает себя якутом. Вот для меня это закон просто. Русский тот, кто считает себя русским. И все. Нет, он просто... Да, и он просто посвятил себя нашей самой большой республике, самому большому региону. Я просто... Я, честно говоря, никогда с ним не общался, поэтому я этот вопрос и задал. Когда вы сказали про якутский костюм, интересно.
2: Просто его вот труд, эта трилогия, она опоясывает Россию из вологодских лесов вплоть до Якутии.
1: Да,
2: это
1: такое
2: путешествие, это сравнивать можно и с Одиссеей, и с Посейдоном. Такой эпос.
1: Эпос. Вот. То, чего, кстати, весьма не хватает в современной литературе, ну, причем не только в нашей стране, а везде. Слушайте. А скажите, пожалуйста, вот, ну, это вопрос, здесь, может быть, как раз желтизну отдают. Я посмотрел, я мог ошибиться, вы меня поправьте, если я ошибаюсь. Я посмотрел первых авторов серии «Литературный компас России». Ни одной женской фамилии. Что странно, потому что большая часть литературы сейчас создается женщинами.
2: Здесь нет никакого умысла.
1: Да я думаю. Но все-таки.
2: Уверен, что нашем фонде наверняка есть имена, которые займут достойное место на полке рядом с не менее достойными мужчинами. Автором здесь никакой гендерности не улавливается. Более того, мы не стараемся угодить какому-то тренду или ответить литературным продуктам на запрос. Мы стараемся преподнести те тексты, которые были написаны, в том виде, как они задуманы, в лучшем исполнении, чтобы было и интересно взрослым людям поставить на полку, кому-то вернуться к тому, что он много лет назад читал, а кому-то заново открыть для себя неизведанные точки на карте России.
1: Слушайте, скажите, пожалуйста, вообще издательство «Азбука» это что называется про книгу? Книгу в таком классическом, не реакционно-классическом, не в консервативном, вот в классическом представлении. Но все-таки, памятуя о безумной популярности этого жанра и этого жанра у молодежи, как вы думаете, а может появиться в литературном компасе России какой-то свод комиксов? Как вы думаете?
2: Я думаю, что комиксам, в принципе, можно относиться лишь как к формату подачи контента.
1: Разумеется.
2: Осуждать там или говорить, что это глупо или неумно, ни в коем случае нельзя.
1: Спасибо, Господь.
2: Но есть в графическом виде истории, рассказанные даже вот не в моем издательстве изданные, а в другом.
1: Вот знаете,
2: путешествие по Байкало-Амурской магистрали.
1: Дмитрий, очень хорошо, что вы меня поправили. Я оговорился. Вместо того, чтобы сказать комиксы, лучше бы я сказал графический роман. Все-таки вот это правильнее. Вы правильно, нет, вы не то, что меня поправили, но вы совершенно правильный термин употребили. То есть и у вас чисто теоретически это тоже может появиться, наверное.
2: Чисто теоретически это может появиться, потому что если графическим языком рассказана колоритность, подчеркнута идентичность места, это может занять свое место в литературном компасе. Недаром я привожу эту книжку про Байкало-Амурскую магистраль.
1: Это как раз
2: графическое путешествие по всем важным точкам магистрали. И это невероятно интересно, хотя она книга нацелена на детскую аудиторию, но, безусловно, взрослый человек в этом что-то понимает и сможет объяснить ребенку, чем важен был этот проект и какие подвиги в свои трудовые были совершены, и как интересно, в каких местах создавалась эта трасса, потому что, если посмотреть нашу карту России, треть – это неизведанная территория, где нет дорог и населенных пунктов, и пробиваться там с железнодорожной веткой – это настоящий подвиг.
1: Вы знаете, я сегодня прочитал, какой населенный пункт, считающийся туристическим, за год, точнее, не за год, а за сезон, или за год, то есть с начала года к концу сезона прибавил больше всего туристов. Листвянка. Я подумал, бедная Листвянка. Ну, просто Листвянка за количеством туристов не успевает инфраструктуру. Хотелось бы сохранить Байкал в первозданности. Ну, это так вот.
2: Есть еще на другом русском севере Териберка, которая тоже была местом таким для особо экстремальных туристов. А сейчас это паломничество за китами, за вкусными морскими ежами и за потрясающим ландшафтом.
1: Причем не все знают, когда едут в Листвянку, что в Листвянку как раз киты не приходят. Они там неподалеку, но не в Листвянке. Зато... Ой, в Листвянке, извините, в Териберке. Зато в Териберке настоящие московские цены были. Сейчас они уже больше, чем московские. Скажите, я не прошу вас выдавать тайны, но, может быть, вы сможете сказать, кто... Какие авторы ждут нас в издательстве «Азбука» в проекте «Литературный компас России»? Какие авторы, какие книги в ближайшее время?
2: Вот этот вопрос, спасибо вам за него, потому что у нас нет никакого плана, который мы составили, и четко там по алфавиту или по территории идем. Те книжки, которые мы выпустили, для нас это такой лакмус. Мы хотим понять, в каком из регионов наибольший интерес есть у читателей. И ровно туда направим свои усилия, потому что, говорю, фонд огромный, издать все на коротком интервале, там, в год, в полтора, не представляется возможным.
1: Конечно,
2: пока вот
1: конечно.
2: По 26-му году мы вышли вот на выпуск около 6 книг в год, и для того, чтобы сдать весь фонд, уйдут десятилетия. Поэтому важна селекция, важно голосование читателей не только рублем, но и сердцем, поэтому мы очень надеемся, что и уже это происходит, что библиотеки откликнутся на этот проект. Я выступал совсем недавно, на прошлой неделе, на патриотическом форуме как раз Центрального округа, посвященный как раз вопросам патриотизма, в том числе через молодежную аудиторию в библиотеках, и с удовольствием представил этот проект. Вызвал огромный интерес, потому что это новое дыхание. Понимаете, это не переизданная классика, которая уже десятками видов там исполнения присутствует. Это тексты для кого-то окажутся откровением, тексты для кого-то окажутся открытием, потому что многие авторы у молодых людей точно не на слуху.
1: Конечно.
2: И здорово, если они для себя откроют нашу страну как раз через эти тексты. И очень важно, что как раз начало этих сюжетов — это совсем не вот наше время, а это 19 и 20 век, особенно переломный для нашей страны начало 20 века, где наша страна была разделена на два населения, которые между собой никак не могло договориться, когда после уже, даже по роману с китайцами Зиганьшина, когда многие искали себе место в новой стране и вынуждены были искать и поселение, и место самореализации, и поиск себе. Это сложный путь, в который мы все прошли, и в чем ценность единения народов России, что нам удалось преодолеть многие вопросы, которые казались бы раскольническими, и мы стали одной большой дружной страной.
1: Вы знаете, мы много чего преодолели, много чего не преодолели до сих пор. Поэтому, Дмитрий, слова благодарности вам и издательству «Азбука» за то, что вот благодаря именно таким, в том числе и таким проектам, культуре, лучшей русской книге, все эти проблемы мы до конца преодолеем. Мы единый великий народ. Спасибо вам огромное.

0: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Новости.
1: В Москве 13:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. В России продолжается второй день голосования на выборах. В стране выбирают Госдуму 9-го созыва, глав и парламенты регионов, а также местные органы власти. Приоритет выборов депутатов Госдумы в этом году – безопасность, сообщила Вестям председатель Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, в приграничных регионах применили все виды голосования, в том числе досрочные, чтобы не дать повода для атак ВСУ.
2: Я могу очень долго перечислять, потому что мер, которые мы приняли совместно с нашими правоохранительными органами, со всеми службами, с местными властями, они беспрецедентны. Исходя из того, что безопасность была и есть главный приоритет этих выборов. И поэтому и резервные помещения, и отработанные тренировки, если в случае необходимости организовать как эвакуацию, и резервные источники питания, и металлодетекторы, рамки необходимые, рассредоточение наших избирателей, чтобы, не дай бог, не было большого скопления людей. Поэтому применили все виды голосования, в том числе досрочное, как раз, чтобы не давать повода этим нелюдям, когда они охотятся не там на военных объектах, а за мирными людьми, не давать повода и создавать дополнительную опасность из-за выборов для наших жителей, жителей этих регионов. Поэтому целый набор мер действительно серьезно был принят и обеспечение. То есть, и еще раз хочу повторить, вместе с взаимодействием со всеми нашими силовыми правоохранительными органами.
1: Попытка диверсии не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока, сообщили в Минцифры. Отмечается, что причиной перебоя с фиксированным интернетом стало преднамеренное повреждение волоконно-оптической линии связи. В министерстве это назвали очередной попыткой помешать проведению выборов. Она не удалась. Голосование продолжается в штатном режиме. Последствия аварии были оперативно устранены, сказали в ведомстве. Подразделения группировки войск «Север» в северо-восточной части Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты Лошакова и Комиссарова Харьковской области. Ведутся бои за Бузово, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» взяли населенные пункты Марьевка и Гулева Донецкой Народной Республики, а группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и заняла зеленую Деброву в Запорожской области. Также российские войска нанесли поражение складом боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, цехам производства и местам хранения беспилотников и комплектующих к ним объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 936 дронов самолетного типа. Владимир Путин поручил провести эксперимент с беспилотным общественным транспортом в Москве, Петербурге, Татарстане и на Сахалине. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Президиума Госсовета, посвященного вопросам развития общественного транспорта в России. Глава государства также распорядился рассмотреть использование платформы МАКС для безналичной оплаты в общественном транспорте. Помимо этого, до 1 декабря необходимо утвердить дорожную карту внедрения искусственного интеллекта в управление пассажирскими перевозками для общественного транспорта. Еще одно поручение – представить предложение по восстановлению работы общественного транспорта в Донбассе и Новороссии. Согласно тексту поручения, нужно также увеличивать долю безналичной оплаты в транспорте с сохранением возможности оплаты наличными. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди, ночью плюс 12-14, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, без осадков, ночные часы плюс 9-11, а дневные 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 15, атмосферное давление 761 миллиметр, влажность воздуха 69%.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге состоялось два матча на Дальнем Востоке. Хабаровский «Амур» одержал уверенную победу над московским «Динамо» 4-0. Дубль оформил Артем Шварев. По шайбе забросили Олег Ли и Виталий Абрамов. Во Владивостоке «Адмирал» обыграл «Северсталь» 2-0. На чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах Анастасия Томшина завоевала золото в спринтерской гонке. Она преодолела дистанцию 7,5 километров за 20 минут, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второй стала Кристина Резцова, тройку призеров замкнула Анастасия Шевченко. Также на чемпионате страны по лыжероллерам в Архангельской области Наталья Терентьева заняла первое место в гонке на 10 километров с раздельным стартом свободным стилем. Второй результат показала Вероника Степанова, а третий — Мария Истомина. Далее о футболе. Крылья Советов проведут товарищеский матч с Акроном. 2 октября команды сыграют на тренировочной базе Крыльев Советов. Начало спарринга запланировано на 15:00 по столичному времени. Коллектив Сергея Булатова по итогам 9 туров чемпионата России набрал 11 очков и занимает 9 место в турнирной таблице. Тольяттинцы имеют в активе на 3 балла меньше и идут на 13-й строчке. Победитель Суперкубка профессиональной лиги «Спортинга» определится 20 сентября. За титул поспорят 16 лучших стрелков лиги. Финал состоится в московском клубе «Румянцево». Решающий этап проводится в темное время суток при свете прожекторов. Каждый участник выходит на позицию под выбранную им музыку. И у каждого одна попытка в виде серии из 10 дуплетов. В следующий вторник в Рязани откроют школу адаптивного картинга для ветеранов СВО. Об этом рассказала пресс-служба благотворительного фонда «Высокотехнологичная медицинская помощь». Проект направлен на раннюю реабилитацию бойцов, частично или полностью потерявших подвижность. Выброс кортизола и адреналина во время заездов помогает пациентам быстрее преодолеть последствия тяжелых травм, а также снизить показатели тревоги и депрессии. А у меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, я не являюсь носителем сокровенного знания. Но дело все в том, что я один из, не знаю, я так думаю, что таких процентов 10 только в стране, если не больше, людей, которые знают, как выглядят каланы. Потому как с этим словом я живу лет с 12. Ну, с названием этого животного. Поговорим о милых существах морских, выходящих на берег, о каланах вместе с нашей уважаемой гостьей. Виртуальные студии радиостанции «Маяк», ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук, член правления и исполнительный секретарь Совета по морским млекопитающим Светлана Артемьева. Светлана, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я говорю, я с этим словом прожил, ну, не знаю, десятилетиями. Дело все в том, что я в детстве собирал марки. Это было, то есть мальчики в Советском Союзе любили собирать марки. И если мой брат специализировался по парусному флоту, я специализировался по животным. Я до сих пор помню, у меня была серия «Почты России», наша советская, которая называлась «Животные Севера». И рядом было две марки у меня в клястере. На одной марке был изображен писец, а рядом была марка, на которой был изображен калан. Поэтому слово «калан» я использовал очень часто.
1: Ну, здесь есть небольшая такая поправочка. Дело в том, что, наверное, должна была быть группа Дальнего Востока, потому что все-таки калан – это дальневосточный вид, и
0: ну
1: кто-то
0: и...
1: глубоко на север, он не заходит.
0: Ну, дальневосточный и канадский, и американский, но мы сейчас про нашего родного калана, дальневосточного. Но, тем не менее, там было написано именно вот «животный север», хотя писец, в общем, тоже на север, то есть он, конечно, заходит за полярный круг, но недалеко, он, там ему есть нечего. Ну, вот так вот. Ну, так была такая серия.
1: Ну, писец, он все-таки по-английски power fox, да, полярная
0: да.
1: лисичка, поэтому,
0: да.
1: В принципе, песцу еще как-то это и подходит, а вот все-таки калану
0: ему холодно.
1: Не заходит. Ему холодно, да, совершенно верно, ему холодно. Ну, конечно, у него есть очень плотный мех, самый плотный мех на планете, да, представьте себе, на один квадратный сантиметр может доходить до 125 тысяч волосков. Конечно, не везде, да, у него шерсть не растет. Но действительно есть вот такие очень плотные. Он у нас чемпион в этом отношении. Очень много шерсти, но полностью отсутствует жир. В отличие от остальных морских млекопитающих, которые греются, вот они такие как бочоночки все выглядят, там тюлени, киты, греются жиром. А, собственно говоря, каланы, они выбрали обогрев мехом, поэтому они практически лишены жировой прослойки. Вот, а зато очень-очень волосатые. Так что если... кто-нибудь спросит, кто же самый волосатый, можно смело отвечать калан.
0: Калан. Скажите, пожалуйста, Светлана, нет, честно скажу, я знаю, потому что я говорю, я этим животным заинтересовался в детстве еще. Кто такие каланы?
1: Очень много названий у калана, и в литературе, особенно в старой литературе, вы можете встретить название «Камчатский бобер» или «Морской бобер».
0: Что абсолютно не соответствует действительности.
1: Абсолютно, да, потому что калан относится к ряду хищные, а бобры – это все-таки у нас грызуны, крупные, но все-таки грызуны. Однако, когда впервые добытчики, промысловики пришли на Дальний Восток, и они увидели коричневое животное на воде, они решили, что это такой своеобразный морской бобер. Потому что именно его они обычно добывали где-то в средней полосе, и на Дальнем Востоке, на речках, и вот решили назвать его морской бобер или камчатский бобер. Конечно же, это у нас морская выдра. Все считают, что это довольно мелкое животное, но представьте себе, самцы могут достигать 1,5 метра в длину и 45 килограмм. Он такой довольно крупный и бойкий. Конечно, это самые большие животные.
0: Если я не ошибаюсь, это, по-моему, вообще самая большая выдра. Выдр не так много, но это самая большая выдра. И опять же, выдры... Вы меня поправьте, я ни разу не биолог и не зоолог. Выдры – это куньи. Вот. И это один из самых... Правильно, да? Это же куньи.
1: Совершенно верно, да. Вот. Но это же мы говорим про семейство.
0: Ну да, да, да, да, да. И вот в этом семействе как раз калан один из самых крупных в семействе куньих. То есть это здоровое такое, дура такое, большое.
1: Да, да, совершенно верно, очень крупный. Но сейчас есть такая небольшая путаница в международной номенклатуре, потому что по-английски это сиотр, а на самом деле есть еще одна по-настоящему морская выдра, которая живет в Южной Америке. И вот теперь есть такая в англоязычном мире небольшая путаница, но в русском языке ее нету, потому что в русском языке мы используем слово калан, а для южноамериканской мы используем морскую выдру. Вот, поэтому, по крайней мере, в русском языке такой путаницы нет. А вот в международном есть определенный затык, и вот такие небольшие шероховатости в использовании языка. И что очень классно, я вот только сейчас вернулась из экспедиции по изучению калана. И я пробыла в августе в чудесном месте, на чудесных островах Малой Курильской гряды, где сейчас есть единственная группировка калана в России, которая растет численности. К сожалению, на территории России численность калана падает, и довольно критически.
0: А почему? Их же прекратили добывать.
1: Совершенно верно, калана не добывают уже очень давно, он находится в Красной книге, и мы очень ждем, что скоро появится стратегия по охране этого вида, в приоритетная стратегия, да, то есть повысится статус этого вида. Однако, некоторые вещи мы уже, к сожалению, не можем изменить. Дело в том, что когда мы говорим об падении численности или о том, что вид себя ощущает довольно плохо, запрет прямой добычи это первое, что обычно делают. Ну вот мы же перестали их добывать. Однако мы должны помнить о том, что мы должны охранять не только сам вид, но и то место, где он живет, и, конечно, ту еду, которую он ест.
0: Конечно.
1: А вот здесь мы вступаем в конкуренцию, потому что морские выдры, каланы, они гурманы, они едят морских ежей. И в зависимости от того, где они живут, у некоторых видов в рационе 95% их рациона составляют морские ежи.
0: Ого.
1: Представьте себе,
0: ого.
1: Они постоянно едят морских ежей. И я думаю,
0: ой, а можно скажите, пожалуйста, а можно такой провокационный вопрос? Я так понимаю, что вы общались с теми же каланами, которые живут в Японии. А в Японии, я читал, поголовье каланов растет. Основной рынок морских ежей – это, в общем-то, не Россия.
1: Совершенно верно. Но дело все в том, что, на самом деле, численность калана растет на Малой Курильской гряде. А Малая Курильская гряда до Хоккайдо, там примерно 8 км.
0: Там видно, да? Все. Там даже,
1: да.
0: Там, знаете, у меня когда приятель служил на этом острове, там, вот, он слышал, как собаки на Хоккайдо лаяли.
1: Ну, такого я не слышала, могу сказать честно, но мы в море находимся, там постоянно эта волна.
0: Не, в море ничего не слышно, да, в море не слышно.
1: Да. Вот. Но видно.
0: Да.
1: Если ты стоишь на Кунашире, на южном окончании оконечности, то прям видно, как машины ездят по Хоккайдо, светят своими фарами, видно все прекрасно в хорошую погоду.
0: Ну так все, то есть... Понятное дело, что тот самый калан, который живет на Хоккайдо и на Малой Курильской гряде, он ему плевать на границы. Но опять же, возможно, это вранье. Я читал, что вот поголовье этих самых милых животных, морской выдры, на Хоккайдо растет. Ну, что там, ежей больше? Я не понимаю, в чем дело.
1: На самом деле, еще раз говорю, растет, получается, у нас
0: везде.
1: На Курильской гряде.
0: Ага.
1: Да, на Малой Курильской гряде, вот как раз там рядышком, потому что именно там группировка размножается, на Хоккайдо обычно не регистрируют размножающихся особей, там регистрируют взрослых особей, которые в какой-то момент распространяют.
0: Ага.
1: И к тому же каланы все-таки не активно мигрирующий вид, но они могут откачевывать южнее, а потом севернее. А не забывайте, что Малая Курильская гряда – это... заповедник.
0: Да.
1: Заповедник и заказник.
0: Конечно.
1: То есть это очень важно. То есть это акватория, которая охраняется. И это как раз очень важный момент. И именно в мильной зоне там нет добычи ежей. Но везде вокруг есть. И, конечно, его добывают. И вот как раз очень важный момент, чтобы сохранить эту защитную зону и оставить им пропитание. потому что если вдруг эта защитная зона пропадет, то, конечно, у каланов будут такие же проблемы, как везде.
0: А скажите, скажите, пожалуйста, вот насчет кормовой базы каланов. Я просто вообще это не разбираюсь. А на ежей тоже квоты выделяют? Или как раз ежей добывают без всяких квот?
1: Конечно, конечно. Есть сезонность. Ага. Есть регулирование промысла. Обычно на Курильской гряде, в зависимости от локации, там промысел заканчивается либо в конце апреля, либо в конце мая, кое-где еще добывают, в зависимости от участка. А начинается он, если не изменяет память, с 1 октября. Но вот как раз во время активного размножения каланов, к счастью, он закрыт везде. И в целом мы видели, я была там в апреле в экспедиции, когда промысел еще шел, и все животные жались буквально вот в эту защитную зону заказника и заповедника. А вот когда мы считали сейчас летом, промысла нет, там действительно вообще нет судов в акватории, мы были единственной яхтой, привлекли внимание всех, и животных, и людей, да, потому что там пограничная территория.
0: Конечно.
1: Все были за нами заинтересованы, вот, и мы насладились вот такой тишиной и в эфире, да, потому что наши рации молчали, и каланы очень широко выходили в проливы между островками, можно было наблюдать,
0: трогательно.
1: Как они там...
0: Давайте прервемся ненадолго, на полторы минуты, и вернемся.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: «Маяк». Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Ваш внук сбил человека.
5: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
4: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
6: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
7: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
8: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Хотел сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком.
10: Александр Куприн. Куст сирени.
3: Маяк.
10: Школьная программа для взрослых.
0: Уважаемая Светлана, то есть надежда, что если будут строго соблюдаться сезонные слова и квотирование, популяция каланов может восстановиться? Ловы морских ежей.
1: Если мы говорим о Курильской гряде, о Малой Курильской гряде, то там в целом и так численность растет. Мы надеемся, что вся заповедная акватория станет недоступной для промысла, потому что в данный момент часть заповедной территории все равно открыта для промысла. И там каланов нету, то есть можно прям четко понять, вот здесь промысел ведется, здесь не ведется, здесь каланы живут, здесь каланы не живут.
0: Еще раз, повторите, пожалуйста, часть заповедника открыта для промысла, я правильно понял?
1: часть акватории
0: заповедника. Заказника. Здорово.
1: Да, там две особо охраняемые природные территории, заповедник и заказник. У заповедника, естественно,
0: заповедника
1: территория
0: нет,
1: закрыта.
0: Да.
1: А вот у заказника действительно часть акватории открыта для промысла ежей. И вот мы очень надеемся, что изменят статус этой акватории, и там тоже появятся каланы, потому что места в целом подходящие. Угу. Если там добывают ежей, значит, там подходящая территория,
0: конечно,
1: в том числе и для каланов. Но мы сейчас сказали и поговорили только о маленькой части, о Малой Курильской гряде. На других островах, особенно если мы уйдем на север, в национальный парк Командорские острова, там, к сожалению, ситуация очень печальная с каланом. Там не ведется никакого промысла, территория полностью защищена, акватория закрыта для любого промысла, не только морских ежей. И в целом там минимальное беспокойство. Однако сейчас численность калана на острове Беринга сократилась всего до 1000 особей. Хотя в 2007 году там численность была от 7 до 10 тысяч особей. То есть представьте себе, по самым даже минимальным оценкам, до 15% сократилась численность. И здесь вопрос очень сложный. И здесь мы как раз должны говорить об изменениях кормовой базы в результате изменения климата.
0: Угу.
1: Дело все в том, что сейчас по всему Мировому океану, я думаю, вы слышали, идет повышение температуры.
0: Да.
1: Так вот, у тех ежей, которыми питаются каланы Командорских островов, похоже, это предположение, оно требует исследований дальнейших и подтверждений, похоже, не подходит меняющийся температурный режим. Потому что сейчас там в августе температура доходит до 14 градусов, а оптимальная по литературным данным для ежей не более 10, а еще лучше 5-8.
0: Понятно.
1: То есть в результате изменения климата, там происходит изменение температурное и, естественно, изменение животных, да, вернее, фауны всей. И даже не только фауны, но и флоры, потому что на острове Медном наблюдается критическое изменение в рамках полей водорослей. Они практически отсутствуют.
0: Ого.
1: И мы видим изменения даже в колониях птиц, колонии полупустые, потому что птицы, в конце концов, питаются тем, что живет в выбросах вот этих вот бурых водорослей. Если вы когда-нибудь путешествовали по Дальнему Востоку, в осеннее время вы могли наблюдать и даже чувствовать такой страшный запах, который издают полугниющие такие
0: гнилостные
1: водоросли
0: такой,
1: бурые.
0: Да.
1: Совершенно верно. Вот этого всего нету. И кажется, и вроде бы лучше, зато не пахнет. На самом деле это очень важная часть экосистемы, и это очень важная начало пищевой цепи. Вообще у нас, да, все растения — это начало пищевой цепи.
0: Конечно.
1: И начало пищевой, такой нижний уровень пищевой пирамиды. Поэтому если он подрывается, если он исчезает, то, конечно,
0: пирамида
1: вся пирамида разваливается.
0: Светлана,
1: совершенно верно. Это как раз то, что мы наблюдаем.
0: Давайте огорчим наших радиослушателей. С этим ничего поделать нельзя. Если океан теплеет, в данном случае Тихий океан теплеет, с этим ничего поделать нельзя. К этому можно только приспособиться. Но ведь так.
1: Да, конечно, мы можем, скажем так, немножко контролировать свои привычки, немножко более осмысленно себя вести, но, естественно, вот так по щелчку пальцев мы ничего не имеем, потому что это глобальный процесс, который должен заставить нас задуматься о том, где мы живем. Планета-то у нас одна.
0: И, в общем-то, как оказывается, очень небольшая. И очень часто места человеку и калану может не хватать, к сожалению. И виноват в этом совсем не калан, как правило.
1: Абсолютно с вами согласна.
0: Слушайте, а скажите, у нас мало времени остается, а у калана в естественной среде обитания у него есть враги?
1: Есть. Есть враги. Как ни странно, сейчас все больше наблюдается охота касаток на калана.
0: Дорогие друзья, упоминание этого животного – это не шутка, это правда. Просто это мемное животное теперь.
1: Да-да-да, такие наблюдения были на Лиутской гряде и на Командорах, на Курильской гряде таких наблюдений не было, а вот на Командорах и на Лиутской гряде, по сути дела, Командоры — это начало Лиутской гряды,
11: ну да.
1: Да, единый пояс, поэтому, конечно, да. Плюс в зимнее время, когда каланы все чаще залегают на берегу, у них зарёжки такие, то как раз те самые песцы могут нападать на ослабленных особей. Да? Мы не говорим про здоровых особей, а вот если животное уже болеет, старенькое, или, допустим, молодое животное, то песцы могут его, так сказать, дотюкать.
11: Ну да.
1: Таким простым языком, если говорить. Ну, поэтому в целом есть у него оппоненты, с которыми он не может справиться, но в целом их не так много.
11: Дорогие друзья, это, разумеется, это дикое животное, разумеется, это животное, которое можно содержать в зоопарке, но лучше за ним наблюдать в естественной среде, но степень мимимишности, которая, вот, очень много фотографий в сети, калан, который плывет на спине, вот, просто мимимишный, или калан, мама калан, которая плывет на спине и держит на себе своего маленького, в общем, недавно родившегося детеныша, который еще сам плавать не может.
1: Очень полугода он на ней катается.
11: Да, да, да. Да, это просто вот смотришь, умиляешься и думаешь, господи, это и сделал фотографию. Нет, они так живут. Спасибо вам большое. Спасибо, Светлана, за то, что к нам приходите и за то, что вы делаете.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. В России продолжается второй день голосования на выборах. Попытка диверсии не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока, сообщили в Минцифры. Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена. Между тем, московская система электронного голосования всю ночь подвергалась мощной кибератаке. Сейчас она продолжается, однако при этом ДЭК работает штатно, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
2: По уточненной информации, которая подошла совсем недавно, на самом деле всю ночь буквально беспрерывно московская система подвергалась очень мощной атаке. То есть на самом деле атака эта продолжается практически постоянно и очень она масштабна и интенсивна.

0: специалисты, организаторы голосования. Москва держит ситуацию под полным контролем, и защищенность системы позволяет сохранять вот это непрерывность голосования, безопасность данных, достоверность возведения граждан. И хочу подчеркнуть, что, конечно, ничего у них не получится. Голосование продолжается, и работают в том числе и все группы контроля, которые состоят из специалистов, контрольную группу, делегированных всеми партиями, да, парламентскими партиями, на уровне Москвы партиями, которые находятся в составе Московской Мосгордумы. Все это находится под жестким контролем. Все реперные точки, которые обеспечивают, с одной стороны, тайну голосования, с другой стороны, открытость процесса, то, что касается обеспечения достоверности данных, достоверности волеизъявления.
1: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится 3 дня. До 20-го всего в единый день голосования предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Европейские политики, которые рассылают по странам ЕС методички с тем, что выборы в Госдуму в России нелегитимны и недемократичны, бессовестные люди. Такую оценку дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сегодня она проголосовала на выборах в Госдуму на избирательном участке. По ее словам, выборы являются важным политическим событием в России. Проходят в непростое время, когда страна сталкивается с серьезными испытаниями и борется с недругами, которые успешно в свое время развалили СССР, а сейчас пытаются развалить Россию. Понятно, что ничего у них не получится, заключила Матвиенко. ВСУ потеряли около роты живой силы при взятии Зеленой Дебровы российскими войсками. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее в ведомстве заявили, что этот населенный пункт Запорожской области заняли подразделение группировки «Восток». Там отметили, что в ходе продолжительных боев группировка установила контроль над крупным участком обороны противника, включая само село. Штурмовые группы зачистили опорные пункты, огневые позиции, укрепленные участки ВСУ. По данным российского военного ведомства, помимо живой силы, неприятель также потерял 5 боевых бронированных машин и 17 автомобилей, а также 30 тяжелых гексокоптеров типа Р-18. Минобороны добавили, что занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения восточной группировки в западном направлении. Добавлю, что за сутки российские военные заняли 5 населенных пунктов, помимо Зеленой Дебровы, это Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, Марьевка и Гулево в ДНР. Минобороны показала кадры боев за них. Владимир Путин поручил провести эксперимент с беспилотным общественным транспортом в Москве, Петербурге, Татарстане и на Сахалине. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Президиума Госсовета, посвященного вопросам развития общественного транспорта в России. Глава государства также распорядился рассмотреть использование платформы МАКС для безналичной оплаты в общественном транспорте. Помимо этого, до 1 декабря необходимо утвердить дорожную карту внедрения искусственного интеллекта и в управление пассажирскими перевозками для общественного транспорта. Еще одно поручение – представить предложение по восстановлению работы общественного транспорта в Донбассе и Новороссии. Кроме того, согласно тексту поручения, нужно увеличивать долю безналичной оплаты в транспорте с сохранением возможности оплаты наличными. Около 75% месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе. Как обещают синоптики, в понедельник сентябрь уже уверенно возьмет курс на похолодание. Температура стремительно упадет, неприятных ощущений добавит порывистый ветер. А наступившие выходные станут финальным аккордом бабьего лета. В воскресенье воздух днем прогреется до плюс 22, рассказала ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
2: В воскресенье обойдется уже преимущественно без осадков. И надо сказать, что этот день может оказаться немножко теплее. После полудня будет даже до 20-22 градусов в столице. Но в начале следующей недели, к сожалению, к нам подойдет более хорошо выраженный атмосферный фронт. И вот там дождей может стать немножко больше.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
1: Завтра в Петербурге облачно, временами дожди, ночью до 14, днем до 17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, ночные часы плюс 9-11, в дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 17, давление 751 миллиметр.

Я требую продолжения «Бабьего лета» в средней полосе России. Знаете, я вот всю неделю, ну, вторник, среду, четверг, половину пятницы провел за городом. Мне очень понравилось. Мне вот это, знаете, усиление дождей, продолжится похолодание как-то, ну, совсем вот не в кассу. Дорогие друзья, давайте на чуть-чуть перестанем думать о погоде и подумаем о том, как бы нам похвастаться своими знаниями, если, конечно, есть такое желание похвастаться своими знаниями, поделиться своими знаниями, восполнить пробелы в своих знаниях и просто побеседовать. Для всего этого и существует викторина под названием «Кот ученый». Если вдруг вы желаете принять в ней участие, а мы на это очень надеемся, пришлите, используя любой мессенджер, слово «игра» на наш номер. А мы, кстати, принимаем сообщения с любых мессенджеров. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Но, пожалуйста, не забудьте указать свой номер телефона.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, собственно говоря, вот и сейчас состоится то, о чем предупреждали. Наша викторина «Кот ученый» откроет ее Михаил. Михаил, здравствуйте.
1: День добрый, Игорь.
0: Михаил, я не знаю, может быть, вы слышали, может быть, нет. На ушедшей неделе или в конце прошлой, я не помню, совсем недавно, в общем, в течение последних 10 дней, портал Литрес вместе с каким-то агентством, медиа-агентством, не помню каким, неважно, проводил опрос среди россиян, то есть нас с вами. Какие слова больше всего раздражают россиян? Ну, я, конечно, россиян вместе с собой пожалел, то есть если их какие-то слова раздражают, ну о чем можно говорить? Но тем не менее, выяснили несколько слов, они все сленговые, из так называемого молодежного сленга. Что такое молодежный сленг, сейчас вот уже непонятно. Но тем не менее, оказывается, россиян, по данным этого опроса, раздражает слово «лол». Пожалуйста, переведите на обычный русский язык, хотя слово давно стало русским. Слово «лол». Вопрос по русскому языку.
1: На русский язык «лол». Ну, как неудачник, вот
0: нет,
1: так я правильно понимаю?
0: Ничего подобного. «Лол».
1: Нет?
0: «Лол».
1: А, «лол».
0: Да, «лол». Первая буква «л», вторая «о», третья опять «л».
1: То есть это имеется, это сленговое понятие, да, вы говорите?
0: Да вы
1: все
0: понимаете, вот насчет сленгового, не сленгового. Я вчера иду по городу, да, и вижу рекламу. А город у меня такой, знаете, не самый маленький, и не самый бескультурный. Москва называется. И реклама. Реклама одной крупной конторы по продаже недвижимости, и написано: «У нас самая дешевая вторичка». Вот скажите, пожалуйста, вы же знаете, что такое вторичка, правда?
1: Знаю.
0: Конечно,
1: да.
0: И все знают. А вторичка – это сленговое слово?
1: Я думаю, нет.
0: А какое?
1: Ну, если вторично, то есть... Ну, хотя да, если взять там жилье, есть жилье.
0: Вторичное, нет, ну извините, да, вторичка, да, это типичный сленг.
1: Ну, культурный, можно так.
0: Вот. И лол,
1: да,
0: это тоже сленг. Сленг, ну, живет в нашем языке. Сленг,
1: ну, естественно,
0: конечно, он часто, не всегда, но часто и чаще он обогащает наш язык. И, Михаил, честное слово, я вам клянусь, если не знать, что такое слово «лол», вы поинтересуетесь.
1: «Лол», если вы на английском расшифровку, если имеете в виду, ну, как бы с английского навы, это громко смеяться, вот это имеете в виду?
0: Это не... Да, правильно, очень громко смеяться. Так переведите на русский язык «лол».
1: «Хохочух», ну... это смешно.
0: Ну, вот, почти правильно.
1: Как бы
0: почти
1: это,
0: правильно.
1: Усмехаюсь.
0: Нет, не усмехаюсь. Почти, ну, правильно. Это... Слово «лол» произносится тогда, когда ты хочешь показать своему собеседнику, что это тебе очень смешно.
1: Очень, ну да.
0: Что это тебе...
1: Несуразно.
0: Да.
1: Несуразно. Ну, я понял.
0: Laughing out loud. Вот, то есть очень смешно, лол.
1: Ну,
0: вот. И почему это слово раздражает моих дорогих сограждан, компатриотов, я вообще не понимаю.
1: Я скажу, Игорь, хотите мое
0: конечно,
1: видение, мое мышление?
0: Разумеется.
1: Может быть, даже это немножко так глубоко, есть вещи, которые говорят, но очень много не соответствует тому сказанному. И набирается вот это все, и у людей вот это вот вызывает такое вот,
0: я так думаю,
1: чувство.
0: Что слово «лол» раздражает тех же людей, которых раздражает слово «синхрофазотрон». Вот, я думаю, слово...
1: Но синхрофазотрон, нет, Игорь, там что-то научная основа есть, как бы вот, знаете, вот если ты в этом не понимаешь, оно тебя не должно раздражать.
0: Не должно, а тем не менее,
1: на себя злиться.
0: Нет, ну если...
1: Согласны?
0: Если человек не понимает современного языка, которым говорят его дети, я даже больше скажу, внуки, вот, я представил себе этих россиян, которых опрашивали, вот, да. Ну, надо себя пожалеть. Как мне кажется.
1: Ну, правда. Каждому, говорит, поколению свое тоже. Тут, ну да, согласен.
0: Если ты перестал меняться, это я не к вам на «ты» обращаюсь, это я к себе на «ты» обращаюсь.
1: Я понимаю.
0: Да. Если ты перестал изучать язык, который живет рядом с тобой, место тебе понятно где. Все. Как мне кажется. Но я не претендую на истину никакой инстанции. Так, вопрос по астрономии. Очень простой и очень сложный. О, правда, как обычно. Что такое Солнечная система?
1: Ну, Солнечная система входит в нашу галактику. Это система, которая возле нашего... Сейчас как вот... Солнечная система, образованная...
0: Вот так вот, да, вот казалось бы, ну, все вот очень это... просто, все просто, ну, что такое
1: это
0: Солнце?
1: Это совокупность планет, которые вот, вращаются вокруг Солнца, можно сказать, Солнце.
0: Можно сказать, но все планеты вращаются не вокруг Солнца, это раз.
1: Нет, в Солнечной системе.
0: Нет, не вокруг Солнца. Вокруг чего все вращается? И потом, вы, понимаете, вот скажите,
1: нет,
0: вот
1: в Солнечной системе, я думаю, вокруг Солнца вращается.
0: Нет. Это ошибка. Вокруг центра...
1: Ну как, они разве вокруг... вокруг Солнца?
0: Нет,
1: Солнце.
0: Это визуально. Вокруг центра масс. Просто центр масс находится внутри Солнца, но не в середине. И говорить о том, что, поверьте, честное слово, говорить о том, что Луна вращается вокруг Земли, это визуально. Луна и Земля вращаются вокруг общего центра масс. Так же и с Землей и Солнцем. Но вы сказали планеты. Так подождите, Михаил, а что, астероиды?
1: Ну, это космические тела.
0: Все космические.
1: Ну, в основном, нет. Знаете, вот как бы, я считаю, ну, основа планеты.
0: Нет, это все визуально, понимаете? Это вот, это примерно, я не про вас говорю, а про нас, про всех.
1: Да.
0: Вокруг чего вращается Солнце? Вокруг Земли, потому что мы это видим. Вот. Так же и это. Нельзя говорить, это основное, это не основное. Понимаете, основное — это вообще Юпитер. А все остальное, это не учитывая, ну, Юпитер и Сатурн. Все остальные планеты — астероиды, причем из обоих корпусов астероидов. Вот. Это неучитываемые величины по сравнению с Юпитером и Сатурном. Поэтому Солнечная система – это совокупность всех объектов, которые вращаются вокруг общего центра масс, а не вокруг Солнца.
1: Вокруг
0: общего центра масс. Просто центр масс всех объектов находится внутри Солнца, но не в середине, а где-то там, ну, где-то с краешку. Может быть, не с краешку, но внутри Солнца. И поэтому визуально нам кажется, что мы вращаемся вокруг Солнца.
1: Я не визуально, просто название. Солнечная система. То есть система, которая образована вокруг Солнца. Но вы уже там слишком...
0: Стоп. Мы с вами живем в 21 веке. Если бы мы с вами разговаривали во времена Гершеля... Действительно вращаются вокруг Солнца. Да и Леонардо да Винчи бы так сказал, вокруг Солнца. Мало того, Николай Коперник, вокруг Солнца. Они про центр масс ничего не знали, понимаете? А потом Ньютон появился, и все изменилось.
1: Я думаю, тут надо еще добавить, что между ними существует гравитация. На основе вот гравитационной...
0: Не надо. Я тогда буду спрашивать, что такое гравитация. Не надо. Вот
1: гравитация... Это никто не знает, что такое гравитация.
0: Поэтому гравитацию, да. Гравитацию мы исключаем. Да. Мы знаем только, что такое гравитационное воздействие. Еще третий вопрос, Михаил, с вашего позволения, сразу после новостей спорта.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим всего лишь один глагол, но такой проблемный. Я, пожалуй, ни разу не слышала, чтобы его произносили правильно. Ну, потому что если бы я услышала, то точно упала бы в обморок. Итак, встречаем наш суперсложный глагол. Сначала в исполнении ведущего Андрея Кудряшова.
2: Или все-таки... Как-то по цивилизации.
3: Хороший вопрос.
2: По цивилизациям это разница.
1: Нет, не разница, а разница. Представляете, в этом слове ударение должно падать на первый слог. Что интересно, по звучанию наше слово совпадает с существительным. Какая разница? Информация – разница. Но это слово никак не дается нашим ведущим и гостям маяка.
4: Если мы берем Москву, если мы берем Санкт-Петербург, то в среднем еще разница индивидуальная либо групповое занятие.
1: И опять разница вместо разница. Давайте уже запоминать, разница – это правильный вариант. И это было у нас единственное число. А что будет во множественном? Давайте послушаем варианты ведущих Сергея Стилавина и Андрея Осипова.
3: Но, тем не менее, вот взгляды очень сильно разнятся, это удивительно.
5: Потому что схожие, конечно же, ощущения есть, но они существенно разнятся, когда ты управляешь настоящим животным, в хорошем смысле этого слова.
3: Ну, а там дальше уже кто, куда из них, куда попал, уже разнятся варианты, да? Но видел очень убежденных докладчиков.
1: Много раз прозвучало «разнятся». У наших спикеров разнятся варианты, разнятся ощущения, разнятся взгляды. Но все это неправильно. Все это должно разниться. Разница варианты, разница взгляды, разница ощущения. Соглашусь, что, наверное, уже давно пора изменить нормативное ударение в этом слове. Ну или хотя бы допустить двойную норму. Но до сих пор во всех словарях в этом глаголе ударение падает только на первый слог. Во всех формах. Разнюсь, разнишься, разница, разнимся, разница. Прошу запомнить. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, однако продолжим. Продолжить общение мы можем в мессенджере Макс. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Реклама.
6: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
7: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
8: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
9: Рекламные службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва к 14 часам второго дня голосования достигла 32,58%. Такие данные приводит Центр Сберком. Голосование проходит в течение трех дней с 18 по 20 сентября. Нижняя палата парламента состоит из 450 депутатов, 225 избираются по партийным спискам, столько же по одномандатным округам. Одновременно в российских регионах проходят выборы глав субъектов, депутатов законодательных собраний, ранее муниципальных органов власти. Приоритет выборов депутатов Госдумы в этом году – безопасность, сообщила Вестям председатель Центра Сберкома Элла Памфилова. По ее словам, в приграничных регионах применили все виды голосования, в том числе досрочные, чтобы не дать повода для украинских атак.
2: Я могу очень долго перечислять, потому что мер, которые мы приняли совместно с нашими правоохранительными органами, со всеми службами, с местными властями, они беспрецеденты. Исходя из того, что безопасность была и есть главный приоритет этих выборов. И поэтому и резервные помещения, и отработанные тренировки, если в случае необходимости организовать как эвакуацию, и резервные источники питания, и металлодетекторы, рамки необходимые, рассредоточение наших избирателей, чтобы, не дай бог, не было большого скопления людей. Поэтому применили все виды голосования, в том числе досрочное, как раз, чтобы не давать повода этим нелюдям, когда они охотятся не там, на военных объектах, а за мирными людьми, не давать повода и создавать дополнительную опасность из-за выборов для наших жителей, жителей этих регионов. Поэтому целый набор мер действительно серьезно был принят и обеспечение. То есть, и еще раз хочу повторить, вместе взаимодействовать со всеми нашими силовыми правоохранительными органами.
0: Попытка диверсии не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока, сообщила Минцифра. Отмечается, что причиной перебоя с фиксированным интернетом стало преднамеренное повреждение волоконно-оптической линии связи. В министерстве это назвали очередной попыткой помешать проведению выборов. Она не удалась. Голосование продолжается в штатном режиме. Последствия аварии были оперативно устранены, сказали в ведомстве. Продолжают голосовать на выборах известные политики. Сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отдала свой голос в Санкт-Петербурге. Она напомнила о значении голосования для всей страны и для ее будущего.
3: Очень важно, чтобы все граждане вот поняли ответственность момента, я бы сказала, что выборы в России – это самая демократичная форма народовластия. Это возможность каждому гражданину реализовать свое конституционное право, возможность проявить свою гражданскую позицию. И главное – поддержать тех кандидатов, которые настроены на созидание, на развитие страны, на повышение уровня жизни и благополучия наших граждан.
0: Матвиенко также назвала европейских политиков, которые рассылают по странам ЕС методички о том, что выборы в Госдуму в России нелегитимны, недемократичны, бессовестными людьми. По ее словам, выборы являются важным политическим событием в России и проходят в непростое время. ВСУ потеряли около роты живой силы при взятии Зеленой Дебровы российскими войсками, сообщили в Минобороны. Ранее ведомстве заявили, что этот населенный пункт Запорожской области заняли подразделение группировки войск «Восток». Там отметили, что в ходе продолжительных боев группировка установила контроль над крупным участком обороны противника, включая само село. Штурмовые группы зачистили опорные пункты, огневые позиции, укрепленные участки ВСУ. В Минобороны добавили, что занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения группировки в запад. Направлении. Добавлю, что за сутки российские военные заняли 5 населенных пунктов, помимо Зеленой Дебровы, это Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, Марьевка и Гулева в ДНР. Минобороны показала кадры боев за них. Движение автотранспорта по внешней стороне Садового кольца снова открыто, сообщили в столичном департаменте транспорта. Ранее его пришлось закрыть из-за проведения московского мотофестиваля по всей внешней стороне. Сегодня 15-й московский мотофестиваль завершил мотосезон 2026. В полдень мотоколонна стартовала от проспекта Академика Сахарова и проехала по Садовому кольцу. В заезде участвовали представители 35 мотоклубов, добавили в Дептрансе. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди, ночью плюс 12-14, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, ночные часы плюс 9-11, а дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 17, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 63%.

0: Маяк.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге состоялось два матча на Дальнем Востоке. Хабаровский «Амур» одержал уверенную победу над московским «Динамо» 4-0. Дубль оформил Артем Шварев. По шайбе забросили Олег Ли и Виталий Аврамов. Во Владивостоке «Адмирал» обыграл «Северсталь» 2-0. Отличились Иван Янченко и Михаил Грасс. На чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах Анастасия Томшина завоевала золото в спринтерской гонке. Она преодолела дистанцию 7,5 километров за 20 минут, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второй стала Кристина Резцова, тройку призеров замкнула Анастасия Шевченко. Также на чемпионате страны по лыжероллерам в Архангельской области Наталья Терентьева заняла первое место в гонке на 10 километров с раздельным стартом свободным стилем. Второй результат показала Вероника Степанова, а третий – Мария Истомина. Далее о футболе. Крылья Советов проведут товарищеский матч с Акроном. 2 октября команды сыграют на тренировочной базе в Самаре. Начало спарринга запланировано на 15:00 по столичному времени. Коллектив Сергея Булатова по итогам 9 туров чемпионата России набрал 11 очков и занимает 9 место в турнирной таблице. Тольяттинцы имеют в активе на 3 балла меньше и идут на 13-й строчке. Юношеская сборная России по футболу обыграла команду Казахстана в матче 3-го тура турнира развития УЕФА в Сербии 1-0. Единственный мяч забил Егор Барон. Ранее наши обыграли сербов и уступили сборной Турции в серии пенальти. Победитель Суперкубка профессиональной лиги «Спортинга» определится 20 сентября. За титул поспорят 16 лучших стрелков лиги. Финал состоится в московском клубе «Румянцево». Решающий этап проводится в темное время суток. При свете прожекторов каждый участник выходит на позицию под выбранную им музыку. И у каждого одна попытка в виде серии из 10 дуплетов. А у меня на этом все. До новых встреч!
0: Мир русских сказок.
2: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
3: А что надо?
4: Ивану нужно свой урок извлечь.
5: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
3: Есть у меня одна идейка.
0: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.
6: Школьная программа для взрослых.
7: Продолжается наша викторина на маяке в программе «Школьная программа для взрослых. Кот ученый». Ну, поскольку названа она в честь кота Василия, из понедельника начинает в субботу братьев Стругацких, можно сказать так: кот ученый, но очень забывчивый. Это я про себя. Михаилу еще один вопрос. Михаил, вы же с нами?
8: Да,
7: Михаил, выбирайте, по физике вопрос или по истории?
8: На ваше усмотрение.
7: Ну, давайте по физике. Есть такое строгое определение, которое звучит так. Основное состояние. Михаил, что такое основное состояние?
8: Основное состояние, если взять, ну, основное состояние, что-то с предмета, основное, просто понятие.
7: Вы знаете, это строгое словосочетание.
8: Спокойным состоянием.
7: Нет. Это употребляется.
8: С атомом.
7: Это связано с атомом, да.
8: Ну. В покое. Состояние атома, на которого не воздействует.
7: Нет. Атомы у нас из чего состоят?
8: Атомы состоят, ну, если взять так, ядро, протоны, нейтроны, то есть электроны, в котором электроны не возбуждены.
7: Этого не может быть. Понимаете, есть такая вещь, как энтропия.
8: Спокойно они по своим орбитам.
7: Скажите, пожалуйста, вы в правильном направлении идете, Михаил, великолепно. От чего зависит так называемая орбита электрона?
8: Орбита электрона зависит, если от энергии, мне кажется.
7: Так вот, основное состояние – это самый низший энергетический уровень электрона. Или можно сказать, это будет немножко неправильно звучать, но, в общем, для понимания проще. Это самая его низкая орбита. Это немножко упрощение. Все-таки электрон, распространяется как волна, а у волны орбиты нету. Он просто поглощается атома, как тело.
8: Да.
7: Вот здесь дуализма такая. Вот это основное состояние, это строго низший энергетический электрона.
8: Который минимальный уровень
7: электрона. Вот самый низший, да. Как только он получает какую-то часть энергии, он переходит на другую, дискретную, причем орбиту. И так далее, и так далее, и так далее. Спасибо, Михаил, спасибо за хорошее настроение, за хорошую беседу. До свидания вам. А с Дмитрием я сейчас начну беседу с извинений, между прочим. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Игорь.
7: А то, что я глупость сказал, можно сказать так, я вел вас, Дмитрий, в заблуждение неделю назад, и всех наших радиослушателей, правда, я потом извинился, но это очень красиво звучит. На самом деле я сказал очевидную глупость, когда я задавал вопрос про Франца Бекенбауэра. Меня слушатели поправили, то, что чемпион...
3: Дешан.
7: Дешан и муравей. Я постоянно забываю, как муравья звали, бразильского. Вы же с Бразилии начали. Вот, и Дюшан. То есть я сказал очевидную глупость, приношу свои глубочайшие вам извинения всем нашим радиослушателям, радиослушателям, перед которыми я уже извинился. Так, вопрос по истории. Будете отвечать, нет?
3: С удовольствием.
7: Отлично. Кто такой Михаил Андреевич Милорадович?
3: Ну, это генерал императорской армии, участник, соответственно, наполеоновских войн. И он же выводил войска, вернее, подавлял, соответственно, давайте назовем так, выступление декабристов.
7: Он подавлять уже... В общем, все практически правильно. Он, кстати, знаете, героический участник не только наполеоновских войн, но еще и второго итальянского Суворова.
3: Да-да-да, я как раз хотел сказать, что он еще Суворов отличал. Он такой отважный очень генерал был,
7: кстати, вы же знаете картину «Переход Суворова через Альпы», да? Когда они там на попах съезжают, это реальная история. Там дикий склон, внизу французы, Милорадович поворачивается к своим солдатам, говорит, вы же не хотите, чтобы вашего генерала подняли на штыки, и на попе съезжает вниз, и все за ним. То есть это вот генерал, тогда он не был генералом, по-моему.
3: На собственных салазках, да, по-моему, это так называлось.
7: Это называлось на собственных салазках. Вот, он не успел подавить декабрьское восстание.
3: Подождите, а кто же командовал гарнизоном? Я забыл тогда, получается.
7: Он был, генерал Милорадович, был военный губернатор Санкт-Петербурга. Это правильно. И когда он подъехал к декабристам, солдат его уколол штыком, а Каховский выстрелил у него из пистолета. То есть расстрел восставших войск декабристов уже без Милорадовича. Он подъехал с ними поговорить, мол, братцы, что вы творите вообще? Причем поговорить не с офицерами, а прежде всего с солдатами.
3: Потому что он же еще суворовской закалки, то есть человек, который с солдатами все был, понятно.
7: Там, когда из него извлекли пулю, сказали, что это пуля из пистолета.
3: То есть офицерская.
7: Не солдат. И он сказал, слава богу, что не солдатская пуля. Милорадович, умирая, завещал освободить 1500 своих крестьян. Вообще удивительный человек был. И, кстати, Николай, который был с ним очень хорошо знаком, Николай I, очень сильно горевал по поводу смерти Михаила Андреевича Милорадовича. Вопрос... Не, ну это вот этот вопрос по спорту, вы точно это неинтересно задавать. Вот слушайте, вопрос, который мне сегодня, я прочитал очередную статью там о современном языке Александра Сергеевича Пушкина, которая привела меня в состояние такого, знаете, смешливое состояние, потому что там чушь была написана, там самая главная идея, что мы говорим на языке Пушкина. Вот смотрите. В самой первой главе Евгения Онегина есть такие слова. «Служив отлично, благородно, долгами жил его отец». Что значит «служив отлично»? По мнению, точнее, на языке Пушкина. Это архаизм, между прочим.
3: Ну, значит, отличался, получается. То есть,
7: А как можно отличить?
3: Ну, геройски возможно.
7: Не, ну как? Вот...
3: С медалями там, ну не знаю, там с орденами.
7: Правильно. Знаки отличия. Ордена и медали – это тоже знаки отличия. Вот. Служил отлично, благородно – это значит имел знаки.
3: Награды.
7: Знаки отличия, скорее всего. Да, да, да. Вот что знает, то есть это язык абсолютно несовременный. Когда мы говорим «отлично», мы показываем большой палец вверх. «О, отлично, Константин!»
3: Ну да, или пятак, или пятак.
7: Ну, конечно, да. Нормально, Григорий? Отлично, Константин.
3: Отлично. А у нас с собой было.
7: Ну, во! Это самые главные слова. Вот. И последний вопрос. Вопрос по химии. Кстати, в школе проходит. Есть такой термин пассивирование металлов. Вы не помните, что это такое?
3: Да, так-то я металлург. Это моя была.
7: Ну вот, поэтому пассивирование. Это не это самое. Это не искусственный процесс, это естественный процесс, как правило. Это естественный процесс.
3: Может быть, какой-нибудь из вариантов коррозии?
7: Наоборот.
3: А, то есть это получается восстановление?
7: Нет. Ну, не, я неправильно сказал наоборот. Это с точки зрения химии я сказал глупость. Наоборот, нельзя сказать. Вот. Скажите, пожалуйста, вы никогда... вот представьте, берете брусок, к примеру, да? Брусок, пруток этого самого алюминия, да?
3: Ну, допустим, да, колышки для помидоров очень даже.
7: Колышки для помидоров пилить нельзя. Вот. А мы распилим брусок.
3: Окей.
7: И вот срез бруска, помните, он яркий.
3: Ну да, да, он такого яркого цвета.
7: Такого,
3: а потом
7: серебряного.
3: Постепенно тускнеет. Да, да, потом постепенно тускнеет.
7: Очень быстро. А почему он тускнеет?
3: Окисляется.
7: Вот. А дальше уже не окисляется, появляется.
3: Потому что оксидная пленка.
7: Именно.
3: Дальше уже все кто хотел реагировать, прореагировали.
7: Потому что произошло пассивирование алюминия. Пассивирование металла – это образование на поверхности очень устойчивых оксидных пленок. Причем оксидная пленка может появляться в результате воздействия с какой-нибудь кислотой. Или просто с кислородом. Вот самый яркий пример – это как раз алюминий. Так, это три вопроса уже было.
3: Три вопроса.
7: Спасибо. Хорошего вам настроения. Спасибо за то, что слушаете радиостанцию «Маяк». Дорогие друзья, есть еще время принять участие в нашей игре, если прислать слово «Игра» на номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3, указав свой номер телефона.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: Песню «А потом заснуть». «Бессонница» в воскресенье в 23.07 на «Маяке».
2: Программа для взрослых.
3: Дорогие друзья, играем с нашим радиослушателем и разговариваем, беседуем по имени Кономат. Кономат, здравствуйте.
4: Доброго дня.
3: Кономат, а вы откуда родом?
4: Родом из Карачаево-Черкесии.
3: Тогда у вас имя означает «скорее всего», если вы родились в Карачаево-Черкесии, скорее всего, имя это значит «теряющий кровь», не «теряющий кровь».
4: Что-то из этого.
3: Нет, скорее всего. Хотя, весьма вероятно, что ваши набожные родители дали вам это имя, поскольку общетюркское – это вообще происхождение имени – то ли карачаевская, то ли болгарская. Болгарская, никто не знает точно. Но если тюркская, тогда кровь пророка. Вот. Очень редко встречающееся имя. Так, Кономат, скажите, пожалуйста, вы ответите на вопрос по литературе или по биологии? Что вам больше нравится?
4: Мне ближе биология.
3: Хорошо. Кто такой Валлаби? Валлаби.
4: Валлаби? Ага. Это одно слово или
3: одно. Это животное такое, валлаби.
4: Ну, честно сказать, первый раз слышу, но ассоциируется с каким-то видом рыбы, скорее всего.
3: Не, вы знаете, это сумчатое. Это сумчатое. То есть, ну, в общем, это кенгуру маленькое такое. Маленькое. Вот. Меньше, чем кенгуру. Вот. На самом деле, вот мы смотрим, мы же с вами не в Австралии живем, и когда мы смотрим по телевизору, нам Австралию показывают, во, кенгуру побежал, это кенгуру, во, опять кенгуру побежал. Не, это не кенгуру, это валару называется. Очень похоже на кенгуру, но меньше. А еще меньше, чем валару, это и не кенгуру, и не валару, а валаби. Но, кстати, строго говоря, валаби, в отличие от кенгуру и валару, в Австралии не живут. Они рядом живут, в Тасмании, Новой Гвинеи. И их, кстати, знаете, их завезли на остров Мэн. Вот они там плодятся, размножаются. Остров Мэн – это Великобритания. Вот. Представляете, такие милые.
4: По климату. Конечно,
3: не похоже абсолютно. На Тасманию да. Не похоже, но они как-то там, знаете, прижились. С другой стороны, у нас вот была мода такая в России лет 10 назад на страусиные фермы в России и в Белоруссии. Так они в снегах, страусы жили по всей России, ничего страшного. Сейчас просто модно это прошло. Вопрос по спорту очень простой. Официально этот вид спорта... Кономат, называется зальный футбол. Но мы, как правило, называем его по-другому. Зальный футбол. Ну, это понятно, что такое. Как мы его называем? Ну, это простой вопрос.
4: Ну, зальный футбол, я полагаю, который проходит в помещении.
3: Ну, как он называется? Вот как мы его называем обычно? Да знаете вы, не стесняйтесь.
4: Конечно,
3: Кономат, конечно, мини-футбол. Вот. И, в общем-то, собственно говоря, не только мы, простые люди, которые спорт видят, как правило, только по телевизору. Вот. Ну, кстати, я вас хочу поздравить, как жителя Карачаева-Черкесии, значит, на третьем месте по приросту туристов за этот год, да, ну, на самом деле не за год, а за сезон. Хотя здесь, конечно, за год надо считать, с зимы. Третье место занимает Архыз.
4: Ну, это, с одной стороны, радует.
3: Ну, лишь бы только там все было, знаете, вот лишь бы не навредили. Потому что Архыз – это жемчужина Карачаево-Черкесии. Архыз – это жемчужина России всей. Вот. Знаете, я так думаю, что если... курорт Архыз переведут в ведение курортов Кавказа, там будет все хорошо. Но это мое мнение, это не мне решать, это решать властям Карачаева-Черкесии, жителям Карачаева-Черкесии, потому что прежде всего этот замечательный курорт принадлежит именно вам. И только уж потом всем россиянам. И последний, третий вопрос, вопрос по географии. Как вы думаете, откуда течет великая желтая река Хуанхэ? Где находится исток Хуанхэ? Ну так, примерно, конечно.
4: Хуанхэ?
3: Да. Как вы думаете, река течет через весь Китай?
4: Я думаю, это север Китая, скорее всего.
3: Нет,
4: в районе
3: Нет. Китай, у него протяженность, если я не ошибаюсь, с запада на восток, или с востока на запад, больше, чем с севера на юг. Эта река течет через весь Китай. Это если мы берем материковый Китай.
4: Значит, по логике, все реки начинаются в горах, как правило.
3: Ну, конечно, вот. Конечно.
4: Если предположить, что хребет, вот этот Уральский...
3: Да, и... это не горы, это холмы. Тоже мне горы. Это холмы вообще, забудьте про Уральские горы. Ну, сейчас вы вспомните, Кономат, самая высокогорная часть Китая, современного Китая. Я намекаю, что это не всегда была часть Китайской Народной Республики. Но вот уже несколько десятилетий это часть Китайской Народной Республики. Это Тибет. Тибетское Нагорье. Тибетское Нагорье – это одно из самых высоких Нагорий, которое выходит к самым высоким горам мира. Тибет, а дальше идет Гималайский хребет. Вот как раз оттуда, из Тибетского Нагорья, вытекает великая желтая река Хуанхэ. Большой привет, мои любимые Карачаево-Черкесии. Я вообще туда каждый год ездил, но каждый год, к сожалению, не получается. Спасибо вам большое. Спасибо, удачи. Дорогие друзья, в этом году издательство «Эксмо» празднует юбилей, 35 лет работы. Выпустило десятки тысяч книг, и издательство «Эксмо» создало одну из крупнейших сетей дистрибуции. Если вы позвоните сейчас по телефону 8-495-728-7171, получите книгу Кати Кочур «Копия веры». Это красивая семейная сага и история о любви в самом широком смысле этого слова. Нам же всегда хочется знать, хотя никогда не получается знать наверняка, что такое любовь.

0: Москве 15 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва к 14 часам 2-го дня голосования достигла 32,58%. Такие данные приводит Центр избирком. Главный приоритет выборов депутатов Госдумы в этом году – это безопасность, сообщил Вестям председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она уточнила, что в приграничных регионах применили все виды голосования, в том числе досрочное, чтобы не дать повода для украинских атак.
1: Я могу очень долго перечислять, потому что мер, которые мы приняли совместно с нашими правоохранительными органами, со всеми службами, с местными властями, они беспрецедентны. Исходя из того, что безопасность была и есть главный приоритет этих выборов. И поэтому и резервные помещения, и отработанные тренировки, если в случае необходимости организовать как эвакуацию, и резервные источники питания, и металлодетекторы, рамки необходимые, рассредоточение наших избирателей, чтобы, не дай бог, не было большого скопления людей. Поэтому применили все виды голосования, в том числе и досрочное, как раз, чтобы не давать повода этим нелюдям, когда они охотятся не там на военных объектах, а за мирными людьми, не давать повода и создавать дополнительную опасность из-за выборов для наших жителей, жителей этих регионов. Поэтому целый набор мер действительно серьезно был принят и обеспечение. То есть, и еще раз хочу повторить,

0: ночь с пятницы на субботу практически беспрерывно подвергалась очень мощной атаке. Она уточнила, что в ЦИК не поступало жалоб на сложности с дистанционным электронным голосованием. Памфилова также отметила, что голосование продолжается, за его ходом наблюдают контрольные группы из специалистов, делегированных всеми партиями. Попытка диверсии произошла на одной из линий оптической связи на Дальнем Востоке, сообщили в Минцифры. В министерстве заявили о перебоях в работе фиксированного интернета из-за преднамеренного повреждения линии. Тем не менее, связь в Сахалинской, Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе уже полностью восстановлена. Попытка диверсии не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока, сообщили в Минцифры. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится 3 дня до 20 сентября. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Марьевка и Гулева Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и заняли населенный пункт «Зеленое Деброво» Запорожской области. Подразделения группировки «Север» в настоящее время проводят зачистку освобожденного Комиссарова в Харьковской области. Ранее Минобороны сообщило, что наши бойцы сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля в северо-восточной части Харьковской области. Они также взяли под контроль населенные пункты Лышакова и Комиссарова Харьковской области. Временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов побеждает на досрочных выборах главы республики, набирает более 85% голосов, сообщила председатель Юго-Осетинского центра избиркома Эмилия Гагеева. По ее данным, по состоянию на 14 часов обработано 99% протоколов участковых избирательных комиссий. Досрочные выборы президента Южной Осетии проходили 18 сентября. В этот день на территории республики работали 70 избирательных участков, за ее пределами 5. Массовые беспорядки вспыхнули во время демонстрации крайне правых движений на поле Мелиевел в центре Гааги. Как сообщает ТАСС, участники акции жгут фаеры и вступают в столкновение с полицией. В районе проведения демонстрации собрались группы преимущественно одетых в черное молодых людей. Некоторые из них скрывают лица под масками и капюшонами. Участники несут нидерландские флаги, а также черные и оранжевые знамена. На прилегающих к полю Мелиевел улицах горят красные фаеры. На самом месте проведения акции поднимаются густые клубы черного и оранжевого дыма. В районе столкновения сосредоточены многочисленные полицейские автомобили, включая тяжелую технику и сотрудники специальных подразделений в защитной экипировке. Около 75% месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе. Как обещают синоптики, в понедельник сентябрь уже уверенно возьмет курс на похолодание. Температура начнет стремительно падать, неприятных ощущений добавит и порывистый ветер, а наступившие выходные станут финальным аккордом бабьего лета. В воскресенье воздух днем прогреется до 20-22 градусов, рассказала ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
1: В воскресенье обойдется уже преимущественно без осадков. И надо сказать, что этот день может оказаться немножко теплее. После полудня будет даже до 20-22 градусов в столице. Но в начале следующей недели, к сожалению, к нам подойдет более хорошо выраженный атмосферный фронт. И вот там дождей может стать немножко больше.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным центров области Санкт-Петербурга, завтра ожидается днем облачно, временами дожди, температура воздуха ночью 12-14, днем 15-17 градусов. В Москве сейчас около 18 градусов тепла, предстоящую ночью похолодает до 9-11, завтра днем в столице 20-22 градуса без осадков.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Люди так петь не умеют и жить так не умеют. Вы знаете, Билл Уитерс, которого вы сейчас слышали, уже после того, как написал кучу великих песен, получил несколько Грэмми, вот, он наконец-то, знаете, после 35 лет работы ушел на пенсию. Дело все в том, что, будучи великим музыкантом, он не переставал работать на заводе «Боинг», собирал там туалетные кабины на самолетах. Он считал, музыка – это не серьезное занятие, а вот это серьезное. Вот такой удивительный человек. Дорогие друзья, нужен ли радиоведущему магнетизм? В переносном смысле – да. Вообще, поговорим о магнитных свойствах вещества с нашим уважаемым гостем. Виртуальный студий радиостанции «Маяк», преподаватель физики, директор Института содержания, методов и технологий образования Московского государственного педагогического университета, лауреат конкурса «Учитель года города Москвы» за 2017 год Антон Александрович Марко. Антон Александрович, рад вас слышать очень.
2: Очень рад, Игорь, да, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как всегда, очень приятно оказаться в вашей студии.
1: Спасибо.
2: И поговорить.
1: Ну, итак, все-таки мы же не будем давать строгое, или будем давать строгое определение магнетизма.
2: Нет, Игорь, я предлагаю вообще как бы не давать определение именно вот магнетизма. Я предлагаю поговорить, с одной стороны, вроде бы об очевидных вещах, с другой стороны, о совсем неочевидных и мало знакомых вещах из школьной программы.
1: Давайте.
2: Хотя тема входит в школьную программу, и мне искренне, с одной стороны, жаль, что ее как-то обходят стороной. Учителя физики очень многие, и ребята не знают об этих вопросах. С другой стороны, мне радостно, что вот в прошедшем на этой неделе финале конкурса «Учитель года» России один из физиков, и мне очень радостно, что это был московский учитель физики, именно взял эту тему для своего конкурсного урока. Мы поговорим о магнитных свойствах вещества, и разговор я хочу начать с вполне понятной вроде бы ситуации. Мы привыкли, что все вещества с точки зрения их взаимодействия с магнитом, как правило, мы делим на два типа. Те, которые магнитятся, ну, то есть притягиваются к магниту, и те, которые не магнитятся. Я думаю, что и вы, и большинство слушателей согласятся, что вот так думает большинство.
1: Ну,
2: и
1: да.
2: Мы вот привыкли все вещества ровно так и делить. Но если я теперь предложу и вам, Игорь, и, собственно, нашим радиослушателям представить себе следующее. Вы в интернете, чего сейчас очень много, наткнулись на видео, на котором демонстрируют следующий эксперимент. Взят неодимовый магнит, ну, достаточно сильный магнит, и его подносят сначала к стеклянной палочке, подвешенной на нити, а потом к пакетику с алюминиевым порошком. Ну, достоверно известно, что это точно стекло и точно алюминиевый порошок. И вдруг на видео обнаруживают, что стеклянная палочка от этого постоянного магнита отталкивается, а пакетик с алюминиевым порошком притягивается. Как вы думаете, вот, ну, как разделится мнение зрителей по поводу того, это, ну, реально существующий факт или все-таки это фейк, рожденный, не знаю, там, искусственным интеллектом, которым сейчас очень много, или каким-то искусственным монтажом? Вот мне почему-то кажется, что большинство склонятся к тому, что это все-таки фейк.
1: Я в этом практически уверен, потому что большинство из нас, людей, которые забыли школьную физику, слово «магнитные свойства» связаны только с металлами.
2: Да, во-первых, и только с металлами. Во-вторых, как я уже и сказал, то есть действительно мы привыкли, что к магниту может только что-то притягиваться. Отталкивание, например, стекла от магнита, это вообще что-то такое...
1: Это вообще непонятно, да, абсолютно.
2: Да, выходящее за рамки привычного нашего понимания. И вот ровно об этом я и хочу поговорить, потому что на самом деле, если мы продолжим вот эту классификацию веществ по их магнитным свойствам, то, ну, правильно, можно разделить на магнитные, к ним относятся так называемые ферромагнетики, к ним мы сегодня обязательно еще вернемся, и немагнитные материалы, ну, мы так привыкли. Но вот правильно их надо разделить на две группы. На самом деле среди немагнитных материалов или неферромагнетиков, точнее сказать, мы должны с вами выделить две группы. Это диамагнетики и так называемые парамагнетики. Вот теперь попробуем понять, что это за вещества и почему они по-разному реагируют на этот самый постоянный магнит. Ну, справедливости ради надо сказать, что это открытие совершенно несовременной физики. И само понятие диамагнетизм ввел, вообще говоря, хорошо всем известный Майкл Фарадей. Один из основоположник того самого магнетизма, о котором мы уже с вами вспоминали. Ну так вот, по словам даже самого Фарадея, диамагнетизм – это и есть основное свойство, которое присуще вообще всем веществам. Как это работает? Здесь немножко придется вспоминать элементы и квантовой механики, и физики атомного ядра. Значит, идея в чем?
1: Я прошу прощения, Антон Александрович. Вы когда спросили, как вы думаете, Игорь Владимирович, вот что подумает большинство насчет этого самого, фейк, не фейк, я просто не стал продолжать. Дело все в том, что мы не только про магнетизм забыли, мы забыли про то, как вещество устроено. Но вы сейчас, вы как раз на это и вышли.
2: Ну так вот, значит, вещество, в любом случае это атом, структура которого следующая, ядро. Ядра, ну, в классической, так скажем, теории, движутся электроны по орбитам. Нам пока этого даже, в принципе, достаточно. Но любой движущийся заряд, естественно, создает вокруг себя магнитное поле. Ну, потому что один даже электрончик, движущийся по орбите, это как микро-такой ток, да, текущий по полю. Соответственно, у каждого атома есть как минимум так называемый орбитальный магнитный момент, ну, то есть созданный движением электрона по орбите. А вот дальше сложная штука, я даже не буду далеко туда входить, это квантовое свойство электрона, так называемый спин. Я очень упрощу сейчас и скажу, что это движение электрона, ну, вокруг такой своей оси.
1: Да, вот просто это скажем, очень, он, конечно, он крутится, то есть у него есть еще и вот это движение. Вот, ну, самое простое.
2: Да, есть какой-то соп, да, то да. есть мы не будем здесь прямо вдаваться в тонкости, но прям такая штука. И вот дальше интересная штука. Понятно, что оба эти движения создают такой магнитный момент, то есть некое микромагнитное поле. И вот теперь, как только этот диамагнетик оказывается в магнитном поле, он начинает сопротивляться воздействию внешней среды. Ну, такое фундаментальное свойство. Эта орбита немножко деформируется так, чтобы препятствовать вот вызвавшему эту деформацию магнитному полю. Очень похоже на правило Ленца вот, в электромагнетизме. И, соответственно, как бы диамагнетик что делает? Он как бы препятствует нарастанию внутри него магнитного поля и, как мы говорим, намагничивается против его линии. А значит, он начинает отталкиваться от постоянного магнита. Да. То есть мы четко понимаем, стекло оттолкнулось от магнита вот в том воображаемом нами опыте только потому, что это диамагнетик, то есть типичный диамагнетик. Можно, кстати, и металл взять, например, медь. Является таким же типичным диамагнетиком, и он тоже бы оттолкнулся. В чем отличие алюминия в этом случае? Он парамагнетик. Дело в том, что в диамагнетиках нет так называемых неспаренных электронов. То есть у него их четное количество, поэтому их магнитные моменты, они в произвольном состоянии друг дружку компенсируют. А вот у парамагнетиков есть один неспаренный электрон. То есть этот атом обладает как бы своим вот, ну, таким маленьким магнитиком уже сразу. И как только они попадают в магнитное поле, эти парамагнетики, они все выстраиваются, магнитные поля, в направлении внешнего магнитного поля. И тогда, получается, он начинает притягиваться слабо, но притягиваться. То есть парамагнетики, алюминий, они притягиваются к внешнему магниту, ну, притягиваются к постоянному магниту. Надо понять, что вот этот диамагнетизм есть абсолютно у всех атомов, как мы поняли, у любых веществ. Но парамагнетизм может быть сильнее. Поэтому вот это как конкурирующая такая штука между диамагнетизмом и парамагнетизмом.
1: Вы знаете, очень хороший пример. Вы понимаете, дорогие друзья, даже очень сильный постоянный магнит поднести к телу, к человеческому, понимаете, железа в человеческом организме очень мало. То есть вообще ферромагнетиков, насколько я понимаю, очень мало. Строго говоря, мы будем отталкиваться от магнита. Просто этого не почувствуем.
2: Да, абсолютно верно, Игорь, вы замечательно подметили. Большинство структурных компонентов человеческого тела действительно диамагнетики. Да. Я вам очень благодарен за этот факт, который вы озвучили, потому что он мне позволит быстро и очень понятно объяснить применение этих веществ. Вот нам кажется, что, ну, и знают физики про это, ну, хорошо, там, они покопались, и это где-то лежит в закромах физической науки. Но на самом деле, в принципе, вот очень полезный сегодня в медицине аппарат МРТ, это глубочайшие наши знания именно о гео- и парамагнетизме. Идея в следующем. Человек помещает в сильное магнитное поле, как мы знаем. И, собственно говоря, так как в большинстве, вот еще раз говорю, структурных компонентов это диамагнетики, то они слабо сопротивляются этому внешнему магнитному полю. И мы можем получить картинку вот этого слабого, в общем-то говоря, отклика в виде, ну, того, собственно говоря, изображения, которое получаем. Для того, чтобы его получить более четким, мы туда вводим специальные маркеры. Чаще всего это гадолиний, который является парамагнетиком. То есть он по-другому, нежели наш весь организм, откликается на внешнее магнитное поле. Мы понимаем, да, он там притягивается к магниту, ну, да. Но делает это очень слабо, то есть деликатно. Поэтому мы помним, что на этой процедуре нас категорически просят снять металлические предметы и тем более спрашивают, нет ли у нас каких-то там ферромагнитных имплантов, по большому счету, в нашем с вами организме.
1: У меня, знаете, у меня был случай, я никогда не знал, из чего делается вкладка в зуб. Никогда не знал. И когда, и когда я, значит, оказался внутри этого аппарата, мне в голову, так... Подождите, меня еще не закрыли. Подождите, а вкладка-то моя? Я, значит, спрашиваю у доктора, который собирается проводить процедуру. Вот, говорю, такая вот. Да нет, говорит, вы не беспокойтесь. Это не ферромагнетика. Уже давно из ферромагнетиков вкладки не делаются. Именно из-за аппарата МРТ.
2: Абсолютно верно. Причем там очень интересная штука. Иногда, а даже, ну, это нормально, что сплавы из нескольких веществ... Даже если один из них явный ферромагнетик...
1: Да, сплавы получаются диамагнетиками.
2: Да, они оказываются диамагнетиками или парамагнетиками. Да, и как, собственно говоря, и наоборот, я вот сейчас к ферромагнетикам начинаю переходить. Например, самый, ну, так называемый твердомагнитный материал, я сейчас поясню, что это такое, это алнико. То есть это на самом деле сплав из трех металлов. По названию можно догадаться. Это алюминий, никель и кобальт. Вот, так вот, никель и кобальт – это типичные ферромагнетики. А вот алюминий, как мы поняли, это парамагнетик. То есть, да. И вот его добавление, наоборот, делает этот сплав максимально ферромагнитным. Ну, вот это рекордсмен, в общем-то говоря, по ферромагнитным свойствам. Так вот, в чем же специфика теперь ферромагнетика, чтобы мы поняли? Вообще, вот по мне, правильно думать, что ферромагнетик – это такое вырождение парамагнетизма. В чем оно? Ну, мы же понимаем, что Вселенная, она зарождалась очень горячей и потом начала остывать. Так вот, при определенных температурах все ферромагнетики являются парамагнетиками. И только пройдя вниз по температуре, остывая через точку Кюри, так называемую, они теряют свои парамагнитные свойства и превращаются в ферромагнетики при остывании. Что это означает? Вот эти самые микромагнитики парамагнетизма, они начинают иметь некий дальний порядок. То есть примерно где-то 10 в минус 3, ну то есть тысячная доля сантиметра, это сохраняются все магнитные моменты каждого атома. Вот как раз в железе, в кобальте, в никеле. Имеется вот такой порядок, и его называют часто доменами. И очень важная особенность этих доменов состоит еще и в том, что они обладают некой памятью. То есть, если ферромагнетик поместить в магнитное поле, там не только все домены развернутся, но еще и при удалении из магнитного поля они запомнят свое состояние и останутся вот в таком повернутом в одну сторону состоянии, то есть на магните сам. И мы создадим постоянные магниты. Единственное, нужно только, конечно, оговориться, то, что останется, ну, магнитное поле в ферромагнетике, оно будет чуть слабее, чем то, в которое его поместили. Вот это такое вот, скажем, некое отставание от внешнего магнитного поля носит название гистерезис. Поэтому вот есть такой термин, если мы будем намагничивать ферромагнитный материал, то есть находиться будет он в магнитном поле, то мы увидим так называемую петлю гистерезиса, то есть которая будет являться зависимостью намагниченности вот этого ферромагнетика от внешнего поля. И вот эти петли, они бывают двух видов. Так называемые, такие толстые, то есть которые как раз-таки показывают большую намагниченность. И наоборот, тоненькие. Вот материалы с толстой петлей гистерезиса называют магнитотвердыми. Из них делают постоянные магниты. Ну вот, например, Альника, вот один из сплавов, который прекрасно работает. А если петля тоненькая, то есть материал намагничивается, но как только магнитное поле убираем, он быстро размагничивается. Их называют мягкомагнитными или магнитомягкими материалами. Их, как правило, используют в таких устройствах, как трансформаторы. Потому что там сердечник, он должен быстро намагничиваться и размагничиваться. То есть то в одну, то в другую сторону. Поэтому там нужны вот такие магнитомягкие материалы. Ну, типичный представитель, так называемое там техническое железо. Да, то есть вообще как бы вот чистое железо, оно достаточно магнитомягким оказывается на самом деле. Вот.
1: А скажите, пожалуйста, Антон Александрович, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, когда, ну, мы сейчас забываем про такое явление, как энтропия, вот, когда температура Вселенной достигнет абсолютного нуля, дорогие друзья, этого никогда не будет, вот, абсолютно, и диамагнетные, и парамагнетные свойства пропадут.
2: Ну, естественно, потому что мы теряем движение, то есть в любом случае, и, соответственно, источником магнитного поля, даже на микроуровне,
1: ну, конечно,
2: за счет движения,
1: прежде всего,
2: орбитальных движений электронов, то есть у нас исчезает как бы сама природа вот магнетизма, поэтому, естественно, ну, вот и в завершении все-таки как бы вот эта история, она очень красивая, на самом деле, про точку Кюри, то есть это так называемый фазовый переход второго рода, то есть если ферромагнетик нагревать, наоборот, до температуры Кюри, то как только он ее достигает, он сразу превращается в парамагнетик. То есть он теряет свои вот эти свойства. И на самом деле вот эту штуку тоже очень хорошо научились использовать именно в медицине. Каким образом? Ну, то есть представьте, нам нужно, например, сделать прижигание каких-то, ну, онкологических там раковых клеток, но это надо сделать бесконтактно. А во-вторых, опять же, очень деликатно, чтобы не пережечь, то есть как бы вокруг ничего не обжечь. Как делают? В область раковых клеток, туда, где концентрация, вводят ферромагнитный материал с известной температурой Кюри. Далее, внешнее магнитное поле, бесконтактно, он начинает намагничиваться то в одну, то в другую сторону, естественно, нагревается. Но не надо бояться этого нагрева, потому что он нагреется только до температуры Кюри, прижжет все необходимые там вот раковые клетки, но достигнув температуры Кюри, он автоматически превратится в парамагнетик и перестанет сильно магнитить.
1: Процесс прекращается. Спасибо вам огромное, уважаемый Антон Александрович, с нетерпением ждем в студии радиостанции «Маяк».

0: помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
1: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
2: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: в Москве 15:30.
1: Новости.
0: Судья Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 15 часов по московскому времени суббота составляет более 35,5%. Такие данные приводят ЦИК России. Три нарушения было выявлено в ходе проведения выборов в Госдуму в России на текущий момент. Все виновные были наказаны, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии. По ее словам, такая оперативность повышает доверие граждан. Она добавила, что ЦИК России помогает выявлять возможные нарушения и оперативно реагирует на них. Нарушений на голосовании в столице не зафиксировано. Выборы идут в штатном режиме, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Риут. Кибератака на московскую платформу дистанционного электронного голосования продолжается, но ни один из избирателей этого не заметил. Они голосуют спокойно, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Жалоб от избирателей на работу системы столичного электронного голосования нет, также рассказал руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Он отметил, что явка на выборы в Госдуму в Москве к середине второго дня составляет 2,5 миллиона человек. Из них 302 тысячи голосовали на бумажных бюллетенях. Вооруженные силы России сегодня геранями поразили 2 украинские РЛС в Харьковской области и командный пункт на аэродроме в Николаевской области, сообщили в Минобороны. Российские военнослужащие, взяв под контроль село Гулево и Марьевку в ДНР, создали условия для дальнейшего продвижения войск группировки «Центр» на Добропольском направлении, сообщает Министерство обороны. Ранее в субботу Минобороны информировало о взятии под контроль 2 сел в ДНР, Гулево и Марьевке. Ведомстве также сегодня рассказали об освобождении сел Лышаковка и Комиссарова Харьковской области. Освобождение Зеленой Дебровы, кроме того, позволило подразделениям группировки «Восток» расширить зону контроля на этом участке и нарушить устойчивость обороны ВСУ, отметили в военном ведомстве. Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием президентом Южной Осетии. Как говорится в поздравлении, отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный союзнический характер. Временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов побеждает на досрочных выборах главы республики, набирает более 85% голосов, сообщила председатель Юго-Осетинского центра избиркома Эмилия Гагиева. Досрочные выборы президента Южной Осетии проходили 18 сентября. Подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Москве сейчас около 18 градусов, ночью максимум плюс 11 градусов.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге состоялось 2 матча регулярного чемпионата. Хабаровский «Амур» одержал уверенную победу над московским «Динамо» 4-0. Дубль оформил Артем Шварев. По шайбе забросили Олег Ли и Виталий Абрамов. Во Владивостоке «Адмирал» обыграл «Северсталь» 2-0. Отличились Иван Янченко и Михаил Грасс. На чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах Анастасия Томшина завоевала золото в спринтерской гонке. Она допустила один промах на 2 огневых рубежах. Второй стала Кристина Рисова. Тройку сильнейших замкнула Анастасия Шевченко. У мужчин победу праздновал Даниил Серохвостов на дистанции 10 километров. Результат спортсмена 22 минуты 29,9 секунды. Он не допустил ни одного промаха на 2 огневых рубежах. Второе место занял Александр Корнев. Третьим стал Роман Еремин. Чемпионат России в Чебоксарах завершится 20 сентября. На чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области Наталья Терентьева заняла первое место в гонке на 10 километров с раздельным стартом свободным стилем. Это были ее первые соревнования после выхода из декрета. Второй результат показала Вероника Степанова, а третьей стала Мария Истомина. Крылья Советов проведут товарищеский матч с «Акроном». 2 октября команды сыграют на тренировочной базе «Крыльев Советов». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени. Коллектив Сергея Булатова по итогам 9 туров чемпионата России набрал 11 очков и занимает 9 место в турнирной таблице. Тольяттинцы имеют в активе на 3 балла меньше и идут на 13-й строчке. Юношеская сборная России по футболу обыграла команду Казахстана в матче 3-го тура турнира развития УЕФА в Сербии. Счет в этом матче 1-0. Единственный мяч забил Егор Барон. Ранее наши футболисты обыграли сербов и уступили сборной Турции в серии пенальти. Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела пробиться в полуфинал турнира в Гвадалахаре. Спортсменка уступила американке Питон Стирнс. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Маяк. Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, поговорим... Вот о чем поговорим, это отдельный вопрос. В студии радиостанции «Маяк», в виртуальной студии, автор просветительских и обучающих курсов по философии и критическому мышлению, кандидат философских наук Дмитрий Скворцов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, очень рад.
0: Я тоже рад, Дмитрий, но вы меня выбором темы немножко напугали. Дорогие друзья, звучит это так. Что для нас счастье и хорошая жизнь? Звучит пугающе.
2: Да, действительно, тема сложнейшая. Ответов на этот вопрос, как быть счастливым, в философии много. И, на самом деле, для каждого, я думаю, ассоциация какая-то своя. Вот что такое быть счастливым, жить хорошую жизнь? Может быть, это часто испытывать удовольствие. Или, с другой стороны, быть хорошим человеком, вот по чертам характера. Или, может быть, жить осмысленной жизнью. Или пользу другим приносить. Вот подходов, на самом деле, очень много. И вот я хотел как раз с вами поделиться несколькими, ну, такими основными подходами из истории философии. Их можно выделить, ну, таких 3, если совсем вот широкими мазками.
0: Дмитрий, я прошу прощения.
2: Да, вот что-то найдет.
0: Я прошу прощения, а понедельник начинается в субботу не входит в число ваших любимых книг? Нет?
2: Нет, пожалуй, нет.
0: Нет, там просто есть в первой части этого романа Стругацких есть как раз беседа Магнуса Редькина, человека, мага, который, у него хобби. Он собирает высказывания о том, что такое счастье. И там одно из них, парадоксально, мне очень нравится. Счастье – это отсутствие несчастья. Извините, я вас прервал, просто я, когда увидел тему, сразу вспомнил, понедельник начинается суббота. Простите, пожалуйста, продолжайте.
2: Да, ну, тут действительно действительно тема огромная. И вот чаще ассоциируется быть счастливым это что? С эмоциями, например, или с благополучной жизнью, или с достойной человеческой жизнью. Вот основные подходы, чтобы так посмотреть с высоты птичьего полета, ну а дальше, кому интересно, можно уже там углубиться, покопаться, поразбираться. Первый, конечно, это Древняя Греция. Вот источник, наверное, всей рациональности европейской и первой модели счастья. Это, конечно, Аристотель, ну и потом стоики и эпикурейцы. Далее, пожалуй, самое такое детальное, богатое представление. И Аристотель вообще, смотрите, как остроумно он выразился. Вот для нас, современных людей, вопрос счастья – это, наверное, вопрос психологический. То есть вопрос психологии как науки о том, вот как мне лично выстроить свою психику, чтобы все было хорошо. А вот для Аристотеля это был вопрос другой науки, не психологии, а науки этики. Аристотель говорил, что вообще три науки важны. Психология – это, по сути, учение о душе, как я устроен. Этика – это о том, как вести себя правильно. Этика – это буквально путь к счастью. Ну и политика – это наука о том, как жить вместе. И вот надо заниматься этикой, если хочешь быть счастливым. По Аристотелю надо себя воспитывать, надо буквально воспитывать в себе такие черты характера, которые он называл добродетелями. Такое немножко устаревшее слово, но оно очень точное. Знаете, в каком ключе? Вот Аристотелю принадлежит такая идея, что надо в себе воспитывать некие черты характера, которые представляют собой золотую меру между двумя крайностями и недостатками. Ну, например, плохо быть скупым человеком, но также плохо быть расточительным человеком. Другая крайность. А посерединке, ну, где-то там вот в зоне золотого сечения, щедрость. И вот щедрость – это такая черта характера, которая приведет тебя именно к счастью. Вот таких черт характера у него много. И мужество, и дружелюбие, и остроумие, и еще разные черты характера. Короче говоря, вот можно, работая над собой, воспитать в себе буквально такие качества, которые приведут тебя, хочешь ты этого или нет, ну, автоматически к счастливому состоянию, правильному. Поэтому греки очень вот, много думали о том, как должны выглядеть черты характера, как их воспитывать, как прийти вот к такому, к такой счастливой, что ли, психике, которая сделает тебя счастливым. Это вот самая такая первая в истории европейской философии, такой самый первый подход. Вот это аристотельская эвдемония, так называемое, искусство быть счастливым. Ну а потом стоики и эпикурейцы добавили, это уже поздняя Греция, когда нужно было реагировать на кризисные времена, когда классическая золотая Греция заканчивалась, начинались уже тревожные эпоха. Ну и тут появились стоики, которые такое довольно знаменитое правило ввели, как быть, ну, соблюдать, скажем так, режим покоя, такая своего рода терапия покоя, как не быть несчастным, скажем так вот. Стоики сказали, что ну, нужно просто правильно отделять то, на что ты можешь повлиять, от того, что, на что ты повлиять не можешь. Занимайся своей головой, занимайся балансом рациональности и эмоциональности своей, и все нормально, будешь счастливым человеком. Эпикурейство, вот у нас такая есть ассоциация, что эпикурейцы... Это эпикурейство – это вот человек, который наслаждается всегда. Вот побольше всяких наслаждений каждый день нужно проводить вот в роскоши. Путаница – это, на самом деле, гедонизм. А вот Эпикур говорил, что счастье – это, ну вот как вы сказали, это отсутствие несчастья, буквально, то есть отсутствие тревог, душевная невозмутимость, дружба и простота жизни, разумный выбор желаний, естественные необходимые желания должны быть, пустых желаний надо избегать, естественные удовлетворять. Ну вот, короче говоря, работай над собой, над своими характеристиками психологическими, и будешь счастливым как результат вот этой работы над собой. И вот именно греки заложили, и вплоть до современности, по сути, дошла эта мысль, что именно внутри тебя, в твоей психике, кроется правильная конфигурация качеств характера, и как следствие ты будешь счастливым. Это первый такой большой подход, и он на самом деле в истории не остался, он тянется до сих пор. Но, например, стоицизм сегодня очень популярная практическая философия. Ну, вот просто действительно они на всех углах говорят и пользуются этими техниками борьбы со стрессом, с депрессией, стоические техники. Во многие современные формы терапии она перешла. Но в этом первом подходе вот можно заметить, что вопрос счастья оказывается сугубо индивидуальным, личным, и лежит как бы внутри моей собственной головы. Я сам решаю, как мне быть счастливым. А вот второй большой подход философский, это уже новое время, мы делаем такой огромный скачок исторический, добираемся аж до Иммануила Канта.
0: Я вот я ждал эту фамилию.
2: Да.
0: Да. Дождался.
2: А вот, собственно, утилитаристы и Кант – говорят, что, ну, слушайте, счастье вообще это вопрос общественный, это не только личный вопрос. И утилитаристы, например, дают такую формулу счастья, в отличие от греков. Вот у греков это комбинация правильных черт характера, а для утилитаристов это некое, значит, следствие такого поведения человека, которое дает счастье большинству. Нужно взвешивать сумму пользы и вреда для общества. Вот как твой поступок, он будет для общества хорош или плох? Вот такой, такая оптика. Ну и, соответственно, здесь, наверное, многие слышали такой знаменитый дилемма вагонетки, такой моральный выбор. Вот,
0: ну-ка, я не слышал, кстати, расскажите.
2: Да, знаменитая такая моральная дилемма, нерешаемая, которая позволяет человеку определить, вот к какой категории он относится этической. То есть стоишь возле железнодорожных путей, стоишь рядом с рычагом, который переключает стрелку, мчится поезд, потерявший полностью тормоза, и сейчас, значит, раздавит человека, который стоит и ничего не замечает, одного. В твоей власти либо не вмешиваться, не трогать этот рычаг стрелки, и тогда пострадает один, либо вмешаться, перевести стрелку, поезд свернет на боковую линию и раздавит пятерых. Вот как ты поступишь? Вот такая дилемма.
0: Ну да, нерешаемая абсолютно.
2: Да, нет правильного ответа, да, на то она и дилемма, нерешаемая. И вот в этом, скажем так, такое узкое место утилитаризма. С одной стороны, его сила в том, что да, все-таки это заставляет думать о последствиях моих поступков для всех, и счастье все-таки должно быть у всех, но с другой стороны, а можно ли жертвовать одним ради счастья многих?
0: Знаете, ну, это плохой пример, я помню. Разговариваю с довольно молодой женщиной, фанаткой Че Гевары. Я глупо ей говорю, что, ну, подожди, ну, руки по локоть в крови, там, не то, что по шею в крови, но он же хотел всем добра.
2: Вот, да, вот. Вот, наверное, это хороший пример именно сюда, в плане гитаризма, а достоин ли, сможем ли мы построить счастье на слезинке невинного ребенка?
0: Ну, то есть, вот. Ну, да. Узкое место, узкое место, да.
2: Да. Кант формулирует, соответственно, самым знаменитым образом результат размышлений вот этой эпохи. Ну, свой знаменитый категорический императив. Веди себя так, чтобы твой поступок мог бы выступать всеобщим законом. Относись к другим людям как к цели, а не как к средству. И для Канта, вообще говоря, счастье – это было не самой важной категорией, потому что оно личное, субъективное, изменчивое, зависит от личных склонностей, каждый хочет что-то свое. А вот моральный закон – вот это то, что, по сути, вместо счастья взошло на пьедестал, такой ценностной технологической эпохи, универсальный, разумный, каждый должен соблюдать свой долг, вести себя, неважно, что там у тебя внутри, что ты хочешь, веди себя хорошо, и, в конце концов, всем будет лучше. Вот это такой второй большой подход к концепциям счастья с точки зрения перевеса в другую сторону. Если греки все как бы про себя думали, про внутренние свои черты, а вот эта классическая эпоха, новое время и дальше про счастье общее. И там, в общем, чего-то не хватает. И третий большой подход, можно условно назвать его современным, ну, то есть вот с 20 века и до современности, здесь... Все началось, конечно, с экзистенциализма, с
0: Кранта. Я угадал! Я тут, знаете, я это сам. Я вот сижу, думаю, так, мыслящий тростник, будет или нет? Угадал! Извините, продолжайте, пожалуйста.
2: Логично, да. Ну что, здесь экзистенциализм – это реакция на кризис, на крах. Общих ценностей нет, как Сартр заявляет следующее. Бог умер, старые ценности не работают и все прочее. И что остается вместо этого? Вместо Бога занимает человек. И не то, чтобы это какая-то хорошая новость, а новость это тяжелейшая.
0: Тяжелейшая, конечно, ужасная, да.
2: Тянуть, да, и сам себя должен воспитывать. Поэтому главными акцентами в жизни становится постоянный выбор, тревога, ответственность. Заранее ничего не предопределено и на роду не написано. Мы сами себя конструируем своими поступками. Свобода неотделима от ответственности. И важно, вот, ну, опять же, Сартр хорошо это выражает, важно жить подлинной жизнью. Вот кем ты на самом деле являешься, проявлять себя, строить. Счастье нельзя получить, его приходится строить. Это своего рода такой печальный референс вот туда, к грекам, Аристотеля, uh-huh. который говорил о строительстве счастья, о самовоспитании. Но там еще была идея счастливого целого, полиса, людей, которые умеют жить друг с другом. А мы в 20 веке разучились жить хорошо друг с другом, поэтому надо заново себя отстраивать. И вот тут психология подхватывает этот подход, и появляется, например, такой известный философ, психолог, как Виктор Франкл, который говорит, что счастье – это что? Счастье – это эффект, следствие, на возникающий, если ты нашел смысл в жизни. Главное – смысл в жизни искать, а счастье потом будет как эффект осмысленной жизни. То есть психологи начинают немножко переориентировать вот наше понимание счастья. Ну, и
0: в общем, и вот, в общем-то упрощать. В общем, по большому счету, на мой непросвещенный взгляд. Давайте мы прервемся на полторы минуты, Дмитрий, и вернемся. Маяк.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалистей сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
3: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Уважаемый Дмитрий, мы остановились на Викторе Франкле, который, да, в общем-то, не в тиши кабинетов пришел к своим выводам.
2: Да.
1: Это уникальная история. Да. Ну, это, дорогие друзья, почитайте. Понимаете, сразу вот когда говоришь, там, психоаналитик, психолог, философ, представляешь, mm-hmm, кабинет, чашечку кофе, сигары или трубка. Почитайте про Франкла. Это человек подвиг, да, просто.
2: Вот и акцент, да, он такой поставил важнейший, основав такое направление, как логотерапия. Главное, да, смысл, а счастье эффект. Вот, да, вы хорошо сказали, что потихонечку модель упрощается, и вот я хотел как раз последнюю модель предложить. Она, на мой взгляд, самая упрощенная, но довольно популярная сегодня. Вот к чему можно довести эту линию, к какой точке? Это модель, которую сформулировал ныне здравствующий Мартин Селигман, такой яркий очень психолог, философ, один из самых крупных сейчас. И он предложил такой подход. Так вот очень по-американски, очень такой вот рассчитанный. Он предложил, что счастье можно измерить, потому что есть несколько параметров, которые можно измерить. Он даже создал тест, который можно пройти. У него модель из 5 параметров, называется, это аббревиатура, 5 букв, ПЕРМА, P-E-R-M-A. Ага. Вот из чего складывается счастье? Попробуем математически на это посмотреть через логику Селигмана. Первое. П. Позитивные эмоции. И в тесте там это так формулируется. Как часто вы чувствуете радость, удовлетворение, приятные эмоции? Вот насколько? Это 1/5 счастья. Если нет, надо где-то их искать. Второй параметр, буква И, engagement, вовлеченность. Как часто у вас бывает так, что вы погружаетесь в занятия так, что теряете счет времени. Это значит, что там действительно какое-то близкое захватывает, если есть такой симптом. Третья буква Р, relationship, позитивные отношения. Ведь имеется в виду, что мы люди социальные, и счастье лежит у нас в том числе в социальных связях. И вот есть ли люди, от которых вы чувствуете поддержку, любовь, принятие? Да, нет, как-то вот по шкалам это вычисляется. Четвертое, предпоследнее, М, meaning, смысл. Чувствуете ли вы, что ваша жизнь имеет направление, значение, предназначение, цель? Вот этот параметр. Ну и пятый, последний, A, accomplishment, достижение. Часто ли вы достигаете, говорит Селигман, важных для себя целей, чувствуете свою компетентность, профессиональность?
1: Вы знаете, я вот я с этим учением вообще не знаком, и вот когда мы дошли до 4, то есть же 5 не было, я так, сейчас будет дано 5 подтверждение то, что алкоголики самые счастливые люди на Земле. Но тут 5, и все рассыпалось. Все рассыпалось, так что.
2: Вот получается такая модель, да, то есть можно это померить. Но все равно возникает какой-то вопрос, ну как, вот можно ли свести к чек-листу, не остается ли чего-то неисчислимого. И любопытные на самом деле шкалы, то есть это такая влиятельная довольно модель Селигмана, и он такая крупная величина сегодня. Ну вот что получается по сути, если вот теперь так окинуть общим взглядом, мы вот так быстро промахнули, по сути, несколько тысяч лет, несколько основных подходов. Получается, вот Аристотель начинал с того, что надо как-то конструировать нужные вот эти добродетели, то, что называлось, или говоря современным языком, правильные, хорошие, взвешенные черты характера, не чрезмерные. И дальше, собственно, мы пришли к тому, что, опять же, вот измеряются какие-то, значит, следствия моих поступков, чего у меня есть, чего у меня нету. Очень хотят именно формулу счастья.
1: Ой, вы знаете, но... я еще одну более простую формулу вспомнил.
2: Так.
1: Вот. Но я, честно говоря, к этому человеку отношусь просто как к шарлатану. Вот. Но в отличие от меня, в отличие от моего отношения, у миллионов людей в мире, у десятков миллионов, к нему отношение совершенно иное. Это Махариши Махеш. Человек, создатель концепции трансцендентального мышления. По Горбачеву мышление. Мышление, дорогие друзья, штаб-квартира находится, разумеется, в Нью-Йорке. Это понятное дело, потому что не в Индии. Вот. У него все было очень просто. Для того, чтобы достичь счастья, никакой не нирваны нет, у него вот этого не было. Именно счастье надо просто максимально погрузиться в себя. Ну, то есть фраза, которая ни о чем не говорит вообще. Но поскольку он так все обустроил в Гоа, в Индии, что к нему все ехали, и все. Просто погрузиться в себя. Вот тебе мантра, погружайся в себя, угу. и ты будешь счастлив. Угу. Все. Но это называется шарлатанство просто.
2: Да, ну, купить, да, готовый рецепт.
1: Да, простой. Да, простой. Хотя, знаете, у меня есть близкие друзья, которые занимаются трансцендентальным мышлением. Это успокаивает, mm-hmm. это приводит в порядок нервы. Разумеется, ни о каком mm-hmm. счастье речь не идет. Mm-hmm.
2: Да, да, другие цели. Ну, те же, да. от тех же стойков у нас пошли вот да. эти техники медитации.
1: Да, да, да, да, да.
2: Успокоиться, подышать, да. понаблюдать за собой, и вполне себе хорошо.
1: Слушайте, а вообще, как вы думаете, это разрешимая проблема? Ну, есть какие-то проблемы в философии, наверное, более мелкие, которые разрешимы, в которых поставлена точка, наверное. Я говорю, я не философ. А вот проблема, что такое счастье, как его достичь, на ваш взгляд, разрешимы или нет? С точки зрения вот философа.
2: Да, разумеется. Я думаю, водораздел как раз вот между этими двумя подходами. Индивидуально, да, вот с чего мы начинали, вот Аристотель, стойки, как система индивидуальных практик, которые приведут тебя к хорошей, добродетельной такой вот жизни, правильно, что называется, индивидуально. А с точки зрения абсолютного счастья для всех, многократно философия наталкивалась на то, что это приводит скорее к противоположному эффекту. Хочешь счастья всем, а в итоге выстраиваешь нечто довольно неприятное для всех. Поэтому философия в какой-то момент довольно серьезно переформатировалась с середины 20 века и стремится больше таких общих моделей счастья не строить, потому что исторические следствия, мягко ну, да. говоря, неприятные после этого
1: наступают. И как тут опять, знаете, сделать такой виток, укусить себя за хвост и не вернуться к Стругацким. Дорогие друзья, да, это да. не пикник на обочине, это сценарий к фильму «Сталкер», к пикнику на обочине имеет тут далекое отношение. Вот этот вопрос счастья и счастья для всех. У Стругацких этот вопрос неразрешим. У думающих людей тоже неразрешим, как мне кажется. Дмитрий, спасибо вам огромное. Разговор с вами, это всегда, поверьте, я не кокетничаю, это подарок. Приходите, пожалуйста, почаще в студию радиостанции «Маяк». Мы вместе со всеми слушателями вам рады. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами и с нами останется. Мне кажется, с нами интересно. Пока.

0: Москве 16 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Явка на выборы в Госдуму по состоянию на 15 часов по московскому времени субботы составляет более 35,5%. Такие данные приводит ЦИК России. Три нарушения было выявлено в ходе проведения выборов Госдумы в России. На текущий момент все виновные были наказаны, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии. Она также рассказала, что диверсанты оборвали линии связи на Дальнем Востоке, оставив без связи 4 региона России. Центр избирком оценивает это как попытку срыва голосования. Как сообщили ранее в Ростелекоме, интернет заработал штатно в течение часа. Памфилова выразила благодарность за оперативное реагирование. В Москве на выборах в Госдуму по состоянию на почти 16 часов субботы составляет более 35%. Такие данные приводит ЦИК. Более 23 тысяч россиян проголосовали за рубежом на выборах депутатов Госдумы, сообщил Вестям официальный представитель МИД Мария Захарова. Она напомнила, что всего в 152 странах при российских посольствах и генеральных консульствах создано 326 избирательных участков.
2: Организована работа на всех участках со средствами массовой информации, и российскими, и зарубежными, и соотечественными. Я думаю, вы видите и сами, собственно говоря, участвуете в этой работе. Все максимально транспарентно, прозрачно, доступно для вопросов. Наши послы, генеральные консулы оперативно дают комментарии. Развернута работа в социальных сетях и в интернете. На любой вопрос гражданин России, который хочет проголосовать, дается оперативный ответ. Равно как такие же ответы даются и средствам массовой информации.
0: Мария Захарова также отметила, что страны Запада пытались не допустить нормального волеизъявления граждан России в рамках выборов в Госдуму. Официальный представитель МИД России, комментируя сообщение о призыве главы евродипломатии Каи Калла к странам Евросоюза не признавать выборы в России, заявила РИА Новостям, что ее саму не признают в ЕС. Ранее Каллас направила странам Евросоюза обращение с призывом не признавать

0: избирательного процесса в этих регионах обеспечивается комплексом мер, принятых федеральными и региональными властями. Граждане Российской Федерации, временно проживающие в пунктах временного размещения на территории Луганской Народной Республики, воспользовались своим избирательным правом и проголосовали на выборах депутатов Госдумы, сообщила председатель избирательной комиссии ЛНР Марьяна Сумская. По ее словам, на территории региона остались два ПВР, избиратели в которых еще не проголосовали. Вооруженные силы России, БПЛА «Геран-4», «Сикер» поразили радиолокационные станции в Харьковской области и стартовый командный пункт ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Кашпуровка и Коробочки на Харьковской области. Минобороны России показала видеокадры поражения радиолокационной станции. Вооруженные силы России за последние сутки взяли под контроль 5 сел, по 2 в Харьковской области и ДНР, еще одно в Запорожской области. По данным Минобороны, в ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузова. Кроме того, подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и взяли под контроль Марьевку и Гулево ДНР. Также, по данным ведомства, войска группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли под контроль зеленую Деброву Запорожской области. ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации более 1300 военнослужащих. В ряде регионов России запустят пилотный проект с пассажирскими перевозками по запросу для жителей малонаселенных и удаленных пунктов. Об этом говорится в соответствующем поручении Владимира Путина к обмену совместно с комиссией Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система». Пилотный проект по внедрению перевозок пассажиров, не входящих в маршруты регулярных перевозок, войдут Республика Тыва, Московская, Нижегородская, Новгородская, Ростовская области, а также Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Президент России также поручил принять дополнительные меры по сокращению кадрового дефицита в сфере общественного транспорта, а также улучшение условий труда водителей общественного транспорта, повышение конкурентоспособности профессии водителя и ее привлекательности на рынке труда. Несколько взрывов прозвучали в столице Саудовской Аравии Рияде после предупреждения о воздушной угрозе, сообщил Аль-Араби. По информации телеканала, взрывы раздались в провинции Рияд в первый раз с начала противостояния с мятежниками-хуситами в середине июля. Кроме того, взрывы прозвучали и в соседней провинции Аль-Хардж. Дым поднимается со стороны международного аэропорта имени короля Халеда. Агентство Рейтер также передавало со ссылкой на очевидцев о черном столбе дыма, который появился на северо-востоке Эр-Рияда. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, временами дожди, температура воздуха ночью 12-14, днем 15-17 градусов. В Москве сейчас около 18 градусов, в предстоящую ночь столбики термометров опустятся до 9-11 градусов, завтра днем в городе без осадков, днем 20-22 градуса.

0: Маяк. Избранная. Осенняя коллекция. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Такая прекрасная музыка у нас зазвучала, потому что у нас прекрасный человек в студии. Артем Гаспаров, филолог, преподаватель, кинокритик и специалист кафедры медиаобразования Московского педагогического государственного университета.
2: Добрый день всем.
3: Привет, Артем.
1: Ну вот два, казалось бы, таких разных культурных слоя, как кино и мемы. Давайте объединим каким-то образом.
2: Вы знаете, меня, честно говоря, сейчас испытываю ностальгию, потому что ровно год назад, правда, в другой студии, мы разбирали тему литературы и мемы. И это был потрясающий разговор, но сегодня мы поговорим о другом. Вы знаете, термин мем связан с 70-ми годами, 1976, если мне память не изменяет. Один из биологов пишет книгу про эволюцию гена, в которой говорит, что мем является частью генетики, генетического кода, то, что передается из поколения в поколение.
1: Единица памяти, да?
2: Единица памяти, да, вспомните, допустим, Древний Египет, да, у нас есть иероглифы, и там есть наверняка какие-то ироничные сцены из жизни, которые мы воспринимаем вне зависимости, знаем мы арабский язык, не знаем мы эту культуру, ну и так далее. Аналогично это наскальные рисунки, то есть мем это может быть живопись, мем это может быть картинка, это может быть даже музыка, условно, вот как из нашей передачи, да, она переходит из другого, и мы ее понимаем. Вот. Что касается мемов кино...
3: Надо вспомнить все-таки Ричард Докинс. В 76-м году Докинс, конечно. Эгоистичный ген, там он в этой книге это все изложил. Но он лютый вообще товарищ, с ним надо обязательно быть знакомым.
2: Я бы добавил, да, относительно Докинса сразу, что хотя он биолог и относился к генетике, он очень точно, мне кажется, попал в постмодернистскую культуру 70-х, потому что постмодернизм зарождается в конце 70-х, в начале 80-х. Умберто Эко, один из таких профессоров и главных идеологов постмодернизма, он признался, что он перестал читать книгу глубоко, от начала и до конца. Он читал по 10 книг параллельно, то есть фрагментарно восстанавливая некую картину мира. Вот мем в какой-то степени это тоже элемент фрагментарного, через которое мы воссоздаем эпоху десятилетия, например. Да? 2010 год, 2020 год. Да? От того, как мы открываем мемы, мы можем понять, что интересует общество в тот или иной период.
1: Ну, смотри, ну, и не всякое кино в мемы попадает, и не всякие мемы в кино. То есть есть все-таки пересечение какое-то, согласись. А что мы можем назвать мемом, которое вышло из кино? Ну, какой-то пример. У меня, кстати, была такая история, я не знаю, как по радио это все показать, но вы, радиослушатели, наверное, поймете. Есть такое движение, вот такое, две руки, две ладони идут вправо с наклоном головы, как будто человек такой, это раз, вправо что-то делает. Я не знаю, откуда, это точно из какого-то фильма, наверное. Вот, но оно перекочевало в некое движение такое, движение рук человека, который кому-то что-то пересказывает. Понятно, что мы, наверное, можем сказать, что вся, ну, там, не знаю, вселенная Марвел, да, отчасти, что тоже ведь, это вообще комиксы по-хорошему. А комикс, берешь любой фрагмент комикса, вот тебе и мем.
2: Мне кажется, что мем скорее надо связывать не столько с кинематографом, сколько с актерами кино, потому что если мы открываем культовые мемы, мы видим, допустим, условно говоря, Николаса Кейджа с выпученными глазами, Леонардо Ди Каприо с бокалом шампанского.
1: То есть кадр из фильма.
2: Кадр из фильма, где, обратите внимание, актер частично переигрывает. В 1920-е годы был такой теоретик кино Луи де Люк.
1: Ди Каприо переигрывает, что ты говоришь такое вслух?
2: Сейчас объясню свою мысль, она сложная, попробую расписать поподробнее. Луи де Люк в 20-е годы 20 века говорил о понятии фотогения. Это некая естественность и выразительность актера в кадре. Бывают актеры, которые настолько доводят актерскую игру до такой выразительности, что она выходит из зоны естественности и получается кадр, если его остановить, когда выразительность настолько сильная, гипербатическая, символичная, что она переходит в уровень гротеска, такого уже смешного, да? Джеймс МакЭвой в фильме «Грязь», да? Он показывает свои страдания, но он, если остановить кадр, довел до такого состояния, что это уже выглядит не столько страшно, сколько смешно. Что вообще происходит, знаменитая сцена? Это
1: похоже из «Интерстеллара», где плачет МакКонахи, помнишь?
2: Да, да.
1: То есть он просто хорошо сыграл с одного дубля, но что ж творится-то? Взяли его теперь, застоп-кадрили и теперь используют во всяких смешных моментах.
2: Да, то есть получается, как только мы останавливаем кадр, сцена, драматургическая, драматическая сцена из фильма превращается частично в комедийную, и одновременно мем, он хорош тем кинематографически, что он передает некую эмоцию. То есть человеку, чтобы показать, что он, допустим, обеспокоен, да, ему не надо говорить своим словом, ты знаешь, я сейчас так обеспокоен, у меня паническая атака. Он берет Джеймса МакЭвоя, да, условно говоря, пересылает, и люди его понимают. То есть получается, это коммуникативная единица, передающая эмоциональную составляющую. И если вы помните, мы в том году говорили про литературные мемы, я переслушал выпуск сегодня утром, в том году я говорил, что литературные мемы важны для сохранения книги, то есть мы знаем, откуда тот или иной мем по книге, Герасим утопил Муму, и так далее, и так далее. Кинематографический мем, зачастую люди не знают, откуда этот кадр или откуда, что это за фильм. И он даже не хочет искать.
1: То есть, когда Траволта с плащом через руку не может понять, где он вправо-влево ходит, люди могут не смотреть «Криминальное чтиво», а просто вот человек находится непонятно где и чувствует себя неуютно.
2: В некой комнате. И мало того, человек даже не захочет иногда пойти и посмотреть, откуда этот фильм. У нас был такой пример с моими студентами, когда мы им показывали фрагменты аэроплана, они увидели мем, где мальчик подсаживается к девочке с чашкой кофе. Да, и они говорят, а, так вот это откуда? Ну, мы бы никогда не пошли искать и так далее, и так далее. Вот,
3: ну, поэтому мем... всем тоже пересмотреть, кто из старого поколения. Первый аэроплан, второй.
1: По-моему, как раз вот то, что ты сейчас сказал по поводу Леонардо Ди Каприо, и поэтому он же и является, по-моему, рекордсменом, потому что я видел его с бокалом из «Гэтсби». Я, по-моему, видел его, где он что-то очень яростное кому-то кричит, как раз из «Гэтсби». Потом я точно видел его
3: «Волк с Уолл-стрита».
1: Да, он там есть тоже нарезка. Ну и да чего уж там говорить, с «Титаника» все и началось, по сути.
2: А началось с того, что у того или иного актера есть какой-то любимый прием, любимая фишка, которую он повторяет из фильма в фильм. Да, условно говоря, Брэд Питт у нас любит покушать. У него будь то ложка во рту, будь еще что-то, ореховое масло. А Леонардо Ди Каприо, у него есть два приема, которые потом зрители находят и превращают в мемы. Первое — это поднятый бокал, начиная с «Титаника», «Гэтсби» и, допустим, какой-нибудь Тарантино, как раз «Джанго освобожденный». И второе — это прищуренный подозрительный взгляд Леонардо Ди Каприо, да, что-то среднее между таким подозрением и агрессией, которое было и в фильме «Начало», и тоже в «Джанго». То есть вот такие приемы зритель находит.
1: И экспрессивность его тоже, потому что, да, он там... Я, по крайней мере, не знаю, почему его так полюбил народ в смысле мемов, но из последнего я видел, что мем, когда человек в понедельник высылает один другому в тяжелый понедельник, утро понедельника, и, соответственно, из выжившего там Ди Каприо ползет, еле-еле, значит, передвигаясь по земле. Я правильно понимаю, что если мы не обязательно должны знать источник этого мема, то есть фильма, то там должна быть просто красивая яркая картинка?
2: Да, эмоциональная составляющая, причем был момент, честно признаюсь, из своей жизни, есть мем, где Киану Ривз смотрит удивленно, да, у меня была уверенность, что на самом деле это Гарри Поттер и Кубок Огня, что это Нейл Долгопупс, настолько Киану Ривз похож на актера, исполнявшего Нейл Долгопупса, я даже не понял, что это Киану Ривз. То есть, условно говоря, в отличие от литературных мемов, кинематографически мы не идем копаться, что это, как, для чего и так далее. Нам достаточно просто того же, допустим, Траволту, которые смотрят непонимающе. Мы даже... Многие, кстати, не знают, что это Джон Траволта. Они даже не смотрят имя актера, да, условно говоря. То есть они просто берут такую картинку, которая прям всем нравится, которая очень такая гротескная, да. Вот, допустим, Николас Кейдж. У него же прием выпученных глаз, он есть практически в каждом фильме. Это его фишка, да. Но в фильме про вампира, насколько я помню, этот кадр, это настолько такой пик его вот этих вот огромных, ужасных глаз, что... люди просто взяли и все. И никто не знает, что это за фильм. Даже Николаса Кейджа просто пересылают и все.
3: Угу. Артем, а хотелось бы задать тебе вопрос, я его сейчас сделаю. А отечественные артисты хоть как-то в мемах засветились?
2: Вот хороший вопрос. Кстати говоря, я об этом не задумывался, но я обязательно подумаю. Я уверен, что это как минимум Куравлев.
1: Куравлев сразу. Который место... Ой, господи.
2: Нет, Иван Васильевич,
1: Иван Васильевич, меня профессию, да.
2: 100%.
1: И там же, по-моему, еще точно, я знаю, что засветилось как мем, и даже кто-то название для телеграм-каналов берет, это когда «Алло, Галочка, ты сейчас умрешь».
2: Да, Галочка, я тебе сейчас расскажу, да. Я думаю, что как минимум гайдаевские персонажи точно обретают какой-то мем. Вот. В основном я вижу в последнее время у нас как будто бы не мем, у нас как будто бы полюбившиеся кадры. В последнее время я все чаще и чаще вижу «Москва слезам не верит», когда Гоша, он же Гога, ждет главную героиню «Я тебя ждал 2 часа». Почему тянет? Все. У нас как будто бы все равно, в отличие от мемов, мы любим просто некие эпизоды, которые повторяются, да, которые нам нравятся в фильме, и у нас как будто бы нет такого гротеска. Мы просто любим фрагментарные вот эти кадры, да, и эпизоды.
1: То есть мы, в принципе, к мему, точнее как, мы мем приклеиваем к крылатым фразам из фильмов.
2: Ну, получается, да, но единственное, мы не доводим до такого гротеска. Скорее, да, мы просто любим цитировать тоже в рамках постмодернизма, то или иное кино. У нас, понимаете, русская психологическая школа. У нас не особо много актеров, которые доводят до такого гротеска, что ты смотришь, да, ну, может быть, только Бурунов и Саша Петров, но это современное уже, как бы, кино российское, да. Наверное, что-то типа «Полицейский
3: по-моему,
2: с Рублевки».
3: По-моему, «Дальнобойщики» тоже были очень интересные, выглядели.
2: «Дальнобойщики», да, я видел фрагменты. Михалыч. Михалыч,
3: или
2: поехали,
3: нет.
2: Да.
3: Петербург, вот этот
2: бандитский.
3: Какой-то... Да, вот оттуда очень характерные лица.
2: Может
3: По-моему,
2: быть,
3: по-моему, что-то
2: да.
3: делали. И даже наш любимый с тобой Александр Борисович Безруков тоже что-то...
1: Я вам скажу личный опыт. Я человек, который не очень образован в смысле кино, я немного его смотрел, но я вынужден был посмотреть этот фильм, потому что, я говорю про «Сияние», потому что из «Сияния» два кадра, которые, ну, просто невозможно уже отречься от этих кадров в мемовском потоке, это когда, соответственно, у нас...
2: голова. Да?
1: Да, голова, значит, Джек Николсона, да, пролезает сквозь дверь и пытается, значит, добраться до этой
3: топором
1: несчастной женщины. И, кстати, женщина с топором тоже,
3: жена.
1: Которая реагирует, с ножом.
2: У двери, да.
1: И второй момент, который я, честно говоря, в фильме даже пытался искать, где он замерзший сидит, и этот кадр, на самом деле, в фильме, он, по-моему, секунду занимает, или даже меньше, да. То есть он причем, такое ощущение, что он просто приклеен. То есть нету никакого движения, просто вот кадр, и он как будто сделан для того, что его прям хочется вырезать, реально.
2: Возможно, а зачастую вы знаете, как происходит голливудские режиссеры, чем отличается голливудское производство от нашего. До того, как выходит фильм, там идет интересные рекламные ходы, пиар-компании, квесты, игры, лаборатория. Например, «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, до того, как вышел фильм, там уже были карточки с Джокером, да, где нужно было отгадать квест по всему Нью-Йорку, если я не ошибаюсь. А с такими фильмами тоже режиссер и Кубрик делал, и многие другие, да, наверняка там были какие-то вот подсказки, и это постер, это афиша.
3: Топор и лицо, это и ужас открытый, рот этой жены, на которой он охотится, это же, ну, ему не постигло.
1: Да, но, ну, не, на постере это, кстати, только этот, только Николсон. Вот, на постере. А вот это вот уже жена с ножом, которая боится, и там топор, я понимаю, он с топором был, она была с ножом, все, я вспомнил. А, слушай, ну это получается, что мемы в каком-то смысле заманивают людей в кино.
2: Вот наоборот, я хотел сказать,
1: наоборот?
2: Что не заманивают.
1: Не
2: то есть, еще раз, если мы не поняли, литературный мем, он частично заманивает, да, чтобы люди, хочешь не хочешь, они хотят понять, почему Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», почему Герасим утопил Муму, да, в нашем культурном коде. А кинематографический мем, он просто передает эмоцию, да, то есть вне зависимости, людям не важно, какой это фильм, какой это актер, да, то есть ты видишь мем, там тебе просто нравится situation, да, тебе нравится, что это схоже с твоим внутренним ощущением, affordable. Ты просто передаешь, да, mm-hmm. а больше ничего. Вот мне кажется так. А
3: ребята, я вспомнила человека мема. Это просто ходячее. Что, любую его фотографию, угадайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Ну, здесь вообще вышло. Это такой...
3: Это просто топ. Ну, даже Грузеева с ним не может
2: быть. Я бы даже сказал, что это не мем. Я бы даже сказал, что Джейсон Стэтхэм — это отдельная литературная, метамодернистская просто кодировка.
3: Кино тоже.
2: Потому что каждая фраза Джейсона Стэтхэма в нашем дубляже — это действительно что-то удивительное.
1: Более того, даже каждая фраза Стэтхэма, которую Стэтхэм никогда не говорил, принадлежит Стэтхэму.
2: Кстати говоря, я бы тут добавил, если есть время, что здесь у нас мемом является не столько Джейсон Стэтхэм, не столько его образ, сколько наш дубляжист, который настолько нам понравился, его интонация.
3: Не соглашусь. Я думаю, выражение лица Стэтхэма, если бы он такое лицом не играл все фильмы, на него внимания не обращали.
2: Ну хорошо, переведу другое. Северус Снэк в исполнении Рязанцева. Голос, да, условно говоря. Это как страница 394. Да, вот условно говоря. То есть есть моменты, когда, мне кажется, мем переходит в звуковую дорожку. Не в картинку, хотя это дополняется, а в некий звук, да, в некую...
1: Ну и фразу в том числе, наверное, да.
2: И фраза.
1: Но, здесь я просто как пример тебе хочу сказать, это «I'll be back». Да, потому что вот то, что I'll be back — это фраза известная, которую сказал, соответственно, из первого, кстати, «Терминатора» Шварценеггер. Но вот сам кадр, может быть, не все вспомнят. Потому что все помнят I'll be back и...
3: Hasta la vista, baby.
1: Hasta la vista, baby. А вот где это было в фильме, там надо вспоминать.
2: Ну да, вот я про это.
1: Мне почему-то очень грустно за «Молчание ягнят». Я вот не помню, чтобы оттуда хоть что-то в мем ушло. Хотя, казалось бы, там столько кадров, ну, нарезай не хочу. Есть такой эффект интересный, когда вдруг тоже, ну, такой, как бы, как это сказать, хит, да, мягко говоря, и без мемов остался.
2: «Молчание ягнят» как раз связано, мне кажется, с некой фотогенией Энтони Хопкинса. В чем она заключается? Вот эта естественность, выразительность. Хопкинс настолько тонко проник в своего персонажа, что даже если ты возьмешь откуда-то кадр, ты не увидишь Ганнибала Лектора гипертрофированным. Вообще, то есть получается, Хопкинс — это актер, который под мемы никогда не попадет. Есть только один кадр, где Хопкинс улыбается, да, вот так вот, своей злающей улыбкой. И то это не работает. Это только работает под некую ситуацию.
1: То есть он, в принципе, не такой экспрессивный, да, получается?
2: Да, фотогения, как и, наверное, Юра Борисов. Если мы попытаемся сделать мем с Юрой Борисовым, не знаю, мне кажется, он особо не зайдет.
1: Так, а почему тогда такой замечательный персонаж, как этот Стивен Сигал, на него были мемы, как Стивен Сигал выражает разные эмоции, и там один и тот же Стивен Сигал в нескольких эмоциях. Это он злой, это он добрый, это он, значит, там, не знаю, любит, это он, наоборот, чем-то восторгается или, наоборот, шокирует кого-то. Но в итоге все равно одна и та же фотография. То есть, получается, вот Стивен Сигал своим невозмутимым видом тоже стал мемом.
2: Ну, это потому, что здесь как раз противоположное. Потому что, когда ты с одним невозмутимым лицом, маской, как бы выражаешь разные ситуации, это тоже такая гипертрофированная издевка, скажем так. Да?
3: Стэтхэмонизм.
2: Да, вот здесь Стэтхэм.
1: А, то есть это похоже на Стэтхэма, да? Просто...
3: Он всегда одинаковый во всех ролях.
1: Стэтхэм или Сигал?
2: Оба. Это такой прием, да, кинематографический.
1: А
2: актерский.
1: Где же Александр Петров? Извините. Вот, где-то рядом. Слушайте, ну или Гоша Куценко. Привет, Гоша. Если говорить тогда о том, что эти мемы, когда они выходят за пределы кинематографа, они могут жить дольше, чем кино?
2: Абсолютно, абсолютно. Они могут жить дольше, чем кино, и они в искусствоведческих, в интеллектуальных кругах могут быть сквозь время и пространство. Например, у меня есть четкое убеждение, что «Броненосец Потемкин», мы в первую очередь, не мем, но все-таки мы воспринимаем «Лестницу-коляску».
1: Да, «Лестница-коляска».
2: Уже это и есть постмодернистский фрагмент в отдельности от самого «Броненосца», да, условно говоря. Поэтому мне кажется, что мемы живут, и живут они долго, да, в период там 20-летия, 30-летия, вот, 40-летия.
3: Ну, мы еще продолжим, да, разговор о мемах? Ты с нами на целый час.
1: Да, мы останемся с Артемом Гаспаровым.
0: Физики и лирики. Люди часто засыпают подсказки, но это не про успокоить психику, а именно про подсоединение к своему настоящему – к своему нутру, к своей душе, к чему-то, что изначально было создано не сложным, а очень простым. И когда ты к этому подсоединяешься, вдруг обнаруживаешь себя в таком состоянии, когда понимаешь, да, все возможно, все на самом деле очень легко.
4: Лиза Бефель, сказочница.
5: Так говорит маяк.

0: помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
1: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 16:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 16 часов составила 38,9%, сообщается на сайте ЦИК. Центр избирком России не спешит распространять дистанционное электронное голосование на все регионы страны и внедряет эту систему постепенно, поскольку считает важным обеспечить ее надежность и безопасность, а избирателям дать время привыкнуть к новому механизму голосования, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Меры по обеспечению безопасности и защите всех современных технологий должны опережать их внедрение, подчеркнула глава ЦИК, и пояснила, что только тогда система будет надежной. Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2026 проходит в рекордном количестве субъектов в 32 регионах России и на московской платформе. Всего более 4 миллионов избирателей изъявили желание проголосовать на выборах онлайн. Активность россиян на проходящих выборах в Госдуму проявляется вопреки физическим угрозам и вызовам в киберпространстве. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат добавила, что среди ее коллег тоже были те, кто сталкивался с кибератаками при попытке проголосовать. По ее словам, высокая активность избирателей – это общий солидарный ответ на объявленную России и россиянам гибридную войну. Более 9,5 тысяч звонков поступили в колл-центр ситуационного центра по общению. Общественному наблюдению за выборами в Государственную Думу, сообщила сопредседатель Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Алексей Песков. Вооруженные силы России в ходе освобождения Гулева и Маревки применили нестандартные действия штурмовых подразделений, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что давление на противника велось с земли и с воздуха, в результате чего ВСУ были дезорганизованы и не понимали, откуда ведется огневое воздействие. Слаженные действия малоавиации и наземных групп способствовали успешному взятию данных населенных пунктов. Ранее Минобороны России сообщила об освобождении Гулева и Маревки ДНР, что позволило подразделениям группировки «Центр» улучшить положение на линии боевого соприкосновения и создать условия для дальнейшего продвижения на Добропольском направлении. Вооруженные силы России за последние сутки взяли под контроль 5 сел, по 2 в Харьковской области и ДНР, еще одно в Запорожской области. Канцлер Германии Фридрих Мерц может столкнуться с новыми поражениями на выборах в 2 федеральных землях – Берлине и Мекленбурге Передней Померании, что может поставить под угрозу его перспективы остаться в должности, отмечает Bloomberg. Выборы в местные Ландтаги пройдут в воскресенье 20 сентября. На фоне выборов Мерц отменил запланированную на следующую неделю поездку на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, чтобы остаться в Берлине. Согласно данным опроса, 78% немцев больше не считают Мерца подходящим кандидатом в канцлеры. Режим повышенной готовности введен в Иркутской области из-за частых выходов медведя к населенным пунктам. Об этом в своем канале в Максе сообщил губернатор Игорь Кобзев. В Сибири фиксируется нападение медведев на людей. За последний месяц несколько человек в округе погибло от нападения этих животных. 3 из погибших были убиты медведем в Иркутской области. Накануне в Байкальске из-за частых трагичных случаев с медведями был введен комендантский час. По словам губернатора, более 1500 сообщений о том, что вблизи населенных пунктов видели медведей, поступило на телефон единой дежурно-диспетчерской службы. Ежедневно фиксируется от 50 до 70 таких обращений, отметил глава региона. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ночью 12-14, днем в городе до 17 тепла. В Москве сейчас около 17 градусов тепла, предстоящую ночью похолодает до 9-11, завтра преимущественно без осадка, в днем 20-22 градуса.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге состоялось два матча регулярного чемпионата. Хабаровский «Амур» одержал уверенную победу над московским «Динамо» 4-0. Дубль оформил Артем Шварев. По шайбе забросили Олег Ли и Виталий Абрамов. Во Владивостоке «Адмирал» обыграл «Северсталь» со счетом 2-0. Отличились Иван Янченко и Михаил Грац. В Чебоксарах проходит чемпионат России по летнему биатлону. Анастасия Томшина завоевала золото в спринтерской гонке. Она допустила на двух огневых рубежах один промах. Второй стала Кристина Рисова. Тройку призеров замкнула Анастасия Шевченко. У мужчин победил Даниил Серохвостов. Он преодолел два огневых рубежа без промахов. Второе место занял Александр Корнев. Третьим стал Роман Еремин. На чемпионате страны по лыжероллерам в Архангельской области гонку на 10 километров с раздельным стартом свободным стилем выиграла Наталья Терентьева. Второй стала Вероника Степанова. Тройку призеров замкнула Мария Истомина. И на этом о спорте все. До встречи.
2: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
3: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
2: Будешь, раз сам Маша.
4: Какой я ему паук, я же герой.
2: Но вы будете как черная вдова.
5: Готово.
6: Как Иван в сказку попал. Уже в кино. 6+.
7: Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
8: Как знать.
7: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
8: Как знать, как знать.
7: По-русски «Северное сияние» называется... Пазари. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.

0: осенняя коллекция. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Да, мы говорим с Артемом Гаспаровым, с филологом, преподавателем, кинокритиком про кино и мемы. И вспомнили мы еще один замечательный мем. Маргарита Михайловна тоже наверняка знает его, точнее, видела как мем. Но мы пришлось нам гуглить, что это за фильм, потому что это Уильям Дефо, который смотрит наверх так мучительным взглядом, в сепии такой, в оттенках синего. Вот. И оказалось, что это какой-то биографический фильм Ван Гога. Точнее, Ван Гог на пороге вечности называется оригинал 18-го года. Но Уильям Дефо, про него вот Артем хотел два слова сказать.
2: Ну, не столько про Уильяма Дефо. Пока был перерыв, у нас тут были жаркие дискуссии, споры научные, как всегда, веяния. И мы поняли, что в какой-то степени не только экспрессия и гротеск, но и некая такая странная или вычурная внешность актера тоже играет важную роль, чтобы актер становился мемом. Потому что Уильям Дефо в свое время часто говорил про свою внешность, что она у него не совсем правильная, как и Хавьер Бардем, как и Джонни Депп. И эти герои, они прямо вот показывали некую свою странность. Вот Уильям Дефо, вспомните «Человек-паук», его знаменитые вот эти кроваво-красные губы и фраза, знаете, я сам своего рода ученый.
1: Да.
2: Знаменитый. Джонни Депп, по-моему, образ сумасшедшего, не только «Капитан Джек Воробей», но и все бертоновские фильмы тоже перетекал из мема в мем, да, со своей странностью. Вот. Ну и, конечно, Хавьер Бардем, он тоже, мне кажется, попадал в несколько каких-то таких мемов, хотя в первую очередь за злодейскую роль. И мне кажется еще, что мем — это часть чего-то подсознательного. Если у нас есть какой-то злодей, которого мы боимся даже на таком уровне животного страха, например, Пеннивайз, оно, да, он улыбается, как будто знает какой-то наш секрет. Вот это, мне кажется, тоже любопытно было бы научно потом подискутировать.
3: А вы не заметили случайно, ребят, что женщин очень мало?
2: В кино?
1: В мемах, ты имеешь в виду? Не, ну алло, галочка, сейчас умрешь, вот тебе женщина.
3: Вот этот, нет, я посмотрела даже иностранных, я все перерыла, ничего нет. Там просто какие-то женщины, ну, не безотносительные. А абсолютно нет никакого киногероев. Вот эти галочки, ну, то есть это...
1: Ну, надо подумать, да? Я вот что-то тоже не могу припомнить.
3: Почему-то все так как-то не троллят.
1: А может быть, нет, ну, во-первых, давай не забывать ту же Уму Турман. Все-таки, наверное...
2: Убить Билла.
1: Убить Билла, да, и она там что-то... Ну, это может быть не такой особо популярный, да, не который все вспоминают.
2: Давайте я попробую, значит, все-таки, как человек, любящий науку. Давайте попробуем классифицировать. Значит, пункт первый.
3: Да.
2: Все-таки давайте признаем, что до начала нулевых все-таки голливудское кино, оно, как мы бы сказали, маскулинное, сексистски настроенное, это мир мужчин. Да, особенно если
1: Извини,
2: да,
1: вот же мы вспомнили еще женщину с ножом, которая кого-то боится.
2: Оно, сияние, да.
1: Сияние, да. Вот тебе номер два.
2: Ну, это такая редкость. Там все равно как будто Джек Николсон. Ну, я бы тогда сестру Рэтчет добавил бы из «Пролетая над гнездом кукушки». Но как будто бы действительно первое. Это вот такой маскулинный мужской мир, да. Мир крутых или странных мужиков, и женщинам там делать нечего. Пункт второй. Женщины, не шутка сейчас прозвучит в эфире, женщины настолько прекрасны и фотогеничны, что они не могут дойти до уровня гротеска, чтобы перейти на некий мемный уровень. Да, возможно. Возможно, они как раз как Энтони Хопкинс обладают вот этой вот естественностью в кадре, да, что мы не можем даже подловить их на чем-то, чтобы они превратились в мем. Ну и, наверное, пункт третий. Возможно, не существует женского персонажа. Именно персонажа.
1: А вот, Артем, извини, ну я вот нашел. Это, конечно, не мем, то есть его сделал, конечно, Уорхол, но он взял Мерлин Монро.
2: Монро, да.
1: Ее... И вот ее просто, что называется, анфас разрисовал так, что это превратилось в мем.
2: Вот надо подумать, мем, он же должен обладать, помните, мы говорили, эмоциональной ситуацией, бытовой ситуацией, а здесь это скорее как коллаж, да, то есть мы смотрим на Монро, мы можем восхищаться, но здесь нет того эмоционального, скажем так, фактора, когда мы переслали Мэрилин Монро и сказали, вот я как она, да, мне кажется, не подходит, я уверен, что это может быть мем, но он скорее как постмодернистское что-то, такое коллаж.
1: А вот странно, что в наше время, когда ты можешь задать искусственный искусственному интеллекту любое задание, он тебе нарисует любого мужика, любую женщину с ножом, любого человека, который потерялся с плащом на руке, и это не работает. То есть мемы не существуют, созданные искусственным интеллектом. Должен быть именно кадр, именно из фильма, именно вырезанный. Как это можно объяснить?
2: Ну, не знаю, возможно, все-таки мы возвращаемся к нашей любимой теме, что искусственный интеллект берет знания, да, берет информацию, которая была уже раньше, а мем как будто бы это какая-то эмоциональная составляющая, до которого еще компьютер не может дойти, возможно, я предполагаю.
1: Ну,
2: да?
1: Нарисовать тебе может все что угодно, конечно же, да, то просто вопрос в том, что если взять человека, который не смотрел «Сияние», и дать ему кадр, где женщина боится, соответственно, топора, то почему-то доверие, хотя при этом там тоже гротеск.
2: Вот, а насчет мема, смотрите, вот я вам приведу пример, да, сейчас, раз мы поговорили про искусственный интеллект, возьмем мое прошлое, детство. Вот я сейчас захочу сделать мем. И, допустим, сделаю звуковой мем, я скачаю заставку передачи «Галилео». Это мое эмоциональное воспоминание. А получается, я уверен, что если я создам такой мем и перешлю его людям своего возраста, у людей будет ностальгия, да? Искусственный интеллект, мне кажется, еще не способен проработать, что зацепит, что не зацепит, какой кадр подойдет, какой не подойдет. Да?
1: Да, но я скорее не про то, а про то, что в принципе можно же нарисовать что-то, да, и, ну, смотри, вот у нас задача такая, мы хотим, например, сделать что-то, ну, какое-то изображение, которое олицетворяет там страшное страдание. И мне не надо пересылать Дефос, вот, смотрящего вверх, мучающегося. Я вот к тому, что не создается искусственным интеллектом по заданию мем.
2: Мне кажется, это ответ, потому что живой человек. Потому что в меме разрушается грань между персонажем в экране и тобой. Да? Когда рисует, допустим, GPT, мы тоже делаем обложки, все равно видно, что это нарисовано, что это не живой человек. А в кадре кажется, что это он. Кстати, я вспомнил еще одну женщину, которая попала в мем. Так. Я только сейчас понял это. Но я кинокритик, я не могу сказать. Скоро выходит повторный прокат «Сумерки». Лев влюбился в овечку. Тоже сцена, которая глупая овечка. Да? А лев просто мазохист. Это хоть и кадр-эпизод, это тоже часть мема. Комедийная такая. Вот. Ну, это живое. А вот нарисованное, оно как будто бы не совсем естественное. Наверное. Как мне кажется.
1: Я вспомнил. Крик. Ну,
3: подожди, мы «Сумерки» же еще не знаем.
1: Крик.
2: Крик.
1: Что тебе эти «Сумерки»? Крик и «Звонок». Вот это, ну, «Звонок» в меньшей степени, но «Крик» это просто, слушайте.
3: Я не смотрела, не то, не то.
1: А я тебе напомню, если ты увидишь человека...
3: «Звонок» помню, японский, в темноте телевизор.
1: Да, страшно. А «Крик», я думаю, что ты видела миллион раз, вот просто набери «Крик». И там появляется плащ, человек в плаще
3: не
1: с мордой черно-белой. Ну как ты, «Крик», вы что, ребят?
2: Знаменитая маска,
3: ну, это я,
2: да.
3: Я такое в детстве презирала, а сейчас мне неинтересно.
2: Еще одна, кстати, теория, раз уж мы тут все научники, да, и гуманитарии некоторые, мне кажется, что это однозначно маска, взята из мунковского «Крика», да, картины Эдварда Мунка.
1: Ну да,
2: да,
1: есть что-то
2: то
1: общее.
2: То есть выражение лица, скорее всего, взято оттуда. Я думаю, тут образ маски, настолько, мне кажется, он настолько красивый, этот образ, и даже в какой-то степени притягательный, что поэтому он стал мемом, скажем так.
1: Ну, я, по крайней мере, тоже видел его и думал... Почему так все тащатся с этого «Крика»? Но надо сказать, что вообще, говоря, там не банальный же сюжет.
2: Нет, не банальный.
1: Там вот в первой
3: там
1: серии...
3: А расскажи трех слова, кто не смотрел.
1: Значит, суть в том, что там молодые ребята собрались, и вдруг неожиданно их начинают убивать человек в маске. Но оказывается, что это не просто человек в маске, а это два человека, которые переодевались в эту маску из этой же, собственно, компании. Но там все так красиво заканчивается, всех их, естественно, выводят на чистую воду и, по-моему, даже убивают. Но как можно снимать 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ну, тут все уже понятно, прием уже понятен.
2: Серийное кино. Я бы добавил, кстати говоря, мы тут еще в перерыве долго спорили об очень интересной теме. Любой драматический или фильм ужасов может стать мемом. Но если фильм является пародией, и уже в нем что-то комедийное составляющее, мемом он может не стать вообще, потому что у «Крика» есть пародия «Очень страшное кино». Или, допустим, «Аэроплан». Ну, только «Аэроплан» исключение, «Голый пистолет». Настолько все комедийно смешно, что ни один кадр или эпизод не может выйти на уровень мема.
1: И кстати, мы сейчас еще после небольшого перерыва поговорим. Есть же еще, мы забыли «Матрицу».
2: «Матрица», конечно.
1: Причем...
3: Киану Ривз. Киану Ривз это. Ну, он у него Джонни Вика уже потом
2: и
3: его перебил
2: Уивинг,
3: сам себя.
2: Да, конечно.
1: Но там вот в «Матрице», мне кажется, очень хорошо разлетелось еще сразу после выхода вот эти зеленые буковки падающие. Они точно были как... Ну, знаете, помните, раньше было модно себе сделать на рабочий стол заставку. Вот если ты на рабочий стол заставку себе «Матрицу» поставил, значит, все, ты уже избранный. Все.
2: Мне кажется, красная и синяя таблетка являются хорошим мемом. Что выберешь? Пойти на работу в 7 утра, например, да? Или проснуться после 12?
1: Сейчас вернемся.
0: Физики и лирики. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Выполнимые предписания. В изумлении останавливается подчас разумный ребенок перед агрессией язвительной седовласой глупости.
3: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель. Маяк. Избранная. Осенняя коллекция. Физики и лирики.
4: Нам тоже здесь накидывают, мы продолжаем про кино и мемы, но мы «Матрицу» сейчас разберем, естественно, кусочки. Нам пишут Чака Норриса, не забывать, наши слушатели. Вот, нам, конечно же, пишут, что, дорогие друзья, есть еще много женщин. Ну вот тоже, они вспоминают Сару Коннор из «Терминатора». Я не помню, с Сарой Коннор какие-то мемы, если честно.
5: А понимаете, я добавлю просто, да, чтобы не казалось, что мы обижаем женщин, есть много персонажей хороших, да? Но опять же, настолько они все сильные с точки зрения фотогении, но нет гипертрофированных женщин, чтобы их вот отдельно сделали как отдельную картинку с отдельной бытовой ситуацией.
4: Да? Про семейку Адамсов пишут нам.
5: Семейка Адамс, да.
4: Ну, семейка Адамсов, я не знаю, это кино, не кино, все-таки это мультфильм.
6: А МакКонахи курит с выпученными глазами сигареты. Real True Detective, настоящий детектив. Помните его лицо, обезумевшее? Вот
4: это да, МакКонахи курит, а есть еще... А, не, слушайте, это же не кино, который...
5: Сериал,
4: бывший,
5: ну и что?
4: Бывший, нет, бывший муж Дженнифер Лопес.
5: Хавьер Бардем, как раз.
6: Нет. Бен Аффлек.
4: Бен Аффлек мучительно что-то стоит, курит, где-то там тоже вздыхает. Но это, по-моему, документальная съемка, я уже перепутался.
5: Все равно, как бы, понимаете, получается.
4: Вот, нам пишут еще, дорогие наши слушатели, спасибо вам, что напомнили. Джо Трибиани, который узнал, что, значит, Росс является отцом ребенка будущего Дженнифер Энистона. Ну, не Дженнифер Энистона, как ее там звали, господи?
6: Рэйчел.
4: Рэйчел, да. Помните, да? То есть он сидит, Джо, он самый тупой, и вдруг он начинает выпучивать так глаза, что он что-то вспомнил.
5: Столом, да, да,
6: Джоуи в шоке.
4: Да, Джоуи в шоке называется. Вот эти, да.
5: Это вот бытовая ситуация, да. Я твой отец, ты его этот,
4: Ну, это получается. Тоже мы можем назвать кино тогда уж.
5: Кино, нет, сериалы, давайте будем возводить их к кинематографу.
4: Ну, тем
5: равно,
4: более
5: да?
4: Такие знаковые, да.
5: Да.
4: А Мистер Бин?
5: Мистер Бин — это отдельный ходячий мем как раз, потому что, как и Джим Керри, Роуэн Аткинсон берет мимикой, тоже вот этим своим взглядом, и Мистер Бин сериал, и Мистер Бин на отдыхе фильмы, и просто Мистер Бин с картиной. Так что да, здесь хоть это и комедийное кино, но оно держится на одном актере, а не на скетчах, шутках и так далее. А семейка Адамс, я бы, кстати, рискнул бы предположить, что мемом тут является даже не столько кадр из картинки, хотя есть два кадра с домохозяйкой, да, вы кем работаете, ведьма, порча и так далее, ну ясно, запишем домохозяйка. Сколько само словосочетание семейка Адамс, у меня многие знакомые, когда что-то в жизни происходит, говорят, слушай, ну у вас семейка Адамс, говорят, Тёма, да, и так далее.
4: Слушайте, а напомните мне, кто, либо Артём, либо Рита, вот два священника смотрят куда-то, один говорит, не, ну и нафиг, и уходит.
5: Это очень страшное кино 2, это пародия на первый, чуть ли не оскаровский фильм ужасов в Голливуде, да, знаменитый «Изгоняющий дьявола», «Экзорцист», и они пришли к этой девочке и говорят, ну нафиг, причем, вот помните, мы в начале эфира говорили, да, условно говоря, что мем позволит понять, пойти в кино. Не так. Сначала я увидел очень страшное кино 2, наверное, лет 15 назад, а фильм «Изгоняющий дьявола» я посмотрел только год назад на кинофакультативе.
4: Но вот этот мем с двумя...
6: Райан Гослинг, Господи,
5: уходящими. Райан Гослинг это везде, да.
6: Вселенная.
5: Смотрите, видите, мы все равно переводим на уровень некоего актера. Актер, mm-hmm. который настолько в кадре, да, вот такой, вот настолько чересчур выразительный, что мы его берем или внешность, или дефект внешности. Да, mm-hmm. вот как-то так.
4: Райан Гослинг, ну, давайте опишем нашим слушателям, а то мы назвали имя, а нам же надо мем еще нарисовать какой-нибудь, любой.
5: Ну, Драйв, Барби, ну, конечно же, Дневник памяти знаменитый. У Райана Гослинга тоже такое немножко непроницаемое лицо. Моя коллега, специалист по Райану Гослингу, сказала, что синтез чего-то опасного и одновременно mm-hmm. милого. Да, вот когда такое вот есть сочетание, то мы за этим персонажем наблюдаем, он нам нравится. Нам нравится сам актер.
4: Нельзя просто так взять и сделать. Здесь у
5: Боромир.
4: Нас... Боромир, да?
5: «Властелин колец». Мы его говорили в том году. Да, это тоже вот такая чрезмерная жестикуляция с фразой.
4: А вот скажи, вот эта фраза «нельзя просто так взять и сделать», это же в оригинале тоже так за нас звучало, правильно?
5: Да, да.
4: Или это все-таки уже немножко такой литературный русский перевод?
5: Вот помните, я вам сказал про дубляжистов, да? Что иногда дубляж может пересилить. Вот наши перестарались, и получилось просто вот восхитительная вещь. Ну, у нас очень хороший перевод.
4: Кстати, чтобы отечественное кино как бы не забывать, ну, Штирлиц.
5: Штирлиц,
4: он, ой. Он причем тоже как-то не особенно в мемы, может быть, залетел, но он там всегда присутствует, если что. И Борман там вдвоем они иногда.
5: Да, но это анекдот, да, это мем. Вот как-то я не подумал про советское. Хороший мем.
4: Да, советский, ну, просто, видишь, у нас Штирлиц, он сначала в анекдоты ушел. Кстати, с Борманом вместе, опять же. Вот, а потом они все время парой ходят. Вот, а потом вот он в какие-то мемы уже перешел. И опять же, да, все-таки, ну, так или иначе, у нас должна быть... или это не должен быть критерием. Это должен быть хит киношный или нет?
5: Нет, не обязательно.
4: Не обязательно,
5: не обязательно. Это может быть категория «Б». Очень страшное кино.
4: Ну, очень страшное кино из-за категории «Б» разве?
5: Да-да, извините, я бы даже сказал «С», не в обиду. Это у нас в нашей стране хит, да, но... Понимаете, да и фильмы ужасов никогда не относились к категории «А». Это сейчас у нас есть такая популярная вещь. Ну, да и сериал, да, условно. Ну, я думаю, да, это как бы, с одной стороны, хит может быть, но не всегда. Не всегда, я поспорю.
4: Ну, у нас минута осталась.
6: Да.
4: О будущем. То есть это мы уже, как знаешь, вот появилось некое течение, оно будет с нами всегда. Или, по мнению там Артема, это все исчезнет, как исчезли у нас ММСки.
5: Будут появляться новые мемы, будут появляться новые фильмы, будут появляться новые кадры. Постепенно уже забывают про молчание ягнят Энтони Хопкинса, например, да. Будет что-то новое.
4: Он бросил пить, и про него опять все вспомнили.
5: Да, да. Точнее, и выпустил альбом музыкальный.
4: Да, музыкальный альбом выпустил Энтони Хопкинс, господи боже мой.
6: Да, кстати,
4: ну что?
6: Он за его личные произведения, да.
4: Да?
6: Он прекрасный композитор. Я слушала аналитику. И песни. Ну, вот это, лучше этой песни нет вообще ничего.
4: Мелодия, да, божественная. Все-таки Таривердиев, наше все. Артем Гаспаров с нами был, филолог. А мы говорим всем спасибо.

0: В Москве 17 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 16 часов составила 38,09%, сообщается на сайте ЦИК. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования от числа зарегистрированных участников достигла 80%, об этом свидетельствуют данные портала ДЭК. По данным на 16.30 по московскому времени, свой голос онлайн отдали уже более 3 миллионов 227 тысяч россиян. Всего заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе подали более 4 миллионов человек. Выборы в Государственную Думу продолжаются. Продолжают голосовать известные политики, в том числе и Валентина Матвиенко. Сегодня она отдала свой голос в Санкт-Петербурге. Спикер Совета Федерации еще раз подчеркнул, какое значение сегодняшнее голосование имеет для всей страны и ее будущего.
1: Очень важно, что все граждане вот поняли ответственность момента, я бы сказала, что выборы в России – это самая демократичная форма народовластия. Это возможность каждому гражданину реализовать свое конституционное право, возможность проявить свою гражданскую позицию. И главное – поддержать тех кандидатов, которые настроены на созидание, на развитие страны, на повышение уровня жизни и благополучия наших граждан.
0: Избиратели в Москве продолжают активно голосовать. Оборудование работает штатно, сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. Вооруженные силы России в результате решительных действий освободили Зеленую Деброву в Запорожской области, Марьевку и Гулева в ДНР, а также Лошакова и Комиссарова в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в северо-восточной части Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжается уничтожение формирований противника в районах населенных пунктов – Грачевка, Красный Яр и Хрипуны Харьковской области. В ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты – Лошакова и Комиссарова Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузова Харьковской области. За сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 30 военнослужащих. Две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожается формирование ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоалександровка и Приколотная Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карбины Иваны, Черноглазовка,

0: Кроме того, занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения группировки «Восток» на западном направлении. Суточные потери киевского режима в зоне спецоперации составили более 1300 военнослужащих. Вооруженные силы России беспилотниками «Геран-4» «Сикер» поразили радиолокационные станции в Харьковской области и стартовый командный пункт ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Кашпуровка и Коробочкино Харьковской области. Минобороны России показала видеокадры поражения радиолокационной станции. Владимир Путин отправил поздравление Марату Акамбулову по случаю его избрания на пост президента Республики Южная Осетия, в котором отметил, что эта победа подтверждает высокую степень доверия к нему со стороны граждан. Российский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный и союзнический характер. Путин выразил уверенность в том, что Акамбулов будет способствовать дальнейшему поступательному развитию отношений России и Южной Осетии на благо народов, а также в интересах упрочения региональной безопасности. Опасности и стабильности. Марат Камбулов побеждает на досрочных выборах главы республики, набирает более 85% голосов, сообщила председатель Юго-Осетинского центра избиркома Эмилия Гагиева. Досрочные выборы президента Южной Осетии проходили 18 сентября. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-35», стартовавший в среду с Байконура, в ручном режиме пристыковался к Международной космической станции, следует из трансляции Роскосмоса. Грузовик причалил к модулю поиска российского сегмента МКС. Грузовик доставил на станцию почти 2,5 тонн грузов. Кроме того, на МКС привезли оборудование и расходные материалы для экспериментов. На корабле также прибыл экзоскелет теледроида, с помощью которого космонавты будут управлять роботом. Сам антропоморфный робот будет доставлен на МКС следующим грузовым кораблем в ноябре, установят его снаружи станции и управлять им изнутри будут космонавты Петр Дубров и Анна Кикина. Сейчас на МКС работает экипаж из 7 человек. Россия не видит в качестве своих партнеров или собеседников тех, кто исповедует русофобию, неонацизм и любое иное проявление человеконенавистничества. Об этом ТАСС заявил официальный представитель МИД Мария Захарова по итогам международного фестиваля молодежи, который на этой неделе прошел в Екатеринбурге. При этом Захарова подчеркнула, что всех тех, кто приезжает в Россию с любовью, а возможно даже и за любовью, всегда встречает с распростертыми объятиями. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурге, завтра облачно, временами осадки, днем 15-17 градусов. В Москве сейчас около 18 градусов, предстоящую ночью воздух остынет до 9-11. Завтра в столице без осадков, днем 20-22 градуса.

0: Маяк. Избранная. Осенняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Мы сегодня в большой мужской компании.
2: Никогда не было такой большой мужской компании в нашей студии.
1: Да. Кто знает, случится ли такое еще раз. Возможно, сегодня исключительный день. Как и каждый день.
2: Ты говоришь, кто знает, я не знаю.
1: Кто-нибудь знает? Нет. А сегодня у нас в гостях Егор Рыбалк, юнгианский аналитик, Кирилл Кузнецов, юнгианский аналитик, и Филипп Губкин, тренер по тайскому боксу. Почему мы сегодня собрались в такой компании? Влад, расскажи, пожалуйста.
2: Я расскажу. Более того, у меня фраза была заготовлена начальная. Я когда думал о нашей сегодняшней встрече с вами, я подумал, вот я окажусь в студии с тремя бородатыми мужчинами и одним мастером спорта по тайскому боксу, а разговор у нас пойдет об уязвимости и нежности. Что неожиданно, мне кажется. Для многих почему? Потому что говорить мы сегодня будем о мужских кругах, о том, как мужчины приходят в терапию, что они там делают и собираются делать.
1: И о том, что такое мужское.
2: Что такое мужское, да. У нас недавно был эфир с вашей коллегой, юнгианским аналитиком, и, собственно, после него вы нас пригласили на свое мероприятие, которое назвали «Мистерия инициации», да, мужским кругом это можно назвать. Это выездное мероприятие на 4 дня в Подмосковье, 8 участников, и мы там
1: и
2: делали...
1: много клещей.
2: Много клещей, да, мы не считали сколько. И мы там занимались разными интересными и иногда странными вещами. Вот об этом мы хотим сегодня поговорить. О нашем опыте проживания этих дней с вами, о том, как вы пришли к этой теме, зачем вы это делаете, для кого, и кто вы такие, вот если вас рассматривать через вашу деятельность.
1: Егор, Кирилл, Филипп, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: И если есть вопросы у вас к мужчинам, которые занимаются психологией, в том числе для мужчин, сегодня, я уверен, может быть много полезного лично для вас.
1: Филипп, может, просто надо говорить «Киа»? Форма ответа. И как ты считаешь, Влад, с чего нам, как нам вообще войти в этот океан безбрежный?
2: А давай начнем с того, как мы с тобой отреагировали на приглашение ребят. Мы пока говорим, а ребят нет. Может быть, вы хотите что-то сказать? С чего начать? Нет?
1: Передать привет маме.
2: Часто ли вы приходите на радио?
1: Мы скептически отреагировали на приглашение.
2: По форме, по тому, как это было сделано. Потому что там были правила, там была какая-то отсылка к маскулинности, к тому, как быть как будто настоящим мужчиной. И вот нас это немножко смутило, потому что Юнг нам очень близок. Мы его любим, уважаем, ценим, читаем. А тут как будто был такой немножко слой пацанский, что ли.
1: Какой-то неуверенности в том, что тем, что будет происходить, достаточно...
2: Неуверенность, недоверчивости к процессу, что он организуется, и как-то в нем что-то произойдет, что хочется, чтобы произошло. Вот и хочется с этого начать. Как вы формулировали для себя, вы уже второй раз это проводили, да, в прошлом году был первый, в следующем году тоже планируете проводить, и я так понимаю, судя по планам, не один, если соберется больше желающих. Вот как вы для себя формулировали задачу на проведение этого круга, этой мистерии, перед тем, как вы ее запустили?
1: Егор?
3: Да, всем здравствуйте еще раз. Рад всех приветствовать. Интересный вопрос. Надо сказать, что тема рождалась довольно долго. И не сказать, что это прям решилось сразу. И во многом мы понимали, что есть некий кризис мужественности, и он как раз не в гипермаскулинности, не в том, чтобы проявляться как крутой мужик, а она в том как раз, чтобы уйти в какую-то глубину, возможность признать свою уязвимость, пустить себя к чувствам. И в тот момент как раз мы изучали там Холлиса и вообще всех, кто близок к мужской инициации. И мы понимали, что, к сожалению, сейчас в нашей культуре этот ритуал потерян.
2: Ритуал становления мужчиной.
3: Ритуал инициации, принятия ответственности в своей жизни, понимание, куда ты идешь, зачем ты идешь. То есть вроде как бы что-то есть, многие институты работают, но как такового опыта мы получить до конца не можем. И мы видели запрос у клиентов в этом. Клиенты тоже приходят с вопросами про отца, про мать. Да, и мы подумали, а почему бы это все не объединить? И над программой работали, наверное, полгода, над тем, чтобы, ну, какой-то первой версией, над тем, чтобы обкатать и привнести туда что-то, что будет полезно. Я бы так на этот вопрос ответил. Может, Кирилл дополнит, да.
4: Да, действительно, мы видели очень интересный запрос, который, в принципе, был в наличии в нашем обществе, в нашем окружении. Очень много феминного и очень мало маскулинного.
5: А можешь раскрыть эти понятия, что вы вкладываете в феминное и маскулинное?
4: Ну, в данном случае, конечно, речь идет скорее про женственность. Да? Мы, очень много у нас идет в запрос от женщин. Мы, в принципе, больше видим в терапии женщин. И женщины как будто бы выходят на первый план, а мужчины уходят в тень, причем уходят в тень даже в юнгианском контексте, становясь, ну, несколько потерянными, растерянными в своих ролях. Потому что старые роли перестают работать, а новых как будто бы и не предлагается. И нам бы хотелось своей деятельностью и тогда, и мы эту деятельность постоянно улучшаем, какие-то вносим коррективы, дать мужчинам возможность взглянуть на себя, конкретно на себя, не на роли, совсем по-другому, и найти себя, чтобы люди могли найти себя и жить более интересно, более качественно, счастливо, в конце концов.
5: А когда этот кризис оформился как кризис? Вы просто оба говорите сейчас, в наше время.
1: Я бы хотел еще дополнить вот комментарий, да, Кирилл, вот ты говоришь о том, что как бы мужчина уходит в тень, да, при этом, я думаю, многие радиослушатели сейчас подумали, какая тень? У нас все политики практически мужчины, бизнес возглавляет мужчина, у нас патриархат, там, 5-10, то есть раскрой отдельно это, и как вот это мужчина в тени, и как тебе кажется, сформировалась такая ситуация?
4: Ну, здесь надо отметить, мне кажется, немножко другое. Кто является основным движителем психики человека? Неважно, женщина, мужчина. В основном база вся закладывается мамой. И в нашем обществе как будто бы мужская роль при воспитании ребенка, она сейчас только набирает заново свою вот власть, наполнение. В основном мужчина очень слабо, насколько я могу судить по своим клиентам, mm-hmm. по своим знакомым, друзьям, участвует в воспитании. И это накладывает определенную тень, отпечаток на, в целом, на восприятие.
5: То есть воспитывает условно мальчика мама, папа где-то отодвинут в сторону, и мальчик, это вырастая, сам не понимает, каким быть папой, кроме как вот отстраненным, например.
4: Да, что такое, вот я мужчина, а что это значит? Ему затруднительно ответить на этот вопрос, и идет какая-то потеря себя, попытка нахождения. И это достаточно сложно, на мой взгляд, сделать. И каждый отвечает на этот вопрос по-своему.
5: Присутствует некая растерянность,
4: да,
5: вокруг всего, о чем вы говорите.
1: Егор, да? Хотел добавить, да?
3: Да, у меня есть добавление еще, что мужчины же, в принципе, не приходят за помощью, как правило, да? И если мы говорим про врачей, мужчина идет тогда, когда уже болит. И если не нарывает, да? То есть если уже там не какой-то процесс, абсцесс пошел. И с терапией такая же история. Мужчина приходит, как правило, то есть была даже статистика, хорошее исследование, что в терапию приходит гораздо меньше, чем женщин, но клиенты психиатров – это мужчины в основном.
5: То есть когда уже медикаментозное нужно вмешаться.
3: Когда уже все случилось.
1: А ты связываешь это с тем, что мужчина как бы социально так как бы оформлен, что он игнорирует слабости, или это отсутствие контакта с телом и с внутренним как бы психическим телом, или эти вещи связаны?
3: Я связываю это с тем, что мужчин воспитывают так с детства, что они должны не плакать, не ныть, не чувствовать боли. Они должны быть универсальными солдатами. И это выученная определенная беспомощность, когда я не могу прийти за этим, потому что у меня нет внутреннего разрешения.
1: Как так получается? Если в основном женщины воспитывают нас, мужчин, когда женщина способна делиться слабостями, даже там с подружкой поплакать по телефону, грубо говоря. Кто воспитывает мальчиков универсальными солдатами тогда?
6: Мама же и воспитывает. Почему? Потому что она пытается воспитать мужика.
5: Ты должен быть мужчиной, да?
6: Конечно. И у Кирилла есть хорошая на этот счет фраза. Нет мужчин, как там, есть отстройка от женского, да?
4: Да, то есть, в принципе, у нас нет как такового четкого самостоятельного понимания, что такое мужчина. Если мы будем рассматривать, как строится мужская психика в детстве, то мы будем вынуждены отталкиваться от женского. То есть в нашем социуме фактически мужчина – это не женщина. То есть это отрицание женского.
1: То есть формирование идентичности от противного?
4: Да.
1: Ага. А что такое женщина, нам всем понятно.
4: Мама?
1: Ага. Ну, то есть тоже...
5: Просто мамы разные бывают. И получается, собираются мальчики в секции, например, да, которые растут без отца.
1: Мам, да?
5: Не то, что обсуждают мам, а они отстраивают свое мужское как противоположность, а у них разные мамы, и в итоге они друг от друга не могут как отражение найти, нормальный ли я пацан или нет.
1: А мы сейчас Филиппа подключим к нашему разговору.
5: Филипп, ты как сын военного и мастер спорта по боевому искусству,
7: всем добрый вечер,
5: в эту тему вписался?
7: Передаю привет Жулебину. Немного раздвигаю вообще серьезные рамки. Честно говоря, мы с Егором познакомились уже около 3 лет назад. Тогда я занимался в одном из залов на Дубровке тайским боксом.
5: Мне нравится, что ты честно говоришь. Ну, ты начал, честно говоря.
7: Честно, ну да.
1: Без обиняков.
7: Да. Вот. И тренер этого зала, он уходил. Собственно, я ему какое-то время помогал, у него были проблемы со здоровьем, и я его замещал ввиду того, что есть там определенный опыт, собственно, и в какой-то момент он сказал, что я пошел, вот там Егор, еще ребята, если тебе будет интересно, там, как бы занимайся с ним. Он говорит, ну вот с Егором, смотри, как бы, может не получиться.
5: Осторожнее будь.
7: Или... Ну, я думаю, ну, наверное, сейчас... Мы позанимаемся, что я уеду в больницу куда-то, но было все более-менее нормально. Нет, он говорил о том, что человек такой, ну, как бы надо поймать свой вайб, вот, что человек тебе подходит. Такая история, это он говорил про Егора, но, честно говоря, там, спустя пару тренировок, как мы с ним позанимались, было понятно, что никаких там экстраординарных, наверное, вещей или там восприятий или еще чего-то такого нет. Вот, и, собственно, спустя время мы занимаемся, и Егор мне говорит, есть тема поехать за город, подраться в лесу, я думаю, ну, в целом интересно.
5: Я шел к этому всю жизнь.
7: Я думаю, интересно, он такой, ну, там, глэмпинг, мужики, там, посидим у костра, психология. Я, как человек, честно, очень далекий на тот момент, ну, и сейчас я бы не сказал, что я слишком близко к этому подошел или приблизился как-то. Я думаю, что слушатели у вас намного, намного более эрудированы в этом плане и разбираются больше. Вот. Мне интересна была эта тема, первый опыт. И в целом, я думаю, что Егор или Кирилл еще про него расскажут. Более широко раскроют. Вот. Но сам формат, то, что там происходило, действительно было по-честному, было интересно. И для меня это вот такой... ценный опыт жизни, я бы сказал.
5: А вот расскажи свой взгляд на мужские сообщества, которые как раз вокруг всяческих единоборств образовываются. Да, довольно популярная у нас тема.
1: Бойцовский клуб, например.
5: Ну,
1: да.
5: Бойцовский клуб, всякие ММА, какие-то турниры официальные, неофициальные, спарринги, многие ходят в зал. Как тебе кажется, то, о чем говорят ребята, это релевантно, что мужчины не знают, как быть мужчинами? Ну, вроде такие накачанные, бородатые, татуированные.
7: Я думаю, в частности, наверное, да, потому что часто, когда к нам приходят ребята, ну, это в любой зал тренер всегда интересуется, для какой цели, потому что кому-то надоела качалка, кто-то приходит в зал единоборств, ну, чтобы как-то заменить эти занятия, кто-то приходит в зал единоборств для того, чтобы научиться и иметь возможность за себя постоять, за своих близких, кто-то приходит в зал единоборств, потому что у них там была какая-то история с занятиями в детстве, и вот им хотелось бы это вернуть. И, ну, наверное, часть, может быть, около 30% людей, которые приходят, и в процессе разговора они говорят, что Да, я сейчас позанимаюсь, там я когда-то занимался, или там я только начинаю. Хочу попробовать себя вот на открытом ринге. Есть такой формат, это когда в один из клубов, любой, это не обязательно под эгидой там, Федерации бокса или Федерации тайского бокса, или любой из них, проводятся турниры, которые просто собирают людей, заплативших небольшие деньги, и в этот момент они себя проверяют, как они думают. То есть они хотят вот
1: проверить, что они проверяют, Филипп?
7: Да, вот, они хотят проверить вот это мужское, духовитость, наверное, я бы так сказал. Потому что, ну...
5: Не испугаюсь ли я?
7: Недостаточно, наверное, только навыков выйти там и перебороть себя, в том числе ментально, на бой. Потому что, ну, частый мандраж, наверное, или боязнь там, выступить вообще даже. Есть у людей, которые приходят с таким запросом.
1: Да, Егор?
6: Мне кажется, что вам нужно ввести слушателей в курс дела, потому что вы сейчас нарисовали такой образ, как будто там только... потасовки, драки и так далее. Но это вообще же не так.
1: Где там?
6: Ну, на мистерии.
5: Нет, нет, вообще.
1: Мы еще обсуждаем...
5: обсуждаем опыт конкретно Филиппа. Вот,
6: да, это я понимаю.
5: Работы с мужскими коллективами. И есть ли там то, о чем вы говорите, вот этот кризис маскулинности?
1: Да, это то есть, не про мистерию. То есть, мне кажется, что когда мужчина чувствует, что ему не хватает мужского, да, очевидная потребность идти через тело,
5: я
1: через
5: мужик,
1: физику.
5: Я ем мясо.
1: Поэтому мы вот сейчас пытаемся с Филиппом вот выйти на этот путь. Насколько возможно с помощью
5: выхода перебора себя, обретение духовитости, да, выхода в мужское.
1: Да, через телесное. Как ты вообще...
7: Да, если чуть-чуть пару моментов добавлю, если говорить там про физические занятия, я думаю, большинство там спортсменов, которых тоже у вас среди слушателей, наверное, есть энное количество. Спорт в целом — это боль, превозмогание, то есть это достижение там какой-то цели, если мы говорим там про профессиональный либо полупрофессиональный. Возможность попробовать себя в этом амплуа, она в том числе есть с точки зрения того, чтобы пойти и заниматься.
1: То есть это утверждение той мифологемы, которую мы только что обсуждали. Да, надо быть сильным.
7: Я думаю, да, можно отнести.
5: Просто у нас была чемпионка Европы по бегу в гостях в прошлом году. И она говорит, мне что-то так бегать понравилось в детстве, и я побежала. Папа мне из Польши привез эти, значит, шиповки.
1: Да.
5: И, в общем, я вот до чемпионата Европы добегалась. На Олимпиаде побегала. Мне нравится. Сейчас бегаю с людьми, вот обучаю их бегать.
7: Есть, наверное,
1: без задней мысли.
5: Без задней мысли о том, что это труд. Там, конечно, был труд, да, уровень-то мировой. Но восприятие этого. Вот мне кажется, то, что ты описываешь, это очень часто мужчины вот так подходят, что это очень серьезное дело, что вот надо сломать себя, перебороть. А там же есть еще и радость, и легкость, и коммуникация.
7: 100%. Я бы сказал, что один из моментов того, что мы говорим относительно найти что-то мужское, это в том числе и осознание того, что у человека есть сила определенная. И он этой силой должен управлять.
1: Вот на этом мы поставим точку запятой.
0: Пойми себя, если сможешь. Мы приходим в этот мир для того, чтобы не просто здесь воспитать некоторое смирение своего духа, но и для того, чтобы через творчество в любом его виде преобразить этот мир. Александр Легчаков, музыкант.
8: Так говорит Маяк. Реклама. Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк. Рекламные службы 495-105-5244.

0: в Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские штурмовые подразделения применили нестандартные сценарии действий при освобождении населенных пунктов Гулёво и Марьевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Тактику разработали командиры 30-й и 35-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр». По данным военного ведомства, при подходе к населенным пунктам расчеты беспилотных систем и артиллерии уничтожили огневые точки и пункты наблюдения ВСУ. Затем при поддержке ударных беспилотников российские штурмовики продвинулись с разных флангов к окраинам населенных пунктов. Далее с разных флангов при поддержке ударных дронов штурмовики продвинулись на окраины населенных пунктов и дом за домом зачистили от боевиков ВСУ оба села, сказано в сообщении. В Минобороны отметили, что давление на украинские подразделения оказывалось одновременно из земли и с воздуха. По оценке ведомства, это позволило дезориентировать противника. Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 16 часов субботы составила более 38%, сообщается на сайте ЦИК. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования от числа зарегистрированных участников достигла 80%. Об этом свидетельствуют данные портала ДЭК. По данным на 16:30 по московскому времени, свой голос онлайн отдали уже более 3 227 тысяч россиян. Дым поднимается предположительно от места расположения хранилища с нефтепродуктами компании «Сауди Арамко» возле аэропорта Эр-Рияда, сообщил телеканал Sky News Arabia. По его информации, недалеко от главного аэропорта Эр-Рияда виден огромный столб черного дыма. Его появлению предшествовали звуки взрывов в саудовской столице. Ранее власти страны предупредили жителей о возможной воздушной угрозе в Эр-Рияде и городе Эль-Хардж, расположенном к востоку от столицы, в свете ежедневных атак мятежников-хуситов на королевство из Йемена. Американские военные за последние месяцы способствовали провозу из Персидского залива через Ормузский пролив более 1 миллиарда баррелей нефти, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США Брэд Купер. По его словам, военные США предоставили защиту при передвижении к более чем 2000 коммерческих судов. В то же время он заверил, что из-за блокады США Иран не смог вывести ни один баррель нефти. Купер утверждал, что за последние 2 недели через пролив прошло больше нефти, газа, других грузов, чем за какой-либо период в предыдущие 6 месяцев. Он добавил, что США работают с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, судовладельцами и страховщиками для наращивания объемов судоходства в регионе. 11 медведей ликвидированы за последние сутки в Иркутской области, где на этой неделе зверь убил 2 человек. Об этом в своем канале в Максе сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Сибири фиксируются нападения медведей на людей. За последний месяц несколько человек в Сибирском федеральном округе погибли от нападений этих животных. 4 были убиты медведем в Красноярском крае, 3 в Иркутской области, 1 туристку медведь убил на Алтае. Накануне в Байкальске Иркутской области из-за частых трагических случаев с медведями был введен комендантский час. 3 агрессивных медведей ликвидировали за сутки в городе Абаза в Хакасии. Во всех районах республики введен режим регулирования их численности, отметил заместитель главы Хакасии Дмитрий Гученик. Ранее сообщалось, что охотники дежурят в Абазе в Хакасии в связи с угрозой выхода медведей из леса к городу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, завтра ожидается облачная погода, временами осадки, ночью 12-14, днем в городе 15-17 градусов. В российской столице предстоящую ночью похолодает до 9-11 градусов, завтра также потеплеет до 22 градусов, это будет днем, преимущественно без осадков, сейчас в Москве плюс 17 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Нападающий «Спартака» Мерлин Даку вызван в сборную Албании на осенние матчи Лиги нации. Сообщается на странице Федерации футбола страны в социальных сетях. Сборная Албании выступает в дивизионе С. В первом туре команда встретится со сборной Белоруссии 26 сентября, во втором с командой «Сан-Марино» 29 числа. Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков 2012 года рождения, заняла второе место на турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций в Сербии. В субботу россияне обыграли команду Казахстана со счетом 1-0. В первом туре сборная России одержала победу над спортсменами из Сербии, во втором уступила в серии 11-метровых представителям Турции. Всего российская команда набрала 7 очков, а победителем турнира стала сборная Турции, у которой 8 баллов. Россияне Вячеслав Рогозин и Азалия Аминьева вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии. В весовой категории до 55 килограммов Рогозин победил испанца Рафаэля Лосано Серрано, а Аминаева вышла в четвертьфинал после победы над чешкой Викторией Жилковой в весовой категории до 65 килограммов. Представляющий Азербайджан, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, фигурист Александр Плющенко занял 13 место на этапе юниорской серии Гран-при в Анкаре. Победителем турнира стал японец Дайя Эбихара. Этап в Анкаре стал для фигуриста дебютным после смены спортивного гражданства. Даниил Серохвостов завоевал золото в мужском спринте на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чебоксарах. Он преодолел 2 огневых рубежа без промахов. Второе место занял Александр Корнев, третьим стал Роман Еремин. У женщин лучший результат показала Анастасия Томшина, второй стала Кристина Резцова, третьей Анастасия Шевченко. На этом о спорте все. До встречи.

0: Маяк. Избранная. Осенняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Мы возвращаемся. Немножечко обсудили место и время, в котором мы находимся, да, относительно появления запроса на проведение такой вот мероприятия, как ваша мистерия. Напомним, у нас в гостях Егор Рыбалко, юнгианский аналитик, Кирилл Кузнецов, юнгианский аналитик, и Филипп Губкин, тренер по тайскому боксу. И мы немножко с разных сторон смогли на это посмотреть, да, как бы... С одной стороны, то, что ты, Егор, говорил, что мужчины не обращаются за помощью, потому что это не принято. Мужчины не обращаются, соответственно, мне кажется, очень часто к своим чувствам, к своей душе, к своим состояниям.
2: Да и к врачу тоже интересно.
1: И интересно тоже, да. И от этого мы видим значительную разницу в средней продолжительности жизни у мужчин и женщин, да, если говорить про Россию. С другой стороны, Кирилл, ты сказал про отсутствие ролевой модели отца, потому что очень часто мальчики воспитываются с отцом отсутствующим, либо вообще без него, да, и там мама и бабушка возглавляют эту банду. А еще я подумал, что и в обществе как-то нету этих фигур, вот, наверное, за исключением тренеров, которые во многом берут на себя роль, да, Филипп, что мальчишки, которые ходят на разные тренировки, зачастую для них тренер является такой ролевой моделью.
2: Ну, часто матери, понимая необходимость какой-то мужской фигуры, ищут тренера для своего сына. Это действительно распространенные...
3: Просто ищет тренера.
1: Себе.
3: Да.
1: И приходит Коленька домой, да, там тренер.
4: Говорит, мама, что это, а мы тренируемся.
3: На самом деле, частая история о том, что в тренере, вот особенно детских групп, просто я детские группы не веду, но знаю, что коллеги, которые этим занимаются непосредственно, должны полностью в себя вместить там 5 или 6 ролей. Это и врач, который ответит на вопрос, где болит, что сделать и так далее. Неохота там идти к врачу. Надо посмотреть на месте. И полицейский, который найдет там потерянные, не знаю, потерянную сменку или форму какую-то, забытое полотенце. Сыщи. Да.
1: У тебя в жизни за такое полицейские отвечали?
3: Ну, я...
4: А я сменку потерял. Звони на два.
3: Да, ну я условно, что это должен быть человек, который поможет во всем. Естественно, да, он...
2: Еще и психолог должен быть.
3: Да, да, несомненно, особенно те тренера, которые готовят там на выступления своих спортсменов, должны их все время подбадривать, настраивать там, на бой, если это там про единоборство. Ну, в любом спорте, мне кажется, эта история...
2: Ну и как тебе кажется, вот эта фигура тренера в какой-то степени может заменить фигуру отца или наставника какого-то?
3: Я думаю, что это, ну, это иллюзия. Мне кажется, это иллюзия, попытка найти кого-то, кем не является человек. Да, это, возможно, какой-то там собирательный образ.
1: И... А как ролевая модель? Просто вот у меня в жизни есть тот, ну, мужчина. Понятно, что это не мой отец, но я вижу, как он в реальности взаимодействует с людьми, как он решает проблемы.
3: Ну, в действительности он видит только ту часть, в которой он находится там в зале, может быть, на каких-то сборах, на выезде и так далее. Ну, то есть он не находится с человеком там 24/7, ну, или хотя бы там половину дня, или какую-то часть, потому что люди все разные, я не говорю, что там... Все тренера только на тренировке хорошие, после этого идут куда-то поближе в бары или там занимаются чем-то еще другим, там похуже. Вот. Но я просто к тому, что этот собирательный образ формируется исключительно за небольшой период времени, который ребенок или там семья, которая смотрит, как занимается ребенок, видит в этом человеке.
1: Егор, а вот Филипп сказал, что вы познакомились, когда ты занимался у тренера, которого сменил Филипп, а ты зачем туда шел? И участвовал ли ты в этих боях, о которых говорит Филипп? И если да, то из какой мотивации? Вот мы говорим просто про мужчин, которые преодолевают, обладают, обретают там самость или идентичность, или силу через это. Вот расскажи про свой опыт. И как это у тебя связано, увязывается, совмещается или перетекает одно в другое с юнгианской психологией?
5: Ну, вопрос такой довольно обширный. Если на него отвечать, я туда пришел, я много лет занимался в спортзале. Детское время у меня было много лет айкидо. У меня были, конечно же, так же, как у нормальных ребят, наверное, драки во дворах, еще где-то. И, ну, наверное, я в каком-то смысле пришел в районе 30 туда. Да? Нет, чуть постарше, наверное, даже был. Я пришел, потому что мне хотелось все-таки какой-то уверенности в себе приобрести, именно в части боев.
1: А зачем эта уверенность нужна в 21 веке?
2: Или ты постоянно участвовал в боях, но не чувствовал.
5: Знаете, мне действительно хотелось это для себя. Закрыть этот момент и все. И там про открытые ринги. В открытом ринге нет, но в нашем клубе довольно часто бывают спарринги. По пятницам у нас тайские спарринги, по субботам у нас были боксерские спарринги, как бы сборные группы, вообще приходит куча ребят разных, причем из разных клубов, там Фил и ребята другие собирают просто. И все отрабатывают. Потом, уже потом, конечно, я для себя осознал, что это такая работа с тенью, если мы говорим про это, да, и в этом кроется гораздо больше, нежели ощущение, что есть какие-то комплексы, есть что-то, что требуется просто преодолеть.
2: Что находится в тени, что требует высветления?
5: Мне кажется, что страх.
2: Страх.
5: И у многих мужчин есть такая история, я точно знаю, что я не одинок, я разговаривался об этом с ребятами на тренировке, что я проецирую на другого человека, то есть я иду, и даже у меня с клиентами есть такая штука, они рассказывают, тут я иду, и мне кажется, что он на меня как-то смотрит, прохожий. Я говорю, как он на тебя смотрит?
2: При этом без формы, да, полицейский?
5: Конечно, конечно. Да, и он проецирует на этого человека уже какую-то агрессию.
1: То есть собственный страх проецируется как агрессивность на других людей?
5: Наоборот, собственная агрессия.
1: Собственная агрессия.
5: Из-за того, что у тебя страха достаточно много, ты проецируешь его на другого. И вот ты с этим сталкиваешься и чувствуешь так, он что-то на меня не так смотрит. И я могу сказать, что по себе, например, что когда я прошел этот путь, первые, наверное, там 2-3 года работы...
2: На тебя перестали смотреть люди, да? Агрессивно.
5: 100%.
2: Да?
5: 100%. И можно сказать, что
1: эффектов.
5: Это была часть терапии. Вот 100%.
1: Ну, и мне кажется, то же самое происходит, собственно, на мистерии, да, когда ты приезжаешь, смотришь на незнакомых мужчин, они могут пугать, они какие-то странные, да, и о чем вообще с ними разговаривать, сразу как-то отстраиваешься, да, и должно пройти время и какое-то совместное проживание, да, сближение для того, чтобы мочь раскрываться, для того, чтобы мочь идти вглубь и... Понятно, что вы создаете искусственное это пространство, да? Оно дает эффект в реальную жизнь, но вот в реальной жизни что с этим делать?
2: Подожди, я просто хочу вернуться на шаг назад. Егор, то есть получается, что все-таки тебе вот этот опыт единоборств дал какой-то эффект высветления этой тени, правильно? Или уже рефлексия этого дала этот эффект?
5: Я бы сказал, что скорее вы проявление и принятие. И когда это происходит, мы можем юнгианским словом сказать интеграция. Ага. Когда ты это интегрируешь, это больше не владеет тобой и не овладевает. Во-первых, тебя это не трогает, а во-вторых, тебе просто спокойнее становится.
2: Интеграция произошла, потому что ты борьбой занимался или потому что ты это потом осмыслил?
5: Потому что я это отработал, я осмыслил.
1: Мне кажется, есть мальчишки, которые профессиональные борцы, бойцы, и которые не интегрируют эту часть и продолжают быть такими агрессивными.
2: Ты что на меня смотришь?
1: Да.
5: 100%.
2: Кирилл, есть что добавить?
6: Да, мне кажется, что здесь надо внести то, что в первой части мы затронули фактически ролевые модели, которые создают внешнюю скорлупу казаться мужчиной. И этому мы пытаемся научиться. А как быть мужчиной? Вот основной вопрос, который сложно ответить достаточно. Вот я мужчина внутри или нет? А как это проверить? Вот снаружи, да, там я агрессивный, там, не знаю, у меня есть какие-нибудь машины, я там босс, я состоялся, да, как... А внутри? Как вот это? И пока мы внутри не находим этих ответов, мы создаем окружающим болезненные вопросы, чтобы они нам отразили, что мы мужчина.
2: Угу.
6: В том числе и через агрессию.
2: Агрессия – это способ возбуждения реальности, и чтобы через это возбуждение появилась возможность взгляда на себя со стороны, грубо говоря, да?
6: Да.
2: Хорошо. Я тут просто открыл наш чат, нам пишут радиослушатели, и вот Анна Алексеевна где-то 20 или 10 одинаковых сообщений написала. Я хочу успеть задать вопрос, И мы с ним вот как-то в воздухе подвесимся. Добрый вечер. Если мужчина говорит, что никогда не любил женщин, что это может означать? Его уязвимость, боязнь или что будет больно?
0: Пойми себя, если сможешь.
7: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
0: «Маяк».
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Пережить неудачи с терпением и даже иногда с веселостью.
3: Михаил Пришвин.

0: Маяк. Избранная. Осенняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Так, мужчины.
2: Да,
1: Егор,
2: вопрос
1: Кирилл,
2: от Анны
1: Филипп.
2: Из Липецка.
1: Да. Если мужчина говорит, что никогда не любил женщин, что это может означать? Его уязвимость? Его боязнь, б, или, что будет больно, вариант в. Интересно, что Анна еще эти три варианта предлагает. Кирилл, отвечает Кирилл Кузнецов, финляндский аналитик.
2: На мой взгляд, ответ лежит немножко в другой плоскости. Мне бы хотелось обратить восприятие к его маме. Любила ли она его?
1: Кирилл,
3: а вообще, когда женщина задает вопрос о том, почему у мужчин, то есть какая-то происходит триангуляция, она приносит, почему, вместо того, чтобы сказать, почему ты меня не любишь, да, я хочу с тобой отношений, например, она говорит, а вот как вы думаете, почему?
1: Не, он отвечает, потому что я никогда не любил женщин.
3: Ну, полюби. Вот тебе шанс дается, прекрасно.
2: А зачем ему это нужно?
3: Да, вот хороший вопрос, а зачем это ему нужно? И Анна еще добавляет, нужно ли с этим что-то делать или оставить его со своими переживаниями? И мне кажется, кроме тех вопросов, которые она задает, есть еще вот картинка того, что мужчина как будто черный ящик, что у него там происходит внутри непонятно, и вот это порождает такой вопрос.
1: Егор?
4: Я бы спросил, а что самому мужчине нужно? И хочет ли он вообще чего?
3: Да мало ли, что он хочет.
4: Нет.
2: Почему? Нет, вопрос, он в другой плоскости-то лежит. Вот у нас опять женщина за мужчину что-то спрашивает.
1: Ой, то есть прекрасно заметил.
2: Не сам мужчина приходит с этим.
3: Угу. Есть ли у него вообще проблема, да?
2: Есть ли у него вообще с этим проблема? Ответов два. У него, может быть, с этим есть проблема, но не для него. И тогда как бы не о чем говорить.
1: Егор, а если мы попробуем представить мир мужчин без женщин вообще? Вот представим, что вот мужчины каким-то образом научились размножаться без участия женщины вообще, да? Вот у мужчин были бы проблемы вообще, как тебе кажется? Тебе не кажется, что вообще проблематизация мира – это женское начало, которое некую динамику вообще в мужской мир добавляет? Бывает ли у мужчин вообще в этом смысле проблемы, если он готов умереть, чтобы только к доктору не ходить? То есть...
4: Ты знаешь, я бы здесь, отвечая на твой вопрос, вернулся к вашему прошлому эфиру, где ты очень точно подметил, что женщины, вообще феминные, заставляют мужчин двигаться вперед. И если мы говорим про аниму, как женскую часть, феминную часть мужского, которую мужчина переносит на женщину, проецируя и выбирая таким образом себе женщину на свою жизнь, да, на всю свою жизнь, то именно она заставляет его двигаться вперед. А мужчине тогда было бы ничего не нужно.
1: Вот.
4: Но и, конечно, тогда... да.
1: Но тут есть проблема. То есть, с одной стороны, допустим, вот Анна о каком-то конкретном виде мужчине говорит, да, и он выбрал... Вот у них, видимо, какие-то есть взаимодействия, отношения, мы их назовем, да? Следовательно, если Анна обращает этого мужчину к вопросу о том, любит ли он, там, да, или что он чувствует, это его разговор уже со своей женской частью, то есть какая-то часть этого мужчины все-таки хочет... вот этого любого взаимодействия.
3: Потом она ему пришлет наш эфир, говорит, послушай, что умные люди говорят.
1: Да.
3: То есть как будто его бессознательная часть начинает что-то делать.
1: Потому что, с одной стороны, женщина, да, действительно дает пинок мужскому, с другой стороны, она часто его еще ведет за руку, и вот ты тут будешь работать. Да как это, понимаешь, да, вот это вот...
2: Абсолютно.
1: Все поняли, да, вот эта граница, где она проходит между тем, что женщина мужчину подталкивает или потом ведет его за собой, как обезьяна.
3: Сказка о золотой рыбке.
1: Да, Кирилл.
2: Здесь я хотел бы внести сумятицу и добавить еще парочку срезов. Мы говорим про мужчину и женщину, но, Артем, ты говоришь про маму, а это другая уже роль.
1: Ага.
2: То есть мы...
1: А ну вот ты разводишь сейчас, ты отвечаешь на... Не разводишь меня на бабки, а отвечаешь на вопросы, я имею в виду, да?
2: Да,
1: разводишь, то есть... женское начало материнское и, да, женское начало, как его назвать, анимичное, ну, от слова анима, да?
2: Да,
1: да. Ага,
2: феминное.
1: Важный момент.
2: Да. И тут надо понимать, что, в принципе, материнское и отцовское, оно не принадлежит определенному полу. То есть мать может соединять себе и материнское, и отцовское. Отец тоже может какие-то функции матери выполнять.
3: Ну, например, остаться с больным ребенком, пока мама куда-то там ушла, да, и заботиться о нем, вот менять, я не знаю что, чай на прикроватной тумбочке.
4: Да,
3: да, вполне себе такая закрепленная в нашей культуре, как женская деятельность.
1: Мне кажется, важно, Кирилл, еще вот подсветить этот момент про, значит, есть мужчина-женщина, отец-мать. Можешь конкретнее для наших радиослушателей развести вот эти фигуры и объяснить, почему женщина может в себе совмещать, или мужчина может совмещать разные роли?
2: Ну, у нас есть мужское. Его проще определить, наверное, через автономность и направленность. Женское можно...
1: Так, подожди, автономность, то есть...
3: Способность, как марсианин с Мэттом Деймоном, что он там один на Марсе остался и картошку выращивает.
1: Ага, себя обеспечить. И направленность во внешний мир, грубо говоря, или что?
2: Просто направленность. То есть ты выбираешь сам свое направление.
1: Это мужское.
2: Это мужское.
1: Так.
2: Женское – это потенциальность. То есть раскрой. Это то, что может что-то быть, условно говоря, почвой для чего-то.
3: То есть способность создавать что-то.
2: Способность питать, скорее. Питать. Но рождать это уже материнское.
3: Угу.
1: Ага.
2: Контейнировать тоже материнское. То есть быть контейнером для чего-то. Вмещать что-то. Это тоже
3: мне
2: материнское.
3: Мне нравится, что полис по-гречески это слово женского рода. И наши города это не передают. Потому что полис же вмещает и защищает.
2: Да, да, да. А отцовское это скорее закон. Четкие правила. То, как надо, как не надо жить. То есть это, соответственно, наказание тоже сюда же идет, чтобы закон соблюдался.
3: Ну, наказание – это же, по сути, реакция на отношения с границами, да, которые да. проведены и установлены. Нам сейчас пора прерваться на новости.
1: У нас тоже есть эти самые границы.
0: Себя, если сможешь.
5: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
6: Конечно. Вот тренд какой сейчас? На осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 18 часов. Новости. Студия Анатолия Молчанов. Здравствуйте. Более 5,5 миллиона избирателей проголосовали электронно на выборах в России. Следует из подсчетов ТАСС на основе данных Федеральной и Московской систем электронного голосования. Это рекордный показатель за все единые дни голосования, в рамках которых применялось электронное голосование онлайн и с помощью терминалов. По данным федеральной платформы ДЭК, к настоящему времени дистанционно проголосовали 3 миллиона 229 тысяч избирателей. В Москве электронным способом свой выбор сделали более 2,5 миллионов человек. При этом показатели двух систем учитываются по-разному. На федеральной платформе ДЭК речь идет только о голосовании онлайн. Московская система электронного голосования включает как избирателей, проголосовавших дистанционно через интернет, так и тех, кто воспользовался терминалами электронного голосования непосредственно на избирательных участках. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в пятницу вечером проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Более 23 тысяч россиян проголосовали за рубежом на выборах депутатов Государственной Думы, сообщила Вестям официальный представитель МИД Мария Захарова. Она напомнила, что всего в 152 странах при российских посольствах и генеральных консульствах создано 326 избирательных участков.
1: Как идет голосование? Есть ли какие-то сложности? Что бы вы могли отметить?
2: Ну, я напомню, что всего в 152 странах мира при российских посольствах и генеральных консульствах создано 326 избирательных участков. Ну, собственно говоря, целевая аудитория – это граждане России, которые находятся за рубежом. Это люди, которые выезжают целям туристическим, те, кто работают, преподают, учатся. Наши компании, у которых есть представительство за рубежом. И я могу предоставить сейчас свежую статистику по состоянию на 15:00 московского времени 19 сентября 2026 года. Состоялось 107 выездных досрочных голосований. По совокупности на сегодня, вот на этот момент, общее число проголосовавших за рубежом, это и досрочные голосования, это и голосования, которые проходят на всех избирательных участках посольствах и генеральных консульствах, которые голосовали до сегодняшнего момента. Так вот, общее число проголосовавших за рубежом 23 378 человек. Как вы понимаете, подсчет ведется, будем вас информировать дополнительно.
0: Мария Захарова также отметила, что страны Запада пытались не допустить нормального волеизъявления граждан России в рамках выборов в Госдуму. Официальный представитель МИД России, комментируя сообщение о призыве главы евродипломатии Каи Каллас к странам Евросоюза не признавать выборы в России, заявила РИА Новостям, что ее саму не признают в ЕС. Российские вооруженные силы в ходе спецоперации наращивают темпы наступления на всех направлениях. За этот год освобождены более 5000 квадратных километров территории и более 220 населенных пунктов. Из них только в сентябре 27 населенных пунктов, сообщили в Минобороны. Так, группировка «Север» продолжает создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, а также уничтожает формирование ВСУ, окруженные в северо-восточной

0: сражения и освободили населенные пункты Марьевка и Гулево Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады специального назначения и двух бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Дружковка, Артема, Варваровки, Старорайского и Новоявленки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки и 11 автомобилей.
1: Суточные потери киевского режима в зоне спецоперации составили более 1300 военнослужащих. Средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» и 936 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны. Новости о потенциальном соглашении США по-разному оцениваются среди жителей Гренландии. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». В субботу офис премьер-министра Дании Мате Фредриксон сообщил, что США, Дания и Гренландия на следующей неделе планируют подписать договор об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике. Как отмечает газета, некоторые гренландцы полны надежд, считая, что соглашение будет полезным для всех сторон. Вместе с этим некоторые жители острова говорят о тревоге и переживаниях, что контроль США над Гренландией может стать чрезмерным. По их словам, создается впечатление, будто президент США Дональд Трамп получает монополию над Гренландией. Трамп ранее объявил о бессрочной сделке с Данией по контролю над безопасностью Гренландии. В рамках соглашения США получает контроль над безопасностью острова без каких-либо финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента на острове. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.
2: Погода.
1: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами осадки, днем 15-17 градусов. В Москве сейчас около 17 градусов, предстоящую ночью столбики термометров опустятся до 9-11 градусов. Завтра в столице без осадков, днем 20-22 градуса.
2: Хочу все знать о звездах и планетах.
3: Парад планет бывают разные, то есть там могут выстроиться в линию 3 точки, 4, максимально 5. Потому что всего в нашей системе 8 планет, на одной из них мы сидим, из оставшихся 7 только 5 мы видим невооруженным глазом. Это Меркурий, Венера, Марс, Сатурн, Юпитер.
2: Астрономия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на маяке. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Маяк. Избранная. Осенняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Я опять тут. Мужской компании с мужским смехом, с Владиславом Тимкиным и Артем Новиченков. У нас сегодня в гостях Егор Рыбалко, Кирилл Кузнецов, юнгианские аналитики, и тренер по тайскому боксу Филипп Губкин, с которыми мы ездили на юнгианскую мистерию с Владом 2 недели назад. И вот мы говорим о том, что такое мужчина, что такое мужской и женский мир, как они взаимодействуют и какие миазмы или плоды дают эти союзы.
2: Александр из Москвы пишет. Добрый вечер. У нас особая форма матриархата. Мамы воспитывают сыновей под себя, а потом передают женам, любовницам и так далее. А они используют мужчин в своих целях. За каждым успешным мужем есть успешная жена. Прокомментируйте как-нибудь.
1: Да-да, нет-нет.
3: Да-да.
2: Да-да.
1: Да.
3: Ну, а по сути-то да, и есть как бы позитивная сторона этого, абсолютно, и мы ее уже сегодня затронули, это связь с собственным феминным, и надо сказать, что, не знаю,

0: вас там в семьях. Я знаю, что точно у меня, как бы, моя супруга меня намного толкала. И мне кажется, что на мой путь...
1: Падающего подтолкнула.
0: Да-да-да. И на мой путь где-то тоже она меня вытолкнула. Поэтому очень многое приходит через женщин в нашу жизнь. Вопрос, слушаем ли мы это?
1: А давайте видим ли мы вот эти знаки? Этот момент. Потому что послушать жену в тот момент, когда она говорит тебе о вещах, которые кажутся тебе либо бессмысленными, либо невозможными, довольно сложно. То есть вообще довериться жене. Как увидеть в жене
2: проводника
1: мудрость, да? Какая бы она ни была в ваших глазах, вы все-таки с этой женщиной живете, значит, это ваш проводник, правильно? Вот как увидеть это, как позволить женщине рядом с тобою, да, быть маяком? Кирилл?
2: Ну, на мой взгляд, здесь нужно отметить, что мужчины состоят фактически из двух, как собственная женщина. То есть снаружи, согласно мировоззрению Юнга, мы мужчины, но в глубине мы женщина. То есть анима, которая является женским дополнением мужского, она очень здорово нас... дополняет и толкает на что-то. Если мы можем прислушаться к этому внутреннему голосу женскому, то, наверное, нам будет не так сложно прислушиваться и к жене. Если мы сплошняком отрицаем в себе женское, то, скорее всего, и снаружи мы будем сложно прислушиваться к маме, к жене, ко всем женским персонажам.
1: Но это же обычно интерпретируется как то, что бабы дуры. Да, вот как такой стереотип в таком
3: каблуком быть нельзя.
1: Да, ну какие-то такие, какие-то формулы, да, то есть и женщина наделяется какими-то утилитарными, скажем, да, функциями. То есть вопрос, хорошо, тогда дальше вопрос, как научиться, как увидеть в себе феминное?
3: Если как бы вся культура говорит нам, нет, ты мужик, нет никого феминного и вообще.
2: Здесь мы, по-моему, делаем кольцо. Потому что кто нас обучает тому, чтобы соединяться?
3: Ты говоришь, почему это происходит? А вопрос Артём задает, как с этим встретиться?
2: Надо начинать отсюда. Надо, мне кажется, начинать с детства и смотреть, что было упущено. Если человек, конечно, хочет с этим встретиться. Если он не хочет с этим встречаться, то, наверное, насиловать не нужно.
1: То есть, как я тебя услышал, нужно посмотреть на свою первую встречу с женским, то есть на отношения с матерью.
2: Да.
1: Так, Егор?
0: Мне кажется, что я бы начал с того, что вообще не всем анализ и терапия нужны. Да? И когда человек готов туда прийти, когда человек готов туда взглянуть и начать изучение себя, ведь если мы говорим про юнгианский анализ, он считается наиболее глубинным анализом, да, и, ну, если мы не будем еще брать там фрейдистский. И здесь важно, что это некое духовное путешествие. Духовное путешествие внутрь, вглубь себя, понимание, кто я и с чем я. И в какой-то момент ты же, в конце концов, выбрал же эту женщину. Ты же на что-то... Опять-таки, какие отношения ты хочешь с ней построить?
3: А что нам скажут и говорят? Слушайте, ну до брака это была другая женщина.
1: Или до первый год рождения
3: ребенка,
1: да?
3: Это была другая женщина.
1: Да.
0: И я тогда скажу, окей, прекрасно, в этом месте ты можешь наконец-то перекреститься и понять, что твои проекции, которые ты навесил на свою собственную женщину, это твои проекции.
3: Спасибо, доктор.
0: Твои собственные ожидания, да, и вот эта точка ноль.
1: Будет ли цитата Аршавина?
3: Ваши ожидания – это ваши проблемы? Да, это любим философ нашей передачи.
1: Сейчас цитируем, кстати, всего одну фразу сказал человек, а до сих пор как бы в сердцах отражается.
0: Точка ноль, в котором можно начать это изучение. И... конечно, если ты образуешь этот альянс, вот есть такое понятие терапевтический альянс, да, есть понятие там альянс семейный. И если ты с этим человеком надолго, если это не какой-то перевалочный пункт для тебя, как сейчас, к сожалению, там,
1: перепалочный пункт,
0: часто встречается, то, наверное, ты готов слушать человека в чем-то. В конце концов, ты понимаешь, что он точно тебе не хочет плохого.
1: Да кажется порой, что хочет плохого, знаете, есть такое злая жена, словосочетание, да? И порой вот когда...
3: И возвращаясь к разговору из прошлого часа, если это наша тень, да, и многие вещи, которые мы сами себе не признаем, вытеснены в нее, то злая жена — это как бы плохое отношение к самому себе у мужчины, который через нее реализуется.
0: Я бы сказал, это плохие отношения с собственной феминной фигурой внутри себя. Да, и нужно начать тогда с нее. Что у тебя с ней?
1: У меня внутри сидит злая женщина.
3: Да. А очень часто же у Юнга, у того же, у пациентов, которые внешне были великолепны, с иголочки одеты, успешны в делах, вот это все, во снах им являлись какие-то падшие женщины, отвратительные, уродливые, болезненные. И вот это именно заброшенная анима, да, которую он бросил сам, и не позволяла, ну, и рождал тот невроз, с которым он приходил к врачу.
1: Хорошо, тогда я в продолжение этой темы такой вопрос вам задам. А когда мужчина не может найти себе женщину? То есть ему хочется строить отношения, ему хочется детей, ему хочется дом полный чаша, но он не может найти женщину. То есть это о чем говорит?
0: Ну, давай конкретно, вот как ты себе это видишь? То есть, ну вот что не так с этим?
1: Ну,
0: человеком?
1: Есть много страхов. Вот эти все истории женщины-тарелочницы, они смотрят только в мой карман. Половина баскетболистов NBA страдают от того, что не могут найти женщину, что боятся, что их обкрадут, что женщинам интересно только их материальное и так далее. При этом, ну, и у нас в целом как бы есть, да, ну, если посмотреть социальные сети, да, есть очень, ну, огромное количество вот этого фона, да, где материальное становится необходимым условием для качественных отношений.
3: Или если посмотреть многие женские какие-то курсы по...
1: Woman.ru, если сайт посмотреть.
3: Да, да, то там, значит, обучают, обожаю, как быть настоящей женщиной в плане того, чтобы вот достойный меня мужчина, как дать мужчине понять, что ты вообще-то королева.
1: Да, что если мужчина ездит на универсале, то это вряд ли хорошая партия.
0: Вопрос, кого ты выбираешь, понимаешь? Это первый вопрос. То есть, да, на каких женщин у тебя падает взгляд? Это первый.
1: На красивых. Я сейчас попробую сыграть роль, если позволить такого.
0: Давай.
1: Ну, красивые. Ну, вот первое свидание ничего, а потом она начинает что-то хотеть. Да? И она ждет, что я буду то, сё. Мне хочется, понимаете, независимую уже женщину, да? Чтобы она не смотрела мне в кошелек каждый раз. Чтобы у меня оставалось время на себя, чтобы она была хорошей матерью моим детям. А мне хочется, чтобы она...
3: Чтобы у нее не было своих детей.
1: А? Да, чтобы она была легкая. Ну, вот, мне кажется, примерно такой запрос.
0: Тогда я тебя спрошу, то есть ты хочешь сказать, я подыграю тебе, да, исходя из кейса твоего, что ты выбираешь какую-то инфантильную женщину, правильно понимаю?
1: Почему? А у нее может быть уже собственный заработок, то есть она уже будет крепко стоять на ногах. Почему я говорю, что это важно? Чтобы не я был, да, тем, кто ее обеспечивает, чтобы она была независимой, я независимый, как два взрослых человека.
0: И вопрос опять-таки, какую женщину, их много. Если твой выбор просто под твой выбор подпадает женщина, которая в итоге тебе не подходит, задай вопрос себе, почему ты выбираешь такую, почему ты проецируешь на такую женщину что-то свое внутреннее.
1: А что я проецирую? Я просто хочу семью. Че я проецирую? Просто вот не везет мне. Вон Марк, друг мой, нашел нормально все. Ну, ссорится, ну, у кого не бывает. Я не могу найти. Ну, бывают всякие там, ну, это что, это разве отношения? Была одна, конечно. Да, ну.
4: Бросила меня.
1: Бросила, да.
2: Мне кажется, здесь очень успешная и независимая от нашего кандидата женщина. В этом она превосходит всех. То есть она независима от него абсолютно. И он все время выбирает независимых от него женщин.
1: Чтобы не вступать с ними в отношения?
2: Да.
1: То есть это избегание отношений?
2: Да.
1: Почему?
2: Ну. Это уже было сказано. Мать и реальная. Что закладывала мама? Что, какая картина мира была у нашего кандидата?
0: Ну, мы как поднимали сегодня эту тему. Это же может быть боязнь как раз уязвимости, пойти, открыться, да, и это тоже вполне себе вариант.
1: И я так подумал сейчас, что если есть такая фиксация на материальном, а материальное во многом, видимо, дает чувство безопасности, да,
3: защиты.
1: Что если женщина будет падка на мое материальное, я окажусь в уязвимом положении и небезопасном.
2: Но в то же время я буду показывать свое материальное, чтобы она на него
1: клюнулась. Для привлечения, да. Чтобы разочаровываться.
3: Это, кстати, хороший способ разочаровываться, да? Привлекать ее тем, на что она привлечется, а тебе важно другое.
0: Знаете, у меня вот немножко... Я вот сижу, триггерит меня этот разговор, вот именно вот эта тема. Объясню, чем. Я сидел, не мог понять, а в чем проблема. И мы говорим про объектные отношения.
1: Ага.
0: Ты мне, а я тебе.
1: Да, да.
0: А вот в любви и в раскрытии нет вообще этого вопроса. Тебе, у тебя не встает вообще вопрос, что я тебе дам и какой ты должна быть.
1: Субъектные отношения – это... Ну, как по Буберу ты имеешь в виду, или что? Субъектные отношения – это когда меня интересует, кто ты, а не...
0: Я про объектные отношения, когда...
1: Объектные, товар, понятно,
0: товарно-рыночные.
1: Рыночные отношения, да, да, знаю абсолютно такую группу, да. А я именно спрашиваю про субъект-субъект, да, да? Что да. Это за отношения? Опиши, как человеку, который внезапно обнаружит себя в состоянии поиска объектных отношений.
3: И,
1: да?
3: Например, обнаружит, что он сам к себе относится как к объекту, как, да, к человеку, который зарабатывает деньги, владеет тем-то, тем-то, и все про себя знает, да, как будто.
1: Как этот переход вообще возможен, да?
0: Ну, сначала нужно вывести себя. Сначала надень кислородную маску на себя, потом на другого. И есть такое понятие, как совместная индивидуация, то есть когда развитие и мужчины, и женщины происходит параллельно. В идеальном мире, но
1: здесь
0: оно существует.
1: Здесь у нас одинокий мужчина берется.
0: Предположим, мы говорим про мужчину. И в этом случае он должен определить, он к себе должен перестать относиться потребительски, не как функция. Перестать видеть себя только как функция для зарабатывания денег, для обслуживания других и каких-то собственных интересов. То есть, и чаще всего мужчины к этому приходят, только в районе 40-45 лет.
1: Когда удовлетворены как бы все хотелки.
0: Когда выполнены задачи первой половины жизни, я бы сказал, да. И вот в этот момент что-то зажигается, в этот же момент появляются, там, не знаю, красные кабриолеты, любовницы в красных платьях и так далее. Мотоциклы, всем известны вот эти избитые клише. Но это про что? Это про то, что нужен контакт с собой, с внутренним. Нужно наконец-то понять, пойти на самом деле в другую сторону. Кирилл, что ты хочешь дополнить?
2: Ну да, здесь надо понимать, что наши установки, они мамины примерно до 20 лет. Когда мы переходим в самостоятельное плавание, они уже становятся нашими. Мама уже не так работает снаружи, она продолжает работать изнутри, и ее нужно... что-то с ней делать, или можно, конечно, не делать, но факт в том, что зона ответственности становится исключительно нашей.
3: Интересно, что на мистерии, в которой мы все участвовали, мне казалось, что многие проблемы будут связаны с отцом и с отцовской фигурой.
1: Такая,
3: да,
1: же мысль.
3: И что люди будут с этим разбираться, работать, плюс мы же там мужики, да, мужское, у всех в итоге как бы за этими проблемами с отсутствующими, пьющими или присутствующими, но не так, как хотелось бы, отцами, океан матери. Просто, то есть это айсберг, да, верхушка айсберга отец, а все проблемы или все установки действительно с матерью связаны.
1: Программа, да?
3: Программы, да.
1: Я хотел Филиппу задать вопрос. Филипп был на двух мистериях. Ты мог бы поделиться опытом своего, да, как, может быть, ты изменился или что именно произошло? Какой эффект глубины ты на себе испытал? Если испытал вообще какой-то эффект, да? Поделись.
4: Ну, на самом деле, первая мистерия была такой, ну, я вкратце, наверное, расскажу, что я туда ехал без каких-либо ожиданий, без запроса. И вот в первый вечер, когда все собираются и разговаривают между собой, выкладывая, может быть, какие-то уже проблемы либо переживания сразу, как это было вот в первый раз, кто-то может это все слушать, отмалчиваться и выносить какие-то потом суждения для себя самого, либо какие-то идеи говорить всем. Вот, если говорить про глубину, я как человек, наверное, слабо относящийся вообще к психологии.
1: Ты уже
4: числе...
1: говорил об этом, мы,
4: да,
1: запомнили, да?
4: Да, еще раз, чтобы не забывать. Да, хотел бы сказать, что поднятие вот этих вопросов, в том числе через практики и упражнения, которые были связаны с матерью, вот эти упражнения, которые ведет Кирилл, в первый раз мне показались, ну, каким-то открытием, если можно так сказать, потому что сам себе вопрос относительно вот взгляда матери на вещи. Какие-то слова, которые до сих пор тебя могут триггерить, там, и которые ты себе сам можешь проговаривать, да, как тебе проговаривала твоя мать.
3: Когда ты обнаруживаешь, что ты ругаешь себя словами матери.
4: Да, абсолютно верно. И вот в первой, наверное, столкновении с этим становится как-то даже немного не по себе. Вот. Если перекладывать уже вот этот прошедший опыт на вторую мистерию, которая прошла, то же самое упражнение, оно, конечно, было немного доработано, но воспринималось уже, наверное, легче и интереснее, потому что ты уже с этим определенное время поработал.
1: А как, что именно, как именно ты поработал? То есть вот ты встретился с, там, как ты сказал, там, может быть, с растерянностью, да? Uh-huh. А что ты именно сделал за этот год, что второй раз ты по-другому уже воспринимал эту встречу?
3: Или оно само как-то в тебе прорастало?
4: Ну, на самом деле, я думаю, что это в сторону, наверное, бессознательного ушло, часть. Но какая-то часть, если говорить вот про активные действия, то есть я после мистерии, спустя там пару-тройку месяцев, встретился с матерью, приехал, в общем, домой, мы там сидели с ней, разговаривали. Я, честно говоря, ну, не часто, так скажем, у нас был разговор по душам, uh-huh. и мне интересно было поговорить вот на тему того, какие она использовала там фразы, словосочетания с точки зрения того, чтобы меня чему-то научить или уберечь от чего-то. Было интересно послушать ее интерпретацию. То есть, естественно, у нее это выходило, как и у большинства родителей, просто потому что так было, да, в ее детстве, и дальше это, собственно, проецировалось уже на своих детей. Наверное, разговор и, ну, уход в глубину, если о нем говорить, скорее всего, это связано было с обдумыванием этих фраз, почему я до сих пор их могу использовать, или почему они вызывают какие-то чувства, когда я к ним возвращаюсь, да, в тех или иных действиях в моей жизни.
3: Это, мне кажется, это можно даже самому с собой делать, да, следить за теми мыслями, словами, фразами, которые рождаются.
1: Переодеваешься в мать.
3: Просто ты ловишь себя, что ты,
4: например, как у Чака Палани,
3: в тревоге, да, или ты там разозлился и слушаешь, а что ты сам себе говоришь. И как-то, если ты это будешь помечать, выписывать, и потом сидеть и как-то чувствовать, а что со мной происходит, когда вот эту фразу мне кто-то говорит. Кто это мог говорить? Мне кажется, можно много интересного достать из себя.
1: Егор?
0: Да, я хотел еще просто привнести образ. Когда Фил ехал на первую мистерию, мы ехали, что-то обсуждали. Я говорю: Фил, ну есть запрос у тебя? Фил говорит: нет, слушай, я далек вообще от этого. Давай я вот, у меня есть задачи, я их сделаю, а так я буду работать. Там у меня есть работа, короче, я буду удаленно сидеть работать. Я говорю: ну, хорошо. Ну, там, как бы, помните, да, есть блоки, как бы, uh-huh. есть определенные блоки, как бы, за которые отвечает Фил. И каково было удивление, когда Фил втянулся в первый же вечер, и мы прошли весь этот путь, и мы ехали второй раз, мы обсуждали, так, ну, вот второй раз на мистерию уже ехали, и говорю: Фил, как в этот раз ты будешь работать, или есть запрос? И Фил говорит: слушай, ну, в прошлый раз, конечно, я нормально так поработал, но в этот раз... Слушай, а есть запрос в этот раз? И мы ехали в машине, обсуждали запрос Фила, как бы, наверное, ну, полчаса точно, наверное, да, потратили на это. То есть я к тому, что, на мой взгляд, например, да, и там с Кириллом это обсуждали, Фил сделал невероятный скачок. Ну, вот в своей собственной практике, да, в своей собственной, при том, что Фил никогда не был вообще у терапевта.
3: Лучшие ученики Будды были людьми не духовными, купцами, а там, реальными, да, бизнесменами, купцами, воинами, убийцами, да, потому что они знают этот мир. Это мы такие сидим, рассуждаем. Запрос.
1: Есть свои убеждения, представления о мире, собственное, да, да, мировоззрение. Да. У меня есть личность.
3: Забрались в эту мужскую башню, да? А вот она, реальность-то, материнская.
5: Пойми себя, если сможешь. Нужно любить дело, в котором вы можете быть живым. И вот когда ваше дело, в котором вы живой, становится вашей работой, это вы попали 100%.
6: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
7: Так говорит «Маяк».
8: «Маяк». Защита Отечества –
7: долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 18:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 18 часов составила более 40%. Об этом сообщается на сайте ЦИК России. В Москве электронным способом свой способ сделать выбор голосования сделали более 2,5 миллиона человек. При этом показатели двух систем учитываются по-разному. На федеральной платформе ДЭК речь идет только о голосовании онлайн. Явка во второй день голосования на выборах в Госдуму в ЛНР по состоянию на 18 часов по московскому времени составило более 66%, сообщает избирком ЛНР. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва в ДНР завершатся 20 сентября на 6 часов раньше, сообщили в избирательной комиссии региона. Голосование продлится 3 дня до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить более 20,5 тысяч депутатов мандатов и выборных должностей. Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Российские военные беспилотниками «Герань» поразили логистические центры в населенных пунктах Дачное и Усатово Одесской области, еще один в населенном пункте Коммунар Харьковской области. Там хранились материальные средства для ВСУ, сообщили в Минобороны. Как заявили в ведомстве, на объектах хранились средства материального и военного назначения для киевского режима. Между тем, танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ, также был сегодня поражен в порту Черноморск Одесской области. Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России беспилотниками «Герань-4 «Сикер» поразили радиолокационные станции в Харьковской области и стартовый командный пункт ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Удары были нанесены в районных населенных пунктов Кашпуровка и Коробочкина Харьковской области. Владимир Путин поручил провести в 4 регионах тестирование беспилотного пассажирского общественного транспорта. В качестве операторов планируется привлекать ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья, принимавших участие в специальной военной операции в качестве операторов беспилотных транспортных средств. Соответствующий перечень поручений президента по итогам заседания Президиума Госсовета опубликован на сайте Кремля. Как уточняется в документе, в пилотном проекте примут участие Республика Татарстан, Сахалинская область, Москва и Санкт-Петербург. Признание или же непризнание Грузии итогов выборов президента Южной Осетии, прошедших 18 сентября, не меняет их сути и легитимности, заявил юго-осетинский МИД. В пятницу МИД Грузии заявил, что осуждает состоявшиеся 18 сентября президентские выборы и что их проведение якобы противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права. Согласно заявлению МИД, выборы якобы не могут изменить международно-правовой статус Южной Осетии. Владимир Путин направил поздравления Марату Камболову по случаю его избрания на пост президента Республики Южная Осетия, в котором отметил, что эта победа подтверждает высокую степень доверия к нему со стороны граждан. Российский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Цхинвалом носят дружественный союзнический характер. Интерпол задействовал искусственный интеллект в ходе антитеррористической операции, что в конечном счете позволило установить личности 126 боевиков-террористов, говорится в заявлении организации. Специалисты извлекали из распространяемых джихадистами материалов более 108 тысяч изображений лиц. После этого для автоматизации части процессов были задействованы запрограммированные ИИ-агенты и созданные искусственным интеллектом скрипты. Это позволило удалить дубликаты и проверить качество снимков. В результате набор данных был сокращен более чем до 6 тысяч уникальных высококачественных изображений лиц, готовых к загрузке в систему распознавания лиц Интерпола. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра временами дожди, ночью 12-14, днем в городе до 17 тепла. В Москве сейчас около 16 градусов, предстоящую ночью от 9 до 11 градусов, днем в городе потеплее до 22 градусов и без осадков.
1: Маяк. единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россияне Вячеслав Рогозин и Азалия Аминаева вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии. В весовой категории до 55 килограммов Рогозин победил испанца Рафаэля Лосано Серрано. Аминаева вышла в четвертьфинал после победы над чешкой Викторией Жилковой в весовой категории до 65 килограммов. В континентальной хоккейной лиге сегодня состоялось два матча регулярного чемпионата. Амур победил московское «Динамо» со счетом 4-0, а «Адмирал» переиграл «Северсталь» со счетом 2-0. Нападающий «Спартака» Мирлин Даку вызван в сборную Албании на осенние матчи Лиги наций, как сообщается на странице Федерации футбола страны в социальных сетях. Сборная Албании выступает в дивизионе С. В первом туре команда встретится со сборной Белоруссии, во втором – с командой «Сан-Марино». Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков 2012 года рождения, заняла второе место на турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций в Сербии. В субботу россияне обыграли команду Казахстана со счетом 1-0. В первом туре Россия одержала победу над спортсменами из Сербии. На этом о спорте все. До встречи.
2: Ты пришел спасти нас.
3: А что, надо?
2: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
3: Есть у меня одна идейка.
4: Как Иван в сказку попал? Уже в кино.

0: Маяк. Избранное. Осенняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Ну что, возвращаемся?
2: Да. Саша хороший вопрос задает. Зачем делить свое внутреннее бытие на мужское и женское? Вот ты, например, Кирилл, часто к этому апеллируешь. Ну и Юнг, да, собственно, этим занимался через такой аппарат. В чем вопрос, как быть мужчиной? А есть ли разница между этим вопросом и другим? Как мне жить собой? То есть предлагает немножко от гендера оторваться. И возможно ли это в рамках юнгианской аналитики?
3: Конечно, это возможно. Конечно, человек должен отвечать себе на свои вопросы, а не на те, которые...
1: Задает Юнг.
3: В частности. Это же провокативно все. То есть мы подталкиваем на какие-то ответы своими провокативными вопросами. Мы задаем вопрос, а ты мужчина? И человек может попытаться туда войти, окажется, что все несколько сложнее, но он с этим столкнется. И ответит себе на свои вопросы. Мы не можем заставить его ответить на его вопросы своим образом. Он находит свои ответы только.
2: Но для этого у него еще свои вопросы должны родиться.
3: А вот для этого уже нужны либо свои вопросы, либо вопросы со стороны, которые могут быть от специалиста, могут быть от, в принципе,
2: от любого прохожего на улице.
3: Да, иногда очень услышать просто какие-то в толпе какие-то разговоры бывают очень полезны, они наталкивают, просто подталкивают к каким-то размышлениям.
1: Надо выпить обычно, подталкивают такие разговоры.
3: Ну, зависит, да, зависит.
1: Зависит от оптики. Я в прошлом часе, вот Егор говорил, и я вышел на мысль, вот когда я имитировал речь заключенного в одиночество мужчину, значит, я услышал такой ответ, на самом деле, в твоих словах, Егор, что если у человека появляется необходимость в неком духовном измерении, тогда он будет искать и свою внутреннюю феминное, и там смысл, и там пятое-десятое, грубо говоря, да. То есть именно для меня это все, юнгианство в том числе, это про духовное измерение. Не просто про психологическую помощь и решение, значит, я вот тут себе не нравлюсь, мне бы хотелось нравиться, да, а про...
2: Это, опять же, да, объективный вот этот, да, взгляд, ну, в смысле, объектный,
1: да,
2: отношение к себе.
1: Решите, да, вот, он выйдет за меня или не выйдет, да, можете ему сказать, доктор, чтобы не выходил все-таки, ну, грубо говоря, да, то есть не объектно решать, да, а вот именно духовное измерение, и когда появляется потребность, мне верится в то, что реальность начинает выстраиваться в определенные... Какие-то тропинки появляются, какие-то люди появляются, какие-то потрясающие радиопередачи какие-то появляются
2: это
1: в жизни человека.
2: Это великое явление.
1: Да, я в это верю. Вот. То есть, мне кажется, вообще вопрос, вот, насколько у тебя есть сейчас, прямо сейчас запрос, не просто к психотерапии, да, а вот вообще к поиску духовного
2: измерения.
1: Ну, к себе,
2: к жизни, да.
1: Это уже, да, вот для меня это так звучит.
2: Наталья пишет: «Добрый вечер, спасибо за интересный эфир. Когда женщина хочет, чтобы мужчина ее обеспечивал, она меркантильная. Когда хорошо зарабатывает, мужчинам это тоже не нравится. Говорят, она очень сильная и будет меня подавлять. Как тут быть?» Судя по вопросу, Наталья, видимо, хорошо зарабатывает. И мужчинам это не нравится, она очень сильная. Опять же, есть ли здесь проблема, да? Как будто в самой постановке вопроса проблемы нет, ну, потому что она как-то отвлечена, да? Как тут быть? Кому быть? С чем быть? А чего хочется, да? И хотите ли как-то прокомментировать?
4: Мне кажется, что проблема здесь есть, и мы ее часто видим в нашей жизни, потому что это довольно распространенный образ. Мы буквально вот в паузу с вами это обсуждали, что есть несколько вариантов. Вариант первый, когда женщина много зарабатывает, а мужчине это не нравится. Вариант второй, когда мужчина говорит, я буду сам зарабатывать, а ты сиди дома. И не дает, и инфантилизирует женщину, да? И не дает ей развиваться. И в этом тоже большая проблема для таких женщин, потому что они бы, многие из них, хотели бы развиваться.
2: И могут.
4: И могут. И могут достичь хороших успехов. И в этом смысле правильно... Что руководит мужчиной в этот момент? Страх. Страх чего? Несоответствие. Несоответствие чему? Каким-то идеалам внутренним, которые он сам себе построил. Я бы на этот вопрос так ответил, я бы еще Кириллу дал слово.
2: Давайте вообще шире, вот, Кирилл, ты сейчас будешь отвечать. Мы начали, я начал сегодня с уязвимости, и у нас в названии программы сегодня заявлено уязвимость, да, как то, что дает возможность мужчине стать сильнее. если я признаю свою уязвимость. И вот то, что Егор сейчас сказал про страх, несоответствие каким-то идеалам, каким-то образом, которые навязываются, опять же, культурно, да, которые из семьи транслируются. Вот можешь это держать тоже в фокусе, когда будешь сейчас отвечать? Про страх, про уязвимость, про как идти туда, куда страшно, хотя, как, ну, судя по нашему разговору, получается, именно туда и надо идти.
3: Да, конечно, надо идти в боль. Это прям классика, действительно, надо идти в боль.
1: Классика.
3: Да.
1: Русская литература, я иди в боль.
2: Что делать, да? Чернышевский спрашивает, иди в боль.
3: Иди в боль, да. Да, именно так. Если мы берем, конечно же, какой-то духовный опыт и духовные измерения, если это глубинное. Если мы хотим просто поправить что-то, то, наверное, можно как-то по-другому. В принципе, есть много разных направлений, которые отвечают как раз за то, чтобы не соприкасаться с этим. Ну, как-то что-то подкорректировать, чтобы оно само вроде как исправилось. А если мы берем именно...
1: Ты про подходы в психотерапии.
3: Да, да. Если мы именно идем от изменения, от идеи от того, что человеку хочется измениться, на самом деле изменения по сути нет, мы просто пробуждаем в себе что-то, он находит в себя, в себе, то да, здесь нужно находить в себе какие-то уязвимые части, которые не хочется трогать, которые кажутся незыблемыми, которые кажутся опорами, которые создают безопасность, а они, по сути, мешают пройти к себе, найти именно себя, что нужно мне.
2: Ну и в каком-то смысле тогда иллюзия неуязвимости, да, появляется, но при этом для того, чтобы ее поддерживать, я должен целые куски мира выбрасывать из своего опыта, не встречаться с ними. И в этом смысле слабость тогда будет синонимом честности, да, что я не всемогущ, что я мужчина, я и это могу испытывать, и те чувства, которые, например, мне запрещали испытывать.
4: Я и такой тоже.
2: И такой
4: это
2: тоже.
4: Это определенное позволение быть себе разным.
1: Путь к целостности.
3: Да. Ну, здесь, мне кажется, у нас раньше прозвучало, что инфантильный, значит, не умеющий зарабатывать, здесь, мне кажется, по-другому немножко. Как раз это уход во взрослость. То есть я отделен от мира, я слаб, я не всемогущ, и я это я. Я это не мир. Тогда я становлюсь более взрослым. Я не могу влиять прямо на мир. Мне нужны какие-то посредники, нужно договариваться. Мир не обязан мне. Какие-то вот базовые...
2: Это очень сложно принять, что мир не имеет к нам намерений, и мне ничего никто не должен.
3: Да, но с этого начинается...
2: Женщина, например.
3: С этого начинается как раз подход взрослости. Это как раз и есть переход от вот этих вот детско-родительских отношений во взрослые отношения с собой.
2: А как вам кажется, меняется ли со временем общекультурный фон, герои, которые снимаются для обложек журналов или которые зарабатывают много денег? Поясню, что я имею в виду. Как будто сейчас на волне, и дети хотят быть теми, кто максимально отрицает вот эту свою уязвимость, кто продает счастье, обещание счастья, да, и вот, значит, вечную молодость и прекрасные райские беззаботные жизни. При этом мы говорим про взросление и принцип реальности. Это задача отца в архетипическом смысле вносить это в культуру. Потому что если этого нету, значит, нету и отца, да?
3: Да. Здесь есть печальный...
2: То есть, ты говоришь, я купил себе Porsche. На что юнгианская аналитика, да и многие другие говорят, ну, ты повзрослей.
1: Он говорит, надо другую машину покупать.
2: Да, да, и что делать, совершенно становится непонятным, потому что все вокруг говорят, зарабатывай деньги, живи в Москве-Сити, да, а тебе говорят, что, ну, это способ не сталкиваться с собственной уязвимостью, страхом смерти и взросления. И здесь у мужика вообще может голова кругом пойти.
4: Ну, кстати, я бы здесь чуть поспорил бы, потому что если так выстроилось, что человек выстроил сильную персону за свою жизнь, да, он заработал там хороший капитал, у него есть достаточно много денег, почему он должен просто от этого отказаться ради того, чтобы пойти в духовный путь?
1: А кто возможно, говорил, а кто говорил о том, что
2: не должен, просто
1: отказаться?
2: Кирилл говорит, что это условие встречи вообще с собой, замечание своей уязвимости.
1: Мне кажется, ты...
4: Да, замечание уязвимости, но не противопоставление чему-то.
2: Ладно, мы еще обсудим, материально тут прервемся на рекламу.
0: Пойми себя, если сможешь.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». «Маяк». Избранная. Осенняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
3: Слушайте, у нас немного осталось времени, и хотелось бы, наверное, два слова сказать про мистерию и про вообще саму инициацию. Вот вы, когда, ребят, создавали это пространство, вот просто Саша как раз такой вопрос дала. Что такое инициация, в чем процессуальность обряда? То есть как вообще создать условия для инициации, коли уж мы лишены его естественным, да, в естественной среде, мы лишены обрядовости как таковой. Вот опишите, как вы понимаете этот процесс, и как его, возможно, было воссоздать. И как вам кажется, получилось ли у вас? Кто хочет, Егор?
4: Ну, я начну, а Кирилл тогда, я думаю, продолжит. Берегу время, коротко отвечу, что, на мой взгляд, что такое инициация? Во-первых, это некая, так, скажем так, трансформация, когда у нас рождается новая эгоидентичность. Что это такое, когда у нас что-то старое отмирает, что больше не служит нашим целям в жизни, и появляется что-то новое. Как к этому подойти? К этому подойти, на мой взгляд, можно только через проживание ритуального опыта. Поэтому вот тот проект «Мистерии», который существует, и он называется «Мистерия» не просто так, потому что он взят с элевсиновских мистерий, да, когда были мистерии, которые некое таинство, которое было посвящено Деметрию Персефоне, наверное, знаете этот миф. И там основная суть была в том, что человек закрывает глаза, закрывает рот, погружается в полную тьму, как будто бы умирая. И потом, когда появляются яркие огни в комнате, где это все происходило, он возрождается, и после этого он больше не боится смерти. Поэтому в каком-то смысле мы могли бы говорить о том, что инициация – это в каком-то смысле перестать в том числе бояться смерти. И в этом же смысле попрощаться со старой эгоидентичностью.
3: То есть лет – это маленькая жизнь, а мистерия – это маленькая смерть.
4: Да, в каком-то смысле.
3: Это вам, ребят, девиз, или как
5: учитывая
3: это, для рекламы.
5: Учитывая то, насколько это было интенсивное пространство и рабочее.
3: Гиперинтенсивное.
5: Гиперинтенсивное и рабочее, в смысле того, что все, мне кажется, уехали измененными, можно на поток поставить. Например, закапывать людей в землю.
4: Нет.
5: На день-другой.
4: Точно.
5: И конвейер.
3: Не, если тогда прописать это в договоре, то можно делать что-то.
5: Почему ты теперь не боишься смерти?
3: И еще можно убить Билла, вот, да, смотреть сцену, что...
5: Пытаться пробить это. За фильм будет отвечать. Ставить удар, чтобы пробивать гроб.
3: Филипп, как тебе такая перспектива? Вообще, что ты про это умирание думаешь?
6: Про маленькое умирание, да?
3: Да, про маленькое умирание.
6: Ну, мне кажется, я из эзотериков читал Кастанеду, и у него была такая идея, что смерть нужно сделать своим другом, не врагом.
5: Это и в целом... женщину.
6: И женщину. И еще пару людей, да?
3: Да.
6: Все это тоже прослеживается в том числе и, наверное, в обыденной жизни, потому что все мы смертны, и, естественно, я не говорю о том, что... Ты выйдешь на улицу, и тебя собьет автобус, об этом
3: бывает и такое. Бывает, да.
6: Бывает и такое, да. Но чтобы вот эту вот боязнь и, возможно, какие-то вещи, которые тебе мешают двигаться дальше, в том числе в познании себя, убрать, освободиться от них, но при этом не забывая нести их с собой, мне кажется, это очень большая
3: практика. Тебе удалось как-то интегрировать смерть в свою жизнь?
6: Я думаю, да, в каком-то обличении она постоянно со мной, ну, как мне кажется.
3: Ага. Да, Егор и Кириллович, надо...
4: Важный момент, что мы говорим не про смерть, а про символическую смерть.
3: Ну, естественно.
4: Той эго-идентичности, которая больше нам не служит. Да?
5: Угу.
4: Вот это важно понять.
5: То есть это переход, как бы,
4: переход,
5: мост, да, из одного состояния. Я осознаю, что уже отмерло, и эти, могу освободиться от этих частей. Да.
3: Прежде чем Кирилл скажет, да. То есть к вам на мистерию следует ехать, в первую очередь, тем людям,
5: кто застрял,
3: которые чувствуют, что что-то умерло, но они не могут идти дальше, грубо, да, правильно? Кирилл?
6: Да, действительно так. Это очень мощный пинок, в том числе для каких-то терапевтических моментов, когда человек находится в терапии и чувствует, что он застрял. Тоже это очень здорово помогает. Но мне кажется, что, в принципе, это некая ступенька. Вообще, у нас есть замечательная фраза, которая, на мой взгляд, не совсем раскрыта, что мужчинами не рождаются, мужчинами становятся. И в целом это не одноразовая акция. То есть ты раз и стал мужчиной, это постоянное становление мужчиной. Но как раз инициационный опыт, он нужен для того, чтобы перейти эту ступеньку и смочь хотя бы приблизиться к тому, что ты становишься мужчиной.
3: А женщинами рождаются?
6: У женщин свои процедуры.
3: У женщин
5: мы об этом не говорим.
3: Да, это в шестом кабинете.
5: Процедуры. Что-то еще хотите сказать? Передать привет другому району? Спасибо вам, ребят, что пришли. Спасибо вам за то, что вы делаете, за тот опыт, который мы с вами разделили.
3: Да, это была важная страница в моем трансформационном пути этого года. Я о нем рассказывал в отдельном уже эфире. Вот. Моя личная благодарность вам. И спасибо, Фил, за постановку удара. Всем до свидания.
6: Всего доброго.
2: Пойми себя, если сможешь. Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чавчавадзе. Полина Виардо. И другие спутницы великих поэтов и писателей.
7: День своего 25-летия Тургенев знакомился на охоте с Луи Виардо, а через несколько дней он представил Тургенева своей супруге Полине. И очень интересно, что в день знакомства с Полиной Тургенев в дневнике написал ее имя, Полина Виардо, и поставил крестик рядом. И вот так символично, как будто этим крестом она станет до конца в его жизни. Это тот крест, который он нес буквально до своей смерти, потому что умирает он тоже на руках у Полины Виардо.
2: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 19 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 18 часов 15 минут по московскому времени составила 40%, следует из данных на сайте ЦИК. Единый день голосования стартовал в России в пятницу, как подчеркнула глава Центризбиркома Элла Памфилова. Выборы проходят в штатном режиме, этого удалось достичь благодаря и несмотря на попытки провокации. Впервые депутатов Госдумы выберут жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Мобильная огневая группа сегодня отразили атаки беспилотников ВСУ в непосредственной близости от территориальных избирательных комиссий, сообщил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий. 4 избирательных участка в Луганской Народной Республике приостановили работу из-за угроз атаки БПЛА ВСУ, рассказала председатель избиркома ЛНР Марьяна Сумская. Вооруженные силы России за последние сутки освободили Зеленую Деброву в Запорожской области, Марьевку и Гулева в ДНР, а также Лышакова и Комиссарова в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах группы работы группировки войск «Север» рассказал начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в северо-восточной части Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжается уничтожение формирований противника в районах населенных пунктов Грачевка, Красный Яр и Хрипуны Харьковской области. В ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты Лошакова и Комиссарова Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузова Харьковской области. За сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 30 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожается формирование ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоалександровка и Приколотная Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карбины Иваны, Черноглазовка, Братиница, Подсреднее и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника 2 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотинь, Рудневка и Пушкаревка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 12 автомобилей.
0: Как следует из сводки Минобороны, ВСУ за сутки потеряли более 1340 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, 4 артиллерийских орудия, 3 самоходных артиллерийских установки, а также 4 станции радиоэлектронной борьбы. Уголовное дело о теракте заведено после атаки ВСУ на автобус в Горловке в ДНР, где пострадали мирные жители, в том числе дети, сообщила РИА Новостям официальный представитель СК Светлана Петренко. Она пояснила, что в субботу в Никитовском районе Горловки ВСУ нанесли удар по пассажирскому автобусу, следовавшему по городскому маршруту. Власти Ирана передали США через катарских посредников условия для прекращения войны и ожидают ответа американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Ризаи, сообщает Аль-Джазира. По словам Ризаи, условия Ирана включают в себя прекращение войны на всех фронтах, разблокировку замороженных активов Ирана и снятие морской блокады. Иран, кроме этого, придерживается фетвы погибшего Али Хамини о запрете разработки ядерного оружия и пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении. Исламская республика также хочет прекращения войны между Саудовской Аравией и хуситами, которые тоже изъявляют желание остановить боевые действия, отметил секретарь Совбеза Ирана. Президент США Дональд Трамп признает в частных беседах, что война с Ираном негативно сказывается на рейтинге республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс. Об этом пишет газета

0: синоптики в понедельник, сентябрь уже уверенно возьмет курс на похолодание. Температура начнет стремительно падать, неприятных ощущений добавит порывистый ветер, а наступившие выходные станут финальным аккордом бабьего лета. В воскресенье воздух днем прогреется до 22 градусов, рассказала ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
1: В воскресенье обойдется уже преимущественно без осадков. И надо сказать, что этот день может оказаться немножко теплее. После полудня будет даже до 20-22 градусов в столице. Но в начале следующей недели, к сожалению, к нам подойдет более хорошо выраженный атмосферный фронт. И вот там дождей может стать немножко больше.
0: Желтый уровень погодной опасности вновь объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана, который прогнозируется предстоящую ночью и утром воскресенья, сообщили в гидрометцентре. Ранее на протяжении нескольких ночей в столичном регионе также отмечался туман. В гидрометцентре поясняли, что западные и юго-западные воздушные потоки продолжают приносить тепло в Европейскую Россию, в том числе Москву и Подмосковье. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, завтра ожидается облачная погода, возможно, осадки, днем 15-17 градусов. В российской столице предстоящую ночью от 9 до 11 тепла, днем завтра потеплее, до 20-22 градусов, а преимущественно без осадков, сейчас в Москве плюс 17 градусов.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Добрый вечер, друзья. Я Александр Ветров, и начинается наша программа, в которой сегодня мы будем говорить об очень интересном проекте «Сила внимания». Прямо сейчас можно смотреть в поисковике, прям так и забейте «Сила внимания». Почему? Потому что в этой студии генеральный директор благотворительного фонда Геннадия Тимченко Галина Лапонова. Галина, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: «Сила внимания». Почему вы назвали именно так?
2: Для меня сила внимания – это прежде всего способность вовремя увидеть человека и понять, что за его внешним благополучием может скрываться ситуация, в которой ему нужна поддержка. Мы, как фонд Тимченко, работаем на малых территориях и понимаем, что не всегда может прийти вовремя помощь. Она может где-то не дойти, где-то до нее не добраться. Есть территории, где очень далеко находится комплексный центр социального обслуживания от точки, от места проживания. Поэтому наша идея в том, чтобы увидеть человека, помочь человеку здесь и сейчас, а не когда эта помощь дойдет.
1: Вот у меня сейчас такой просто вопрос. Чисто в механизме работы третьего сектора, да, НКО. Вообще, известный фонд Тимченко, он про инфраструктурные часто изменения и так далее.
2: Всё верно.
1: Да, но вот это ж надо было понять, что есть проблема. То есть уже какие-то траектории простроены, там дома престарелых, детские дома, все это мы понимаем, ПНИ и так далее, то, что сейчас социально. И вдруг вы как-то выясняете, что где-то там, в каких-то малых территориях, как вы их называете, есть какая-то проблема. Как вы это выяснили вообще?
2: Но мы, фонд Тимченко работает давно, фонду больше 15 лет, поэтому все это выяснялось не одним днем, а многоступенчатыми программами. Была программа «Активное поколение», когда мы говорили о пожилых, которые активно проводят свое время и вкладывались в развитие этой деятельности. Увидели, что это работает, что есть возможность развиваться, что есть серебряные волонтеры, сейчас их называют. И поняли, что здесь мы сделали, и есть люди, которым нужна помощь. Поэтому у нас сейчас серебряные волонтеры составляют часть нашего добровольчества, которые оказывают как раз эту силу внимания людям, которым помощь необходима.
1: То есть это из каких-то других проектов вот сюда вылилось?
2: Это вылилось из проектов, это вылилось из практики, потому что мы много проводим времени на малых территориях, часто ездим в деревни, села.
1: Все понимают, что вы называете малыми территориями. Я понимаю, что это научное название, но что это конкретно?
2: Малые территории по-разному. В государственном, в геополитике это до 100 тысяч населения. В фонде Тимченко мы малые территории считаем до 200 тысяч населения, но чаще всего мы как раз работаем на территориях до 50 тысяч. 50-70 тысяч – это вот такой основной костяк организации, который приходит к нам для совместной деятельности.
1: Вообще так приятно и так прекрасно, когда в студии что-то начинается, а потом это становится реальностью. Недавно шел здесь на Дмитровское, кстати, сюда на маяк, и стоят там серебряные волонтеры, значит, у них уже какая-то экипировка. А я помню, как первый раз это вообще прозвучало где-то лет 15 назад у нас здесь. Нам нужно, давайте будем называть их серебряные волонтеры. И вот они стоят, и они подходят, говорят, молодой человек, вот вы, наверное, не знаете, а мы серебряные волонтеры. У меня это такое, я говорю, да, я. Ну, расскажите, говорю, как вы появились вообще. Ну, то есть, очень приятно, когда с тебя что-то начинается. Вот давайте о людях конкретных, да?
2: Да.
1: Собственно, ради кого вы работаете? Ну, вот есть такое село, Николаевка, Воронежской области. Там всего 406 жителей. Тоже малая территория же, правильно?
2: Конечно.
1: Вот. До районного центра там 22 километра. Автобус ходит, понятно, утром-вечером. Своего социального работника, фельдшера в селе нет. И вот для пожилого человека, который плохо ходит, например, а эти 22 километра для такого человека, я просто знаю по своей маме, которая уже не выходит, например, на улицу, только по квартире ходит, да, это непреодолимое расстояние. И вот на таких, вот я так понимаю, для таких ситуаций работает фонд Тимченко и вот этот проект.
2: Для таких и не только для таких. Не могу описать круг таких ситуаций, потому что они настолько разнообразны, все же зависит от человека, от той конкретной ситуации, в которой человек сейчас находится, от тех возможностей, которые у него есть, и от сил собственных на того, чтобы преодолеть эти возможности, или не преодолеть их. Вот там, где ты не можешь преодолеть, там как раз и вступает вот эта забота в ближайшем окружении, о которой мы говорим. Я могу привести огромное количество примеров, связанных с помощью людям. Это территории 196 жителей, это территории 20 тысяч жителей. Чем меньше территория, тем человек больше видим для остальных. Чем территория больше, тем человек более такой в зоне риска находится, потому что мы с вами тоже живем в большом городе, в больших домах, и часто не знаем своих соседей. На малых территориях, в деревнях, конечно, ты знаешь своих соседей, но это является иногда как плюсом, так и минусом. Иногда ты видишь, что у тебя соседка не выходит из дома, и ты начинаешь задумываться, может, к ней зайти, может, просто узнать, как у нее дела. И когда ты узнаешь, что там что-то происходит не так, ну, ты как человек должен понять, а куда тебе обратиться, а что в этом случае сделать. Я сама по-человечески понимаю, про что это, потому что моя семейная история, она тоже связана с помощью моему близкому. Я уже как взрослый и, собственно, профессиональный человек в этой области, и то не знала в первый момент, куда идти и что делать, и кто мне может помочь.
1: Можете
2: в моей ситуации
1: эту историю рассказать? Ну, если это какая-то не интимная ситуация.
2: Это не интимная ситуация. У меня один из моих ближайших родственников, у него заболевание деменция. И это достаточно серьезное заболевание. Я много про это знаю, и много про это мы говорим. И говорим о том, как вот этот круг заботы помогает на территориях конкретному человеку, но когда ты с этим сталкиваешься, оказывается, что не все так просто. Для того, чтобы получить какую-то помощь по федеральному закону, да, тебе нужно сначала собрать огромное количество документов. Чтобы собрать огромное количество документов, надо как минимум дойти до врача. Они все пожилые, особенно с такими заболеваниями, вообще в состоянии это сделать. Поэтому мы обучаем в нашем в конкурсе, приглашаем организации и победителей, обучаем работать с такими случаями, создавать маршруты помощи. И ты не всегда сам должен оказывать эту помощь, но точно должен знать, к кому обратиться, чтобы такая помощь была оказана.
1: Ну вот это очень показательный случай. Вы знаете, когда в твоей семье что-то происходит, проще понять. Вот так в нашей стране очень часто начинались такие большие программы. Вот я помню сейчас ярко с муковисцидозом такое было. У кого-то из правительства, вот родственник заболел муковисцидозом. Вот когда вот это случилось, вот тогда все это и сдвинулось с мертвой точки. Давайте вернемся в нашу Николаевку, откуда мы стартанули. Николаевка, напомню, в Воронежской области находится, и там жил 77-летний Анатолий Алексеевич. Мы сейчас историю рассказываем, как они есть, не придуманные. После смерти жены он остался один. Инсульт у него, ну, понятно, маломобильность сразу пришла, да? То есть еда нужно как-то приготовить, убрать, сходить в аптеку сложно. Соседи продукты приносили, но и этого оказалось недостаточно. И вот здесь как раз-таки по мановению почти волшебной палочки, а вы сейчас расскажете, так ли это, появляется координатор заботы. Для меня вот это понятие координатор заботы, оно оказалось новым. По сути, неологизм. Расскажите, что это такое и почему они, и кто они вообще, кто эти люди?
2: Вот очень здорово, что мы начинаем с этой студии, как вы сказали, и привносим что-то новое. И мы действительно говорим про координаторов заботы. В государстве есть понятие социальных координаторов, которые занимаются конкретной работой, помогают в очень конкретных вещах. А мы говорим о координаторах заботы. Это даже не всегда профессиональные люди, работающие в социальной сфере. У меня есть тысячи разных кейсов на эту тему. Ну, например, у нас есть такое село, с которым мы очень дружим, Забалуйка в Ульяновской области. Там 330 жителей. Значит, очень далеко находится комплексный центр социального обслуживания. При этом есть некоммерческая организация, которую открыли односельчане.
1: Да ладно, на 330 человек?
2: Да.
1: Прикольно.
2: Да.
1: Привет, как зовут эту организацию?
2: Высота.
1: Высота,
2: да.
1: Классно.
2: И там работает Светлана Белина, прекрасный лидер, которая вокруг себя организовала все местное сообщество. Так вот, как это работает? Есть улицы, на каждой улице есть старший по улице, который понимает, что происходит на его улице, где дети, где семьи, где пожилые, кому нужна помощь, где и какая нужна помощь. И эта вся информация, это как раз и есть те самые координаторы заботы, старшие улиц. Вся эта информация стекается Светлане как к лидеру. И Светлана уже понимает, кого нужно в медицинский пункт отправить, кого нужно машетеризировать и получить какие-то социальные услуги, кому дрова нужно порубить. Ну, в общем, много и много разных услуг. И в прошлом году, мы просто недавно были у них в гостях, в прошлом году у них пожилой дедушка, он жил один, а все-таки одному это очень тяжело зиму, когда печь, когда дрова и когда, в общем, нужно все это отслеживать. И соседи его, для того, чтобы не отправлять в учреждение, все-таки домашняя обстановка, она делает многое. Они взяли его к себе, и он вместе с ними перезимовал.
1: Прикольно. Слушайте, ну, я так понимаю, что вот эти координаторы заботы, это же может быть кто угодно, и старший по дому,
2: да.
1: Если мы говорим о городах.
2: Да.
1: Ну, самые разные вот эти общественные должности, так называемые, полубесплатные, да?
2: Абсолютно.
1: А как это работает? Я имею в виду, это нужна ли с вашей стороны какая-то координация? Как это вообще система работает?
2: Система работает следующим образом. На территории должна быть организация или лидер в этой организации, которому...
1: Ну, некоммерческая, имеется в виду.
2: Это может быть некоммерческая, это может быть государственная. Mm. Мы работаем с комплексным центром социального обслуживания, потому что комплексный центр, он тоже имеет какое-то количество услуг, которые, ну, как бы государство дает, и он может ровно это количество услуг оказать. Но в этих услугах нет, я не знаю...
1: Ну, растопить печку, наверное, нет.
2: Растопить печь, да. Или, например...
1: Паутину смести.
2: Да, или оказать парикмахерские услуги. А
1: ногти подстричь, извините.
2: Ногти подстричь, это тоже очень важно. Поэтому есть вещи, которые за рамками вот этой деятельности. Поэтому мы говорим о том, что вы к нам приходите, мы вам расскажем, что такое комплексная система заботы. А комплексная система для нас – это когда все организации, которые взаимосвязаны в этой работе, могут, ну, как, работать как часы, это как единый механизм. Партнеры, некоммерческая организация, государственная организация, медицинское, образование, здравоохранение – все, что касается человека, все может работать. И ты знаешь, кому ты можешь позвонить, кому ты можешь обратиться, и что тебе для этого нужно.
1: Давайте здесь еще раз зафиксируем. Итак, координатор заботы может стать абсолютно любой человек,
2: любой,
1: который либо относится к какой-то некоммерческой организации, либо к государственной организации.
2: Вот, и не совсем, и так, и не так. Значит,
1: так.
2: Это координатором заботы может стать человек, который работает в некоммерческой или в государственной организации, и он может у себя создавать такое волонтерское сообщество. И это тоже будут координаторы заботы.
1: Это который вообще любой человек России.
2: Любой человек. Но есть координатор заботы, у которого профессия, это профессиональная его деятельность. А есть твои помощники, которым ты говоришь, вот для нас важная задача – это выявление таких людей, чтобы увидеть их.
1: То есть это, получается, волонтеры уже тогда.
2: Волонтеры, да.
1: А вот эти профессионалы, они откуда берутся?
2: Либо они обучаются,
1: у вас.
2: И мы в том числе обучение. У нас есть партнеры Свято-Филаретовский институт, там можно пойти обучиться прямо на социального координатора. Вот. Либо это профессиональная деятельность социального работника в комплексном центре.
1: Ага, то есть если такие есть, или если те, кто хочет обучиться, они должны к вам? Идти, куда идут они? Ну вот, если они к вам хотят, вот мы же сейчас с вами общаемся, как вас искать?
2: Они приходят к нам, подают заявку.
1: Но онлайн можно же?
2: Конечно, это 100%.
1: Это все онлайн.
2: Все онлайн.
1: Все онлайн,
2: да.
1: Так, ищем фонд Тимченко, да, и начинаем смотреть, а где там смотреть, где там искать вот эту заявку?
2: Прям конкурс «Сила внимания» на сайте фонда Тимченко. Вот, подают заявку, мы рассказываем о том, что такое комплексная система заботы, из чего она состоит, причем каждый раздел заявки — это часть самой этой системы. И если вы чего-то не знаете, не можете или этого не делали, и это тоже нормально, потому что мы в заявке говорим о том, что покажите о том, что вы умеете, и покажите точку роста, где вы хотите развиваться, и мы вместе с вами будем развивать.
1: А кто эти люди будет развивать, которые меня? Ну вот если я, допустим, подаю заявку, и дальше эти кто люди?
2: Это сотрудники фонда, в первую очередь, это наши партнеры, организации, которые вместе с нами работают на малых территориях. Вот Свято-Филаретовский институт, Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения. Все те, кто работают на территориях и в своей практике используют разные механизмы выявления и помощи и детям, уязвимым семьям, и детям в трудной жизненной ситуации.
1: Окей, с фондами понятно, с институциями,
2: да?
1: А давайте разберемся с конкретными людьми. Это что, психология? Это, ну, это какие-то социальные работники, которые знают, как устроено, общество и как выявлять, кто они конкретно. Я просто хочу понять, чему меня будут учить.
2: Ага. Ну, самый главный здесь инструмент – это работа со случаем. И этому обучают, соответственно, социальные педагоги, психологи, педагоги. Обязательно, угу. Социальные педагоги, психологи, работающие именно практики. Угу. И они рассказывают о том, как правильно выявлять уязвимых пожилых или семьи в трудной жизненной ситуации, как делать картирование территории для того, чтобы искать партнеров на территории, угу. Как видеть те ресурсы, которыми обладает территория. Что такое ведение случая? Это кейс-менеджмент, это угу. Давно в практике. Да? Mm-hmm. Какие у него есть элементы, и ты можешь брать практику полностью, а можешь брать какие-то инструменты конкретно mm-hmm. этой практики. Какая документация должна быть для того, чтобы работать на территории? Как тебе взаимодействовать с государственными органами? Mm-hmm. Ну, то есть это вот такой полный, огромный спектр работы для того, чтобы можно было помогать.
1: Вот и все было понятно, кроме mm-hmm. картирования.
2: Но картирование. Да. Что такое картирование?
1: Да, да, да.
2: Это когда, ну, это тоже целый инструмент, которому обучают, когда ты видишь свою территорию, например, рисуешь свою организацию, ну, это я сейчас прям совсем mm-hmm. очень спрямляю условно, ты видишь, рисуешь свою организацию и смотришь, какие еще есть коммерческие, некоммерческие организации, кто может выступить тебе партнером на uh-huh. твоей территории. Uh-huh. Ты все их рисуешь, рисуешь, чем они занимаются, для того, чтобы понять, кому, как, с каким запросом или с каким партнерством заходить.
1: А, интересно, а почему это называется картирование?
2: Не знаю, инструментарий такой, слово карта, да.
1: А у вас какое образование?
2: У меня несколько. У меня есть и педагогическое, у меня ага. есть экономическое, управленческое.
1: Вот сразу все чувствуется. Сразу.
2: Да, да.
1: Скажите, продолжаем. Ну вот я пришел, думаю, боже, какая классная идея. Я сейчас стану вот этим самым координатором заботы, наберу себе каких-то еще подчиненных, угу. волонтеров. Мне будут деньги платить, кстати, да? Правильно угу. я понимаю?
2: Ну да, в проекте можно закладывать какие-то... заработную плату обязательно.
1: Я буду какие-то там, ну, небольшие, так скажем, деньги угу. получать, да? Ага. И мне, допустим, 70 лет.
2: Так.
1: Нормально?
2: Нормально.
1: То есть вообще не важно, какой возраст?
2: Не важно. А умеешь...
1: 19, хорошо, мне 19 лет.
2: И 19 нормально.
1: Нормально.
2: Да.
1: То есть вообще... А 16 хорошо?
2: 16, ну нет, потому mm-hmm. что по...
1: С 18.
2: Ну, с 18, да. Yeah. А, здесь не важно, мы не смотрим на возраст, скорее на ценности человека, который приходит к нам.
1: Какие должны быть?
2: Ну, во-первых, помощь людям. Mm-hmm. Это разделение тех ценностей, о которых сам конкурс mm-hmm. говорит. А комплексной системе заботы, это значит понимать, принимать, это эмпатия, это понимание возраста, это mm-hmm. работа с пожилыми, потому что работать с пожилыми тоже достаточно сложно. Не каждый пустит к себе домой. Есть определенные инструменты для того, чтобы расположить к себе, угу. чтобы были какие-то доверительные отношения. Например, у нас есть в Кабардино-Балкарии одна станица.
1: Ага.
2: Вот, значит, и там у нас есть тоже прекрасный проект, где основа этого проекта вообще является социальный лидер, ей 74.
1: Угу. Ну, это нормально, там
2: да.
1: много таких.
2: Вообще, такая энергия просто невозможна. И, ага. Значит, она ездит по домам, зовут ее Таисия, ездит по домам и общается с пожилыми. Я у нее спрашиваю, говорю, Таисия, скажите, как вы понимаете, вот как и когда надо общаться? Она говорит, вот иногда ты приезжаешь и чувствуешь, что человеку нужно поговорить. Угу. И ты вот будешь сидеть и слушать, и задавать вопросы. А иногда ты приезжаешь и чувствуешь, да, ездит на велосипеде, чтобы вы понимали. Да. Вот. А иногда ты приезжаешь и понимаешь, что сегодня, сейчас не время. И тогда ты просто там оставляешь продукты или делаешь угу. ту необходимую услугу или помощь, mm-hmm. которая нужна, по которой был запрос. И все, и уезжаешь. И вот это тоже очень важно. Mm-hmm. Такая площадка социализации. Она может быть вовне, а может быть и внутри.
1: Вот если вы уже задумались, уважаемые радиослушатели, стать или не стать вам в данном случае координатором заботы, будет еще несколько минут для того, чтобы хорошо подумать, а потом мы вернемся и скажем конкретно, куда вам идти, что делать.
0: Адреса милосердия. С Александром Ветровым.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Число проголосовавших электронно на выборах в России стало рекордным для единого дня голосования. По данным федеральной платформы ДЭК, к настоящему времени дистанционно проголосовали более 3 229 000 избирателей. В Москве электронным способом свой выбор сделали более 2,5 миллиона человек. Около 30% избирателей проголосовали в Республике Алтай за 2 дня выборов. Нарушения не зафиксированы, сообщили в Республиканском избиркоме. Явка по итогам 2 дней голосование в Приморье достигло почти 49%. Более половины избирателей проголосовали в Ульяновской области по итогам 2 дня выборов. Явка на выборах в Ханты-Мансийском округе во 2 день голосования составила 47%, сообщает избирательная комиссия Югры. В Томской области проголосовали уже почти 29%. Грубых массовых нарушений, которые могли повлиять на волеизъявление граждан в ходе 2 дня голосования на выборах в Госдуму, не выявлено. Сообщил об этом РИА Новостям сопредседатель Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Алексей Песков. При этом он отметил, что в регионах есть несколько случаев, где выявлены факты отклонения от требований законодательства. Однако все необходимые меры реагирования были оперативно приняты. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится 3 дня до 20 сентября. Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 18 часов составила более 40%. Об этом сообщается на сайте ЦИК России. Вооруженные силы России в ходе освобождения Гулёва и Марьевки применили нестандартные действия штурмовых подразделений, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что давление на противника велось с земли и с воздуха, в результате чего ВСУ были дезориентированы и не понимали, откуда ведется огневое воздействие. Слаженные действия малой авиации и наземных групп способствовали успешному взятию данных населенных пунктов. Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Гулёва и Марьевки ДНР, что позволило подразделениям группировки «Центр» улучшить положение на линии боевого соприкосновения и создать условия для дальнейшего продвижения на Добропольском направлении. Вооруженные силы России за последние сутки взяли под контроль 5 сел, по 2 в Харьковской области и ДНР, еще одно в Запорожской области. Иран пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий США, заявил телеканалу «Аль-Джазира» секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. При этом он указал, что действия США и Израиля дают Тегерану основание выйти из договора о нераспространении ядерного оружия, хотя Иран по-прежнему привержен фетве покойного верховного лидера и не менял ядерную доктрину. Администрация президента США Дональда Трампа не рассматривает конфликт с Ираном сейчас как продолжающуюся войну. Об этом заявил сегодня спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон. По его словам, сейчас ведутся дипломатические переговоры для урегулирования оставшейся части конфликта, в частности, сохранения Ормузского пролива открытым для судоходства. По мнению Джонсона, конфликт находится на завершающей стадии. Подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок прогнозируют в Сочи на фоне ливней, обрушившихся на курорт в субботу. Власти Сочи ранее сообщили о рекордном количестве осадков, которые выпали в субботу. В спасательных службах города фиксируют падение деревьев и подтопление. Однако инфраструктура, по данным администрации, работает штатно. Общественный транспорт функционирует. По сообщению синоптиков, сильные ливни сохранятся до конца суток 19 сентября. Жителям и гостям Сочи рекомендовали воздержаться от отдыха в устьях рек и выходов в горы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, завтра временами дожди, ночью 12-14, днем в городе потеплеет до 15-17. В Москве сейчас около 16 градусов, предстоящую ночью столбики термометров опустятся до 9-11 градусов. Завтра в Москве без осадков и около 22 градусов тепла.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Василиса Кагановская и Максим Некрасов не вышли на лед для исполнения ритм-данса во время контрольных прокатов сборной России. На разминке оба фигуриста столкнулись с Егором Гончаровым и упали. Анжелика Крылова, тренер спортсменов, сообщила, что Максим повредил руку. В Международном союзе биатлонистов сменилась власть, однако курс в отношении нашей страны, похоже, остается прежним. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: На конгрессе IBU состоялись выборы нового главы организации. Пост президента занял представитель Словении Тим Фарнчинг. Его кандидатуру участники поддержали единогласно. Он сменил на этом посту шведа Оли Далина, который руководил биатлоном с 2018 года. Российские и белорусские спортсмены пока отстранены от стартов, а IBU уже закрыл для нашей команды возможность квалифицироваться на Олимпиаду 26 года. Цитируя: «Я не хочу комментировать, как будет действовать новый президент или исполнительный комитет, но голосование на Конгрессе было очень четким. 90% участников поддержали подход, в соответствии с которым вопрос России рассматривался и будет рассматриваться», заявил покидающий свой пост Оли Далин. Скептически настроенные российские эксперты, известный комментатор и ведущий Матч ТВ Дмитрий Губерниев считает, что фигура нового президента глобально ничего не изменит, ведь на словен составили в том числе и главные критики нашего спорта.
1: Турецкий Анадолу Эфес одержал победу над казанским Униксом в матче группового этапа баскетбольного суперкубка Единой Лиги. Заключительная встреча группы Б завершилась со счетом 91-79. Анадолу Эфес вышел из группы с первого места. Уникс же, в активе которого победа и поражение, расположился на второй строчке. На этом о спорте пока все. До встречи.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Друзья, у нас сегодня в гостях генеральный директор благотворительного фонда Геннадия Тимченко Галина Лапонова. И мы сегодня говорим о конкурсе, в котором приглашаем участие принять всех абсолютно. «Сила внимания» называется конкурс. Мы остановились на том, что «Сила внимания» — это конкурс должен распространяться по малым территориям, то есть те территории, те города, населенные пункты, где живет сколько человек?
2: До 70 тысяч.
1: До 70 тысяч человек. То есть мы и 100 человек тоже годится, и 300, и 1000. В общем, об этом обо всем. Мы остановились на том, что вы можете стать, например, координатором заботы.
2: Угу.
1: Очень четко Галина рассказала, как можно стать координатором заботы. Если вы только что включили радио, пожалуйста, послушайте предыдущий кусок, все тогда поймете, предыдущую часть нашего эфира. Я следующий вопрос вам хочу задать. Вот я хочу стать. Не обрушится ли весь этот поток информации на меня? Угу. Сколько это времени занимает такое обучение? Насколько вы понимаете, что это посильно будет мне, если я таким хочу быть человеком?
2: Хороший вопрос и достаточно сложный. Все зависит от вашей погруженности в тему. Если вы начинаете прям с нуля этим заниматься, то это достаточное количество времени, потому что нужно изучить и законодательство, нужно изучить и принципы работы с пожилыми, нужно погрузиться в тему услуг, какие услуги может давать комплексный центр социального обслуживания, что может делать медицинские организации, и где та ваша часть, которая будет необходима и достаточна для того, чтобы вот эту комплексную систему заботы организовать.
1: Не забудем о картировании.
2: Картирование обязательно.
1: Так,
2: вот,
1: сколько по времени? Вот, знаете, если под ключ полностью, я нулевой, допустим, я прихожу, ничего не знаю, но очень хочу, горю. Вот, во-первых, есть ли какой-то порог входа? Вы будете меня как-то тестировать?
2: Нет, тестировать мы не тестируем, у нас есть заявка, а это и есть уже...
1: Нет, вы говорите, что там разделяют ценности, всякое такое, как вы поймете, что я разделяю ценности?
2: Вот по заявке все это видно,
1: да,
2: потому что в заявке достаточно большое количество полей, разделов, которые необходимо заполнить, и там вы рассказываете не только о себе, но и о своей команде, своих единомышленниках, с которыми вы вместе будете работать, потому что, как мы знаем, один в поле не воин, и всего одному сделать невозможно.
1: А вот вы рассказывали про женщину из Кабардино-Балкарии, из станицы Котлерец.
2: Котлерецкая,
1: вот.
2: Да.
1: А там она одна?
2: Ну нет, там целая организация.
1: Целая команда.
2: Конечно. Я рассказывала про нее как часть, которая создает в самой комплексной системе заботы площадку социализации. Она конкретно за нее отвечает. Вот. А это же многоспектрная система, поэтому, конечно, один человек в этом не справится.
1: Не воин. Хорошо. И вот вы меня взяли. Ну, то есть всех берете, да? То есть вы читаете заявку и сразу понимаете, это он или это не он. И вы тогда пишете и сори, но нет.
2: Ну, во-первых, мы берем не его или ее, мы берем организацию, у которой есть команда. Это первое.
1: Только
2: важно.
1: Команда обязательно. Вы же сказали, что можно волонтерскую команду создать.
2: Можно создать волонтерскую команду, но вы должны показать, что у вас есть эта волонтерская команда.
1: То есть мне заранее надо создать.
2: Конечно.
1: А три человека это волонтерская команда?
2: А три человека это волонтерская команда.
1: А два?
2: И два человека это тоже команда, но вы говорите о том, что у меня нас сейчас двое, но мы вот это вот будем делать. Например, мы будем сейчас выявлять уязвимых пожилых на территории и увидим, кто эти люди. Потом поймем, сколько нам еще нужно будет ресурсов для того, чтобы оказывать услуги и создавать круг заботы вокруг этих людей. Вот, соответственно, предполагаете, что у вас два человека сейчас достаточно, но все равно вам нужно идти в расширение.
1: Расширяться.
2: Объясню почему. Потому что наш конкурс, вообще «Сила внимания», он трехцикличный.
1: Так.
2: И мы говорим о том, что если у вас есть желание помогать и создавать вот эту комплексную систему заботы на малой территории, приходите к нам в первый цикл. Это открытый конкурс. И мы вместе с вами попробуем элементы заботы. Мы попробуем, что такое площадка социализации.
1: А что значит попробуем?
2: Попробуем, это вместе с вами реализуем ваш проект, который вы задумали.
1: Я придумал, вы дадите мне денег, скажете, как его реализовать. Круто,
2: скажем,
1: хорошо.
2: Как реализовать, обучим, будем вас сопровождать все 9 месяцев, методически будем сопровождать.
1: Онлайн, опять же, да?
2: Онлайн.
1: Вы будете звонить по ночам, по утрам проверять.
2: Ну нет, по ночам не будем.
1: А как это про него?
2: Ночью должны отдыхать люди.
1: Но если серьезно, то как это происходит?
2: А если серьезно, то раз в месяц выходят на связь наши коллеги и спрашивают, как у вас дела, в чем необходима помощь, что сделали и что нужно вам еще для того, чтобы продвинуться дальше. Потом у нас есть обучение, и в рамках обучения, оно тоже онлайн проходит, вы можете прослушивать часть лекций. Там как раз про картирование рассказывают.
1: Я пойду уже, я уже хочу записаться.
2: Вот, а дальше идут такие онлайн-встречи, где...
1: Сейчас, а сколько вот это вот обучение? Мы так и не...
2: Три месяца.
1: А, три...
2: Из девяти три месяца обучение идет, да.
1: Это вообще круто.
2: Но три месяца раз в неделю.
1: А, раз в неделю, да.
2: Это не каждый день, это раз в неделю. Потому что все, что о чем мы говорим, это нужно применить на практике. Потому что мы прочитали лекцию, рассказали о том, как это должно быть. Дальше вы пошли, попробовали.
1: Домашнее задание, да. Работа над ошибками.
2: Работа над ошибками, попробовали, что пошло, что не пошло. Дальше вы приходите в группу, где такие же, как и вы, те, которые пробуют, это такие мастер-майнд-группы, да, и рассказываете о том, что у вас получилось, а что нет. И это такое деление опытом и переопыление. Я вам расскажу, как у меня получается, какие у меня есть партнеры, чего я добился. А вы мне расскажете, я подумаю, о, а так тоже можно, я тоже пойду так попробую.
1: Это почти равные консультанты такие.
2: Равны равному, да. Да. Технология,
1: так.
2: Да, равны равному.
1: Так.
2: Вот. И потом мы через 5-6 месяцев смотрим, как реализуются проекты, и кому-то на площадку предлагаем выехать всем нашим грантополучателям, для того, чтобы это называется у нас стажировочная площадка, для того, чтобы посмотреть, а как это реально на практике работает.
1: Очень классно, очень.
2: Вот.
1: У меня прям сразу много... Уже же не первый год, да? Уже...
2: Не, не первый.
1: Сколько там, не помню, четвертый?
2: Четвертый сейчас.
1: Уже можно сейчас.
2: Да. Вот сейчас подается, да,
1: на сайте фонда, да, там все. Вот. Вот вы приехали и поняли, отчеты были прекрасные, все замечательно. Вы приехали, а там ноль. Бывало такое?
2: Бывало.
1: Вот как это работает?
2: Ну, это не работает неплохо или нехорошо. Дело в том, что мы же тоже идем. В заявке много как бы написано иногда хорошо, проходят онлайн-мониторинги, и люди тоже хорошо рассказывают.
1: Ну вот, да.
2: А потом ты приезжаешь на офлайн-мониторинги и видишь немножко другую картину. Но как бы и окей.
1: А к этому надо. А, окей.
2: Да.
1: А нет, подождите, я думал, что к этому надо быть готовым. Я имею в виду, что есть такие люди, они тебе там так напоют просто, а за ними ничего. И что тогда вы делаете? Вы же деньги выделяете, мы же правильно понимаем?
2: Да.
1: Что это конкурс,
2: да,
1: денежный конкурс.
2: Да, да.
1: А и что вы тогда делаете? Забираете деньги?
2: Нет, мы не забираем деньги. Мы для этого и выезжаем на офлайн-мониторинг, для того, чтобы понять, что на территории получается и чем нужно помочь.
1: А, то есть вы помогаете,
2: да,
1: человеку.
2: Потому что мы, я недаром сказала про три цикла конкурса, мы потом приглашаем во второй цикл, второй год вместе с нами реализации, и дальше в третий год реализации. Поэтому для того, чтобы перейти с открытого конкурса в закрытый во второй год, нужно тоже пройти какой-то этап. Поэтому мы часто выезжаем на площадки, мы видим, как это работает, и предлагаем, ну, здесь подправить, здесь что-то сделать. И если мы видим, что команда хочет развиваться, команда хочет помогать, это самое главное, то мы, конечно, ее поддерживаем.
1: Вообще очень круто все звучит, на самом деле, да? А что не круто? Вот что еще надо докрутить в этом во всем механизме?
2: В этом механизме самое главное, на мой взгляд, после третьего года, мы же 3 года поддерживаем организацию, и через 3 года мы уходим со своей поддержкой.
1: Это самая болевая точка, да?
2: Это самая болевая точка.
1: То есть люди уже привыкли? Ну,
2: нет,
1: или что-то стало налаживаться, да?
2: Нет,
1: как?
2: Оно как раз налаживается. Вот мы сейчас видим, у нас первый выпуск за 3 года, и мы видим, что оно налаживается, и видим, что оно идет, и наши идеи, которые мы вкладывали, они действительно развиваются, но всегда страшно за устойчивость, потому что малая территория, мы же прекрасно с вами понимаем, что идет отток с малой территории, что молодежь уезжает.
1: И как быть в этой ситуации?
2: И как быть в этой ситуации, это самое главное.
1: Есть ответ.
2: И мы говорим о том, что все-таки нужно развивать свою команду, и для того, чтобы быть устойчивым, нужно не одному лидеру быть, и понятно, что лидеры, они все харизматичные, но если мы не научимся делегировать и воспитывать преемственность, то все это будет теряться.
1: А новому лидеру вы потом даете заново, как бы они заходят на этот круг?
2: Нет, а мы как раз говорим, что на второй год вы уже делегируете, а на третий год вы прописываете свою стратегию развития организации.
1: А, и дальше там уже какой-то следующий этап. Вот какой это следующий этап, мы узнаем через несколько минут.
0: Адриса милосердия с Александром Ветровым.
3: 30 сентября. Москва. Опера Чайковского «Пиковая дама» в постановке Александра Тетеля. Петербург становится одним из главных героев спектакля. Величественным городом-призраком, где любовь, азарт и наваждение ведут к трагической развязке. Сентябрьский показ посвятят столетию со дня рождения выдающейся певицы Валентины Левко, прославившейся в партии графини. Место проведения – музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Подробнее на stanmus.ru. 12+.
4: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
5: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
4: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
5: «Сила слова. Первооткрыватели».
4: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: маяк. Адреса милосердия с Александром Ветровым.
1: Снова мы в студии. Здесь у нас сегодня в гостях Галина Лапонова. Она генеральный директор благотворительного фонда Геннадия Тимченко, который осуществляет уже четвертый год подряд, реализует замечательный, как я уже успел понять, конкурс «Сила внимания» для малых территорий, там, где живут очень мало людей, до 100 тысяч человек, а это может быть от 1 до 100 тысяч, правильно?
2: Да, да, все верно.
1: И вот мы остановились на том, что 3 года волонтерские компании, волонтерские команды или какие-то определенные НКО могут получать поддержку и переходить от одного этапа к другой, и через 3 года, вот сейчас у вас первый выпускник есть. Вот как мы понимаем, вы поддерживаете вот этих людей, которые там выявляют проблемы в семьях, помогают пожилым, детям, ну, кризис с семьями в кризисе и так далее. Ну, вот это вся вот эта социальная проблематика. И дальше вот эта команда, например, в Кабардино-Балкарии, в станице Котляревска, остается без вас через 3 года. Денег нет, зато есть механизм. И что она будет с этим делать дальше?
2: Денег нет. Ну, не то чтобы у организации совсем нет денег. Это так не бывает, чтобы организация работала, и потом в какой-то момент совсем денег нет. И мы в конкурсе... Надо первое, что сказать, что часто грантовые конкурсы бывают разово, одногодичные. Вот ты проект осуществил, и все. Для того, чтобы все-таки придать устойчивости и объяснить, что такое фандрайзинг, что такое партнеры на территории, возвращаясь к нашему картированию, это не просто так. Да. И мы с первого года рассказываем о том, что мы вам помогаем выстраивать систему на территории, для того, чтобы мы ушли, а территория продолжала развиваться. И вы продолжали на своей территории создавать комплексную систему заботы.
1: То есть привлечение бизнеса в том числе, ну, то есть каких-то партнеров, которые готовы оплачивать эту работу.
2: Конечно.
1: А она очень недорогая, по сути.
2: Она очень недорогая, она скорее больше про людей, нежели про финансирование, потому что сами гранты в конкурсе «Сила внимания», они не очень, ну, как бы не сильно большие, они там до 700 тысяч рублей. Это для того, чтобы настроить работу, для того, чтобы дать возможность показать, за эти деньги тоже возможно работать, тоже возможно создавать целую систему. И плюс ко всему, мы говорим о том, что когда вы приходите в конкурс в первый год, вы приходите с софинансированием, и вы можете показывать софинансирование натуральными продуктами.
1: Да. Но, ладно?
2: Конечно.
1: Грибами?
2: И грибами.
1: Серьезно?
2: И пирожками. Конечно. Это же тоже вклад.
1: Подождите, то есть у меня у организации есть какие-то там, я не знаю, ну я грибы собираю.
2: Да.
1: И что, я могу софинансировать реально грибами?
2: Ну если вы делаете площадку социализации, где собираете бабушек и дедушек на территории, устраиваете для них чаепитие, то все-таки пирожки, которые, в которых есть ваши грибы, это тоже натуральный вклад. Разве нет?
1: Нет, это вам виднее. Я первый раз такое слышу, что можно софинансировать не деньгами.
2: Можно, можно.
1: Это очень круто.
2: Можно,
1: круто.
2: Можно. Но потому что когда организация...
1: Только как считать грибы?
2: Вот это вопрос. У нас есть система, как мы подсчитываем натуральный вклад и денежный. Это, правда, целая большая система и целая тема на...
1: Вообще прикольно, наших... очень классно,
2: да.
1: нравится.
2: Но это возможно, потому что мы говорим о том, что когда ты выстраиваешь комплексную систему, ты привлекаешь местных жителей. Мы уже с вами знаем, что один в поле не воин. У нас должно быть какое-то количество волонтеров. Есть мужчина, у которого есть машина, и ты точно знаешь, что он не откажет и довезет тебя до поликлиники, которая находится за 50-100 километров. Есть женщины, которые смогут прийти помыть окна, покосить траву или, не знаю, постричь ногти, и ты тоже можешь к ним обратиться. Есть парикмахер, к которому приходят люди, и который тоже является источником информации. Он тебе эту информацию даст, и ты точно знаешь, в какой дом нужно прийти, кому нужно помочь. Есть почтальоны. И все вот это и есть твой ресурс, люди, с которыми ты работаешь.
1: Ну, это же к софинансированию никак не относится, правильно?
2: К денежному нет.
1: Но к ресурсу человеческому,
2: к ресурсу человеческому, да.
1: Вот это если у нас все есть, то мы можем уже заявляться. Сказали, что на сайте фонда Геннадия Тимченко есть специальный подраздел, куда можно, да?
2: Да, куда можно заходить. Там есть горячая линия. Если вы не понимаете или не знаете, или думаете, а как вам лучше оформить это в заявке, всегда можно позвонить, обратиться, и вам подскажут.
1: Телефон горячей линии я назову: 8-951-948-43-66. 951-948-43-66. Как работает? Каждый день?
2: Каждый день.
1: Рабочее время?
2: Да, каждый день в рабочее время, да.
1: И какие организации, которые уже существуют, могут подать заявку?
2: подать заявку может любая организация на территории. Это может быть ТОС, это может быть территориальное объединение, да? Это может быть библиотека, это может
1: даже
2: быть...
1: Даже библиотека?
2: Даже библиотека, конечно. Это может быть комплексный центр социального обслуживания, образовательная организация. Это может быть школа, если она вокруг себя создает вот эту систему заботы. Это может быть благотворительная организация, фонд на территории, если на территории он есть. Любая некоммерческая организация, которой интересно развивать эту тему, и интересно идти в эту тему и вместе с нами добиваться успеха.
1: И вообще про школу вы сказали, я первый раз, к сожалению, это услышал, а ведь это так классно, потому что воспитательный элемент, вот тебе, пожалуйста.
2: Конечно.
1: А сейчас же траектория воспитательная в школе очень, ну, жирно проявлена. Ну,
2: давайте я вам скажу, что есть территории, где есть только школа, например.
1: Вот, и тоже могут.
2: И тоже могут, конечно.
1: Я честно вам скажу, давайте признаюсь к концу, мне казалось, ой, ну вот эти все мне силы, внимания, ну я просто уже миллион этих, знаете, конкурсов, да, и я прям, вы видите, да, мне так интересно стало, спасибо вам большое. И раз я заинтересовался, думаю, наши слушатели тоже заинтересовались, я очень всех с большим удовольствием отправляю на сайт благотворительного фонда Геннадия Тимченко, ищите конкурс «Сила внимания», принимайте участие, и мы ждем здесь Галину для отчета, например, через полгода, что там, как оно продвигается.
2: Спасибо, можно мне тоже?
1: Прям 5 секунд.
2: 5 секунд. А я благодарю вас за то, что вы выделили вот этот субботний вечер для того, чтобы мы с вами так душевно и тепло поговорили о трудном понимании комплексной системы заботы, но забота для каждого из нас – это и многослойность в этом слове есть, и в то же время эмпатия, и какое-то человеческое отношение. А вообще, раз вы заинтересовались, я пригласила бы вас на любую из наших малых территорий, о которых я говорила, или о которых вы еще не знаете, и вы посмотрите, как действительно, какие чудесные люди и какие преображения происходит на территории.
1: А я с удовольствием. Спасибо за приглашение. Говорю я генеральному директору благотворительного фонда Геннадия Тимченко Галине Лапоновой. Спасибо большое.
0: Торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.

0: в Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В России сегодня второй день голосования в Госдуму. Явка на выборах по состоянию на 18.15 по московскому времени составила 40%, следует из данных на сайте ЦИК. Единый день голосования стартовал в России в пятницу. Как сообщила Вестям глава Центра избиркома Элла Памфилова, выборы проходят в штатном режиме, несмотря на попытки провокаций. По ее словам, главный приоритет выборов депутатов Госдумы в этом году – это безопасность. Она уточнила, что в приграничных регионах применили все виды голосования, в том числе досрочное, чтобы не дать повод для украинских атак.
2: Я могу очень долго перечислять, потому что мер, которые мы приняли совместно с нашими правоохранительными органами, со всеми службами, с местными властями, они беспрецеденты. Исходя из того, что безопасность была и есть главный приоритет этих выборов. И поэтому и резервные помещения, и отработанные тренировки, если в случае необходимости организовать как эвакуацию, и резервные источники питания, и металлодетекторы, рамки необходимые, рассредоточение наших избирателей, чтобы, не дай бог, не было большого скопления людей. Поэтому применили все виды голосования, в том числе и досрочное, как раз, чтобы не давать повода этим нелюдям, когда они охотятся не там, на военных объектах, а за мирными людьми, не давать повода и создавать дополнительную опасность из-за выборов для наших жителей, жителей этих регионов. Поэтому целый набор мер действительно серьезно был принят и обеспечение. То есть, и еще раз хочу повторить, вместе взаимодействие со всеми нашими силовыми правоохранительными органами.
0: Второй день работы избирательных участков в ДНР завершился. В воскресенье 20 сентября участки будут открыты до 14 часов, сообщает ТАСС. Существенных нарушений в ходе выборов в Подмосковье в субботу на участках не было, сообщила руководитель рабочей группы по наблюдению за выборами Татьяна Дмитриева. Явка на выборах в Госдуму в Оренбургской области превысила 44%, сообщает областной избирком. Более 36% избирателей уже проголосовали в Челябинской области. Свои голоса в Свердловской области во второй день отдали 33% избирателей. Явка на выборах в Башкирии превысила 54%, сообщает областной избирком. Российские военные беспилотниками «Герань» поразили логистический центр в населенном пункте Дачно и Усатово Одесской области, и еще один в населенном пункте Коммунар Харьковской области. Как заявили в ведомстве, на объектах хранились материальные средства военного назначения для ВСУ. Танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ, также сегодня был поражен в порту Черноморск Одесской области. Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России беспилотниками «Герань-4» и «Сикер» поразили радиолокационные станции в Харьковской области и стартовый командный пункт ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Марьевка и Гулева Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт «Зеленое» Деброво Запорожской области. А подразделения группировки «Север» в настоящее время проводят зачистку освобожденного Комиссарова в Харьковской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Марьевка и Гулево Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады специального назначения и двух бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Дружковка, Артема, Варваровки, Старорайского и Новоявленки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих. 5 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки и 11 автомобилей.
0: Суточные потери киевского режима в зоне спецоперации составили более 1400 военнослужащих. Средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» и 936 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны. Число раненых в результате атаки ВСУ по автобусу в Горловке ДНР выросло до 12, заявил мэр города Иван Приходько. Ранее он сообщил об атаке дрона ВСУ по автобусу в Никитовском районе Горловки, в результате которой ранения различной степени тяжести получили 11

0: изменения в правилах будут касаться предоставления регионам права выбирать приоритетное направление использования субсидий в зависимости от долговой нагрузки и бюджетной обеспеченности. Правительство также займется оценкой эффективности использования субсидий регионам. Желтый уровень погодной опасности вновь объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана, который прогнозируется предстоящей ночью и утром воскресенья, сообщили в гидрометцентре. Ранее на протяжении нескольких ночей в столичном регионе также отмечался туман. В гидрометцентре поясняли, что западные и юго-западные воздушные потоки продолжают приносить тепло в Европейскую Россию, в том числе Москву и Подмосковье. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, временами дождей, днем 15-17 градусов. В Москве предстоящую ночью 9-11, завтра днем без осадков, около 22 градусов, сейчас в Москве плюс 17.

0: Мастера спорта.
1: Здравствуйте, в эфире «Мастера спорта». Меня зовут Андрей Кудряшов и Николай Саприн сегодня тоже с нами. И мы сегодня будем говорить, как вы уже, наверное, догадались, о спорте. И первую часть нашей сегодняшней программы мы посвятим событиям в Саранске. Истории вокруг Виктора Чогина, тренера, экс-тренера по спортивной ходьбе, скандал с которым разворачивается и на самом деле продолжается, и он не затихает. И мы сегодня пообщаемся с нашими коллегами, журналистами, издания sports.ru, в частности, с Владимиром Ивановым, который, собственно говоря, и узнал это все, да, и опубликовал большое расследование на страницах этого издания, и после чего, собственно говоря, у нашей российской легкой атлетики, возможно, здравствуй, Николай, будут какие-то, ну, не в смысле не будут, они будут проблемы, эти будут продолжаться, на самом деле.
2: Мы обсуждали эту тему, на самом деле, неделю назад. Другое дело, что у каждой темы обычно есть все-таки свое развитие, и вот неделю спустя тоже очень интересно взглянуть на нее. Может быть, уже даже по другим углом. Володя наверняка нам поможет.
1: Ну, там угол, на самом деле, простой.
2: Острый.
1: Прямой, да, или острый, кому кто как посмотрит. Ну, впрочем, все подробности в нашей буквально программе. И во второй части мы подведем итоги первой и третьей российской премьер-лиги. 9 туров позади. И, собственно, есть о чем, безусловно, поговорить.
0: Мастера спорта.
1: Ну и, собственно, отправная точка скандала в сентябре в этом месяце произошла, когда на Sports.ru вышло расследование, которое было основано на признаниях 21-летней спортсменки Анастасии Колчиной. Это рекордсменка России среди юниорок по спортивной ходьбе. Она под запись открыто заявила, что Виктор Чогин, тренер, которого дисквалифицировали пожизненно в 2016 году,
2: продолжает свою работу.
1: Все эти 10 лет, да, фактически продолжал руководить тренировочным процессом в Саранске, в Центре по спортивной ходьбе в Мордовии, выдавал спортсменам какие-то медицинские препараты, а также применил физическое насилие к самой Насте Колчиной. В доказательство были представлены аудиозаписи и фотографии. Мы сегодня сами связались с Анастасией, но она пока отказывается давать какие-то комментарии, ну, что вполне логично, поскольку идет расследование со стороны Всероссийской Федерации легкой атлетики. Российская антидопинговое агентство тоже ведет какую-то часть расследования, поэтому, как сказала в беседе с нашим редактором Лирой сама Настя, она, когда все закончится, с большим удовольствием, собственно говоря.
2: Мы ждем ее в студии.
1: Да, не против пообщаться, естественно, я думаю, если у нее будет желание, мы, конечно, ее пригласим в студию. Владимир Иванов к нам присоединяется, наш коллега, журналист sports.ru, издание. Володь, привет.
3: Привет.
2: Да, добрый вечер.
1: Ну, скандал не заканчивается, понятно, что вскрылось, да, но я так понимаю, что он получил некое продолжение, поскольку была встреча, официальная какая-то встреча, она была неофициальной, да, немного, да, с губернатором Мордовии.
3: Да,
1: да, да, да. Что там происходило и откуда это стало известно?
3: Ну, стало известно это мне, потому что я работал над этой темой. А происходило встреча как раз-таки губернатора с этой скандально известной уже саранской школы, потому что оттуда ребята, ну и в частности Елена Лашманова, да, олимпийская чемпионка, которую потом дисквалифицировали, которая сейчас одно из руководящих должностей занимает, написала ему письмо с просьбой защитить их и сказала, что все вот эти вот публикации, которые появляются, это все выдумки, никакой пожизненно дисквалифицированный Виктор Чогин не работает. Ну и надо что-то делать. Губернатор приехал к ним.
2: Защитил.
3: Говорит, ребят, давайте просто по-хорошему поговорим.
1: Он к ним в школу приехал? Он к ним в школу приехал туда,
2: ну,
1: да?
2: Ну, серьезный разговор, да.
1: Или наоборот было, их пригласили, губернатора?
3: Нет, он к ним приехал. Ну, потому что их там много, там и все спортсмены пришли, все, кто подписывался. У них встреча. И так как эта встреча неформальная, ну, вот насколько я слышал записи, он просто хотел реально понять, что происходит. Ну, типа, если вдруг на самом деле запрещенный тренер работал, ну, вы скажите, давайте мы хотя бы будем понимать, с чего отталкиваться. Они хором говорили, нет, у нас ничего такого не было. С 2016 года ни разу не видели. Ну, и губернатор сказал, ну, тогда окей, тогда нам чего вообще бояться? Значит, помогайте расследованию Всероссийской Федерации легкой атлетики, РУСАДА, все, кто приезжают, по максимуму содействуйте, потому что ну, как известно, у нас сейчас федерация, все еще спортсмены, ну, в ФЛА не могут выступать, да, легкоатлет уже с 2015 года.
1: Да-да.
3: И в теории вот эта ситуация, она может сильно навредить. То есть как будто бы вдруг нас там допустят, да, потому что сейчас суды идут, есть какие-то шансы, что они закончатся хорошо, но теперь... Опять-таки, в Международной Федерации есть чем крыть. Они скажут: ребята, у вас тут тренер, который пожизненно дисквалифицирован, 10 лет тренирует, вы что вообще? А мы делаем вид, что его нету.
1: Но он тренирует это так, в кавычках, да, он находится там под каким-то, под прикрытием, да, если так можно сказать.
2: На
1: работу,
2: да, вот под прикрытием,
1: понятно. Да, да, да, он там надевает шапочки, какие-то темные очки, да, да, да, но находится на стадионе. Да, да, да, находится на стадионе в каком-то другом качестве, да, в каком?
3: Нет, ну как в другом, не в каком-то другом качестве, он в своем качестве, просто он, ну, не активно тренирует, то есть он не так, что стоит секундомером, там прям кричит что-то, а как рассказывают девчонки, он приходит, да, там в кепочке, в очках темных, чтобы его, если что, там сфоткать со стороны было сложно, ну, сфоткать-то не сложно, непонятно, что это он, и сидит на трибунах, он... Да, передает команду другим тренерам, потому что у них большой центр, там реально центр саранский классный, там просто крытая дорожка 400 метров, ну, условия вообще отличные. И все, и вот эти тренеры, которые официально работают, он через них транслирует информацию спортсменам. Но, опять-таки, как рассказывают девчонки, которые тренировались, иногда он срывается, выбегает со своего последнего ряда там с трибун, начинает орать, давать всем команды, ну и... Все, всех строит.
1: Володь...
3: Но это вот еще днем происходит, а у них же там
1: вечером...
3: целый
1: центр. Вечером, я даже боюсь спросить, что вечером происходит.
3: Вечером у них есть банька, и так как там уже посторонних нету, то есть днем, ну, в теории, там, кто угодно может прийти потренироваться, а тут уже все, закрытая территория, и все, как они говорят, он спокойно в баньке разгуливает, там, с полотенчиком идет по этому центру,
2: без маски,
3: не боится.
2: Без маски.
3: Ну, да,
2: Володь,
3: да.
2: Ты человек опытный, ты наверняка, ну, отдаешь отчет о том, что происходит, в еще большей степени, да, чем некоторые участники этой истории. Но все-таки, вот на тот взгляд, пожизненная дисквалификация, вот она что вообще, насколько вот эта терминология здесь может работать? Если пожизненная дисквалификация отстранение от тренировочного процесса, вот то, что делает Чогин, а мы уже понимаем, да, что это происходит действительно, это уже ничем не покрыть, это соответствует вот именно этому отстранению? Или он имеет право какие-то программы строить и через каких-то своих помощников, тренеров, которые все-таки никто не отстранял, может проводить такие процессы?
3: По сути, у него запрет на профессию, он не может ей заниматься. И вот сейчас, ну, после всех этих разбирательств, ему-то хуже уже не будет. Ну, то есть, как бы уже все, у тебя максимальный возможный срок в спорте, да, пожизненная дисквалификация. А вот кому может быть, так это спортсменам, которые с ним тренируются, тренерам, ну и всем участникам этого процесса. Потому что это работает так, что вот даже если он просто пришел на стадион, а ты спортсмен, и ты с ним поговорил, все, на тебя могут быть наложены санкции. Ты можешь быть дисквалифицирован. То есть даже вот этого уже достаточно.
2: Ну, как
3: то,
2: уже, как федерация, да, решение.
3: Там, что-то. Все, вы поговорили с ним на стадионе, на официальном объекте. До свидания. Ты можешь быть реально дисквалифицирован. Как бы это не то, что это именно к Чогину, это во всем мире и так работает по отношению с пожизненно дисквалифицированными тренерами. Но просто, как правило, пожизненно дисквалифицированные, они, ну, они уже понимают ответственность, что это уже не только ты своей карьерой рискуешь, да, ты можешь навредить просто куче людей. То есть там дети тренируются, которые, ну, они же вообще не понимают. То есть вот они думают, что, как бы, раз он всегда приходит и никто из взрослых ничего не говорит, значит, это нормально.
2: Правильно я понимаю, что приезд губернатора, да, и вот эти вот разговоры, а было, а не было, а ну, а тогда чего вам бояться? На этом уровне проблему не решить, потому что все равно это проблема не столько властей федеральных там, да, или региональных, сколько спорта нашего.
3: Да, это совместная проблема, потому что, ну, вот именно эта мордовская школа, она такая довольно закрытая. И туда сколько раз пытались и Русада прорваться, и там какие-то журналисты, они держат оборону, и, ну, никого туда, по сути, не пускают. Ну, естественно, с губернатором они так поступить не могут. И у губернатора там есть какие-то свои рычаги, потому что никто не понимает, насколько там... Почему он себя настолько уверенно Чогин именно в Саранске чувствует. То есть ему там никто ничего не может сделать. Вот, а... Кому как не губернатору разобраться с этой проблемой, потому что вот он на том же собрании говорил, что ему сильно неприятно читать вот эти все заголовки и слушать, что мордовские ходоки, ну, по сути, позорят российскую легкую атлетику. И как бы ему это вообще никуда не упало, да, то есть ему надо, чтобы какие-то хорошие, позитивные новости из этого центра шли, в которые вкладываются деньги, в том числе и региональные, а тут такая отдача получается, поэтому это как бы интерес вообще всех сторон.
1: Вот, собственно говоря, у меня следующий вопрос. Мордовский центр Хайбэй, он должен существовать на какие-то деньги, на какие-то дотации, он явно не на частном финансировании. Как может получаться так в этой жизни, что люди туда попасть не могут, да, вы живете на государственные деньги, но вы не пускаете.
2: Проверка,
1: да. Не российское антидопинговое агентство, не представители ВФЛА. У меня это в голове не укладывается. Как это вообще возможно?
2: Правильно, кстати.
3: Не, ну они не просто, ну, условно, не пускают, там стоят 5 человек, да, как перед клубом и говорят,
1: нет, ну ты, говоришь, что они... люди туда зайти не могут. Вот я приехал, да, из Русада приехали, инспектор.
3: То есть на любой легкоатлетический объект России, наверное, попасть проще, чем туда, потому что вот я сам сколько раз туда пытался что-то как-то пробиться, но там у них все очень взаимосвязано. То есть этот, ну, практически все, кто там работает сейчас, они ученики Чогина, там, Ольга Каниськина, Елена Лашманова, там, все вот эти ходоки, которые в 2000-2010-х много чего выигрывали и приносили славу российскому спорту, и большая часть из которых была потом дисквалифицирована. Вот они продолжают это дело. И для них Чогин — это не какой-то спортивный преступник, человек, который делает чисто добро, и просто он жертва обстоятельств. И они его всячески защищают, покрывают, слушаются. И поэтому там вот как бы такая целая сеть запутанных отношений, в которой, ну, со стороны тяжело разобраться.
1: Это круговая порука называется, по-моему, на русском, на русском языке. Прекрасно, есть песня Наутилус Помпилиус, вот она о многом рассказывает. Давай немножко с другой стороны, под другим углом попробуем посмотреть. Если это все финансируется, да, государством, может ли так, почему люди на протяжении там 10 лет, ну, там, я помню, по-моему, вы тоже опубликовали года 3 или 4, может быть, 5 назад, но сейчас уже не помню, да, что Чогина тоже где-то видели на стадионе, он был, да, но как-то там все сошло, да, сошло на нет, да. Сейчас это вновь всплыло. Я не понимаю, что во всей Российской Федерации легкой атлетики, им все, там руководство постоянно меняется, да, там раз в два года кто-то новый приходит, кто-то уходит, да. В РУСАДА меняется руководство, то есть, ну, люди как-то все, у нас там министр спорта есть, да, как-то все это на тормозах спускается, что ли? Ну, то есть прекрасно все известно.
2: Ну, ты же сам сказал, наверное.
3: Но смотри, вот как они сейчас встречались с губернатором, так то же самое они и всем говорят. То есть приходит условно новое руководство ВФЛА. До них через какое-то время долетает вот этот вопрос. Якобы там запрещенный Чогин что-то где-то тренирует. Но они что могут сделать? Они условно задают им вопросы. Могут приехать туда, спрашивают, ну что, говорите, Чогин тренирует или нет? Им говорят, мамой клянусь, 10 лет его не видели. Вообще не знаем, где он, что он, ничего нету. Ну и люди верят, видимо, или не находят каких-то доказательств достаточных. Я не знаю.
1: То есть финансирование можно перекрыть только после доказательств, правильно я понимаю? Схема работает только так, да? Или после какого-то, не знаю, там, уголовного дела, да, заведенного?
3: Ну тут уголовное у нас такого рода...
1: Нет закона, да?
3: Не уголовно наказуемо, да, поэтому тут... Ну, ничего не сделаешь. Можно там уголовку только за именно... допинг, за навязывание допинга.
1: Но это надо еще доказать, да?
3: Как да, да, это гораздо сложнее доказать. А именно вот то, что он работает, это доказать, ну, не так уж сложно, да? То есть, ну, как бы я там за пару дней нашел 6 девушек, которые подтвердили, что он работает. Вот, ну да, вопрос, что сейчас будет дальше, потому что, ну, вот как губернатор говорил, что он опасается чуть ли не расформирования этой школы. И это тоже, ну, как будто бы не самый лучший выход.
1: Ну, по-моему, это следующий логичный шаг. Ну, а какие варианты есть еще?
3: С одной стороны, да. Но с другой стороны, ну, а что с этим центром будет? То есть там реально огромный, мощный спортивный объект. Ну, и там есть дети, которые, ну, тренируются. Там есть
2: социальный лифт,
3: тренеры, которые могут классно тренировать. То есть, ну, как-то вот как это все сепарировать, отделить одно от другого, непонятно. Потому что, с одной стороны, конечно, хочется вот так вот рубануть. Но, с другой стороны, мы вот за эти годы в спорте уже настолько... Все офигели от этой коллективной ответственности, что вот нас сколько, да, отстраняли, не разбираясь вообще, там, кто прав, кто виноват, да, и всех их отстраним, у них там такая жуть происходит, что повторять то же самое как будто не хочется. Хочется, ну, вот уже прям разобраться и такие точечные шаги предпринять. Но вот, я не знаю, пока я ни от РУСАДА, ни от Министерства спорта, да, Олимпийского комитета не слышал каких-то заявлений, что конкретно они будут делать. Потому что что-то делать будут точно, но вот, я не знаю, то ли они сами раздумывают, то ли вот что сейчас происходит, сложно сказать.
2: Ну, а ты правильно сказал, коллективная ответственность, допустим, вот представим себе на месте Международной Федерации World Athletics, которая все равно, кто там за что ответственен. Они просто видят, вот не соблюдаются эти условия, и они могут еще сильнее ужесточить.
1: Ребята, до свидания, ребята, да.
2: И все равно, по барабану, кто там виноват, как виноват. Ребята, это ваша коллективная ответственность, вот и все.
3: Да, да. Ну, то есть в их глазах это может выглядеть так, что мы сами покрываем этого же Чагина, раз вот, ну, как ты даже задаешься вопросом, да, что как это так, там, 10 лет то там были новости, что встретили Чагина на сборах, то там, а тут как будто никто ничего не знает. Ну, как будто идет какое-то покрывательство. И единственный вариант вот сейчас выразить из этой истории, это самим предпринять какие-то шаги, да, показать, что мы выявили проблему, мы ее решаем. То есть не как было раньше, там, из-за чего ВФЛА дисквалифицировали, что там со стороны приехал там, условно, Зепель, увидел того же Чогина на этих сборах, там, начал что-то раскручивать, мы отнекивались, ну и в итоге получили.
2: Ну ты же сам понимаешь, как это решается обычно, да? Ну, допустим, да, вот у нас дали федерации отмашку на эту федерацию, значит, отправил своего ходока буквально туда, да,
1: его туда не пустили на базу,
2: не пустили,
1: да.
2: И так вот так уже по цепочке отсчитались
1: и
2: обратно.
1: И все забили до следующего
2: сигнала, да.
3: Ну да, да. Ну, сейчас же у нас прям идет такой мощный курс на восстановление, и в больших интересах министра спорта Михаила Дегтярева до конца додавить это восстановление, да, ну, то есть при нем реально уже там процентов 60-70 видов спорта вернулось, да, в том, да, что да. Там 2 года назад, 3 года назад у нас никто практически не выступал. И вот самые такие тяжелые точки — это некоторые игровые виды спорта, легкая атлетика и биатлон. И то есть если при нем все это вернется, то он прям такой министр-победитель. Угу. Человек взял там мертвый спорт, да?
1: Ну да, и за несколько лет вернул назад, да.
3: Да, да, вернул, и флаг, и гимн, и все выступают. Ну, реально, будет круто. И если сейчас с этой легкой атлетикой будет такая заминка, то это же, ну, и по его каким-то таким историческим шагам ударит. И он должен это точно понимать, ну, и что-то предпринимать. Плюс у него явно есть и какие-то рычаги, и возможности. Я вот жду от него какого-то шага.
1: А он пока никак за 2 недели не комментировал, да?
3: Пока никак. Нет.
1: Ну, видимо, ждет расследование. Владимир, спасибо.
2: Спасибо.
1: Наверняка мы не последний раз эту тему в нашем федеральном эфире поднимаем, потому что действительно она очень болезненна и очень важная для нашего спорта, и особенно для нашего возвращения на международную арену. Владимир Иванов, обозреватель sports.ru. Беседовали мы и разбирались в ситуации с Центром спортивной ходьбы в Саранске, в Мордовии, где продолжает работать пожизненно дисквалифицированный Виктор Чогин, тренер, и его ученики, ученицы Елена Лашманова и Ольга Канискина, да, да, они тоже там работают на руководящих постах.
2: Ну, а во второй части нашей программы мы, естественно, поговорим о футболе. Редкий случай, когда вот как раз на выходных ни одного матча. Во многом потому, что наши спортсмены, футболисты готовятся к матчам сборной, а тур был сыгран посередине недели. Вот это все и обсудим с нашим прекрасным экспертом. Итоги РПЛ после 9 туров.

0: в Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. На выборах в Москве за два дня проголосовали к 20 часам субботы 3 миллиона 130 тысяч избирателей, из них 400 тысяч с помощью бумажных бюллетеней. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут подчеркнул, что система успешно отражает все атаки. При этом нарушение законодательства в столице 18 и 19 сентября, по его словам, не выявлено. Столичная система электронного голосования выдерживает кибератаки, жалобы единичные, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Кибератаки на систему ДЭК Москвы нового типа. Они отличаются по степени подготовленности и распределенности, отмечает в общественном штабе. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали в пятницу в России. Голосование продлится 3 дня до 20 сентября. Российские войска днем в субботу поразили в порту Черноморск танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ. Как сообщили в Минобороны, военные беспилотниками «Герань» также поразили логистические центры в населенных пунктах Дачно и Усатово Одесской области и еще один в населенном пункте Коммунар Харьковской области. Как заявили в ведомстве, на объектах хранились материальные средства военного назначения для ВСУ. Ранее сегодня в Минобороны также сообщили, что вооруженные силы России беспилотниками «Герань-4» «Сикер» поразили радиолокационные станции в Харьковской области и стартовый командный пункт ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Кашпуровка и Коробочкина Харьковской области. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с убедительной победой на выборах президента Южной Осетии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент отметил беспрецедентно высокую явку в республике, а также высокий уровень поддержки кандидатуры Камболова, сказал представитель Кремля. Президент России пожелал Камболову всего самого наилучшего и успешной реализации в жизнь предвыборных планов, добавил Песков. Центральная избирательная комиссия Южной Осетии ранее сегодня объявила Марата Камболова избранным президентом республики. По данным ЦИК, за Камболова проголосовали более 84% от общего числа избирателей. Итоговая явка составила 82%, заявили в Центр избиркоме. Формирование йеменского движения «Ансар Аллах» «Хуситы» нанесли удары с помощью баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников по объектам в Саудовской Аравии. С таким утверждением выступил военный представитель движения Яхья Сария. Согласно утверждению хуситов, операции прошли успешно и привели к масштабным пожарам. Представитель движения также заявил, что атаки стали ответом на продолжающиеся удары Саудовской Аравии по Йемену. Несколько взрывов сегодня прозвучало в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде после предупреждения о воздушной угрозе, сообщал ранее Аль-Араби. По информации телеканала, взрывы раздавались в провинции Эр-Рияд в первый раз с начала противостояния с мятежниками-хуситами в середине июля. Режим повышенной готовности введен в Иркутской области из-за частых выходов медведей к населенным пунктам. Об этом в своем канале в Максе сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Сибири фиксируется нападение медведей на людей. За последний месяц несколько человек в округе погибло от нападения этих животных. Трое из погибших были убиты медведем в Иркутской области. Накануне в Байкальске из-за частых трагичных случаев с медведями был введен комендантский час. По словам губернатора, более 1500 сообщений о том, что вблизи населенных пунктов видели медведи, поступило на телефон единой дежурной диспетчерской службы. Ежедневно фиксируется от 50 до 70 таких обращений, отметил глава региона. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра возможны кратковременные осадки, днем 15-17, ночью 12-14. В Москве сейчас около 15 градусов, предстоящую ночью похолодает в городе до 9-11, завтра в российской столице от 20 до 22 градусов и без осадков.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Василиса Кагановская и Максим Некрасов не вышли на лед для исполнения ритм-танца во время контрольных прокатов сборной России. На разминке оба фигуриста столкнулись с Егором Гончаровым и упали. Тренер спортсменов Анжелика Крылова сообщила, что Максим повредил руку. Российский фигурист Николай Угожаев рассказал, что не смог выступить на турнире серии «Челленджер Ломбардия Трофи» из-за сложностей с получением визы. Турнир проходит в итальянском Бергамо с 18 по 20 сентября. На нем выступает только Матвей Ветлугин. Он идет вторым после короткой программы. Произвольные выступления у мужчин состоятся в воскресенье. Баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» одержал победу над казанским «Униксом» в матче группового этапа баскетбольного суперкубка «Единой лиги». Заключительная встреча группы «Б» прошла в Москве и завершилась со счетом 91-79. Турецкая команда одержала вторую победу подряд и заняла первое место в турнирной таблице группы «Б». «Уникс», в активе которого одна победа и поражение, расположился на второй строчке. Замкнул турнирную таблицу петербургский «Зенит», проигравший оба матча группового этапа. Нападающий «Спартака» Мерлин Дедаку вызван в сборную Албании на осенние матчи Лиги наций, сообщается на странице Федерации футбола страны в социальных сетях. Сборная Албании выступает в дивизионе С. В первом туре команда встретится со сборной Белоруссии, во втором с командой Сан-Марино. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Русских сказок.
2: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
3: А что надо?
4: Ивану нужно свой урок извлечь.
5: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
3: Есть у меня одна идейка.
0: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.

0: Мастера спорта по-прежнему в эфире. Андрей Кудряшов, Николай Саприн.
1: Андрей Кудряшов, привет еще раз. Как хорошо. Да. Вообще говорим о футболе во второй части, потому что, ну, во-первых, не можем пройти мимо футбольной темы. Московская «Динамо», наша любимая команда. Андрей, хорошо
0: играет последнее время. Нас уже знают в комментариях на Sports.ru, на футбольном разделе.
1: Те самые.
0: Без всяких шуток, когда там неудачный матч «Динамо», они там пишут, что давайте связывайтесь с ребятами с «Маяка». Они сейчас все решат.
1: Разрулят. Ну, а мы попробуем эту тему тоже разрулить, не только динамовскую, с известным спортивным журналистом Константином Клещевым, который за чемпионатом России по футболу очень пристально следит. Костя, добрый вечер.
2: Приветствую.
3: Николай, Андрей, приветствую вас. Да, слежу внимательно и с большим удовольствием отмечу, потому что есть за чем следить.
1: Константин, за кого ты болеешь, если не секрет, потому что мы как раз здесь пристрастие не скрываем обычно.
3: Нет, ну я как-то уже давно ни за кого особо не болею, но мои симпатии все же относятся к «Спартаку», поскольку я сам играл за «Спартак», правда, занимался другим видом спорта, настольным теннисом.
1: То есть наших симпатий к «Динамо» ты не разделяешь, да, вот примите
0: нет,
1: к этому
0: нет сезону. Уж, давайте разделим.
3: Почему?
0: Сейчас симпатии к «Динамо», именно вот сейчас.
3: «Динамо» – команда, которая меня интересовала и в прошлые годы, в недавние. И не хочу сказать, на протяжении последних 50 лет, когда «Динамо» не выигрывало золотых медалей, но последние годы какие-то процессы там идут. «Динамо» все ближе к высоким местам. И с приходом Шварца у меня, даже несмотря на неудачный старт «Динамо» в этом чемпионате, появилась надежда, что команда может в этом году выстрелить. И последняя серия победная из 5 матчей, мне кажется, мои надежды пока что оправданы.
1: Ну, с учетом еще и Кубка, потому что получается 6, и вообще все 6, говорят,
3: да,
1: уже, да, неудачный вроде старт, но вот если после 9 туров брать, это самый удачный старт «Динамо» со времен
0: после
1: Шварца,
0: по-прежнему,
1: с первого захода в «Динамо». Вот 6 побед подряд, это с одной стороны уже какая-то стабильность, действительно чувствуется, что игра у «Динамо» там получается, лучшая игра в обороне там, да, и вратари выручают, и Тюкавин, даже если он удаляется как матч с «Спартаком», все равно как будто бы вновь просыпается, набирает свою форму,
0: команда,
1: которую мы видели до травмы.
0: Да-да, команда такое ощущение, что стряхнуло какие-то вот такого с ног. Там даже...
3: Слушайте, да нет.
0: Нет?
3: Мне кажется, Андрей, дело не в окопах, а дело в том, что все же в прошлом сезоне команда напоминала мне, ты знаешь, группу таких унылых немножко молодых людей, которые в футбольчик решили поиграть, их заставляли делать то, что они не хотят. Вот. И нужно было, конечно, менять психологию, и первые туры, на мой взгляд, у Шварца ушли именно на это, для того, чтобы объяснить, что никто на поле стоять не должен, что потеряли мяч, тут же все включаются в отбор, бегут все, отрабатывают все. И пусть «Динамо» допускает огромное количество брака, если посмотреть на последнюю игру с Ростовом, да, чудовищное количество, но они заставляли «Динамовцы», заставляли Ростов ошибаться еще чаще. И Ростов, 1-2 передачи, все, потеря. То есть перестройка произошла. А то, что состав у «Динамо» очень солидный, это было видно и перед началом сезона. Там два состава. И Шварцу есть кем усиливать, есть какие тактические варианты, неожиданные даже предлагать сопернику. Ну и, конечно, Тюкавин, если будет играть на таком же уровне, то, я думаю, в атаке у «Динамо» проблем особо не будет.
0: А почему именно Сандер Шварц, да, немецкий специалист, может рассказать, что, ребята, ну не надо стоять, надо играть в футбол, если ты мячик потерял, надо дальше двигаться, да? Почему кроме него... Это никто не может объяснить.
3: Ну, нет, я думаю, немало тренеров готовы были бы объяснить, но слова же должны дойти. Шварц, безусловно, в свой первый приход создал себе определенный фундамент. Он стал, его считали и считают авторитетным тренером. Его внимательно слушают и ему доверяют. «Динамо» ему доверяет. Мне кажется, Карпину не доверяли в прошлом году. Угу. Может быть, в начале, да, наверное, пришел Карпин, главный тренер сборной еще вдобавок, что как бы неплохо быть у него постоянно на виду. Но Шварц, представитель суперсовременного, в моем понимании, футбола, когда команда настолько агрессивно действует, что подавляет соперника. И пусть немножко все-таки в обороне у «Динамо» есть проблемы, есть недоработки пока еще, вот, но в атаке, в середине поля команда действует настолько агрессивно, настолько солидно, что под ее каток может попасть кто угодно.
1: Я бы сказал, что еще и размашисто, потому что если, скажем, в случае с Гусевым и даже Карпином, да, там была попытка поставить еще стиль, то здесь скорее стиль вот как раз в этой самоотверженности, в этой размашистости, в большом количестве и миксе вообще, да, коротких, длинных передач даже больше, да, более чем ожидаемого. Вот даже вчера посмотреть, точность передач действительно 72%, но при этом длинных передач порядка 50%, то есть вот из тех 400, что «Динамо» совершает за матч с Ростом. Это не европейский, может быть, уровень, да, но все равно 400 передач для нынешней игры не самое быстрое, это солидно. У нас в РПЛ немногие играют с большим количеством передач,
3: да,
1: вообще.
3: «Динамо» настолько играет динамично, все время мяч на чужой половине, все время соперник должен думать, что делать, как обороняться, как выходить из-под этого жесточайшего прессинга. И, судя по всему, «Динамовцы» неплохо готовы физически, потому что команда последние матчи 90 минут выдерживает высочайший темп, и когда надо, добавляет, вот, и не обращает внимания на свои ошибки, что очень важно, никто там особо не переживает, сразу все берутся за дело и атакуют. Атака это сейчас написано, то, что написано на знамени «Динамо».
1: «Спартак» тоже лучше стал играть, но при всем при этом вот последние туры, да, какая-то критика опять появилась, но мне кажется, «Спартак» всегда будут критиковать, если даже в ничью команда играет, тем более сейчас при достаточно удачном, успешном старте, все равно повод для критики появляется. Как тебе игра при «Корседо»? Потому что, ну, все-таки казалось многим, что приход «Корседо» и для него лакмусовая бумажка — это вот как раз начало следующего сезона, да, когда многие тренеры, которые работали в «Спартаке» последние годы, неизбежно наступали на одни и те же грабли, да.
3: Ну, «Спартак» хорош, хорош только пока что временами, на мой взгляд. Команда пока еще в поиске. Этот поиск, на мой взгляд, затягивается. Появился Даку, а что делать с Угальде, да, и как они взаимодействуют с Саларе? Ну, правда, последний гол у Гальды, когда он головой после подачи Салари забил победный, да, в 9-м туре, мы же 9-й тур в основном.
1: Да.
3: Вот, говорит о том, что это взаимопонимание, наверное, есть. Но выбывает Литвинов, выбывает не в форме, как бы Барка, и особо в середине поля мы не видим, на мой взгляд, привычного для «Спартака» созидания. И вообще, если, так сказать, быть честным, то Барка — это единственный игрок в «Спартаке», который соответствует высокому международному уровню. Остальные все-таки где-то под ним. Не хватает «Спартаку» класса, на мой взгляд. Это можно... Этот недостаток можно ликвидировать за счет хорошей организации игры, но именно в организации игры в отдельных матчах «Спартаку» как раз и не хватает. И «Корседо» должен решать эту проблему.
0: Как раз, по-моему, в матче с «Динамо» это было.
1: Она 1-2, да, хотела.
3: Да, да, кстати, да, точно, Андрей.
1: Джедсон Фернандеш, определенное такое недоверие со стороны тренера ему. Я вот сейчас поясню, что имею в виду, потому что все-таки его используют очень часто именно на той позиции, где он не любит играть. Это либо правый фланг там латераль, или правый фланг атаки, либо вот вся бровка. Все-таки он проявил себя лучше в других командах, именно выступая на других позициях, в частности, вот ближе к центру, или ближе даже к левому флангу. Это действительно какое-то недоверие? Или же просто те исполнители, которые играют на тех позициях, где привык Джетсон, они выше уровня, выше классом. Как вот тебе кажется?
3: Коль, мне кажется, там все-таки соотношение россияне-легионеры как-то не позволяют иногда Джетсону играть ближе к середине поля, ближе к центральной оси, его переводят из-за этого на фланг. Ну, конечно, ему в середине поля более комфортно. И мы это видели и видели не раз. Но Джетсон, вот отметим его профессионализм. На любой позиции отрабатывает, на любой позиции бьется. И сейчас это возможно, на мой взгляд, вот это один из ведущих игроков «Спартака». Главное, он находится в хорошей форме. Это видно, и я думаю, Джетсон и дальше будет играть, где нужно команде, но, конечно же, сам себя он наверняка видит ближе к середине поля.
1: Про ЦСКА хотел спросить, потому что, с одной стороны, там какая-то удивительная серия, сколько матчей, 11 уже, не проигрывает команда при новом тренере, и действительно мы видим, что кое-что меняется, с другой критики все равно меньше не становится, учитывая то, что, может быть, кто-то говорит, медленная игра сейчас у ЦСКА, ну, опять, может быть и медленно, зато эффективные. Все равно команда набирает очки, делает это стабильно, и прямо сейчас она вот в пул тех команд, которые бросают перчатку Краснодару, одну свою, собственно, она попадает. Как тебе армейцы в последних турах особенно, наверное, да, потому что вот как раз там есть за что зацепиться взору, особенно вот матч в Махачкале, где не лучшая игра, но тем не менее победа, волевая победа 3-1.
3: Ну, похоже, команда бьется за своего тренера. Какой Игдисамов на самом деле, я пока не знаю. Как и многие, наверное, не знают, поскольку он работал до этого только с молодежными командами. Но выкладывается ЦСКА по полной и подтверждает класс. Что такое класс? Это умение набирать очки, когда у тебя не все, скажем так, идет в игре, когда ты не в оптимальной форме. И пока что ЦСКА, мне кажется, показывает игру, которая не соответствует классу игроков в составе этой команды. Вот. Нет Баринова, но удивительное дело, без Баринова как-то игра идет лучше. Да, ты сказал, что играют медленно, но в этой медленной, порой вязкой, тягучей игре соперник тоже замедляется и создать особых проблем ЦСКА не может. Вот. Но долго ли это будет продолжаться, я, честно говоря, не знаю. Хотя мне очень нравится Кисляк в составе ЦСКА. Парень прогрессирует от матча к матчу и становится ведущим игроком. Вот. Но ЦСКА, как я для себя определил, это одна из команд нашей премьер-лиги, которая находится в поиске. А, честно говоря, в поиске все. Ну, почти в поиске. Все, пожалуй, может быть, кроме «Динамо», друзья, которая все-таки после победной шестиматчевой серии показала, что Шварц нащупал тот состав, ту суть игры, которая позволит «Динамо» и продолжать дальше выступать столь же мощно.
0: Ну, смотри, и про ЦСКА, и про «Динамо», в принципе, тоже говорят, что трансферная кампания осенняя, да, потому что Шварца пригласили, но ему практически никого не купили, да, ну, там, взяли там в аренду, да, двух игроков, и непонятно там, что с ними будет. В ЦСКА примерно такая же ситуация, но, тем не менее, команда играет, и команда показывает такую игру. Ты сейчас сказал, что армейцам не хватит скамейки, да, в дальнейшем, ну, в осеннем периоде. До зимнего перерыва.
3: Ну да, коротковата скамейка. И если спад в игре ЦСКА наступит, вот непонятно, как будет выбираться, за счет чего, за счет каких ресурсов.
0: Константин, буквально 2 минуты мы сейчас прервемся на небольшую паузу и вернемся в наш эфир.
2: Маяк. Превращение в ученика. Как помочь ребенку? Подкаст «Адаптация к школе». В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
4: Моя покойная матушка, в молодости раскладывая карты для гадания, шептала: «Так, что у меня на сердце? А что в ногах?» Тогда я никак не мог постичь ее интереса к тому, что у нее под ногами. И только через много-много лет сам заинтересовался этим, обнаружив, что под ногами у меня земля. Человек в сущности совершенно не думает о том, что у него под ногами. Всегда мчится, как бешеный, и самое большее взглянет, как прекрасные облака у него над головой, или горизонт вдали, или чудесные синие горы, и ни разу не поглядит себе под ноги, не похвалит. Какая прекрасная почва. Надо иметь садик величиной с ладонь. Надо иметь хотя бы одну клумбочку, чтобы познать, что у тебя под ногами. Тогда, голубчик, ты понял бы, что облака не так разнообразны, прекрасны и грозны, как земля, по которой ты ходишь. Тогда научился бы различать почву кислую, вязкую, глинистую, холодную, каменистую, засоренную. Тогда узнал бы, что персть бывает воздушная, как пирог, теплая, легкая, вкусная, как хлеб. И назвал бы ее прекрасной, как называешь женщин или облака. Тогда испытал бы особенное чувственное наслаждение, видя, как твоя трость уходит на целый локоть в рыхлую рассыпчатую почву или сжимая в горсти комок, чтобы ощутить ее воздушное и влажное тепло.
2: Карл Чапек. Год садовода.

0: Мастера спорта.
1: Мастера спорта Константин Клещев. В нашем прямом эфире обсуждаем мы события 9 туров российской премьер-лиги. В общем, много комплиментов и ЦСКА, и Динамо отдали, да и Спартаку досталось.
2: Давай все-таки время комплиментов для
1: Краснодара. Для Краснодара, Краснодара. Первое место в турнирной таблице. Но что-то забуксовало в команде Мурада Мусаева последние туры. Что забуксовало?
3: Слушайте, ну, Краснодар лихо начал, но в паре тройки матчей победы-то он одерживал на флажке. Ему, честно говоря, везло в каких-то моментах. То вратарь ошибется, то чудо-гол забьют, когда уже ничего никто не ожидал. Краснодар сейчас выглядит командой, которая потеряла нить своей игры. Я прежде всего имею, ну, в прямом смысле, нет Спиртяна, нет Кривцова и нет особой мысли. Кордоба выходит из себя 5 раз по ходу матча. Он и раньше-то, в общем, был довольно эмоциональным человеком. А сейчас просто иногда не знает, что делать, потому что мяч до него и не доходит, и некому просто отдать. Да, движения много у Краснодара, но движение порой, мне кажется, в никуда. Команда классная, команда по-прежнему претендует на победу в чемпионате, но последние три тура, когда Краснодар забуксовал, когда ему перестало вести, мы видим, что команда-то, в общем, уже чуть ниже уровня, чем в прошлом и позапрошлом году. И Мусаев это тоже подтверждает. В одном из интервью я прочитал, он говорит, мы в поиске. Понятно, Спиртяна и Кривцова заменить очень трудно. Вот. Но что-то же нужно делать, правильно? Вот так продолжаться это не может. «Зенит» сейчас выигрывает у Краснодара после паузы. Выигрывают «Спартак», ну, «Динамо»
1: и «ЦСКА». Краснодар на пятое место, да, улетает.
2: Я просто помню, как начинался календарный год, когда они вот после паузы, да, зимние входили, там «ЦСКА» громили, кого-то еще там громили 5-0. Но потом-то вот даже в конце того сезона, в начале этого, вот действительно все победы минимальные. Везде вырываются буквально на флажке, действительно. Везде преимущество минимальное, если оно есть. А вот сейчас мы видим, что в какой-то степени удача, наверное, вот в этих играх, как последних, вот с Оренбургом, вроде как стал отворачиваться, потому что там, где везло раньше, могло даже хуже быть. Иногда кажется, что вот даже вот один из последних туров, не матч с Оренбургом, не помню с кем, могло быть хуже, могло быть вообще поражение. И кажется, что проблемы-то могут усугубиться, что это вот не просто так эти три ничьи подряд.
3: Не, ну опять-таки, все-таки Краснодар укомплектован классными игроками. Вот, не хватает пока что мысли в середине поля, которая была и в начале этого сезона, и в прошлом, когда играл Спиртян. Вот. В этом вся проблема Краснодара. Защита-то хороша.
2: Но Кривцов получил травму.
3: Она стабильна.
2: Да. Кривцов получил травму, и он должен был заменить Спиртяна. Да, получается, травма вот как раз в начале сезона. Этот план основной, она сводит к минимуму, вынуждены искать другие. И действительно Краснодар получается в поиске, потому что, по большому счету, если мы говорим именно о результате, он так его не нашел. Человека, который мог заменить Спиртяна, и вообще вот вариант, при котором построение атакующей игры было бы оптимально.
3: Ну, Мусаев это и признает. Тут надо отдать ему должное. Все-таки человек набрался опыта и стал солидным, серьезным тренером. Будут искать решения. Я не сомневаюсь, что рано или поздно и найдут. И к тому же соперники все равно... Все те, кто претендует на высокие места в премьер-лиге, будут терять очки и будут помогать друг другу. Ну, в кавычках, естественно, да. Не по своему желанию, не по своей воле. Нет явного фаворита. То, что прошлые заслуги в этом сезоне уж точно не в счет. И пусть там и Краснодар, и «Зенит», и «Спартак» имеют классных футболистов, но классной игры, такой, которую от них ожидают, они показывают далеко не всегда.
2: Вот через все это мы приходим как раз к разговору о «Зените» уже напоследок, потому что от этой команды всегда при и возможности комплектования, и финансирования ждут максимума. А мы видим 3 поражения уже в сезоне, 3 домашних.
1: Но я сейчас не побоюсь спросить, «Зенит» чемпион будет в этом году?
3: Я допускаю, что это иронический
1: вопрос был.
3: Я допускаю, честно говоря, как допускаю то, что чемпионом будет Краснодар или ЦСКА, или Спартак, или Динамо. Вот, пожалуй, вот круг фаворитов. «Зенит» производит на меня впечатление команды, которая устала от самой себя. «Зенит», Симак классный тренер, этого никто, я думаю, отрицать не будет. Но он так давно уже у руля, что, мне кажется, иногда теряет возможность объективно оценивать способность оценивать возможности своих футболистов. Он как бы видит тех, кто играл раньше, кто выигрывал, кто радовал нас, это не преувеличение, ярчайшей игрой. Вот в главные чемпионские сезоны «Зенита», когда команда переживала расцвет. Сейчас нет того энтузиазма, того, ну, если хотите, задора какого-то. Нет искры в игре «Зенита». Сейчас все буднично. И только иногда, когда просыпаются Глушенков и Соболев, мы видим прежний «Зенит». Но нет Вендала, нет активности в середине поля. Хотя вроде бы все делают правильно, даже слишком правильно. И когда Соболев и Глушенков берут на себя инициативу, тогда у «Зенита» что-то получается. Но порой эта инициатива исходит от них самих, а вовсе не от игроков середины поля, которые должны их снабжать мячами и создавать голевые моменты. Вот. Сейчас, вот, на мой взгляд, Глушенков и Соболев ведущие игроки «Зенита», но как-то это немножко странно.
2: То есть осталось металла, да?
1: Пора что-то менять, да, уже... Ну, в смысле, наступает пора, то время. Пора, я не так. В смысле критикую «Зенит», не в смысле там хочу, чтобы
2: боже
1: там...
2: Боже упаси ты
1: сюда. Да, боже упаси, да, чтобы там все поменялось. Нет, ну, в принципе, мы уже еще раз и еще раз подходим к тому мнению, что команда вот действительно не бежит, не играет или играет через силу.
3: Нужна какая-то свежая кровь, Андрей. Вот какая, это решать «Зениту». Будут ли это какие-то легионеры? Но с российскими футболистами сложнее. Хотя появляется молодежь. Молодежь, шикарная молодежь. А Кишор какие в «Динамо» голы забивает, а?
1: Ну, это ударил, да, попал, да, называется. Это, ну, два раза ударил, попал. Так
3: два
1: бывает.
3: Раза ударил,
1: так,
3: попал, ну, так бывает. Третий раз, когда он... Третий раз забьет, уже будем говорить, а парень,
1: мастер,
3: оказывается,
1: да, мастер, да.
3: Вот, кто-то нужен в «Зенит», кто устроит там большую встряску. У Глушенкова сложный характер, он может завести команду. Соболев тоже может сказать жесткие слова. Уже и говорил им не раз всем, и партнерам, и себе, и болельщикам. Вот, нужна встряска, это точно. И мне, конечно, хочется, чтобы «Зенит» по-прежнему был таким же грозным, как и раньше.
1: Чтобы было интересно. Спасибо. Спасибо. Константин Клещёв был в нашем эфире. Говорили мы о российской премьер-лиге. Пока.
2: Счастливо.
0: Мастера спорта.

0: в Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. На всей территории России завершился второй день голосования в Госдуму. На выборах в Москве за два дня проголосовали 3 миллиона 130 тысяч избирателей, из них 400 тысяч с помощью бумажных бюллетеней. Избирательные участки закрыли штатно, онлайн-голосование продолжается, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. Явка на выборах в Госдуму в ЛНР во второй день голосования составила 67%. В Ульяновской области проголосовало уже более половины избирателей. Явка на выборах в Чечне на вечер второго дня голосования составляет 85%, рассказал глава республики Рамзан Кадыров. В Чечне в течение трех дней проходят не только выборы главы республики и депутатов Госдумы 9-го созыва, но депутатов парламента республики и других депутатов представительных органов. Явка на выборах в Белгородской области составила 53%, сообщает региональный избирком. Более 23 тысяч россиян проголосовали за рубежом на выборах депутатов Государственной Думы, сообщила Вестям официальный представитель МИД Мария Захарова. Представитель ведомства напомнила, что всего в 152 странах при российских посольствах и генеральных консульствах создано 326 избирательных участков.
2: Организована работа на всех участках со средствами массовой информации, и российскими, и зарубежными, и соотечественными. Я думаю, вы видите и сами, собственно говоря, участвуете в этой работе. Все максимально транспарентно, прозрачно, доступно для вопросов. Наши послы, генеральные консулы оперативно дают комментарии. Развернута работа в социальных сетях и в интернете. На любой вопрос гражданин России, который хочет проголосовать, дается оперативный ответ. Равно как такие же ответы даются и средствам массовой информации.
0: Мария Захарова также отметила, что страны Запада пытались не допустить нормального волеизъявления граждан России в рамках выборов в Госдуму. Официальный представитель МИД России, комментируя сообщение о призыве главы евродипломатии Каи Каллас странам Евросоюза не признавать выборы в России, заявила РИА Новостям, что ее саму не признают в Евросоюзе. И новость последних минут. По данным ЦИК России, явка на выборах депутатов Госдумы на момент закрытия всех участков во второй день голосования составила 44,38%. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали в пятницу. Голосование продлится 3 дня до 20 сентября. Дежурные средства ПВО за сутки уничтожили 288 беспилотников вооруженных сил Украины над российскими регионами. Как уточнили в Минобороны, вражеские дроны перехватили в период с 8 до 20 часов над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областей. Также дроны противника были нейтрализованы в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. В ночь на 19 сентября средства ПВО сбили над регионами России 344 беспилотника ВСУ, говорится в сводке ведомства. Вооруженные силы России освободили Зеленую Деброву в Запорожской области, Марьевку и Гулева в ДНР, а также Лышакова и Комиссарова в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал начальник пресс-центра Василий Межевых.
3: В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Комиссарова, Красный Яр, Грачевка, Хрипуны и Бузова. В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожается формирование ВСУ в населенных пунктах Петропавловка, Новоалександровка и Приколотная.
0: Как следует из сводки Минобороны, ВСУ за сутки потеряли более 1440 военнослужащих. Российские войска днем в субботу поразили в порту Черноморск танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ. Как отметили в Минобороны, военно-беспилотниками «Герань» также поразили логистический центр в населенных пунктах Дачной и Усатого до Одесской области и еще один в населенном пункте Коммунар Харьковской области. Принятый в США закон о санкциях не может иметь позитивного влияния в контексте отношений с Россией, в том числе поиска мирного урегулирования на Украине и прорыва в двусторонних отношениях, сообщил РИА Новостям пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп в субботу подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Принятый документ позволяет Трампу вводить дополнительные пошлины до 100% на товары стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары из России, ввозимые в США. Мошенники в России стали проводить многоступенчатые операции, в которых задействованы несколько персонажей и каналов связи. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, если раньше типичным сценарием был относительно простой звонок, типа «ваша карта заблокирована», то сегодня мошенничество все чаще представляет собой многоступенчатую

сейчас около 15 градусов, предстоящую ночью в городе похолодает до 9-11. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов.

0: эфир. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Вагей Сиумян. Ближайшие два часа мы будем говорить о музыке, но о музыке с технической стороны. Дело в том, что сегодня у нас в гостях Павел Баздарев, сооснователь международного бренда профессиональных микрофонов «Союз». Паша, я тебя приветствую. Нам повезло, удалось поймать тебя в Москве, потому что проходит выставка, на которую вы приехали, да, и мы сегодня собрались в студии «Маяка» для того, чтобы поговорить и о микрофонах, и о музыке, и о вашем производстве, которое известно по всему миру.
1: Да, Вагей, привет, спасибо, что позвали, для меня честь быть на «Маяке», я с детства слушал «Маяк» и даже представить себе не мог, что однажды окажусь в стенах студии «Маяк». Класс.
0: Супер. А знаешь, с чего мы начнем? С того, что мы сейчас записываем эту программу в микрофоны бренда «Союз».
1: Конечно.
0: Это российская компания.
1: Было бы странно во что-то еще записать.
0: Да, мы специально чуть-чуть подготовились, сделали так, чтобы это было возможно. Не знаю, насколько через радиоэфир можно услышать изменения в тембральной окраске наших голосов, ведь радио все компрессирует, но хотя бы у нас есть ощущение, что мы записываемся в эти красивые, мощные и интересные приборы. Кстати говоря, в социальных сетях «Союза» компании вы можете посмотреть, что это были за микрофоны, а я, наверное, Паша дам рассказать нам, вот что перед нами стоит.
1: Да, мы сейчас записываемся в мой любимый микрофон «Союз 023 Bomblet». Это не самый наш дорогой микрофон, это средний сегмент, но моему, например, голосу он подходит больше всего, потому что в микрофонах, как удивительно, нет лучше, хуже. Есть тот микрофон, который вам подходит или не подходит. И есть ситуации, когда микрофон за 500 тысяч может вам абсолютно не подойти, и в то же время будет микрофон за 70 раскрывать ваш голос, как ничто другое.
0: О том, как это устроено, мы сегодня тоже поговорим немножечко. Но сначала давайте пару слов об истории для тех, кто, может быть, не сильно знаком с тем, как в музыкальной индустрии все развивается, крутится. Бренд «Союз» — это всемирно известный бренд микрофонов. Если вам было интересно, в какие микрофоны пишутся Coldplay, Radiohead, Серж Танкян и другие мировые звезды музыки, то это «Союзы» в том числе, среди вот прочих. Поговорим немножечко об истории. Как так получилось, что ты стал делать микрофоны? Ну, не своими руками, конечно, но стал вот сооснователем этого бренда.
1: Я не музыкант, не инженер, не техник, не звукорежиссер. Я, можно сказать, вообще далек от этого мира был.

0: до 2013 года, когда мы основали компанию с моим партнером Дэвидом. Дэвид американец, который сейчас, к слову, живет в России, уже два года живет в России. Переехал как раз вот во многом благодаря нашему проекту. Вот. Это все воля случая. Дэвид Браун, мой партнер, основатель и фронтмен группы Brazzaville.
1: Угу.
0: Я был на его концерте, мне очень нравится их музыка. И однажды после концерта в Краснодаре я набрался смелости и пригласил его выступить в моем родном городе, в Туле. На что Дэвид сказал: да, это интересно, тем более, что в Туле делают классные микрофоны «Октава», я на них записал много альбомов, если получится организовать экскурсию, то прям точно приеду. И так и получилось, я сделал концерт в минус, я тогда организовал, это был мой первый концерт, это вот, знаешь, как если, говорят, если хочешь получить от судьбы то, чего никогда не имел, надо делать то, чего до этого никогда не делал.
1: Совершенно и верно,
0: вот,
1: да.
0: Концерты я как раз никогда не делал, и вот на выходе микрофоны «Союз», который мы сейчас записываемся.
1: А ты работал при этом где-то, чем-то занимался?
0: Да, да, да, я работал, у меня
1: продаж.
0: Была хорошая карьера в крупной компании, это была компания «Марс», которые делают шоколадные батончики, Mars Snickers. Я работал менеджером по глобальным стратегическим закупкам. Я закупал фундук для всех фабрик. Представь, это 12 фабрик в 8 разных странах. Я из России, Паша Баздрев сидел, закупал. Это огромные объемы, это большая ответственность. Ну, классная должность. У меня там босс был в UK, босс в Арабских Эмиратах. Я по миру ездил. Но предпринимательский зуд меня не оставлял. Было желание всегда сделать что-то свое.
1: Вернемся в ту точку истории, когда вы приехали в Тулу, произошел этот концерт, который, может быть, не был таким уж прибыльным, как хотелось бы, да, но должно дальше было произойти некое чудо, наверное, да, вот какое-то откровение.
0: Да, мы просто по дороге обратно ехали и шутили, что, блин, классные микрофоны «Октавы», на экскурсии мы были, нам все понравилось. Такие, вот прикольно было бы как бы вдохнуть в них новую жизнь. Знаешь, ну все-таки это старый уже завод со своим наследием, а вот мы такие трендовые ребята, говорим по-английски, понимаем, как рынок устроен, вот бы их продавать. И мы так, в шутки, не в шутки, а потом через неделю мне Дэвид пишет письмо, говорит: слушай, давай попробуем. Говорю: давай. И мы обращаемся к заводу: вам интересно? Они такие: да, нам интересно. И мы пошли дальше, начали изучать рынок вообще, как, что. И нам тогда сказали: нет, их микрофоны уже не очень актуальны. Ну, по крайней мере, будет очень сложно их вернуть на рынок. Они продавались, потом вышло очень много китайских подделок. Это вообще отдельная история.
1: С этим надо как-то бороться, да?
0: Ну, да, ну представь, у тебя Adidas, Adibas, там, и ну, вот да. Это все пропалили бренд. И надо заново всем рассказать, что это круто. Это реально, но это требует больших вложений.
1: Ну, еще вернемся к этому.
0: Да, так, тогда мы подумали,
1: «Октава»,
0: да.
1: А что значит, они уже не актуальны с точки зрения вот именно рынка производства приборов?
0: Представь, для... они были очень популярны в нулевые. Были просто супер трендовые. У всех были там, у Стинга, у Юту, у Iron Maiden. Это действительно легендарные микрофоны. Вот, хоть они и конкуренты наши, но я точно признаю их заслуги. Это действительно потрясающие микрофоны. И на тот момент они были во всех студиях. Но потом там дистрибьютор их английский выпустил очень много подделок. Просто взял чертежи и на рынок запустил там тысячи, если
1: не десятки тысяч. То есть саботировал на самом деле их.
0: Ну, у них там какой-то конфликт был, никто не знает точно, в чем там была проблема. Но факт в том, что на рынок просто было выброшено огромное количество контрафактов.
1: Я спросил, потому что, может быть, есть некий вопрос об актуальности здесь. Например, технологии шагнули вперед. А
0: нет, технологии...
1: Тогда мы выяснили, что это просто какая-то история, которая внутри рынка произошла и таким образом подпилила, да, как бы...
0: Да, последний раз в микрофонах технологии шагнули вперед году в 70-м, наверное. С тех пор глобально ничего не поменялось.
1: Так, и вы, значит, решили, вот ты получил письмо, что ты почувствовал, что ты подумал внутри себя?
0: Why not? Типа, почему бы нет? И мне нечего терять, и я всегда хотел. Знаешь, я в детстве замечтал себе, что у меня вот когда-то должна быть компания, бизнес, связанный с Америкой. Я не знал, какой это будет бизнес, но мне очень хотелось. Я увлекался английским языком, хорошо говорил, там участвовал в олимпиадах, и мне казалось, что меня судьба должна связать с Америкой. И оказалось, что это вот именно так произошло.
1: И вы начали производство прям с нуля? Я просто не понимаю,
0: смотри,
1: какой может быть порядок действий,
0: да,
1: в таком
0: мы
1: случае.
0: Мы сначала же хотели с заводом договориться. Мы поняли, что запускать их микрофоны на рынок придется очень много денег вложить. Мы такие: не, ну если вкладывать, то лучше пускай это будет наш бренд, а давай мы договоримся, что они будут для нас производить. И, в принципе, были уже договоренности, все, я ехал подписывать контракт, и тут мне сообщают, что нет, сегодня руководство все уволено, подписывать не с кем.
1: Mm. Но тоже судьба вмешивается в очередной раз.
0: Да, да, да, это резкий такой разворот был. И мы месяц сидели, ждали, пока придет новое руководство. Новое руководство пришло, но им было это не очень интересно, как будто для них это не было приоритетом. Тогда мы подумали, ну, единственный способ это сделать. А к тому моменту мы уже полностью там зарядились, мы уже с кем-то договорились, что вот будут микрофоны «Союз», будем продавать, сейчас нам только надо произвести. Уже все, то есть у меня уже доллары в глазах загорелись, я уже понимаю, что все классно, осталось только произвести. И тут нам говорят, что нет. Типа, нам это не очень интересно. И мы выходим с этой встречи, Дэвид говорит, а давай найдем инвестора. Что там, у тебя вот есть хороший бизнес-бэкграунд, сейчас мы сложим презентацию, там покажем все прибыли, там прогнозы, рынки, вот, все расскажем. Короче, я был уверен, что все получится. Целый год мы ходили, искали деньги. Никто нам не хотел давать вообще ни рубля. Все говорят, классная идея, ребята, вообще здорово, но денег не дадим. А почему? Потому что у вас нет такого опыта, вы ну, просто кто вы в индустрии, у вас нет никакого имени, вот, это сложный, очень консервативный рынок.
1: Технологический, да, процесс сложный.
0: Да, и гарантии, что вы какой-то тут сделали ноу-хау или какой-то прорыв, тоже нет. Поэтому я бы сам, наверное, себе не дал бы денег. Потому что все это выглядело не очень убедительно. Вот. Но упорство, знаешь, как просто вот упорство. И тут классная комбинация. Союз ведь, он же не союз, как Советский Союз. В нашем случае союз – это union, как единство. России и Америки, там, меня и Дэвида, старых технологий советских и современных подходов к дизайну, к маркетингу. И вот вместе именно вот как раз, да, когда я там опускал руки, Дэвид меня подбадрил. Когда Дэвид говорит, все, уже, что тут ловить? Я говорю, не-не-не, мы сейчас точно прорвемся. И вот, вот вместе мы друг друга как бы тяни толкай, тяни толкай.
1: То есть это история про партнерство, да, на самом деле, про 100%. Взаимодействие такое.
0: 100%. Это редкий случай хорошего партнерства.
1: Несмотря на то, что у вас у обоих разный культурный код, вы из разных
0: сфер жизни. Мы разные поколения.
1: Да.
0: Дэвид мне в отцы годится. У нас разные вообще бэкграунды. Я вот тульский парень там с корпоративным бэкграундом, а он музыкант из Лос-Анджелеса. То есть мы по-разному мыслим, мы вообще на разных планетах живем, но в этом и есть сила. Тут есть много почвы и для разногласий, потому что мы по-разному смотрим на мир, но если сфокусироваться на синергии, то можно очень много сделать вместе.
1: И вы решили, в общем, сами делать, да? В итоге нашелся инвестор или вы пошли своим
0: путем? В итоге мы целый год искали инвестора, попутно собирали какие-то прототипы, я всю свою зарплату, ну, неплохая зарплата была, хорошая позиция, и я всю свою зарплату туда вкидывал, то есть мы какие-то прототипы, я ездил по Туле, по разным производствам, договаривался, а сделайте нам вот комплект деталей здесь, а вот это здесь. Но это было такое кустарно-гаражное хозяйство, то есть из 10 комплектов я мог один или два микрофона собрать. Максимум. Остальное просто не складывалось. Там резьбы не сходились, какие-то зазоры были. А мы же сразу типа делаем бескомпромиссно, мы же сразу должны вот сделать очень красиво. Вот. И это было, была боль. Потом мы, да, очень долго искали инвестора, нашли часть денег. Вот прям вот если сократить эту историю, можно вообще фильм, пособие снимать по тому, как надо или не надо искать деньги. Мы сначала хотели 400 тысяч долларов, мы посчитали, нам нужно на производство. Потом никто не давал, естественно. Такие, ладно, сделаем за 200.
1: Солидная сумма, конечно.
0: Сделаем за 200. Это еще долларов было по 30.
1: Ага. Это начало десятых.
0: Это, да? Это 14-й год. Вот прямо перед тем, как рубль так сильно просел. А потом мы понимаем, что и 200 никто не дает, ладно, 120, из них 60 на оборудование и 60 на маркетинг, и худо-бедно как-то там стартанем. В итоге находим человека в Нью-Йорке, друг друга, да, в России нам никто вообще денег не дал, который согласился дать займ, и мы стартанули. То есть мы получили 60 тысяч, купили станки, оборудование, там наняли первых людей, и потом, когда надо было вкачивать маркетинг, чтобы прошли продажи, чувак пишет, говорит, слушайте, следующих траншей не будет, у меня тут не очень хорошо с финансами, и будет хорошо, если вы это вернете. Это, конечно, был удар очень неожиданный. Вот, тем не менее, мы не остановились. Начался вот этот партизанский маркетинг. Дэвид поехал на выставки просто так, знаешь, как из-под полы пиджака показывает все. Ну и зацепились. Первые контакты появились. У нас появился первый дистрибьютор в Америке, который нас потом кинул на $30,000. Мы отдавали товар на реализацию. Ну, знаешь, как продаж.
1: Да, с постоплаты.
0: Да, с постоплаты. Нам не заплатили. Мы думали судиться. Оказалось, что судиться это намного дороже. Просто проглотили этот убыток, и тогда открыли офис в Лос-Анджелесе. Ну, офис, это, наверное, очень громко сказано, это, по сути, квартира. Ну, это нормально, то есть сейчас эта квартира там 100-метровая, куда просто приезжают микрофоны в больших коробках, мы их раскладываем по маленьким и отправляем уже дилерам такой логистический
1: хаб. Это все, что продается в западном, скажем, полушарии, это как бы точка,
0: откуда это все распространяется.
1: Да. А Европа и Россия и страны
0: Европа
1: СНГ,
0: из России
1: это отсюда
0: едет.
1: Все.
0: Да. Вот как ни странно, многие говорят, как сейчас у вас все работает. Ну, приходится определенные усилия прикладывать, там есть какие-то логистические сложности, пошлины, некоторые страны, там таможня очень капризная, там, где-то в Польше капризничают, вот сейчас в Португалии нам просто заблокировали. Но, тем не менее, большинство стран доезжает.
1: А вот когда вы поняли, что, ну все, это начало работать, в какой момент?
0: Для меня переломной точкой, я очень хорошо помню этот момент, этот день, когда все было достаточно плохо. Ну, мы усилия прикладываем, а оно все не идет и не идет. И ты понимаешь, что ты вот как-то сизифов труд. Ты закатываешь камень, тебе кажется, сейчас, а оно все откатывается обратно. И Дэвид мне присылает письмо, говорит, слушайте, надо посмотреть это видео. И в этом видео ссылка на клип, и там Coldplay, песня Everglow. И вот для меня это было переломной точкой. Все, я понял, что...
1: Что это за чувство увидеть свой микрофон в клипе Coldplay?
0: Я, знаешь, как по стенке сполз, вот так вот, чуть ли не со слезами на глазах, мурашки прошлись.
1: Даже я сейчас их чувствую, мне кажется.
0: Это потрясающее чувство было. Это чувство, когда у тебя нет ничего, у тебя там уже все деньги закончились, вся надежда закончилась, ты кому-то уже должен, и все как будто плохо, но ты видишь свет вот этот в конце туннеля, и это чувство... ожидание, что все будет хорошо. Так понимаешь?
1: Первый сигнал.
0: Все
1: такой, да?
0: Будет хорошо, но надо поработать.
1: Такой вопрос. Микрофон, появившийся в клипе, какой это был, во-первых, микрофон?
0: Это был ламповый Союз 017 Tube.
1: Так, который белый такой, да?
0: Да.
1: Флагманский ваш,
0: да.
1: Микрофон. Он, значит, появился в этом клипе. Это действительно повлияло на то, что люди стали обращаться к вам?
0: Я думал, что мы сейчас вот с этим клипом просто с ноги будем двери везде открывать. Оказалось, нет.
1: Это немножко не так, да, работает?
0: Это вообще так не работает, к сожалению. Знаешь, когда ко мне какие-то блогеры российские пишут, так, у меня тут сторисы стоят там, 1 000 000 рублей, давайте бартером там, 2 микрофона, я сейчас сделаю, и у вас продажи полетят. Ребята, это вообще так не работает. Всем вообще пофиг, кто к нему поет. Ну, это имеет какой-то вес, но это не меняет картину. Знаешь, что больше всего, наверное, повлияло? Артемий Лебедев, когда начал использовать свой наш микрофон в своих самых честных новостях.
1: А.
0: Это реально дало буст.
1: Там он прямо смотрит в зрителя.
0: Как говорят
1: этот
0: в Америке,
1: микрофон.
0: Front and center.
1: Да.
0: То есть он максимально открыт, и он много рассказывал о том, как звук влияет на качество восприятия, что возьмите, допустим, видео с плохой картинкой и с хорошим звуком, и вы нормально это посмотрите. И наоборот, супер классная картинка, но если звук весь искаженный, дешевый, то вы захотите это все скипануть.
1: Пожалуй, это, наверное, связано с тем, что звук мы быстрее обрабатываем, наш мозг быстрее обрабатывает, чем картинку, хотя картинка дает больше информации, но просто сам механизм, он быстрее. Я предлагаю на музыку прерваться. Coldplay, Everglow, давай, собственно, и поставим, чтобы, может быть, тебе немножко ностальгических чувств тоже вернуть.
0: Класс, один из моих любимых треков, я готов его слушать всегда.
1: Вернемся после музыки и выпуска новостей.
2: Well, they say people come, they say people go, this particular time.

0: хорошо темперированный эфир. Именно вот эта возможность из, казалось бы, знакомого текста извлекать какие-то новые смыслы и новые прочтения в конечном итоге и обеспечивает долгожительство произведения во времени. Алексей Соломатин, филолог, литературный критик.
1: Так говорит «Маяк».

0: в Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва на момент закрытия всех избирательных участков во второй день голосования составила более 44%, следует из данных на сайте ЦИК. На выборах в Москве за два дня проголосовали 3 миллиона 130 тысяч избирателей. В Подмосковье свои голоса отдали 38% избирателей. Явка избирателей в Новгородской области по итогам второго дня выборов составила 32%. Кроме того, на Ставрополье успели уже проголосовать более 54%. По данным региональных избиркомов, явка на выборах в Пензенской области составила 47%, в Рязанской области на выборы пришли 41% жителей, в Астраханской области 46%. Явка на выборах в Северной Осетии за два дня голосования составила 73%. Впервые депутатов Госдумы выберут жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для них и избирателей в некоторых приграничных регионах предусмотрели возможность досрочного голосования. Спикер Совета Федерации еще раз подчеркнула, какое значение сегодняшнее голосование имеет для всей страны и ее будущее.
2: Очень важно, чтобы все граждане вот поняли ответственность момента, я бы сказала, что выборы в России – это самая демократичная форма народовластия. Это возможность каждому гражданину реализовать свое конституционное право, возможность проявить свою гражданскую позицию. И главное – поддержать тех кандидатов, которые настроены на созидание, на развитие страны, на повышение уровня жизни и благополучия наших граждан.
0: Центр избирком России не спешит распространять дистанционное электронное голосование на все регионы страны и внедряет эту систему постепенно, поскольку считает важным обеспечить ее надежность и безопасность, а избирателям дать время привыкнуть к новому механизму голосования, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2026 проходит в рекордном количестве субъектов в 32 регионах России и на московской платформе. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали в пятницу. Голосование продлится 3 дня, до 20 сентября. Дежурные средства ПВО за сутки с 8 и до 20 часов уничтожили 288 беспилотников вооруженных сил Украины над российскими регионами. Вооруженные силы России за последние сутки взяли под контроль 5 сел, по 2 в Харьковской области и ДНР, еще одно в Запорожской области. По данным Минобороны, в ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты Лышаково и Комиссарово Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузова. Кроме того, подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и взяли под контроль Марьевку и Гулёво ДНР. Также, по данным ведомства, группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и взяла под контроль Зеленую Деброву Запорожской области. Президент США Дональд Трамп анонсировал создание новой структуры по аналогии под названием ИИ-силы. Об этом он написал в своей соцсети. Политик ответил на предупреждение о рисках стремительного развития сферы искусственного интеллекта и призывов к ее ограничениям пообещал, что США не станут препятствовать или сдерживать рост этой невероятной отрасли. Вместе с тем, указал он, власти начнут также заниматься поиском плохого высокопоставленного чиновника с помощью ИИ-системы правосудия. Президент США также запустил опрос по выбору нового названия для искусственного интеллекта, заявив, что слово «искусственное» является неточным и некрасивым. В качестве альтернативы американский лидер предложил 3 варианта – превосходящий интеллект, экстремальный интеллект или верховный интеллект. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, временами дожди, ночью 12-14, днем в городе от 15 до 17 тепла. В Москве сейчас около 14 градусов тепла, предстоящую ночью столбики термометров опустятся до 9-11, завтра преимущественно без осадка, в днем 20-22 градуса.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Василиса Кагановская и Максим Некрасов не вышли на лед для исполнения ритм-танца во время контрольных прокатов сборной России. На разминке оба фигуриста столкнулись с Егором Гончаровым и упали. Тренер спортсменов Анжелика Крылова сообщила, что Максим повредил руку, и вот стало известно, что у Некрасова теперь гипс на 2 недели. Это его цитата. Российский фигурист Николай Угожаев рассказал, что не смог выступить на турнире серии Challenger Lombardy Trophy из-за сложностей с получением визы. Турнир проходит в итальянском Бергамо с 18 по 20 сентября. На нем выступает только Матвей Ветлугин. Он идет вторым после короткой программы. Произвольные выступления у мужчин состоятся в воскресенье. В континентальной хоккейной лиге состоялось 2 матча регулярного чемпионата, и все подробности у Николая Саприна.
2: Уже в 3-м матче подряд череповецкая «Северсталь» не смогла поразить ворот соперников. Во Владивостоке, где «Северсталь» играла с «Адмиралом» и уступила 0-2. К тому же стеной стоял голкипер хозяев Никита Бояркин, отразивший 26 бросков. Нулевая ничья сохранялась очень долго, до 38-й минуты, когда Иван Янченко переиграл Александра Самойлова в результате контратаки. А вторую шайбу в самой концовке, когда «Адмирал» играл вчетвером против 6 соперников, успел провести Михаил Грасс. Это первая домашняя победа «Адмирала» в сезоне. Команда набрала 5 очков, у «Северстали» осталось 3. Хабаровский «Амур» тем более удивил, уверенно справившись с московским «Динамо». 4-0. Для Хабаровска это юбилейная 400-я победа за все время выступления в КХЛ. 2 шайбы Артема Шварева при игре в большинстве в первом периоде, а также голы Олега Ли и Виталия Абрамова. И все это при большом количестве бросков. 36-32. И здесь преимущество было за «Амура». Его голкипер Максим Дорожко сыграл на 0, продлив свою сухую серию до 87 минут 16 секунд. После серии из 3 поражений на старт «Амур» выигрывает во 2-м матче подряд. У Хабаровска теперь 5 очков. Он делит 8-е место с «Адмиралом» на востоке. «Динамовцы» со 7 очками идут 5-ми на запад.
1: Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над казанским «Униксом» в матче группового этапа баскетбольного суперкубка «Единой лиги» со счетом 91-79 и возглавил турнирную таблицу группы «Б». «Уникс» занял 2-е место. На этом о спорте все. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Хорошо темперированный эфир. Всем еще раз привет. Напомню, у нас сегодня в гостях Павел Баздарев, сооснователь международного бренда профессиональных микрофонов «Союз». Легендарных уже микрофонов во многом. Как ты думаешь все-таки, что именно в ваших микрофонах позволило вам выйти вот на широкие аудитории музыкантов, продюсеров, студий, которые их используют? Это только качество? Или это качество и дизайн? Это какой-то маркетинг особенный? Что является вот ключиком к этому всему?
1: Душа.
0: Отличный ответ, кстати. Но его нужно будет раскрыть.
1: Да. Чтобы у продукта появилась душа, надо делать это все с душой. Понимаешь, «Союз» — это действительно комбинация очень многих факторов. Во-первых, это крутые... база техническая. Это старые советские еще технологии, здесь используются старые советские лампы, схемотехники, это капсули, настроенные определенным образом. То есть, во-первых, это просто круто звучит в базе своей. Это фундамент. Во-вторых, это визуал. Это то, как это все устроено. То есть Дэвид каждый микрофон сам рисует, представляет, визуализирует. Вот, допустим, в этом микрофоне, в который мы сейчас говорим, вот внешне здесь около 7 или 8 золотых сечений используется. То есть соотношение корпуса к полусферам и так далее. То есть ты смотришь, ты сам не понимаешь почему, но тебе нравится.
0: Это абсолютно так. И это немножко не похоже на те микрофоны, к которым мы привыкли с точки зрения того, что когда мы смотрим видео со студии, там скорее длинные, вытянутые вот эти вот торпеды, скажем так. Да? А тут у нас изящество линий, полусферы, сферы, какие-то тонкая голова, вот эта, на которой мембраны держатся.
1: Это как будто, знаешь, это тоже источник вдохновения. Когда ты вышел к такому микрофону, он тоже немножко тебя обязывает, что ты уже не можешь просто абы что выдать. Ты должен красиво дать.
0: Да, ну это абсолютно точно визуально, это относит нас к середине 20 века, правильно?
1: Да. Хотя в середине 20 века все было достаточно топорно сделано, вот. Но эстетика, да.
0: Ну, эстетика вот этой мембраны на ножке такой, И радио сразу тоже представляется, и какой-нибудь очень глубокий голос, который исполнял какие-нибудь крунерские песни в середине прошлого века.
1: Да.
0: Так, вернемся.
1: Составляющие. Да. Во-первых, это техника, это классный звук. Во-вторых, дизайн. В-третьих, это связи с рынком. Все-таки классно, что Дэвид музыкант, и мы смогли, именно разрабатывая микрофоны, получать обратную связь от топовых звукорежиссеров, музыкантов. То есть мы понимали, для кого это делаем и что делаем. То есть я никогда сам микрофоны при разработке не слушаю, потому что, ну, кто я такой, чтобы говорить миру, как это должно звучать. Но есть люди, которые получили там не один Грэмми или какие-то награды, просто пользуются большим авторитетом, вот их ушам мы доверяем. Это следующая составляющая. Дальше это процессы. То есть, да, чтобы все заработало, то есть ты можешь сделать один микрофон, два микрофона, там, 20 микрофонов. Но чтобы построить из этого компанию, нужно выстраивать процессы. И вот здесь как раз моя сильная сторона. Я все-таки с корпоративным бэкграундом. То есть как выстроить команду, как собрать людей, сделать так, чтобы все происходило. Чтобы был учет деталей, комплектации.
0: Ну, это бизнес все-таки.
1: Да, это
0: процесс.
1: Бизнес-часть, да. Это выстраивание системы. И вот когда, понимаешь, да, когда у тебя технологии, дизайн и маркетинг подкреплены надежной системой, вот тогда это превращается в легенду.
0: К слову о дизайне, я просто абсолютный фанат того, как выглядит ваш микрофон V1, это динамический микрофон. Это одна из последних ваших разработок, и я вот нашим слушателям тоже хочу сказать, чтобы если у них было время, они обязательно зашли на ваш сайт или в соцсети и посмотрели, как выглядит микрофон V1. Я так понимаю, это ода Гагарин в некотором смысле, да?
1: Да, V1 — это Восток-1, это ракета, на которой Гагарин впервые полетел. И форма, которой мы вдохновлялись, это форма памятника Гагарину на Ленинском проспекте.
0: Да-да, на площади Гагарина. Я живу недалеко, Гагарина, я каждое утро его вижу, да.
1: Да-да-да. И ты сразу на него смотришь, и тебе сразу понятно, ну вот, это Гагарин, да, это Восток-1.
0: Я думаю, что если даже мне бы не подсказывали ваши там соцсети или сопровождающие тексты, что есть некая связь, я бы тоже вот подумал о чем-то таком, о том, что сильный человек устремлен в космос. В общем, это очень красивая вещь, более того, она еще и звучит здорово, да, и как бы как находить этот компромисс, наверное, это как раз между вами, с вашим партнером, да, как бы игра эта идет.
1: Мы динамический микрофон пытались разработать лет 7. Вот просто, понимаешь, ты делаешь дизайны, не нравится. Сделали дизайн, понравилось, но не звучит. Ведь микрофон и внешний вид, они тоже связаны, ну, звук связан с внешним видом. Вот то, как сейчас обрамлен капсюль микрофона, напрямую влияет на звук. То есть вот здесь, допустим, когда мы говорим о вот этой lollipop style, да, вот такой конструкции, у тебя очень открытый капсюль, то есть он ничем не закрыт. У тебя есть, есть микрофоны с таким хедбаскетом, то есть это как корзина такая, да, сверху надевается.
2: Гриль это еще
1: да,
2: называется.
1: Гриль, да. Там очень много резонансов. Да. То есть с этим тоже надо работать. У нас вот есть микрофон 1973, и мы его как раз в таком форм-факторе более классическом делали, но мы поняли, что там очень много резонансов вот в этом гриле гуляет. И мы специальные резонаторы делали, чтобы вот эти паразитные всякие отражения убирать. А здесь этого нет, допустим, вот микрофон, о котором мы сейчас говорим. То есть там очень открытый дизайн. Дальше, когда мы делаем динамический микрофон, вот вспомни, у всех шуров, которые ты видишь, у них такая круглая головешка, капсюль достаточно открыт. А мы сделали по-другому. Он тоже закрыт, и у него тоже определенные резонансы. Но вот как сделать так, вот это ширина этих прорезей, объем внутренний, какая-то там сеточка дополнительная. Как сделать так, чтобы эти резонансы были благозвучны?
2: Ну, для наших слушателей, кто, может быть, не до конца разбирается в типах микрофонов, да, динамические, это примерно те, что вы видите на концертах, когда вокалист, например, держит их в руках.
1: Да, микрофоны например. Ближнего поля, менее чувствительные, там совсем другой, там динамическая катушка, поэтому их называют динамические микрофоны. Их, да, действительно используются на сцене, потому что они, ну, у них радиус действия там 30-50 сантиметров максимум. И все, дальше они не слышат. А если вы конденсаторный микрофон, который вот мы сейчас здесь на радиостанции поставите на сцену, то вы будете слышать все. И это смешается в такой
2: кашицу,
1: кашу, да, и начнет давать обратную связь, вот это заводиться, знаете, когда
2: вот, да. Вот это свист знаменитый.
1: Да, да, да.
2: Поставим музыку. Перед тобой есть список песен, которые ты нам сегодня принес.
1: Да.
2: Тут есть композиции, которые как-то связаны с микрофонами, и есть просто музыка, которая тебе нравится. И, возможно, ты бы хотел, чтобы эти артисты записались в ваши микрофоны. Выбери на твой вкус что-нибудь. Можем продолжить идти по микрофонам вашим. И...
1: Давай, чтобы люди знали, кто такой Дэвид, поставим сразу его композицию. Brazzaville, Clouds in Camarillo.
2: Послушаем и вернемся после короткой рекламы.

шутим перерванный эфир. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Имена осени. Сентябрь. До прихода христианства названия первого месяца на Руси в разное время были связаны с ревом ветра, с установлением пасмурной погоды и с цветением вереска. Последний вариант закрепился в некоторых славянских языках. Вересень. Имена осени. Месяц за месяцем.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
0: Воспитательный знак.
2: Воспитание представляется сложным и трудным делом только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать своих детей или кого бы то ни было. Если же поймем, что воспитывать других мы можем только через себя, воспитывая себя, то упраздняется вопрос о воспитании, и остается один вопрос жизни – как надо самому жить? Я не знаю ни одного действия воспитания детей, которое не включало бы и воспитание себя. Как одевать, как кормить, как класть спать, как учить детей. Точно так же, как себя. Если отец, мать одеваются, едят, спят умеренно и работают, и учатся, то и дети будут тоже делать.
0: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель. Маяк.

0: Павел Баздарев у нас сегодня в гостях, сооснователь международного бренда профессиональных микрофонов «Союз», но ведь не только микрофонов, Паш, правильно я понимаю?
1: Да,
0: что
1: конечно.
0: И приборы разные, которые используются на студиях, вы тоже делаете. У меня, кстати, есть один, называется «Лаунчер».
1: Как родились другие приборы? Потому что рынок микрофонов – это очень компактный рынок, очень консервативный, и больше тебе скажу, он не растет. То есть с точки зрения бизнеса это тупик.
0: Есть конечное число пользователей, об этом
1: абсолютно
0: идет речь.
1: Конечное, и оно сейчас сокращается с учетом искусственного интеллекта, обработок. Слава богу, микрофоны – это последнее, что заметит
0: искусственный рубеж,
1: интеллект.
0: Да.
1: Пока все-таки тебе нужен хороший, качественный исходный сигнал, чтобы дальше уже с ним работать. А так, все, что касается обработки, эквализации, компрессирования, уже очень много железок заменено. Но микрофоны пока остаются. Но рынок, тем не менее, не растет так, как нам хотелось бы. И мы сейчас растем или остаемся, в некоторых рынках мы остаемся как бы на том же уровне, просто за счет того, что отъедаем долю у конкурентов. А отъедать долю у конкурентов – это всегда дорого и сложно. Поэтому мы решили, что окей, ладно, идем дальше в звуковой тракт. Что еще мы умеем делать? Мы еще умеем делать предусилители. Это, знаешь, когда у тебя микрофонный сигнал, ты получил, но его, он достаточно слабый сам по себе в базе, его надо усилить. И усилить надо качественно, потому что когда ты усиливаешь его, могут разные шумы, то есть все, что не идеально есть в звуке, при усилении усиливается, просто как под лупой, как под микроскопом это смотришь, начинаешь сразу видеть.
0: В каком-то коэффициенте, это происходит? То есть соотношение это сигнал-шум, ты поднимаешь сигнал, за ним поднимается шум, правильно?
1: Да. То есть ты поднимаешь на 60 дБ, ты просто... Вот представь, что ты сейчас вот этот лист белый, тебе кажется, что он белый, но ты посмотришь на него под микроскопом, и там столько всего увидишь. И вот наша задача сделать так, чтобы при пристальном взгляде на звук, чтобы ты продолжал видеть ту самую текстуру, которую изначально видел еще в неприближенном виде.
0: Это значит предусилители. Это то, что вы тоже делаете. Это называется Lakeside, да, по-моему?
1: Lakeside, да.
0: Тут знаешь, какой момент? Ты сказал уже, что вот микрофоны с 70-х годов ничего принципиально нового в себе, вроде бы не обнаруживают с технической точки зрения. И тут возникает вопрос. Нужно повторять один в один те технологии, которые были там в 60-х, 70-х, например, знаменитые какие-то модели Neumann микрофонов, там 67, 87, 47, или все-таки что-то свое в этом можно найти?
1: Ну вот представь, борщ в каком году был изобретен?
0: Да, я не знаю, столько лет есть у нас назад вообще, так?
1: Вот все борщи, которые ты ешь, это инновации какие-то или это просто хорошие? Они же разные тоже, видишь?
0: Ну, абсолютно, каждый борщ не похож на следующий борщ, который ты поешь.
1: И микрофоны, и звук – это та же самая кухня. То есть у тебя есть базовые принципы, базовые ингредиенты, а дальше уже вопрос нюансов и настройки, потому что ведь на звук влияет... Ну, представь, что у тебя микрофон состоит там просто корпус, это там 50 деталей, схемотехнически это еще там 30-40 компонентов. Это трансформатор с возможностью разного там использования сердечника, разного количества витков и так далее. И плюс капсюль, это вообще живой организм, там чуть побольше натянул мембрану, чуть поменьше. То есть у тебя примерно там 150 переменных, которые влияют на звук. И все в поисках вот этого святого грааля...
0: Золотого сечения,
1: все комбинируют. А что если вот резистор немножко другой поставить? А что если конденсатор больше емкость? А что если мы сейчас мембрану не 4 микрона, а 5 поставим? Как это будет влиять? А вот мы сейчас золото напыляем, а что если серебро поставить? И вот это постоянный поиск. Это творческий процесс. Это вот то же самое, как живопись. Она не умрет, потому что люди продолжают писать новые картины. Люди продолжают писать новые песни. И здесь тоже потенциал, он, в принципе, бесконечный. Но есть уже какие-то такие золотые стандарты, референсы, вокруг которых все, с чем все сравнивают, потому что нужна какая-то отправная точка. Но в целом это бесконечный поиск чего-то лучшего. Вот я говорю, микрофон – это как краски. То есть тут нет, что лучше, красный или синий. Каждый по-своему хорош.
0: То есть, в принципе, разрабатывая каждый микрофон, стоит задача, точнее, стоит вопрос о том, какой оттенок вы передадите.
1: Да, что мы хотим, для чего этот микрофон? Вот, допустим, микрофон 023 Bomblet,
0: который перед нами сейчас.
1: Да, да. Здесь мы хотели создать такой винтажный характер. Мы его даже позиционируем как конденсаторный микрофон с характером ленточный. Есть еще ленточные микрофоны такие были. У них очень... они считаются темными, такой темный звук, за счет того, что в в верхнем частотном диапазоне, немножко сглаженная амплитудно-частотная характеристика.
0: Он не может быть резким, по сути.
1: Да, он мягкий. Да. Он мягкий. Вот, допустим, моему голосу он больше всего подходит, потому что у меня много свистящих, шипящих, это все летит. А за счет того, что он мягкий, вот это естественным образом срезается, это уже приятнее звучит. Mm. Или, например, детские ансамбли, хоры, там тоже очень много высоких частот. Или гитарные комбики, когда у тебя вот все лезет, и вот самая желчь, она вот как раз в верхнем регистре, и как раз вот это приятно сглаживается. Вот для этих задач, допустим, делался этот микрофон. А есть микрофон 017 FET, который очень быстрый, то есть там есть такое понятие, как транзиентный отклик, это вот насколько быстро... Да, когда у тебя очень быстро, кто-то играет супер лютое гитарное соло, или речитатив просто, там, знаешь, как из пулемета просто слова летят, и надо, чтобы микрофон успевал, чтобы это все не смешивалось, чтобы микрофон успевал фиксировать каждую вот эту атаку и передавать. И вот здесь как раз нужен транзисторный микрофон, и здесь очень хорошо работает на вокале там наш 017 FET, а если инструментальный микрофон, то это узкомембранные микрофоны, вот для них как раз под эти задачи делались. То есть всегда под задачу делаешь, всегда думаешь, а что мы хотим, какую краску мы хотим получить, какую задачу мы хотим решить этим микрофоном.
0: Мы сейчас на выпуск новостей прервемся и вернемся к вам в следующем часе, не переключайтесь, пожалуйста, никуда.

ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В России завершился второй из трех дней голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. По данным ЦИК, явка на выборах на момент закрытия всех избирательных участков во второй день голосования составила более 44%, следует из данных на сайте ЦИК. С помощью федеральной системы дистанционного электронного голосования ДЭК к 21 часу проголосовали более 3 миллионов избирателей из 4 с лишним миллиона зарегистрированных участников или 81%. ДЭК проводится в 32 регионах без учета Москвы, где действует собственная система. Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила вестям, что сбоев в работе ДЭК практически не было. По ее словам, выборы проходят в штатном режиме, несмотря на попытки провокаций. Главный приоритет выборов депутатов Госдумы в этом году – это безопасность.
2: Я могу очень долго перечислять, потому что мер, которые мы приняли совместно с нашими правоохранительными органами, со всеми службами, с местными властями, они беспрецеденты. Исходя из того, что безопасность была и есть главный приоритет этих выборов. И поэтому и резервные помещения, и отработанные тренировки, если в случае необходимости организовать как эвакуацию, и резервные источники питания, и металлодетекторы, рамки – необходимые, рассредоточение наших избирателей, чтобы, не дай бог, не было большого скопления людей. Поэтому применили все виды голосования, в том числе досрочное, как раз, чтобы не давать повода этим нелюдям, когда они охотятся не там, на военных объектах, а за мирными людьми, не давать повода и создавать дополнительную опасность из-за выборов для наших жителей, жителей этих регионов. Поэтому целый набор мер действительно серьезно был принят и обеспечение. То есть, и еще раз хочу повторить, вместе взаимодействие со всеми нашими силовыми правоохранительными органами.
0: Явка на выборах в Адыгее по итогам двух дней голосования составила 59%. По данным регионального центра избиркома, явка на выборах главы Мордовии превысила 60%. На выборах губернатора Брянской области она составила 71%. Кроме того, по итогам двух дней голосования в Калмыкии свои голоса пришли отдать 38% избирателей. Такая же явка составила и в Подмосковье, говорится в сообщении региональной комиссии. Российские войска днем субботы поразили в порту Черноморск танкер, доставивший горюче-смазочные материалы для ВСУ. Как заявили в Минобороны, военные беспилотниками «Герань» также поразили логистические центры в населенном пункте Дачный и Усатого Одесской области и еще один в населенном пункте Коммунар Харьковской области. Как отметили в ведомстве, на объектах хранились материальные средства военного назначения для ВСУ. Дежурные средства ПВО за сутки уничтожили 288 беспилотников вооруженных сил Украины над российскими регионами. В ряде регионов России запустят пилотный проект с пассажирскими перевозками по запросу для жителей малонаселенных и удаленных пунктов. Об этом говорится в соответствующем поручении Владимира Путина к Кабмину совместно с Комиссией Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система». В пилотный проект по внедрению перевозок пассажиров, не входящих в маршруты регулярных перевозок, войдут Республика Тыва, Московская, Нижегородская, Новгородская, Ростовская области, а также Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Президент России также поручил принять дополнительные меры по сокращению кадрового дефицита в сфере общественного транспорта, а также улучшению условий труда водителей общественного транспорта, повышении конкурентоспособности профессии водителя и ее привлекательности на рынке труда. Принятый в США закон о санкциях не может иметь позитивного влияния в контексте отношений с Россией, в том числе поиска мирного урегулирования на Украине и прорыва в двусторонних отношениях, заявил РИА Новостям пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Китай, в свою очередь, раскритиковал закон США о введении возможных новых санкций против России и допустил принятие ответных мер, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра коммерции КНР. Президент США Дональд Трамп в субботу, напомню, подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Принятый документ позволяет Трампу вводить дополнительные пошлины до 100% на товары стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары из России, ввозимые в США. На одной станции салатовой ветки московского метро упал на рельсы путь, упал на пути, об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента. Время увеличенного интервала движения составляет около 10 минут, подробности не приводятся. Около 75% месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе. Как обещают синоптики, в понедельник сентябрь уже уверенно возьмет курс на похолодание. Температура начнет стремительно падать, неприятных ощущений добавит и порывистый ветер. А в эти выходные станут финальным аккордом бабьего лета. В воскресенье воздух днем прогреется до 20-22 градусов, рассказала ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
1: В воскресенье обойдется уже преимущественно без осадков. И надо сказать, что этот день может оказаться немножко теплее. После полудня будет даже до 20-22 градусов в столице. Но в начале следующей недели, к сожалению, к нам подойдет более хорошо выраженный атмосферный фронт. И вот там дождей может стать немножко больше.
0: Желтый уровень погодной опасности вновь объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана, который прогнозируется предстоящую ночь и утром воскресенья, сообщили в гидрометцентре. Ранее на протяжении нескольких ночей в столичном регионе также отмечался туман. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра днем облачно.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, всем еще раз привет. Меня зовут Вагей Севумян. Я напомню, сегодня у нас в студии Маяка Павел Баздарев, сооснователь международного бренда профессиональных микрофонов «Союз». Паша, приветствую тебя еще раз. И вопрос, который в перерыве у меня созрел, все-таки микрофон — это что? Это вещь, которая должна объективно снять звуковое пространство, звуковой сигнал? Или все-таки это инструмент для подкраски этого пространства? И какие бывают подходы к этому? О чем вы думаете в «Союзе»?
2: Есть разные подходы у разных производителей. В «Союзе» все-таки мы за индивидуальность, мы за текстуру звука, мы за краску, но умеренную. То есть есть разные подходы. Есть люди, которые говорят, микрофон должен идеально, там практически стерильно передать объективную реальность, как бы, да, супер честным, а дальше, если уже надо, мы что-то там нарулим в посте, там какие-то частоты поднимем, что-то нет. В «Союзе» все-таки для меня музыка – это эмоция. То есть задача там музыки для меня – это создать эмоцию, чтобы человек что-то пережил, что-то почувствовал. А эмоция – это определенные краски, это характер. Вот. И мы стараемся создавать микрофоны, которые заранее дают определенную, ну, музыкальную краску, что ты действительно слушаешь и тебе нравится. Это как винил. Сам по себе формат, он, ну, с технической точки зрения, он ущербный, но он создает эмоцию. Он дает тебе вот это что-то приятное, теплое, и люди продолжают слушать. И здесь то же самое. Задача дать инструмент, который даст нужную тебе краску, и дальше уже возможность ее там по-разному использовать.
1: На самом деле я уже час практически тебя слушаю, и мне кажется, я начинаю потихонечку понимать этот микрофон и видеть, как он взаимодействует с твоим голосом, потому что я тебя слушал до эфира без микрофона, у меня есть какой-то слепок звуковой, да, твоего голоса в голове, а сейчас через этот микрофон, и мне понравилось, вот, точнее, не понравилось, а я скорее соглашусь вот с термином «музыкальность», потому что ты звучишь очень музыкально в него, на самом деле. Твои интонации, они немножко как-то подчеркиваются.
2: Хотя в жизни я звучу хуже.
1: Да, это так? То есть это, в принципе, еще и косметический, да, как бы, конечно, такой момент. Не хочу ничего плохого про то, как ты говоришь, сказать, но для все-таки записи нам нужно что-то подкрутить, что-то подрулить.
2: Да, ну ты хочешь достоинство вынести вперед, там, да, и недостатки немножко подскрыть.
1: Угу.
2: Вот это классно помогает. Но иногда бывают другие задачи. Иногда тебе надо прям дать все как есть.
1: Угу. А какие инструменты есть у производителей микрофона для того, чтобы действительно вот что такое музыкальность с технической точки зрения? Если можно тебе такие технические вопросы задать.
2: Тут это извечный спор, да. Там, да, это сейчас мы докатимся до аудиофилии, там какие провода на что влияют. Есть объективные параметры, там, да, это такой параметр, как THD, Total Harmonic Distortion.

0: То есть гармонические искажения, отчасти они влияют на восприятие. А дальше еще, ну, в принципе, это амплитудно-частотная характеристика. То есть это база. То есть, да, как микрофон ведет себя на разных частотах. То есть есть частота от 20 Гц до 20 кГц.
1: Это то, что мы слышим плюс-минус, да.
0: Да, но на самом деле даже все производители заверяют, что микрофоны, да, работают до 20 кГц. Мы не слышим, дельфины только это услышат. Наше восприятие там на 16 уже точно заканчивается. Вот. А дальше ты смотришь, то есть в каком, если это мы говорим для речи микрофон, то он должен хорошо в средних частотах работать. Если это для каких-то, для бас-бочки, то есть она должна очень хорошо передавать нижнюю середину. Вот как, например, этот микрофон, он потрясающе работает на бас-бочке. Да.
1: Вот. Так и не скажешь, он такой элегантный, поставишь его к бас-бочке, сразу немножечко опасаешься, чтобы все с ним хорошо было.
0: Не, с ним на самом деле он очень, там есть еще понятие SPL, Sound Pressure Level.
1: То есть насколько он выдерживает давление
0: звукового. Да, он очень хорошо держит, да. Он очень круто держит и не перегружает сигнал.
1: Получается, что какие-то технические параметры, те, которые ты описал, они, собственно, влияют на наше восприятие голоса. Конечно. Записанного. То есть что-то делает его музыкальным.
0: Вот смотри, трансформатор. Да, важная часть звукового тракта – трансформатор. Есть микрофоны бестрансформаторные, они как раз более чистые, менее окрашенные, а есть микрофоны, в которых присутствует трансформатор. И там совсем по-другому идет. То есть, когда ты подаешь сигнал на трансформатор, это заведомо немножко искажает звук. То есть, у тебя начинаются так называемые фазовые расхождения на низких и высоких частотах. Это дает определенные искажения, но эти искажения благозвучные. Угу. Тебе нравится. Потому что у тебя ухо тоже, оно не идеально ровное. У тебя ушная раковина, она там со всякими, да, искривлениями, да, заветвлениями. И вот здесь то же самое. То есть, ты получаешь что-то, что очень сложно передать словами.
1: Это очень субъективное, по
0: сути. Даже приборами вещь, да? Не измеришь это. Да. Но тебе нравится.
1: Угу. А вот ты говорил о случаях, когда микрофон может не подойти диктору, вокалисту, человеку, да, просто. А что это для вас за ситуация, как для производителя микрофона? Это боль или вы спокойно это принимаете, потому что понимаете, что это природа просто наша?
0: Ну, как правило, мы стараемся сделать же несколько моделей, что если один не подошел, вот тебе, пожалуйста, другой. Если ты хочешь яркий микрофон, то тебе вот не вот этот нужен, а там 0,17 фет. Если тебе нужно такой теплый, глубокий, бархатистый, то это ламповый уже микрофон будет. Если тебе нужно для инструментов, то это будет инструментальный. То есть наша задача как производителя дать инструментарий вообще на любой случай жизни, то есть дать микрофон, который подойдет любому голосу. Но есть особые случаи, когда вот ну не подошло, ну не зашло, вот такие у него уши, такой у него голос, так он себя видит. И бывает очень болезненно. Я помню, я в Лондон приехал на как раз, знаешь, сейчас я уже более уверенно себя чувствую, потому что есть, ну, список там из, там, не знаю, нескольких сот артистов, которые уверенно говорят, что Союз — это классные микрофоны, и я действительно верю, что у нас классный продукт. А когда ты на раннем этапе, когда ты такой весь ранимый, любая критика тебя просто уничтожает. И ставит под сомнение там.
1: Но с другой стороны, вот надо вспоминать, что Тому Йорку понравилось, да, в какой-то.
0: Да, момент. Да, да. Но, понимаешь, или Сироткин. Ты такой, блин, может быть, Тому Йорку просто там, ну, случайность это или как?
1: Может, он просто странный.
0: Да. Я помню, я приехал в Лондон с полной уверенностью, как раз у нас тогда уже был Coldplay, Radiohead, с полной уверенностью, сейчас я микрофон поставлю, там будет любое сравнение, и вот всех разнесу, там, и все такие, вау, это что за микрофон? Я такой, а это Союз. Но произошло абсолютно обратное. Короче, я приезжаю в Лондон, большая студия, нас там особо никто не ждет, русских тоже не сильно жалуют, но я такой, ну ладно, сейчас я как туз в рукаве там. И, в общем, выставляем Союз, много людей, музыкантов собирается, какая-то коктейльная вечеринка, такой бомонд, богема. И вот девочка начинает петь во все микрофоны, и идет слепое прослушивание. Они такие, да, вот это классный. Я такой думаю, так, наверное, Союз. Они такие, нет, это не Союз. И вот это классный, типа, такой, ну вот это Союз, нет. Такой, ну, есть один микрофон, который вот совсем ни туда, ни сюда. Типа, так и кто тут, типа, представитель Союза? И я так робко, такой, я. Да, братан, говорит, что-то ты не с тем приехал. То есть был вообще провал. Просто я хотел провалиться под землю. Вот. И...
1: А это у него просто голос к микрофону.
0: Ну, просто не подошел. Не подошел. Там, знаешь, как очень много всего влияет. То, на чем слушают, какие зал, там мониторы, люди, да, зал, все. Люди, там столько факторов. То есть бывают такие ситуации. Вот, это же все очень субъективно. очень субъективно. Вот просто один послушал, знаешь, еще когда слепое прослушивание, кто-нибудь один первый сказал, типа, классно, и все уже будут думать, что это классно. Или кто-нибудь первый скажет, типа, не подошло. И все уже будут от этого отталкиваться, такая
1: отправная точка. Особенно если авторитет, да, у человека есть, он сразу может повлиять на то, как
0: его воспринимают другие. Да, поэтому тут это очень все субъективно. Вот со звуком оно должно либо нравиться, либо не нравиться. Вот я у всех, у нас есть подкаст «Музыкальное ремесло», ко мне много музыкантов, звукорежиссеров приходит, и основной критерий, типа, тебе просто должно нравиться.
1: Угу.
0: Нет, просто лучше или хуже.
1: По ощущениям.
0: Да, ты должен получать эмоцию. Ты сейчас говоришь «Союз», у тебя есть определенные эмоции.
1: Да, мне нравится, я должен сказать, мне нравится. Я не уверен, что он мне прям подходит, но тебе очень подходит, я считаю.
0: Ну, ты классно звучишь.
1: Здорово. А, значит, пойдем дальше. Если все в микрофонах уже придумано, если уже просто идет вопрос о том, чтобы ингредиенты определенным образом смешать для того, чтобы получить определенное звучание, каких микрофонов тогда у вас еще нет? Каких областей вы еще не закрыли в микрофонном производстве?
0: Мы еще не делали ленточные микрофоны, и мы сейчас его разрабатываем с тем, чтобы в конце года его выкатить. Мы не делали до сих пор специализированных микрофонов для подзвучки сцены, для театров. И вот сейчас как раз я везу на выставку вот набор таких микрофонов, потому что задача записать звук в театре оказалась намного сложнее, чем я думал.
1: Это как вот микрофоны для кино, более направленные,
0: да, более они узкие. Более направленные, у них очень должен быть чистый звук, то есть, да, потому что там очень много усиления, то есть он висит очень далеко, и тебе приходится усиливать сигнал. И когда ты усиливаешь, если что-то не так, то все рассыпается. Mm-hmm.
1: Плюс это вообще другая область микрофонов, да? Это не студийные, не вокальные, не
0: инструментальные. Ну, это ближе к студийным, да, но это отдельное такое ответвление эволюционное. У тебя должна быть возможность его правильно направить, то есть там нужна специальная какая-то штучка, которая будет направлять его на источник звука. Они должны быть балансные, то есть есть микрофоны балансные, небалансные. В общем, небалансные могут только с коротким кабелем из-за сопротивления, а балансные должны, ну, могут работать с очень длинным, значит, там нужен трансформатор. И, в общем, вот плюсом, в принципе, должна быть еще хорошая частотка, чтобы у тебя, представь, что у тебя отсекать, допустим, рокот сцены, вот этот вот рамбл такой, вот, и наоборот подчеркивать речевой диапазон. Вот в речевом диапазоне должны классно отрабатывать, если ты подзвучиваешь именно артистов.
1: То есть целое поле еще на самом деле.
0: Я сейчас, у меня у дочки спектакль был, и задача была просто записать на видео. Я понимаю, что мы записали, а звук там ничего не разобрать, вот, просто если на телефон писать. И как, ну, петлички, ну, а где ты возьмешь, у тебя там 8 артистов, 8 петличек. Ну, в детском театре это нереально. Поэтому нужно подвесить правильно микрофон. У тебя есть передний план, задний план. Вот.
1: Это, очень, кстати, много касается нюансов. И академической музыки, да, иногда, когда снимают залы, записывают, как
0: они выступали. Очень много нюансов. И как только ты начинаешь понимать, только тогда, когда сам погружаешься в это.
1: А как происходит ваш контроль качества, мне интересно? Вы ставите микрофон, записываете какие-то референсные звуки в него, и потом садитесь и слушаете?
0: Контроль качества начинается задолго до того, как мы слушаем микрофон. Я был в свое время, ну и до сих пор, помешан на качестве, потому что работал в Марсе. Марс — это, ну, пищевка, это очень строгие стандарты качества.
1: Там, не дай бог, что-то пойдет там не так.
0: Там с пола можно есть. Это просто безупречное качество. Вот реально, кто-то говорит, там, Сникерс, это вредно. Он может быть действительно не очень полезен для тебя, потому что там есть сахар и так далее. Но с точки зрения качества ты никогда не отравишься. Вот никогда, вообще нет там единого случая. Вот, и здесь то же самое. То есть задача сделать так, чтобы, может, микрофон тебе не понравится, но он все равно будет качественным, он будет повторяемым. Потому что когда у тебя хендмейд производство, а у нас реально хендмейд, это очень много
1: ручной работы. А что это значит для слушателей наших? Объясни. Что весь вот этот микрофон, который я вижу перед собой, его собирали чьи-то руки?
0: Конечно. Конечно. Представь, что у тебя есть...
1: То есть это не станок, не цех, не конвейер, который просто выпускает эти...
0: Нет.
1: Я мультик себе представил, как микрофоны «Союз» просто выходят с этого конвейера.
0: Конвейер — это как раз китайская система. Я несколько раз ездил в Китай подсматривать, как они это делают, может быть, чему-то научиться. Там во многом конвейерная система, здесь нет. Представь, что у тебя есть гитары, да, вот конвейерные гитары вот такие едут, вот, и звучат они все так средненько. А есть мастеровые гитары, когда мастер тебе, под тебя делает гитару. Вот разница между ручной работой в микрофоне и конвейером примерно такая же. То есть каждый микрофон здесь, во-первых, детали вручную делаются. Это, ну как, и не говорит о том, что кто-то прямо это зубилом там выбивает детали, но это станки с ручным управлением. ИЖ-250 старые, советские, проверенные станки, высокоточные, просто надежные, как автомат Калашникова. Это женские руки, которые натягивают мембрану на капсюль, которые паяют это все, доводят. Потом очень много прослушек. То есть один микрофон проходит, ну, примерно около 200 проверок. На каждом этапе, вот представь, у тебя корпус, отточили его, его проверяют ОТК. Потом его покрасили, его проверяют ОТК. Нарезали резьбу и также проверяют ОТК. То есть задача на каждом технологическом цикле сделать проверку, чтобы, во-первых, когда он идет на сборку, чтобы уже не было сюрпризов, а во-вторых, чтобы у клиента все было так, как он ожидает. Потому что, работая на международном рынке, очень дорого просто косячить. Если у тебя где-то в Австралии там сломался микрофон, и тебе нужно отправить запчасти, это дороже порой, чем сам микрофон, потому что очень дорогая логистика. Поэтому здесь мы не экономим, и порой, ну, может быть, даже чересчур у нас такая паранойя по контролю. Я добровольно сертифицировался по системе менеджмента качества, то есть у нас там контрольные карточки. Короче, по серийному номеру микрофона ты можешь следить, кто, когда, из какой партии металла точил для него детали. И...
1: То есть проследить вообще всю его родословную, по сути,
0: да,
1: своей.
0: Да.
1: А в коробку с изделием вы еще кладете, по-моему, карточку с человеком, который его собирал,
0: да,
1: и проверял.
0: Человек, который собирал, человек, который проверял, и человек, который точил для него детали.
1: Это такое сразу личное взаимодействие начинается, это в этом есть определенная теплота.
0: Самый кайф, когда люди к нам приезжают на экскурсию в Тулу и видят потом живую этих людей. О, это Ольга, она собирала мой микрофон.
1: А к вам можно приехать на экскурсию,
0: да,
1: посмотреть, как производство.
0: Да, да, да, многие спрашивают, а как на экскурсию, а сколько стоит? Нисколько не стоит, приезжайте. Мы в Туле, это буквально 5-7 минут пешком от железнодорожного вокзала. Придете к нам, посмотрите, это 50 человек, работают 5 дней в неделю, чтобы сделать такие классные микрофоны.
1: Насколько для тебя было важно производство в Туле именно сделать? Как ты оттуда родом и там живешь?
0: Ну, да, я оттуда родом, я там жил с 1 по 5 класс, потом на Ямале жил, школу заканчивал, потом опять университет, потом уехал. В общем, я так это в Тулу приезжал, уезжал. И в 2016 году я окончательно переехал как раз в связи с Союзом. Я тогда вот уволился с Марса и полностью посвятил себя микрофонам. Ну, Тула – это, во-первых, мой хоумтаун, то есть там бабушки, дедушки, друзья, родственники. А во-вторых, все-таки там Октава, то есть какие-то специалисты у нас оттуда. Тут что скрывать, то есть мы хантили просто людей, предлагали. Либо искали тех, кто давным-давно там работал, имел опыт, по крайней мере. То есть, когда тебе не надо человека просто подходы, да, воспитывать заново, когда люди понимают, у них хорошо развита мелкая моторика. Если они собирали там другие микрофоны, то эти микрофоны они тоже соберут. Вот, поэтому Тула – это кузница кадров, это, в принципе, такая большая мастерская, то есть это оружейная столица, много специалистов и в металлообработке, и в схемотехнике, и монтажников много. То есть
1: помимо того, что это твой родной край, это еще и обосновано как бы и кадрами, и рядом стоящими производствами,
0: да,
1: и вообще концентрацией.
0: Да, и логистика. Москва рядом, то есть вот сейчас вы позвали на эфир, 3 часа, и от двери до двери.
1: 3 часа? Здорово. Поставим музыку. Что-нибудь тоже на твой выбор, можем пойти дальше.
0: Так, ну ладно, тогда у нас было все иностранное, давай теперь что-то российское. Мне очень нравится группа «Сироткин». Это вообще наш краш, и вот это как раз редкий случай, когда у меня и у жены музыкальные вкусы совпадают, и по совместительству это тоже наш клиент, который как раз записывается в те самые микрофоны, о которых мы сейчас говорим, «Союз 023», поэтому Сережа Сироткин и его команда, Максим, в общем, все ребята на «Союзах», поэтому давайте послушаем их музыку.
1: Песня «Герои» прозвучит у нас, а после этого будут новости спорта, и мы к вам вернемся, не переключайтесь.

0: хорошо темперированный эфир. Главное в городе – это человек.
1: Филипп Смирнов. Филолог. Историк.
2: Так говорит «Маяк».

0: в Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В России завершился второй день голосования в Госдуму. На выборах в Москве за два дня проголосовали 3 миллиона 130 тысяч избирателей, из них 400 тысяч с помощью бумажных бюллетеней. Впервые депутатов Госдумы выберут жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Явка на выборах в Госдуму в ЛНР во второй день голосования составила 67%. В Петербурге 41%, в Белгородской области проголосовали 53%. Как сообщает региональный избирком, явка на выборах в Липецкой области составила 38%. Столько же и в Подмосковье. На выборах в Госдуму в Мари-Эл за два дня проголосовали 34%. Система дистанционного электронного голосования в Москве работает штатно, несмотря на продолжающиеся атаки, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, 3 нарушения было выявлено в ходе проведения выборов Госдумы в России. На текущий момент все виновные были наказаны. Как заявила глава ЦИК, такая оперативность повышает доверие граждан. Она добавила, что ЦИК России помогает выявлять возможные нарушения и оперативно реагирует на них. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали в пятницу. Голосование продлится 3 дня, до 20 сентября. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Марьевка и Гулева Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт «Зеленое Деброво» Запорожской области. А подразделения группировки «Север» в настоящее время проводят зачистку освобожденного Комиссарова в Харьковской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Марьевка и Гулево Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ, бригады специального назначения и 2 бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Дружковка, Артема, Варваровки, Старорайского и Новоявленки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих. 5 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки и 11 автомобилей.
0: По данным Минобороны, суточные потери киевского режима в зоне спецоперации составили более 1400 военнослужащих. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с убедительной победой на выборах президента Южной Осетии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Президент отметил беспрецедентно высокую явку в республике, а также высокий уровень поддержки кандидатуры Камболова, сказал представитель Кремля. Президент России пожелал Камболову всего самого наилучшего и успешной реализации в жизнь предвыборных планов, добавил Песков. Центральная избирательная комиссия Южной Осетии ранее сегодня объявила Марата Камболова избранным президентом республики. По данным ЦИК, за Камболова проголосовали более 84% от общего числа избирателей. Итоговая явка составила 82%, заявили в Центр избиркоме. Иранская сторона проводит консультации с катарскими и пакистанскими посредниками по теме урегулирования конфликта США, заявил в субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ири Максен Ризаи, сообщает телеканал Аль-Джазира. По словам Ризаи, угрозы со стороны США не приведут ни к каким результатам, а Тегеран готов к решительной войне. Он также подчеркнул, что в случае американских атак Иран ударит по базам и активам США в регионе с еще большей силой. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос в Санкт-Петербурге, завтра облачно, временами дожди, днем 15-17 градусов. В российской столице сейчас около 15 градусов, ночью похолодает до 9-11, завтра переменная облачность без осадков, днем 22 градуса максимум.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Василиса Кагановская и Максим Некрасов не смогли выступить в ритм танца во время контрольных прокатов сборной России. На разминке оба фигуриста столкнулись с Егором Гончаровым и упали. Максима повредил руку, у него гипс, он пропустит ближайшие 2 недели. Даниил Серохвостов завоевал золото в мужском спринте на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чебоксарах, а у женщин выиграла Анастасия Томшина. Все подробности у Николая Сыприна.
2: Суббота на чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах была днем спринтерских гонок. Анастасия Томшина выиграла женскую, преодолев 7,5 километров за 20 минут и 2 десятые секунды, допустив при этом один промах. Шаг вперед в сравнении с индивидуальной гонкой, которая проходила в четверг. Там Томшина финишировала 6-й. 2,6 секунды при двух промахах проиграла Томшина Кристина Резцова, которая заняла второе место. Третье с отставанием в 19,6 при чистой стрельбе финишировала Анастасия Шевченко. У мужчин первенствовал Даниил Серохвостов, пробежавший 10 километров за 22 минуты 29,9 секунды, не допустивший при этом промахов. Вторым стал Александр Корнев, тоже стрелявший чисто и уступивший 13,8 секунды. Третье место у Романа Еремина, 33,8 секунды отставания и также при чистой стрельбе. Первенство России по летнему биатлону завершится в воскресенье эстафетными гонками.
1: Турецкий Анадолу Эфес одержал победу над казанским Униксом в матче группового этапа Суперкубка Единой Лиги со счетом 91-79 и вышел в финал соревнований, где сыграет с Локомотивом Кубани. Российский клуб переиграл сегодня Игаке со счетом 88-78 и занял первое место в турнирной таблице. Ну а со второго выходит Уникс, в активе которого одна победа и поражение. На этом о спорте все. До встречи.
3: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
4: Слушайте, ну не возьмут вас на эту работу, ничего страшного. Значит, вы для этой работы не нужны, нужны для другой. Найдется компания, в которой вы, ответив на тесты честно, правильно, искренне, и так, как вы это можете сделать, нужен будет именно ваш опыт, именно ваш багаж, именно ваши реакции.
3: Чего от нас на самом деле ждут, принимая на работу? Видеоподкаст «Собеседование» на медиаплатформе «Смотрим».

0: хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, мы продолжаем. У нас Павел Баздрев в гостях сегодня, сооснователь международного бренда профессиональных микрофонов «Союз». Ну, мы, в принципе, вот так вот обсудили по верхам, конечно, но то, как эти микрофоны делаются. Ты сказал о людях, которые работают на производстве, о том, что важен их опыт, да, и важно, чтобы они, чтобы не нужно было их воспитывать заново и делать из них мастеров, да. У вас была такая философия в середине десятых, когда вы только стартовали, или до сих пор вы придерживаетесь?
2: Ну, приходят люди, понимаешь, да, когда у тебя в коллектив 50 человек приходит один человек, он автоматически попадает в эту экосистему, в вот в эту культуру и очень быстро опыляется. Одно, и чем меньше у тебя людей, тем сложнее выращивать это. Но когда это уже система, то есть все органично в нее встраиваются.
1: Угу. Я к чему этот вопрос задал? Я хочу поговорить о людях, потому что микрофоны, наверное, без людей не могут существовать, правильно?
2: И, Союз точно.
1: И это касается и тех людей, которые собирают, это касается тех людей, которые организовывают процессы, потом продают, везут это, и касается, в конце концов, людей, которые в них говорят, записывают и поют. И вообще весь этот, вся эта индустрия построена на людских отношениях. Именно поэтому, наверное, у вас есть еще подкаст, да, Союза,
2: да.
1: И вы участвовали в таких проектах, как, например, звукорежиссерские всякие битвы, правильно не назову, но битва звукорежиссеров, по-моему,
2: да,
1: называлась, да?
2: Battle, да, была у меня такая идея.
1: И расскажи в двух словах, вот эти вот, скажем, социально ориентированные даже проекты в некотором смысле, да, чтобы подсветить звукорежиссеров, которые занимаются, вы зачем ими занимаетесь и какой получаете от этого отклик?
2: Слушай, я всегда стараюсь делать то, что до этого никто не делал. Вот в нашей сфере никто никогда не решался сделать звукорежиссерский батл. Есть гитарные батлы, есть диджейские батлы, а я думаю, а вот что если дать двум звукорежиссерам одинаковый набор микрофонов, одинаковый музыкальный материал и посмотреть, кто как запишет и кто как сведет.
1: То есть вы их ставите в контролируемые одинаковые условия и
2: да,
1: смотрите, кто сделал работу лучше.
2: Да. Да,
1: но это субъективно, конечно.
2: Это субъективно, есть жюри, то есть, допустим, это 8 участников по системе плей-офф выбывают, то есть двое батлятся, и остальные 6 их судят, плюсом я сужу, и артист судит. И каждый дает там баллы, и мы, соответственно, объективно смотрим, в слепом прослушивании. Вот, и мы, наша задача в этом всем показать, как работают классные топовые ребята, показать, как они расставляют микрофоны, на что они обращают внимание при записи, потому что мы часто слышим, он там записал вот этих, он вот этих, а как люди работают? Это остается часто за кадром, это такое что-то вот, такое волшебство. И наша задача приоткрыть завесу тайны. Это для меня это во многом такой образовательный проект, показать людям, как создаются хиты, что стоит, сколько работы. Что на самом деле тебе кажется, что там коллектив, что там, барабаны, гитара, вот, и вокалист, а там на самом деле там 12 микрофонов на всем этом стоит, там 25 компрессоров, эквалайзеров и еще 3 дня мастеринга. И, в общем, это, ну, столько, столько нюансов, столько деталей, да. И опять-таки тоже есть разные подходы. Кто-то говорит, я сейчас запишу максимально нейтрально, а потом буду уже краски добавлять. А кто-то говорит, а я сразу хочу записать, чтобы вот звучало, вот передать атмосферу вот этого места, вот эту энергию передать. И вот как это сделать? Вот мне кажется, задача, которую мы перед собой ставили, она получилась, потому что мы действительно рассказали, как работают другие звукорежиссеры. То, что там кто-то бат, кто-то выиграл, это не самое главное. Главное, что мы показали людей за работой. Вот это ремесло, это очень, ну, в общем, узнать, как это происходит, очень ценно.
1: Ну, это можно найти на просторах интернета.
2: Конечно, да. Союз Батл, да, на всех видеохостингах.
1: Аж два сезона, да, по-моему, уже вышло.
2: Да, два сезона.
1: Есть два победителя, и там есть на что посмотреть. Ну, и вообще посмотреть на красивую аппаратуру можно просто провести так время, если вам интересно. Что касается вот образования, да, того, чтобы показать вот эту просветительскую функцию, ведь очень большой интерес к, вообще к музыке, да, в последнее время в России, наверное, лет последние 15, он заметно вырос, потому что появилась и возможность этим заниматься, и индустрия как-никак складывается, появляются, там, не знаю, союзы, тон-аудио, разные компании, да, которые делают оборудование, которым можно пользоваться. Понятно, что не все еще лакуны, скажем так, закрыты с точки зрения того, чтобы были отечественные производства, потому что что это, ну, огромный мир, где у людей столетний опыт уже есть там в производстве этих пультов или еще чего-то. Но вот что касается образования, вот воспитывать людей, которые умеют этим пользоваться, как ты думаешь, на каком этапе это должно происходить? Потому что очень многие приходят из своих спален в это дело.
2: Ну, я тебе больше скажу, мне кажется, 80% людей, наших клиентов, это как раз вот эти bedroom-продюсеры. Ребята, которые у себя дома сидят, записывают и реально создают хиты. Вот. И наша задача не то, чтобы вытащить их, давайте сейчас всех вытащим на студию, нет. Показать, как это бывает, как не бывает. На каком этапе, ну, много ребят, вот я удивлен, но на самом деле, с точки зрения образования, там, Гнесинка, там, еще другие, в общем, ну, учебные заведения сейчас дают очень хорошую базу. Очень хорошую базу. И, в принципе, наша задача как производителя, конечно, как бы влезть в этот цикл как можно раньше.
1: И сейчас люди учились на вашем чем-то.
2: Да, да, да. И, знаешь, интересный сдвиг. То есть я сейчас уже понимаю, что когда мы начинали в 2014 году, это было одно поколение звукорежиссеров. Mm-hmm. А сейчас прошло вот сколько там, 13 лет. И есть уже поколения, которые выросли с пониманием того, что Союз — это прикольно, там, которые в 15 лет это увидели где-то в соцсетях.
1: Ну, например, я, да. Пожалуйста.
2: Класс. Сколько сейчас тебе лет?
1: Мне сейчас 34, а первый раз я, наверное, увидел году в 17-18. Да-да, в 17-18 ваши
2: вот,
1: микрофоны.
2: Вот, точнее, вот
1: поработал
2: отличный пример.
1: На них сразу же, то есть записывал что-то в ваши микрофоны.
2: Да, значит, мы все правильно делали.
1: Да, и, соответственно, с этого времени я просто живу и знаю, что где-то есть вот эти микрофоны, которые в Туле производятся, и которые ничем не уступают таким брендом, как Neumann или еще что-то. Хотя характеры разные и для разных целей могут использоваться. Да? А если вот продолжать разговор про обучение, ваша задача как-то вот тоже повзаимодействовать с молодыми людьми, которые будут пользоваться этим. У вас есть какие-то контакты с учебными заведениями по этому поводу?
2: Да, да, да. Мы регулярно, ну, есть там так называемый день открытых дверей, где мы выступаем, рассказываем, показываем. У каждого большого учебного заведения есть свои студии, мы туда временно предоставляем парк. На самом деле многие просто покупают. Сейчас большой проект федеральной школы креативных индустрий, где уже в базе стоят союзы, и много идет, ну, закупают прям микрофоны, и люди уже с детства ими пользуются.
1: Поэтому... Это такая картинка, наверное, для вас, да, хорошая, где совсем молодые люди записывают
2: это
1: гитары
2: просто,
1: на какой-нибудь...
2: Это просто идеально вообще.
1: Узкомембранный конденсаторный микрофон ваш, да?
2: Да, я честно, у меня есть подкаст «Музыкальное ремесло», где в гости приходят музыканты. Я сейчас смотрю, молодые ребята, допустим, вот сейчас группа «Синдром главного героя», классные музыканты, вообще супер, уникальное вообще явление, вот, и мы начинаем обсуждать микрофон, он говорит, а я с детства хотел ваш микрофон, я работал на стройке, чтобы купить себе «Союз». Я вообще просто, у меня мурашки, я такой, ничего себе, я создал что-то, ради чего там человек работал на стройке, копил, значит, мы все делаем правильно.
1: Хорошо, но пространство для роста все еще есть, несмотря на то, что это конечный рынок, как ты сказал чуть выше, да?
2: Ну, да.
1: Еще не на всех студиях есть «Союз», так это звучит?
2: Ну, конечно, это же не повод опускать руки.
1: Да.
2: То есть, да, то, что там сейчас нас всех уничтожит искусственный интеллект, не значит, что жить не надо. То есть просто продолжаем, делаем свое дело, стараемся создавать что-то новое, интересное. И задача, да, не терять интерес к жизни, к рынку и делать то, что до этого еще никто не делал.
1: Здесь прервемся, потом вернемся к разговору.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
2: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
2: Как знать, как знать.
0: По-русски «северное сияние» называется «пазыри». Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
1: С понедельника по четверг с 2 часов дня.
0: На «Маяке». Хочу все знать о физике.
3: Дона Стрикланд сделала лазерный скальпель более острым, чем он был ранее. Стало возможно делать операции, в том числе и на зрении. И вот уже с 2018 года более нескольких миллионов операций было произведено. Люди вновь обрели зрение.
1: Физика. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: «Маяк».

0: эфир.
1: Павел Баздрев у нас сегодня в гостях, сооснователь международного бренда профессиональных микрофонов «Союз». Паш, ну, время для последних каких-то вопросов. Наверное, они будут в некотором смысле в разряде блиц, если можно. Ну, то есть я буду ждать коротких ответов. А есть ли музыканты, которые еще не записывались на ваши микрофоны, но ты бы очень хотел, чтобы это произошло? Какие-то имена, есть... может быть.
2: Да-да-да, у меня есть мечта, чтобы Red Hot Chili Peppers записались в наш микрофон. Я прям очень-очень хочу. И... больше, наверное, вот каких-то прям конкретных примеров, потому что все, кого я хотел, там, да, я вот сейчас слушал АГТГК, Витя АК-47, я, ну, мне очень нравится их музыка, такая хулиганский, классный олдскульный рэп-то, я бы сказал. И как раз сейчас вот ребята приезжали и купили «Союз», я такой, все, еще одна мечта сбылась. Слушай, ну мне... как будто все мои мечты почти сбылись.
1: Ну, это кто? Coldplay, Radiohead, Serge Tankian.
2: Serge Tankian, да, System of a Down. Это вообще отдельная история. То есть мы
1: в двух словах тогда расскажи.
2: Не просто там он купил наш микрофон и его использует, а мы сделали коллабу, мы сделали лимитированную серию, договорились, что с его авторским дизайном, с его автографом сделаем там 50 микрофонов. И мы просто, ну так, набрались дерзости предложить, и он согласился. System of a Down, вообще, как это? У меня просто голова взорвалась там. Единственное, мы с ним разминулись, мы с ним не встретились в Лос-Анджелесе лично, он был на гастролях тогда в Новой Зеландии, когда я там был. Но я думаю, еще встретимся. То есть для меня это просто вообще супер ачивка.
1: Очень приятно видеть видеозаписи у каких-нибудь звукорежиссеров, блогеров с международных фестивалей нам, и там вот стоит павильон «Союз», и ты сразу такой, о, вот что-то вот родное, близкое там тоже присутствует. В каком бы городе это не проходило, правильно?
2: Да, да, да. И все такие, что вы из России приехали в Америку? И как? Да, мы из России, мы как бы открыто об этом говорим. И еще не все потеряно, да, несмотря на все вот сейчас геополитические терки. Можно, два этих мира еще могут между собой что-то делать, создавать, строить. У нас так много связей и культурных, и бизнесовых, и вообще, мне кажется, Россия и Америка могут еще очень хорошо дружить.
1: Последний вопрос, прежде чем мы будем ставить музыку и прощаться. Для тебя история бренда «Союз» — это история про что? Про веру, про несгибаемость, про что?
2: Про партнерство.
1: Про партнерство.
2: Партнерство. Двух людей, которые по-разному смотрят на мир и очень сильно друг друга дополняют. Про доверие и партнерство.
1: Поставим что-то на прощание нашим слушателям от тебя. Какую-то музыку.
2: У меня есть трек, который, наверное, никогда не звучал на радио, так. По крайней мере, на «Маяке». У меня есть любимая песня.
1: Да, супер.
2: И Яндекс мне сказал, что я ее слушал больше всех других. Исполнитель называется «My Cries по красоте». Это мой девиз вообще. Там есть такие строчки, как «Если что-то делать, то по красоте, если целовать, то только по любви, если умирать, то нужно сделать так, чтобы в цветах тонули кресты». Вот на этой ноте, я думаю, будет классно.
1: Павел Баздрев у нас сегодня был в гостях в студии «Маяка», сооснователь международного бренда профессиональных микрофонов «Союз». Заходите в их соцсети, слушайте их подкасты, смотрите батлы звукорежиссеров и зайдите на сайт, посмотрите, какие красивые у них микрофоны. Ну и купите, и послушайте, в конце концов. Спасибо большое тебе, Паша.
2: Спасибо.
3: Кажется мне, небо все стало ясно. Улицу усыпано бело-красным. Чатит дома, снова говорят о важном. Я возьму

0: лица, то по красоте. Если целовать, то только по любви. Если умирать, нужно сделать так, что цвета, то на воле кресты. Если что-то делать, то по красоте. Если целовать, то только по любви. Если умирать, нужно сделать так, что цвета, то на воле кресты.
1: Хорошо темперированный эфир. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. «Маяк».

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Явка на выборах депутатов Госдумы к завершению второго дня голосования составила 44%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии России. Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало 18 сентября и продлится до 20-го. Традиционную точку поставил самый западный регион – Калининград. Там участки закрылись в 9 вечера по московскому времени. В Курской области выборы проходят при усиленных мерах безопасности. Подробности у Елизаветы Букреевой.
2: Сигнал о воздушной опасности звучит во Львове. Здесь около 15 тысяч избирателей. Большинство в целях безопасности голосуют дома. Для того, чтобы сделать выбор, не выходя из квартиры, жители заранее оставляли заявки.
3: Здравствуйте. Участковая избирательная комиссия. Голосовать.
2: Рабочее место у представителей избиркома кочующее. И это, пожалуй, единственное отличие приграничного голосования.
4: Люди, как и положено, делают свой выбор в тайне. Кабинки для голосования вполне себе заменяет соседняя комната. Что касается дальнейших действий, бюллетени, где уже отмечен галочкой понравившийся кандидат, отправляются в урну точно такую же, только переносную.
2: Светлана Моргунова проголосовала одной из первых.
5: Детям прекрасное будущее, хочется, чтобы и здравоохранение, и образование.
2: Бланков несколько. Жители голосуют за кандидатов в Государственную Думу, региональный парламент. Ежедневно комиссия обходит около 50 адресов.
6: Если авиационная опасность или ракетная опасность, вы на улице, что делаете?
7: Ну, члены избирательной комиссии все предупреждены. Они будут укрываться в подвальных помещениях в ближайших домах.
2: Для удобства жителей в городе открыты стационарные избирательные участки.
8: Очень активно голосуют. Люди у нас молодцы, активные, ответственные.
2: Основные дни уже начались. Как и в прошлые годы, голосование продлится 3 дня. Сделать выбор жители всей страны смогут до 20 сентября включительно.
0: Система дистанционного электронного голосования в Москве работает штатно, несмотря на продолжающиеся попытки атак, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, 3 нарушения было выявлено в ходе проведения выборов в Госдуму. На текущий момент все виновные были наказаны. Вооруженные силы России за последние сутки освободили Зеленую Деброву в Запорожской области, Марьевку и Гулева в ДНР, а также Лошакова и Комиссарова в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал начальник пресс-центра Василий Межевых.
9: Подразделение группировки войск «Север» в северо-восточной части Харьковской области сжимает кольцо окружения и расширяет внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжается уничтожение формирований противника в районах населенных пунктов Грачевка, Красный Яр и Хрипуны Харьковской области. В ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты Лошакова и Комиссарова Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузова Харьковской области. За сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 30 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожается формирование ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоалександровка и Приколотная Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карбины Иваны, Черноглазовка, Братиница, Подсреднее и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника 2 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотинь, Рудневка и Пушкаревка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 245 военнослужащих. 3 боевые бронированные машины и 12 автомобилей.
0: Как следует из сводки Минобороны, ВСУ потеряли более 1340 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 4 артиллерийских орудия, 3 самоходные артиллерийские установки, а также 4 станции радиоэлектронной борьбы. В Кремле раскритиковали принятый в США закон об адских санкциях. Он не может иметь позитивного влияния в контексте отношений с Россией, сообщил агентство РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Глава Белого дома Дональд Трамп в субботу подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Документ наделяет главу Белого дома правом вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из России, входящих в 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500%. 500% на товары из России, ввозимые в США. Иран готов вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта с США, если Вашингтон продемонстрирует серьезность намерений. Об этом сообщил ТАСС, высокопоставленный иранский источник. Он отметил, что Тегеран еще считает возможным проведение переговоров и по ядерной тематике, но лишь после полного исполнения Исламабадского соглашения, которое подразумевало разморозку активов и снятие ограничений на экспорт иранской нефти. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мухсен Ризаи сообщал, что власти Ирана передали Соединенным Штатам Америки через катарских посредников условия для прекращения войны и ожидают ответа. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра без осадков, днем в российской столице от 20 до 22 градусов тепла.

0: Audio Stories.
1: Ассамбляж – художественная техника, которая заключается в соединении разнородных предметов в объемной композиции. В отличие от коллажа, ассамбляж имеет трехмерность и превращается в скульптуру. Автор не создает новые элементы, а переосмысливает существующие объекты, придавая им новый смысл. Истоки ассамбляжа связаны с художественными традициями прошлого, например, символикой в натюрмортах Возрождения и народными ремеслами. Как самостоятельное направление, искусство ассамбляжа развилось в начале 20 века под влиянием авангарда, особенно художников-кубистов Пикассо и Брака, внедрявших в живопись реальные предметы. Картина Пикассо «Натюрморт с плетеным стулом» – яркий пример такого синтеза. Термин «ассамбляж» также используется в театре. Так называют монтаж из несвязанных сцен. В литературе ассамбляжем называют компиляцию текстов, а в виноделии – смешивание винных соков.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Мне все вспоминается старый дом. Стены скрыты тенью и плющом. Тихих два окошка и балкон. У рояля девочка в доме трех.

Сколько утекло с тех пор воды. Повзрослели оба, я и ты. Может, ты забыла все давно. Я же помню.

каждый раз, когда звучит рояль, почему-то вспоминаю я старый дом под вязом и балкон. Может, был я, значит, был влюблен.

0: Аудиосторис.
1: Барельеф. От французского слова «барельеф». Низкий рельеф. Представляет собой скульптуру, где изображение слегка выступает над плоскостью, не превышая половину толщины. Это создает объем и сохраняет связь с основой. Обычно барельеф воспринимается спереди, но благодаря перспективе и игре света создается иллюзия глубины. Барельеф возник в палеолите, когда люди вырезали сцены охоты на стенах пещер. В Древнем Египте барельеф достиг расцвета. Им украшали пирамиды, храмы и гробницы. В Ассирии и Вавилоне барельеф служил пропаганде власти и военных побед, демонстрируя драматизм и богатство орнаментов. В античной Греции мастера совершенствовали передачу анатомии и движений, создавая глубокие композиции, как на фризе Парфенона. Римляне применяли барельеф для общественных зданий и памятников, вводя реализм и исторические сюжеты. В эпоху Возрождения барельеф стал самостоятельным видом искусства благодаря Донателло и Лоренцо Гиберти, выходя за рамки архитектурного украшения.
0: Аудиосторис.

доброй ночи. С вами Василий Стрельников. И мы с вами встречаемся каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь – это просто череда прощаний. Тихих, незаметных, но важных. Если вы хотите что-то сказать, наш email – sonsobakaradiomayak.ru.

0: Радио Сторис.
1: Гратаж или гратография – это техника рисунка, при которой острым инструментом процарапывают покрытую краской или воском поверхность бумаги или картона. Название происходит от французского глагола «gratter», означающего «царапать». В результате появляются оригинальные изображения с углубленными штрихами. Метод возник в 20 веке и был популярен среди сюрреалистов, таких как Жоан Миро и Макс Эрнст. Он привлекал простотой и необычным видом, став любимым как у профессионалов, так и у любителей. Гратаж особенно интересен детям и новичкам, поскольку легко осваивается и позволяет творчески экспериментировать с царапающими инструментами вместо обычных кистей и карандашей. В отличие от гравюры, где создается негативный рисунок и требуется перенос на металл с последующей печатью, гратаж – это уникальный рисунок, созданный напрямую на поверхности без сложных процедур и дорогих материалов.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: После Второй мировой войны Великобритания остро нуждалась в деньгах, и продажа угля стала главным способом пополнить казну. Лучшие сорта угля шли на экспорт, а жители вынуждены были использовать низкокачественную смесь угольной пыли с примесями и высоким содержанием серы. Этот уголь горел плохо и давал густой черный дым. В начале декабря 1952 года наступило холодное безветрие, и дым от тысяч домов и транспорта накопился над Лондоном. Появился сильный смог, который прозвали «гороховый суп» из-за цвета. Люди думали, что это обычный туман, но он содержал опасные токсичные вещества. Правительство ограничилось обещаниями, меры не приняли, и горожане продолжали жить, страдая от отравления. Животные гибли от токсинов, а взрослых и детей начали поражать болезни. За 5 дней погибло около 4000 человек. Фактически же жертв было около 12 тысяч, больше, чем от бомбежек в войну. Только спустя годы, в 1956-м, в Великобритании приняли закон о чистом воздухе. Тогда запретили грязный уголь и начали переход на газ, что позволило улучшить экологию городов.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Общественные осы создают крупные колонизированные сообщества. Они отличаются от других ос тем, что живут в сложных ульях с продуманным внутренним устройством. Внешняя оболочка этих сооружений защищает жилище от неблагоприятных погодных условий и поддерживает оптимальный микроклимат с помощью специальных воздушных полостей. Внутри гнезда размещается молодое поколение ос – личинки, которые развиваются в ячейках, похожих на пчелиные соты. Эти ячейки занимают практически все внутреннее пространство конструкции. Отличительная особенность осиного жилья заключается в материале изготовления. Оно создается не из воска, а из особого вещества, которое производят сами насекомые. Материал оболочки имеет структуру, схожую с пергаментом, шероховатый и довольно ломкий на ощупь. Основой сырья служат древесные волокна коры различных пород деревьев, которые растут поблизости. Рабочие особи насекомых собирают кору, предварительно обработав ее секретом желез, чтобы сделать материал мягким и пригодным для обработки. Кроме многочисленных сот с развивающимися личинками, в гнездах предусмотрены специальные камеры для размещения матки и хранения запасов пищи. Несмотря на сложность и масштабность построек, гнездо сооружается заново каждый сезон. Осенью старые строения пустеют, а переждать зиму способны лишь отдельные самки, которые прячутся в укрытиях вне родного гнезда.
0: Аудио история.

0: «Маяк». Имена собственные. Великая актриса театра и кино Фаина Раневская. Театром Фаина увлеклась с 14 лет. Посещала занятия в частной театральной студии в родном Таганроге. В Москве же ни одна театральная школа девушку не принимала. Несмотря на отказ, молодая Раневская начала карьеру в провинциальных театрах. Брала частные уроки актерского мастерства. Настоящая фамилия актрисы – Фельдман, а Раневская – сценический псевдоним, взятый по фамилии главной героини пьесы Чехова «Вишневый сад». Сама Фаина Георгиевна рассказывала, что псевдоним был выбран по воле случая. Как-то раз она пересчитывала на улице полученный денежный перевод, и ветер вырвал у нее из рук несколько банкнот. Фаина остановилась и сказала: «Денег жаль, зато как красиво они улетают». На это ее спутник заметил: «Да ведь вы Раневская, только она могла так сказать». Переехав в Москву, Фаина Раневская играла в театре и кино, но сама относилась к своим киноработам скептически, говоря: «Деньги съедены, а позор остался». Многие выражения актрисы стали крылатыми. Большую часть своей карьеры, почти 25 лет, Фаина Раневская посвятила театру имени Моссовета.
1: Это мы. Это про нас. Маяк.
0: Превращение в ученика. Как помочь ребенку? Подкаст «Адаптация к школе». В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
1: «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Исследователи изучили уникальную пещеру Сульфур на юге Европы. В этой пещере живет два вида пауков, суммарно более 110 тысяч особей. Изначально ученые предполагали, что между ними существует конкуренция и охота друг на друга. Однако выяснилось, что пауки спокойно соседствуют и совместно используют общую пищу – местных мошек. Эти пауки создали самую большую паутину в мире. Ее площадь около 106 квадратных метров. Эта огромная конструкция расположена возле входа в пещеру и состоит из множества воронкообразных гнезд, каждый из которых служит отдельным жилищем для пауков.
0: Аудио Stories.

0: новости. Студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва после закрытия избирательных участков по итогам второго дня голосования составила 44%. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии России. С помощью федеральной системы дистанционного электронного голосования проголосовали более 3 миллионов избирателей. Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что сбоев в работе ДЭК практически не было. По ее словам, выборы проходят в штатном режиме, несмотря на попытки провокации.
1: Я могу очень долго перечислять, потому что мер, который мы приняли совместно с нашими правоохранительными органами, со всеми службами, с местными властями, они беспрецеденты. Исходя из того, что безопасность была и есть главный приоритет этих выборов. И поэтому и резервные помещения, и отработанные тренировки, если в случае необходимости организовать как эвакуацию, и резервные источники питания, и металлодетекторы, рамки необходимые, рассредоточение наших избирателей, чтобы, не дай бог, не было большого скопления людей. Поэтому применили все виды голосования, в том числе досрочное, как раз, чтобы не давать повода этим нелюдям, когда они охотятся не там, на военных объектах, а за мирными людьми, не давать повода и создавать дополнительную опасность из-за выборов для наших жителей, жителей этих регионов. Поэтому целый набор мер действительно серьезно был принят, и обеспечение, то есть, и еще раз хочу повторить, вместе взаимодействовать со всеми нашими силовыми правоохранительными органами.
0: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва начались 18 сентября. Голосование проходит в течение 3 дней, завершится сегодня. Российские военнослужащие освободили село Зеленое Деброво на территории Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, населенный пункт был освобожден усилиями группировки войск «Восток». Кроме того, были освобождены населенные пункты Гулева и Марьевка в ДНР, а также Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. Подробнее о работе группировки войск «Центра» сказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Марьевка и Гулево Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ, бригады специального назначения и 2 бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Дружковка, Артема, Варваровки, Старорайского и Новоявленки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих. 5 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки и 11 автомобилей.
0: Минобороны также сообщила, что за день в субботу дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки на автобус в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным местных властей, общее число пострадавших увеличилось до 12 человек.
3: В результате атаки пострадали мирные жители, в том числе дети. Следователями Следственного комитета организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины, а также всех обстоятельств преступления. Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование, установит и привлечет к ответственности всех причастных к совершению этого жестокого

0: Дональда Трампа. Температура чуть выше нормы прогнозируется на следующей неделе в московском регионе. Возможны умеренные дожди, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в начале недели ночью в Москве будет 11-13 градусов, днем 16-18. В конце недели ночная температура 5-10 градусов, дневная 13-18. Прогноз на следующую неделю также дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В выходные природа сыграет свою последнюю теплую партию, а на следующей неделе осень перестанет притворяться летом и постареет за считанные дни. Ну а сегодня и завтра москвичей и жителей Центральной России ждет относительно теплая и комфортная для сентября погода. В воскресенье характер метеоусловий аналогичный, но за счет западно-восточного переноса влажных воздушных масс атлантического происхождения будет чуть теплее. Под утро очаги туманов с ухудшением видимости до 1 километра и менее, на термометрах от 9 до 12 а днем плюс 18, плюс 21, что на 5-6 градусов выше сентябрьской нормы.
0: О погоде ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня воскресенье 20 сентября. В Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 15, плюс 17 днем. В Москве осадков синоптики не обещают. И в столице плюс 20, плюс 22. We'll be right back.

блестят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звенит.

детской кроватки тайком, ты слезу утирая. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной, ничего не случится.

0: Audio Stories.
1: Подъем шторок иллюминаторов. Часть подготовки самолета к возможным чрезвычайным ситуациям. У экипажа есть всего 90 секунд, чтобы в экстренной ситуации полностью эвакуировать всех пассажиров. Во время взлета и посадки самых рискованных этапов полета шторки должны быть открытыми. Пассажиры становятся дополнительными наблюдателями, которые способны заметить опасность и быстро сообщить экипажу. При нештатной ситуации открытые шторки помогают экипажу быстро оценить обстановку снаружи и принять решение по эвакуации. Кроме того, пассажиры привыкают к естественному освещению. Днем это помогает адаптировать зрение к свету, а ночью облегчает визуальный контроль изнутри, снижая стресс от резких изменений света. Хотя правила могут различаться, большинство авиакомпаний требует обязательно открывать шторки.
0: Audio Stories.

мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда к казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем, но зубок, но больше верим в котелок, в котором

точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала дирижу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет: рубай, гали! А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари. И через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.

0: Audio Stories.
1: Жители штата Нью-Йорк столетиями слышали таинственные громкие звуки, похожие на орудийные залпы, разносящиеся над озером Сеника. Коренные народы считали их гневным голосом божества, а ранние поселенцы – барабанами душ погибших солдат. Это явление прозвали «сеникская винтовка», и его природа долго оставалась загадкой. В первой половине прошлого века ученые предположили, что звуки вызывают скопление метана под землей, которые выходят через озеро и создают хлопки. Для проверки использовали гидролокаторы и датчики газа, но однозначных доказательств не получили. Современные исследования дна озера выявили около 140 крупных кратеров. Анализ воды и грунта подтвердил наличие метана, который при выходе образует пузыри. Они лопаются на поверхности и вызывают характерный громкий грохот. Это и объясняет феномен сеникской винтовки.
0: Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: Майами известен золотыми пляжами, тропической растительностью и магазинами на открытом воздухе. Но мало кто знает о единственном в США коралловом рифе. Сейчас город открывает новую достопримечательность – подводный парк скульптур «Риф Лайн». Проект сочетает искусство и экологию. Главная особенность – 22 бетонных автомобиля, которые опустят на дно океана. Коралловые рифы Северной Америки страдают от антропогенного и климатического влияния с 1970-х годов. Создатели «Риф Лайн» стремятся возродить местную флору и фауну. Уже установлены бетонные звезды – основа парка. Заповедник будет протяженностью около 11 километров. Скульптуры будут видны даже из самолетов. Специалисты высаживают тысячи молодых кораллов на бетон, чтобы создать дом для рыб и восстановить экологический баланс. Аудио Stories.

0: случилось? Что-то случилось?
1: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Более 60 лет ученые исследуют мультисенсорную интеграцию. Это явление, которое объясняет, каким образом разные чувства взаимодействуют друг с другом и формируют неповторимые впечатления. Экспериментальные наблюдения доказывают, что определенная музыка способна влиять на восприятие вкуса продуктов. К примеру, легкие и приятные мотивы в мажорных тонах усиливают ощущение сладости и мягкости еды. Напротив, резкие и дисгармоничные аккорды подчеркивают горькость блюд. Важную роль играет и ритм композиции. Быстрые ритмы ассоциируются с фастфудом, тогда как спокойные мелодии идеально сопровождают дегустацию десертов. Музыкологи из Университета Бристоля провели совместную работу с британской шоколадной маркой Galaxy Шоколад. В результате они создали уникальную композицию Sweetest Melody. Она длится ровно 90 секунд, что соответствует периоду полного растворения шоколада на языке. Мелодия включает звучание фортепиано и струнных инструментов, гармонично дополняя вкусовое удовольствие от продукта.
0: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передай.

0: радости нашей, команда, без которой нам не жить.
1: Аудиосторис.
2: Исследования дна вокруг антарктического побережья континента выявили множество бактерий, которые перерабатывают метан. Однако масштабы образования и выбросов этого газа пока остаются неизвестными. Метан – ключевой фактор глобального потепления после углекислого газа, но специалисты считают его более опасным. Его выделение происходит естественным путем и из-за человеческой деятельности. Значительные объемы метана поступают в атмосферу возле Антарктики. Впервые утечки обнаружили в 2011 году. Ученые нашли микробов, которые поглощают метан, но их численность недостаточна для полной переработки газа. В холодных водах у побережья активность микрофлоры снижена, поэтому метан накапливается и выходит в атмосферу быстрее, чем перерабатывается. С середины 18 века содержание метана в воздухе выросло на 150%, за последние 17 лет еще на 9%. Антарктика хранит около четверти мирового морского метана, включая и наземные природные источники. Естественный цикл разрушения метана нарушен. Сейчас газ накапливается из-за техногенного давления, что усиливает глобальное потепление. Новые источники метана на дне океана тревожат климатологов.
1: Аудиосторис.

0: Маяк. Имена осени. Сентябрь.
1: Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник «Новолетие», а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени.
0: Месяц за месяцем.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Именно повествование творит смысл, а смысл творит жизнь. И без этого погружения в мир знаков, в мир языка, в мир смыслов невозможно никакие культурные действия. Большая часть того, что мы сами о себе рассказываем, является продуктами культуры. И не замечая то, каким образом устроено это культурное пространство, внутри которого мы обитаем, ну, неизбежно будет нас приводить в какие-то проблематичные зоны, из которых потом будет сложно выбираться. Читайте книги, думайте, любите.
0: Отыскать себя в культурном пространстве – с подкастом «Человек читающий».
1: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Новогодний венок имеет глубокие европейские корни. Еще в древности германцы украшали жилища ветками ели и сосны зимой. Зеленые хвойные ветви символизировали бессмертие и служили защитой от зла. Со временем из этих традиций появился круглый венок – знак цикличности, обновления и перехода из старого года в новый. В XIX веке под влиянием христианской культуры стал популярен обряд украшения венков. Освященные венки украшали свечами и лентами, подвешивали на дверях домов как символ гостеприимства и семейного благополучия. Современные новогодние венки сохранили важные символы прошлого и дополнились новыми элементами декора. Так ель и пихта означают жизненную силу и здоровье. Красные ленты и ягоды выражают пожелания счастья, любви и защиты. Шишки символизируют изобилие и успех, а свечи – свет, который ведет вперед в новом году. В России популярность новогодних венков заметно выросла за последние 10-15 лет благодаря моде на европейский интерьерный дизайн и желанию создать уютную зимнюю атмосферу.

0: такая,
1: сбежала из дворца.
0: Такая, такая,
1: просто видно отца.
0: Отца,
1: отца, отца, отца.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва завершается. К этому моменту участие в волеизлиянии приняли более 44% избирателей. Все избирательные участки закроются в 20 часов по местному времени, а первые итоги станут известны после 21 часа по московскому времени. Заключительный день, как и предыдущий, начался на Дальнем Востоке и будет постепенно двигаться на запад страны. Как сообщил агентство ТАСС, зампред Центра избиркома Николай Булаев, после 21 часа, когда голосование завершится в Калининградской области, начнут формироваться первые общероссийские итоги выборов в Государственную Думу. О том, как прошел вчерашний день, ИСЦИК передает Алексей Петров.
2: От Калининградской области до Чукотки открыто более 90 тысяч избирательных участков. Явка на выборах всех уровней давно перевалила за 30%. Всего в России проходит свыше 2200 избирательных кампаний. Особое внимание вопросам безопасности в новых регионах. Сотрудники ЦИК глубоко скорбят по поводу гибели председателя участковой избирательной комиссии Запорожской области. Президент посмертно наградил Елену Останину орденом мужества. Память храброй женщины также будет увековечена, заявила Элла Памфилова в эксклюзивном интервью ВГТРК.
3: Мы обязательно зовем избирательный участок в ее честь. Самое главное – равняться и делать все, что мы можем. Безопасность была и есть главный приоритет этих выборов. Чтобы не давать повода этим нелюдям, когда они охотятся не на военных объектах, а за мирными людьми, не давать повода создавать дополнительную опасность из-за выборов для наших жителей этих регионов.
2: На территории 12 субъектов, где действует военное положение и средний уровень реагирования, досрочно проголосовали 4 400 000 человек. А всего по России более 4 миллионов 600 тысяч. 14 участков в ЛНР пришлось перевести на резервное энергоснабжение. Подстраховались заранее, в результате все штатно. За выборами в России следят наблюдатели из более чем 130 стран. Многие из них приняли участие в конференции «Выборы в период турбулентности» в Центризбиркоме.
4: Западные СМИ постоянно обвиняли Россию во многих вещах, тогда как мы, находясь здесь, видим обратное. Выборы здесь, в России, прозрачные, открытые и учитываются интересы всех – людей с инвалидностью, пожилых людей, а также молодежи, которая достаточно активно вовлечена.
2: Зарубежные специалисты подчеркивают, что опыт России крайне важен и для других государств. Помимо думских выборов, в 8 регионах избирают глав субъектов, а в 39 – депутатов местных парламентов. И голосование успешно продолжается.
0: Голосование на выборах депутатов Госдумы проходит в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования состоится более 2000 избирательных кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20 тысяч депутатских мандатов и выбранных должностей. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, освободили населенный пункт Марьевка и Гулёва Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зеленое Дюброво Запорожской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
5: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Марьевка и Гулево Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ, бригады специального назначения и 2 бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Дружковка, Артема, Варваровки, Старорайского и Новоявленки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих. 5 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки и 11 автомобилей.
0: Суточные потери противника в зоне спецоперации составили более 1300 военнослужащих, добавили в Минобороны. Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о санкциях против России не может оказать позитивного влияния на двухсторонние отношения и перспективы украинского урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Накануне Трамп подписал закон об, цитата, «адских санкциях против России». Документ наделяет президента США правом вводить пошлины в размере до 100% на товары 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины до 500% на товары из России. Около 75% месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе, как обещают синоптики. В понедельник сентябрь уже уверенно возьмет курс на похолодание, температура начнет стремительно падать, неприятных ощущений добавит ветер. Сегодня в Москве будет до 22 градусов, рассказала ведущий метеоролог гидрометцентра Марин Макарова.
1: В воскресенье обойдется уже преимущественно без осадков. И надо сказать, что этот день может оказаться немножко теплее. После полудня будет даже до 20-22 градусов в столице. Но в начале следующей недели, к сожалению, к нам подойдет более хорошо выраженный атмосферный фронт, и вот там дождей может стать немножко больше.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Погода.
0: Сегодня в воскресенье в Санкт-Петербурге временами дожди плюс 17 днем, в Москве без осадков, в столице плюс 20, плюс 22 градуса.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем. Но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Раджеш Кумар Шарма из Нью-Дели никогда не планировал стать педагогом. В молодости он мечтал стать инженером, но вынужден был прервать учебу из-за семейных финансовых проблем. Работая на стройке, он заметил детей своих коллег и начал приносить им сладости и вещи. Позже понял, что может сделать гораздо больше. В 2006 году под виадуком недалеко от стройки появилась школа. Сначала с двумя учениками, затем она выросла и стала учебным центром для сотен детей из бедных районов Нью-Дели. Занятия проходят на земле на коврах. Вместо доски – бетонная стена. Сейчас учителей уже четверо, все они – добровольцы. В школе нет строгих правил посещения и возрастных групп. Дети учатся, когда им удобно. Раджеш помогает им учить математику, английский и другие предметы, используя официальные школьные программы. Он стремится направить учеников в государственные школы с бесплатным питанием и учебниками. Его любимая фраза о том, что лучшие лотосы цветут в грязной воде. Первым выпускником школы стал студент инженерного факультета, который исполнил мечту Раджеша.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Швеция популяризирует собственную концепцию благополучия под названием «лагом». Она означает «точно столько, сколько необходимо». Идеология призывает к разумному балансу и комфорту во всем, что позволяет достичь состояния истинного удовлетворения жизнью. Согласно философии, не обязательно прилагать чрезмерные усилия, чтобы осчастливить родных и близких. Главное – наслаждаться простыми радостями семейной жизни и проявлять заботу в повседневной жизни. Нет нужды стремиться к совершенству во всех сферах бытия, будь то приготовление пищи, поддержание чистоты в доме, выполнение повседневных обязанностей или профессиональная деятельность. Гораздо важнее находить удовлетворение и счастье в каждой мелочи, делая их общими переживаниями с любимыми людьми.
0: Аудио Stories.

Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: В 18 веке в Великобритании активно развивалась медицинская наука, но возникла проблема дефицита человеческих останков для обучения. Раньше студенты вскрывали тела казненных преступников, но после ужесточения законов количество казней снизилось, что вызвало волну краж тел из могил. Для защиты покойных в 1816 году появились мортсейфы – тяжелые металлические конструкции, которые ставили на свежие могилы. Они отличались размерами и формой, но всегда были тяжелыми, чтобы затруднить кражу. Чаще всего их устанавливали на кладбищах Шотландии, где люди верили, что целостность тела необходима для воскресения души. Мортсейфы ставили примерно на 6 недель до начала разложения тела, затем снимали, сдавали в аренду или перепродавали. Похитители же проявляли изобретательность, копая тоннели недалеко от могил и тайно вынося тела. Практика вскрытия могил прекратилась после принятия в 1832 году анатомического акта, который разрешил использовать для исследований неопознанные и пожертвованные тела.

0: Audio Stories.
1: В ноябре 2010 года на Аляске разбился истребитель F-22 «Раптор» военно-воздушных сил США с пилотом Джеффри Хенни. Комиссия в декабре следующего года установила, что крушение вызвано отказом кислородной системы, из-за чего пилот потерял сознание и не смог включить запасную подачу воздуха. Тогда расследование было завершено. Но в июне 2012 года появилась еще одна версия. Возможно, трагедия произошла из-за высотного костюма Combat Age, который создает давление на грудь пилота. Хотя он помогает дыханию при обычных условиях, при высоких нагрузках компрессия костюма вместе с перегрузками могла вызвать удушье. При низком давлении воздуха у пилотов снижается способность легких, что увеличивает риск гипоксии. Пилоты F-22 часто страдают от так называемого кашля «Раптора», который вызван давлением костюма в сочетании с низким давлением и перегрузками. Легкие пилотов уплотняются и слипаются, из-за чего происходит удушье и потеря сознания.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Осенью 1730 года в деревне Кхиджарли в Индии солдаты правителя рубили деревья для дворца. Одна из местных женщин пыталась защитить дерево, обняв его и сказав: «Пусть моя голова упадет, но дерево останется жить». И была убита. Вместе с ней погибли 363 человека из 49 поселений, которые выступили против уничтожения священных для общины деревьев прозописа цинерари. Это стало первой документированной акцией защитников деревьев. Сегодня недалеко от столицы Бахрейна на песчаном холме высится древнее дерево прозопис цинерари – дерево жизни. Его возраст более 400 лет. Древесина растения сохраняется благодаря мощной корневой системе, уходящей на 50 метров к глубоким водоносным слоям. Название острова Бахрейн означает «два моря» – соленое и скрытое пресное под землей, вероятно, из которого и получают влагу корни дерева. Остается вопрос, как молодое дерево выживало до развития столь глубоких корней. Возле дерева найдены древние поселения. Возможно, люди поливали саженец, пока он не укрепился. Сейчас он единственный живой свидетель той эпохи. Аудиосторис.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Но самое большое наслаждение доставляют мне птицы, которые живут не в моем саду, а на соседнем поле. Это авдотки. Эти птицы могут летать, но предпочитают ходить или бегать. Ростом они с цыпленка. У них длинные ноги, желтые глаза и острый взгляд. Их перья прочерчены желтыми, коричневыми и серыми полосками, точно маскировочная одежда. Когда они стоят, не двигаясь, глаз их не различает. Но ночью их голос слышен даже издалека. Вскоре после захода солнца, а также в середине и в конце ночи, они собираются в поле для танцев и хорового пения. Есть что-то таинственное и влекущее в этих ночных сборищах, и это что-то увлекает и меня. В летние ночи, когда авдотки поют и танцуют на скошенном поле поблизости от моего дома, я иногда спускаюсь туда и осторожно иду в темноте в их сторону. Слишком близко подходить к ним нельзя, потому что тогда они умолкают и улетают. Поэтому, подойдя метров на 30, я останавливаюсь. Ложусь на землю, закрываю глаза и слушаю. В эти мгновения, когда я лежу на спине под летним небом и слышу их странные загадочные голоса, мне кажется, что я сплю с открытыми глазами. К сожалению, в отличие от праотца Иакова, я не вижу ни лестницы, ведущей на небо, ни спускающихся по ней ангелов. Но что поделать? Человеку надлежит довольствоваться тем, что у него есть. А у меня в это мгновение есть теплая ночь и мягкая без камней земля под головой, и звездное небо, и авдотки, поющие мне свои песни. И это намного больше того, что есть у большинства людей. Как, впрочем, и намного больше, чем есть у меня самого во многие другие мгновения.
0: Мир Шалев. Мой дикий сад.

0: Audio Stories.
1: Канадский золотарник кажется идеальным декоративным растением. Высокий куст с яркими желтыми соцветиями, который цветет с лета до поздней осени. Его выращивают садоводы, его сушат для зимних букетов и готовят целебные настои. Благодаря этой привлекательности золотарник распространился гораздо шире, чем даже борщевик Сосновского. Если борщевик пугает агрессивностью, то золотарник завораживает красотой. В этом и заключается проблема. Пока с борщевиком борются, золотарник незаметно захватывает поля, пустыри и лесные дороги, вытесняя другие растения. Это связано с выделением корнями золотарника веществ, которые подавляют рост соседних растений и нарушают их связь с почвенными микроорганизмами. Еще один фактор успеха – плодородное размножение семенами. Каждый куст дает около 15 тысяч семян с высоким прорастанием, которые распространяются ветром. Золотарник подготавливает почву, уничтожая конкурентов, затем засеивает ее своими семенами. Растение устойчиво к непогоде и пожарам, живет до 100 лет. Сегодня золотарник занесен в Черную книгу Средней России и признан особо опасным инвазивным видом наравне с борщевиком. Несмотря на угрозу, золотарник полезен в медицине, рекомендован европейскими фармацевтами для лечения воспалений мочеполовой системы.
0: Аудио 100.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Заключительный день голосования на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва и других совмещенных с ними выборах стартовал в России в воскресенье. Голосование продлится до 20 часов по местному времени. Явка на думских выборах на момент закрытия всех участков во второй день голосования составила 44%. Заключительный день, как и предыдущий, начался на Дальнем Востоке и будет постепенно двигаться на запад страны. Как сообщил ТАСС, зампред Центра избиркома Николай Булаев, после 9 вечера по московскому времени, когда голосование завершится в Калининградской области, начнут формироваться первые общероссийские итоги выборов в Государственную Думу. Явка избирателей в исторических регионах выше, чем в среднем по стране. О том, как идет голосование в Донецкой Народной Республике, в репортаже Ксении Мисюревич.
2: Минувшей ночью вооруженные силы Украины в очередной раз ударили по энергосистеме региона. Многие города и поселки остались без света. Но процесс волеизъявления не остановился. Члены избирательных комиссий нашли выход.
3: Мы пришли в хорошем настроении на свой участок. Приспособились с фонариками, с телефонами. Нас ничего не остановит.
2: Свои голоса отдают не только местные жители, но и те, кто находится за тысячи километров от родного дома.
4: Санкт-Петербург с 2022 года поддерживает свой город-побратим Мариуполь, восстанавливает разрушенные в ходе боевых действий здания, оздоравливает школьников в детских лагерях, направляет бригады врачей на помощь республиканским коллегам. Десятки петербургских специалистов прямо сейчас трудятся на юге ДНР и пользуются своим избирательным правом.
5: Мы приехали помогать. Настроен был очень хорошо исполнить свой гражданский долг.
2: Депутатов Госдумы дончане выбирают впервые. Сергей Литвиненко – ветеран СВО. На избирательный участок пришел с сыном.
6: Нас обстреливают каждый день БПЛА, света. Бывает, очень часто нету, с водичкой проблемы, но это нам не мешает голосовать.
2: В дни голосования украинские боевики усилили обстрелы гражданского населения. Сегодня в Горловке беспилотники атаковали автобус. Пострадали 11 человек, в том числе 2 детей. Выборы в ДНР начались не 18 сентября, а 8-го. Было организовано досрочное голосование в жилых кварталах, чтобы избежать массового скопления людей.
7: На досрочном голосовании мы еще несколько дней тому назад уже перевалили отметку в 1 000 000 избирателей, которые отдали свои голоса.
2: Люди голосуют в том числе за кандидатов, которые отныне будут отстаивать интересы Донецкого края на федеральном уровне.
0: Помимо депутатов Госдумы, в единый день голосования 26-го года россияне выбирают высших должностных лиц 8 регионов страны, а также депутатов законодательных органов и органов местного самоуправления. Вооруженные силы России взяли под контроль 5 сел, по 2 в Харьковской области и ДНР, еще одно в Запорожской области, сообщает Минобороны. Подразделения группировки войск Центра освободили населенный пункт Марьевка в Донецкой Народной Республике. Позднее ведомство сообщило о занятии той же группировкой населенного пункта Гулева. В Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Зеленую Дубраву, рассказал начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
8: В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожается формирование ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоалександровка и Приколотная Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карбины Иваны, Черноглазовка, Братиница, Подсреднее и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника 2 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотинь, Рудневка и Пушкаревка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 12 автомобилей.
0: Кроме того, российские войска нанесли удар по танкеру в порту Черноморск Одесской области. Судно доставило горюче-смазочные материалы для украинской армии. Иран представил правительству Соединенных Штатов 7 условий для начала переговоров по урегулированию конфликта. Одним из них является разморозка замороженных активов и снятие морской блокады, сообщил в интервью Аль-Джазира секретарь Высшего Совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи. По его словам, послание Тегерана ясное и недвусмысленное. Если Вашингтон хочет выйти из созданного им же затруднительного положения, у него нет иного выбора, кроме как принять условия Ирана, уверен политик. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Иран стремится заключить мирное соглашение с Вашингтоном на фоне продолжающегося конфликта между двумя странами. Россия и Индия продолжают диалог о безвизе для туристических групп, сообщил «Известиям» замглавы министра иностранных дел Андрей Руденко. Кроме того, руководитель центра индо-китайского региона Института мировой экономики РАН Алексей Куприянов отметил, что разговор с газетой, что групповой туристический безвиз незнаком индийцам, поэтому они оценивают его выгоды и возможные негативные последствия. После встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в декабре 2025 года стороны договорились начать работу в этом направлении. В марте 2026 года министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что идет работа над соглашением о групповом безвизе с Индией. Все новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве осадков не обещают, днем плюс 22.

За Москворечье лужники и лихоборы, и

0: тихо скрипнет мостовинка.
1: И не москвичка, московитка поставит ведра на мостки.

0: улицы Москвы.
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23:07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. sonsobaka.radiomayak.ru.
0: Туп, туп, тупает малыш, с мамой по дорожке милый стриж, маленькие ножки не спешат, только

0: Audio Stories.
1: Советские жилые здания характеризовались не только массовой застройкой и лаконичным внешним видом, но и особыми чертами архитектурного проектирования. Одна из примечательных деталей – отсутствие балкона на первых этажах. И этому было несколько объяснений. Первая причина заключалась в обеспечении безопасности жителей. Наличие балкона на нижнем этаже открывало удобный доступ для проникновения злоумышленников внутрь помещения. Советское общество воспитывалось в духе убежденности в абсолютной безопасности государства. Однако взломы окон были реальной угрозой. Впоследствии жильцы дополнительно укрепляли оконные проемы металлическими решетками. Вторая причина связана с противопожарной защитой. Во времена массового строительства жилого фонда балконы рассматривались как альтернативный путь спасения при пожаре. Поскольку жильцам первого этажа удобнее покидать помещение через двери или окна, дополнительный балкон расценивался как бесполезная деталь. Третья причина состояла в экономии строительных ресурсов. Масштабные проекты жилищного строительства подразумевали необходимость минимизировать расходы на стройматериалы и рабочую силу. Отказ от сооружения балконов на первых этажах позволил снизить издержки производства и ускорить сроки возведения зданий, не ухудшив общий уровень комфорта для основной части жильцов. Четвертая причина обусловлена спецификой расположения инженерных сетей. Многие советские панельные дома оборудовались системами газовых трубопроводов, которые проходили по наружным стенам. Установка газовых магистралей на фасадах первых этажей делала сооружение балконов технически невозможным. Сегодня наличие балкона является важным критерием выбора жилья покупателями недвижимости.
0: Audio Stories.

вновь чужие города, и вновь над ними серые дожди. Затерялся я в толпе, я от себя хочу уйти. Где искать и как найти любовь, которую не уберег, словно этот серый дождь, бездомен я и одинок. Я помню, я помню.

снег, надежды белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты не возвращаешь мне любовь. Я проснуться не могу и расстаюсь с тобою вновь. Я помню всегда любовь твою теперь лишь. Я понял, как я любил и как люблю.

что вам до моей любви? Облака плывут в Марсель, как письма грустные мои. Где искать и как найти любовь?

0: Audio Stories.
1: Таксофон некогда был неотъемлемым атрибутом городской среды. Опустить монету, набрать номер, и связь установлена. Таксофон стал символом доступности и свободы общения. Развитие мобильной связи вытеснило таксофон из улиц. Поиск аппарата стал лишним. У каждого был свой телефон. К началу 21 века таксофоны активно снимали с эксплуатации. К концу 2018 года в России осталось чуть более 147 тысяч единиц, из которых около 2200 в Москве. Поддержка сети стала дорогой социальной обязанностью, а стоимость обслуживания одного звонка в 2012 году достигла 35 тысяч рублей. По данным на 2021 год, в стране осталось около 16 тысяч таксофонов. Современные таксофоны сохранились лишь в отдаленных регионах с плохим покрытием, на почте и крупных транспортных узлах. Сейчас они скорее элемент инфраструктурной безопасности, чем средство связи. Главным достоинством, анонимностью, таксофоны обязаны ограничениям и запретам во многих странах. В России обсуждается их превращение в голосовые устройства МЧС. Тем не менее, таксофон становится объектом искусства, символом ностальгии и исчезает из городских пейзажей.
0: Audio Stories.

уходит детство через мой порог. Уходит тихо, как уходит осень.

крупные дожди поют о чем на холодных крышах.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим всего лишь один глагол, но такой проблемный. Я, пожалуй, ни разу не слышала, чтобы его произносили правильно. Ну, потому что если бы я услышала, то точно упала бы в обморок. Итак, встречаем наш суперсложный глагол. Сначала в исполнении ведущего Андрея Кудряшова.
2: Или все-таки... как-то по цивилизациям.
3: Хороший вопрос.
2: По цивилизациям это разница.
1: Нет, не разница, а разница. Представляете, в этом слове ударение должно падать на первый слог. Что интересно, по звучанию наше слово совпадает с существительным. Какая разница? Информация – разница. Но это слово никак не дается нашим ведущим и гостям маяка.
4: Если мы берем Москву, если мы берем Санкт-Петербург, то в среднем еще разница индивидуальная либо групповое занятие.
1: И опять разница вместо разница. Давайте уже запоминать. Разница – это правильный вариант. И это было у нас единственное число. А что будет во множественном? Давайте послушаем варианты ведущих Сергея Стилавина и Андрея Осипова.
3: Но, тем не менее, вот взгляды очень сильно разнятся. Это удивительно.
5: Потому что схожие, конечно же, ощущения есть, но они существенно разнятся, когда ты управляешь настоящим животным, в хорошем смысле этого слова.
3: Ну, а там дальше уже кто куда из них куда попал, уже разнятся варианты, да? Но видел очень убежденных докладчиков.
1: Много раз прозвучало «разнятся». У наших спикеров разнятся варианты, разнятся ощущения, разнятся взгляды, но все это неправильно. Все это должно разниться. Разница варианты, разница взгляды, разница ощущения. Соглашусь, что, наверное, уже давно пора изменить нормативное ударение в этом слове. Ну или хотя бы допустить двойную норму. Но до сих пор во всех словарях в этом глаголе ударение падает только на первый слог. Во всех формах. Разнюсь, разнишься, разница, разнимся, разница. Прошу запомнить. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь. Однако продолжить общение мы можем в мессенджере Макс. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: В 90-е годы 20 века пейджер был символом активного образа жизни и особого статуса владельца. Его характерный сигнал заставлял немедленно проверить дисплей и найти ближайший стационарный телефон. Это была эпоха односторонней передачи данных с уникальной этикой общения и жаргоном. С распространением СМС и мобильного интернета пейджеры постепенно исчезли. Зачем носить дополнительное устройство, если мобильный телефон делает то же и даже больше? Рост рынка мобильной связи и снижение цен прекратили массовое использование пейджеров. Тем не менее, технология сохранилась в узких профессиональных сферах, там, где нужна высокая надежность сигнала и ограничен допуск мобильных телефонов. Сегодня пейджер – это уже не передовая, а вспомогательная технология, сохраняющаяся в изолированных нишах.
0: Audio Stories.

ушел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Вот рассвет весенний гасит звездочки в пруду,

мест. В городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. И думать не додумался,

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького, кто на новенького?

0: людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького. Джик-джик-джик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Аудиосторис.
2: В 2014 году аспирантка Стэнфорда Дженна Форсайт проанализировала здоровье более 400 беременных женщин в Бангладеше и обнаружила у трети из них опасно высокие уровни свинца. Это было удивительно, так как очевидных источников загрязнения не было. Форсайт исследовала воду, зерно, грунт, упаковки и лекарства. Особенное внимание уделила куркуме, популярной специи с ярко-желтым цветом. В течение 3 лет она брала пробы на рынках и производствах. В 2017 году анализ показал, что норма свинца в куркуме превышена в 100-200 раз. Проблема возникла после наводнения 1988 года, когда поврежденная кожура куркумы теряла цвет и качество. Чтобы восстановить яркость, производители добавляли хромат свинца, пигмент из лака красочной промышленности. Это практиковалось более 30 лет ради прибыли, при этом никто не понимал опасности. К 2017 году примерно половина куркумы на крупном внутреннем рынке содержала свинец. Треть компаний хранила ядовитые вещества на производстве. После обнародования результатов власти Бангладеш запустили профилактическую программу с информированием торговцев и проверками. К 2021 году куркума без свинца заняла рынок полностью. Концентрация токсинов у рабочих уменьшилась на треть. Программа стоила около 560 тысяч долларов. Каждый вложенный доллар обеспечил год здоровой жизни одного человека.
1: Аудиосторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить «Маяк». «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» — воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: Воспитательный знак.
2: Быть отцом и матерью – это наша естественная природа. Надо воспроизводить род человеческий. Мы по природе своей, по задаткам своим изначально уже педагоги. Мы призваны быть воспитателями. Отец и мать – суть профессии педагогические. Воспитывая нашего ребенка, мы становимся соработниками у Бога. Кто может заменить нас, родителей, в воспитании наших детей? Может быть, няни? Может быть, кормилицы или служанки? Или гувернеры? Или учителя школы? Все они могут нам помочь, но заменить ребенку маму и папу никто не в силах.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: Аудиосторис.
1: Большинство птиц доверяют высиживание яиц самкам. Однако некоторые виды нарушают этот стереотип. Например, у нанду, казуаров, эму и киви роль родителя птицевода принадлежит исключительно самцам. Самцы этих видов сооружают гнезда, устраивая удобные углубления, устланные растениями и корой деревьев. Затем, пока несколько самок последовательно откладывают яйца, отец-наседка терпеливо дожидается появления малышей, единолично оберегая кладку и сохраняя будущее потомство. Самки же после завершения кладки отправляются на поиски новых партнеров, оставляя заботу о детенышах целиком отцу семейства. Чтобы поддержать оптимальные условия развития эмбрионов, самец регулирует температуру внутри гнезда, подгребая или разгребая подстилку мощными ногами. Когда приходит время, маленькие птенцы сами пробиваются наружу и практически сразу начинают осваивать пространство вокруг, демонстрируя способность быстро передвигаться и даже совершать короткие полеты.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 2 часа по московскому времени составила 44%. Об этом сообщается на сайте Центра избирком России. Голосование продлится до 20 часов по местному времени. Заключительный день, как и предыдущие, начался на Дальнем Востоке и будет постепенно двигаться на запад страны. Как сообщил ТАСС, зампред Центра избиркома Николай Булаев, после 21 часа по московскому времени, когда голосование завершится в Калининградской области, начнут формироваться первые общероссийские итоги выборов в Государственную Думу. Почти 6 миллионов граждан проголосовали электронно на выборах в Госдуму. По информации портала ДЭК, явка достигла 82%. Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что сбоев в работе ДЭК практически не было. По ее словам, выборы проходят в штатном режиме, несмотря на попытки провокации.
2: Я могу очень долго перечислять, потому что мер, которые мы приняли совместно с нашими правоохранительными органами, со всеми службами, с местными властями, они беспрецеденты. Исходя из того, что безопасность была и есть главный приоритет этих выборов. И поэтому и резервные помещения, и отработанные тренировки, если в случае необходимости организовать как эвакуацию, и резервные источники питания, и металлодетекторы, рамки необходимые, рассредоточение наших избирателей, чтобы, не дай бог, не было большого скопления людей. Поэтому применили все виды голосования, в том числе и досрочное, как раз, чтобы не давать повода этим нелюдям, когда они охотятся не там на военных объектах, а за мирными людьми, не давать повода и создавать дополнительную опасность из-за выборов для наших жителей, жителей этих регионов. Поэтому целый набор мер действительно серьезно был принят и обеспечение. То есть, и еще раз хочу повторить, вместе с взаимодействием со всеми нашими силовыми правоохранителями.
0: Дистанционное электронное голосование в единый день голосования 2026 года проходит в рекордном количестве субъектов в 32 регионах России и на московской платформе. Вооруженные силы России взяли под контроль 5 сел, по 2 в Харьковской области и ДНР, еще одно в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Марьевка в Донецкой Народной Республике. Позднее ведомство сообщило о занятии той же группировкой Гулева. В Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Зеленую Деброву, рассказал начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
3: В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожается формирование ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоалександровка и Приколотная Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карбины Иваны, Черноглазовка, Братиница, Подсреднее и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотинь, Рудневка и Пушкаревка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 245 военнослужащих. 3 боевые бронированные машины и 12 автомобилей.
0: Кроме того, российские войска нанесли удар по танкеру в порту Черноморск Одесской области. Судно доставило горюче-смазочные материалы для украинской армии. Президент США Дональд Трамп пытается урегулировать украинский конфликт, заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтс в интервью порталу Breitbart News. Он отметил, что американский лидер пытается положить конец крупнейшей сухопутной войне в Европе, которая началась при Байдене. Уолтс добавил, что